0: вера находится выше знания, это значит, что знание не приемлет ее. Здесь есть подъемы и падения, и это называется танец. Как когда мы видим, когда танцуют, поднимают ноги и опускают их обратно, и так все время. Это указывает нам, что ноги происходят от слова «ноги раглаем», происходят от слова «разведчики», «мараглим». Поскольку, когда человек должен принять на себя ярмо небесной Малхут и работать с ним только лишма, сразу же вмешивается разум человека и уговаривает его не торопиться, а сначала увидеть выгоду. Действительно ли выгодно работать на Творца, чтобы не получать награду? Поэтому, когда приподнимают ноги, то есть идут выше знания и разума, это называется «поднимают ноги от земли». Но не всегда у человека есть силы преодолеть и идти выше знания. Это означает, что вновь опираются ногами на землю. Об этом сказано, как танцуют перед невестой. Перед невестой означает во время подъема, называемого паним, лицевая часть. Что ему следует говорить о невесте? А именно, какое восхваление он нашел в вере? То есть, что увидел в ней, во имя чего можно сказать, что для этого он принял на себя ярмо веры.
1: А в Бет-Шамай говорят, невеста такая, как она есть. Это значит, насколько он чувствует ее важность, настолько он принимает на себя веру. Что означает, что он не должен находить в ней никакого восхваления. Даже если не чувствует в ней никакой важности, он принимает на себя, насколько мы можем поверить, что это все наше восхваление. Если мы приняли на себя эту работу, то мы верим, что таково желание Творца. И не следует искать никаких достоинств, а лишь просто верить и принимать на себя это через силу, как бык под ярмо и осел под поклажу. А Бет Илель говорят, невеста миловидная и благочестивая. Это означает, что человек должен сказать о том, что он видит. Глаза у них и не видят. Как сказано о том, что он слышит, сказать уши у них и не слышат. То есть видеть не обязательно именно глазами, а есть зрение и в мысли. Это означает, что то, что разум показывает ему образы против веры, и он слышит много раз, как разум убеждает его, что работа во имя небес, она не для него. Над всем этим он должен преодолеть и сказать себе, глаза у них и не видят они. То есть то, что разум говорит ему и пытается дать ему понять, это не истина. Это называется «глаза у них и не видят истину». Уши у них, но не слышат истину. Поэтому этих мыслей, то есть желание получать для себя, то, что говорит ему, не является истиной. А пусть скажет себе, что действительно невеста, она миловидная и благочестивая, но сейчас он просто недостоин увидеть истину. Но истина заключается в том, что все благо и наслаждение, которое желание получать может получить в свои келим, это не более чем тонкое свечение по сравнению с тем светом, который облачается в отдающий келим. Это называется невеста благообразная. Не всегда человек способен преодолеть свой разум и знания, поэтому вере и станец.

0: И об этом сказали мудрецы, как нужно танцевать перед невестой. То есть что следует сказать о лице невесты? Ведь лицом называется, как сказано, мудрость человека осветит лицо его. Поэтому он должен сказать, какое восхваление есть в невесте, которое называется вера. И в этом различие между Бейт Шамай и Бейт Илель. Сказать ли, что невеста такая, как она есть, или сказать, что невеста, она благообразная, благочестивая, миловидная.
1: В то же время, относительно жениха, Творец называется Тора, а Тора называется Дар. И там нет танцев. Потому что когда человек получает дары, тогда нет оснований говорить, что он находится в падении. То есть не хочет получать дары. А только в месте приложения усилий, когда человек должен преодолеть разум, тогда можно сказать, что один раз он может преодолеть, а другой раз нет. Но когда получают дары, тогда не говорят, что нет потребности в дарах. Поэтому не сказано, как танцуют перед женихом, а сказано, как танцуют перед невестой. В то же время о трапезе написано, каждый, кто наслаждается трапезой жениха, и не написано, каждый, кто наслаждается на трапезе невесты. И это означает, как уже говорилось, что женихом называется Тора, и Тора называется Дар, как сказали мудрецы. Дар Нахлиэль. Как сказано, что означает Писание «из пустыни дар», «дар Нахлиэль», «от Нахлиэль к возвышениям», а «от возвышений в долину». Сказал ему, если человек помещает себя в пустыню, где всякий попирает его, Тора дается ему в дар. И потому что дана в дар, достояние его Творец. Как сказано, дар реки Творца. Известно, что у Творца есть много имен. Это соответствует тому, что он раскрывает нижнему. То есть это зависит от меры его отдачи нижнему. Иначе говоря, насколько нижние достойны, настолько он дает им свет. И поскольку есть много различий у нижних, как сказано, как лица их не подобны одно другому, так мнение их не подобно одно другому. И как мы изучаем на пути духовной работы, в человеке происходит смена состояний. Следовательно, свет Творца следовательно, свет Творца во многом изменяется, а у Творца нет никакого имени, потому что никакая мысль не постигнет его. Но, как сказано, из твоих действий познаю я тебя. То есть, какой свет он дает, таким именем его называют.
0: Поэтому, что касается Торы, называется Творец по имени Жених, а в то время, когда он дает свойство веры, называется по имени Невеста. А цель творения заключается в желании Творца насладить свои творения, когда весь мир наслаждается его желанием насладить. То есть и даже клипот он оживляет, иначе у них не было бы права на существование в мире. А как говорит книга Зор, у них есть только тончайшее свечение, тогда как в Торе и заповедях там облачается благо и наслаждение, как сказано, вся Тора — это святые имена Творца, а имя его, в общем, добрый, творящий добро. Поэтому Творец называется Хатан, жених, потому что Он дает нижним, а творение наслаждается тем, что Он дает им наслаждаться, а также то, чем наслаждается весь мир. Все наслаждения называются трапеза. Выходит, что весь мир наслаждается трапезой царя. Однако есть отличие среди нижних. То есть есть нижние, которые верят, что это трапеза дана царем. И есть также такие, которые не верят, что это трапеза дана Творцом, который называется царь. И в мире его отдачи он называется жених. И об этом сказали мудрецы. Каждый, кто наслаждается на трапезе жениха и не веселит его, нарушает пять голосов. То есть даже если верят, что это трапеза жениха, и благодарят его за то, что наслаждается, все же есть еще более высокая ступень, а именно должны радоваться и радовать Творца, радовать царя за то, что они наслаждаются. Из сказанного, если Творец называется жених, то почему же тогда говорят, что нужно радовать Творца? Известно, что радость приходит в результате того, что человек обретает что-то новое, чему человек стремился и получил. Это порождает у человека радость. Но разве можно сказать, что Творцу чего-то не достает? Что если он получит это, то будет радоваться?
1: Книга Зоар говорит, не было больше радости у Творца со дня сотворения мира, чем та, которая будет у Него в будущем с праведниками. Нужно понять, к чему относится сказанное, что Творец испытывает радость. Как мы изучаем, цель творения — насладить творение. Из этого следует, что нижние получают благо и наслаждение, которое Он приготовил для них. От этого у него есть радость. Как известно из притчи о царе, у которого есть дворец, полный всех благ, но нет у него гостей. Следовательно, трапеза относится к Творцу, который является женихом. Свойством Торы, даром, нахлеэль, рекой Творца. И когда творение получает благо и наслаждение, называемое трапезой, они должны получать все ради отдачи, а не ради себя. Об этом сказали мудрецы. Наслаждается на трапезе жениха и не веселит его, а получает ради себя. Нарушает пять голосов. Пять голосов указывают на совершенство ступени, которая должна раскрыться творением, то есть его желание насладить творение раскрывается в пяти уровнях, называемых пятью частями души. Это нефеш, руах, нешама, хая и хида. Поэтому сказали мудрецы, наслаждается на трапезе жениха и не веселит его. То есть он намеревается наслаждаться на трапезе не по причине того, что хочет радовать Творца тем, что цель творения приходит к окончанию своего исправления, а ради собственной выгоды. Тогда из-за него пять голосов, то есть уровень Наранхай, который должен раскрыться, удаляется от него, потому что на кли получения ради себя было сокращение. И свет не притягивается к этому месту, и это место нуждается в исправлении, а именно ради отдачи. Но он не смотрит на это, поэтому он является причиной, препятствующей свету прийти к творению.
0: И из сказанного следует, что мудрецы настаивают и предупреждают нас, что мы должны подготовить себя к большой работе и усилию. Первое — верить, что каждое наслаждение, которое мы получаем в мире, которое, какое бы оно ни было, все называется трапезой царя. Однако нужно верить в это. И поэтому установили мудрецы на каждое наслаждение особое благословение. Благословение на молитву, благословение на Тору и на материальное наслаждение. Второе. На все наслаждения, получаемые на трапезе царя, нужно стараться, чтобы это было ради отдачи, а не ради собственной выгоды. Если же Творец действует на творение как невеста, что является свойством веры, то это еще не называется трапезой. И там... Ведь там есть подъемы и падения, поэтому там есть танцы. Перейдем к уроку от 22 февраля 2002 года.
1: Мы прочитали статью «В чем важность жениха и почему прощают его грехи». Из Шлавей Сулам. Очень трудно понять, ради чего мы должны работать. Почему Творец создал мир таким образом, что существует усилие? Если он всемогущий, почему не создал сразу конечное состояние? А если конечное состояние существует, и мы находимся в нем, то почему он не сделал так, чтобы мы его ощущали? А мы должны раскрыть глаза, раскрыть чувства, которое называется экраном и отраженным светом, и только тогда мы ощутим, где находимся. Так нам говорят, что это из-за стыда. Ну, а для чего создал стыд? Говорят, что стыд — это исправление. Если мы не исправим себя, то не почувствуем великого блага, нужны величие и важность жениха, дающего, чтобы это было ради отдачи. Потому что в ради отдачи кли вечно, оно не исчезает, а наоборот, все время продвигается и добавляет. То есть очень много отговорок, но, в общем, действительно, можно крутиться в этом довольно долгое время. Пока человек не приходит к тому, что входит во вторую природу, пока он не приходит к этому, он не может понять и согласиться со всем, через что он проходит. Потому что все определения — это определения противоположные, где он находится сейчас и где будет потом. Вопрос подъемов и падений — это не от того, что мне плохо или хорошо, а от того, что если у меня есть мысли о Творце, неважно, из какого состояния, из наихудшего состояния. Духовным это называется хорошо. А падением называется, когда исчезает у человека всякая связь с Творцом. Связь в наихудшем состоянии предпочтительнее, чем оторванность в наилучшем состоянии. Здесь нам нужно очень большое усилие, чтобы дать правильное определение тому, что такое подъем и что такое падение. Ведь каждый раз, когда Творец напоминает нам о себе, неважно каким путем, мы должны благодарить. Хотя это может приходить посредством ударов, всяких таких вещей, которых, от которых упаси Бог. И наоборот, каждый раз, когда исчезает связь с Творцом, и наслаждение, или наоборот, проблемы скрывают нас от Него, так что мы запутаны и вообще забываем, кто нам это делает, это называется падение. То есть подъемы и падения — это не согласно чувству горького и сладкого, а согласно истине и лжи. Поэтому нам трудно привыкнуть к этим выяснениям и таким образом оценивать состояние. И тогда человек вообще начинает, если он видит свое состояние таким образом, он начинает видеть, вот я встаю утром и иду учиться с удовольствием, так, мне хорошо, мне любопытно. Я иду получить что-то, услышать что-то. И не пробуждаются в нем как раз сомнения и проблемы, которые приводят его к запутанным отношениям с Творцом. Тогда может оказаться, что это состояние не такое уж и хорошее. Потому что Творец не хочет, чтобы он особенно обновлял отношения с ним, и чтобы начал так посредством выяснений сближаться и требовать его. То есть человек начинает видеть свое состояние только в соответствии с тем, полезно оно или нет. Совершенно в отрыве от ощущения. И тогда, поскольку он уже на самом деле готов к этому, у него снова появляется путаница. Обратиться к Творцу или сделать что-то самому. Если я обращусь в то время, когда я способен действовать сам, то это будет искусственное обращение. Что это значит? Я кричу, как Рабаш приводит пример. Ребенок плачет на улице, и на него не очень обращают внимание, потому что ребенок, он плачет, потому что он маленький. Но когда взрослый человек плачет, это проблема. Или человек, который стоит под ношей, она вот-вот может упасть с него, и тогда он действительно потерпит убыток. И он кричит, требует. Тогда сразу кто-то помогает ему. А иное дело, когда он просто так кричит «Спасите!» и видят, что это не по-настоящему. Никто не обращает внимания. То есть человек, который чувствует, что ему немного тяжело в работе, он говорит, что это пришла ситра ахра и начинает играть с человеком, стоит ему или не стоит обращаться к Творцу. На самом деле обращаться стоит в любом состоянии. Но обращаться из любого состояния, если это не будет настоящее обращение, вместо того, чтобы делать то, что я должен сделать, я кричу, чтобы он сделал. Или вместо того, когда у меня есть действительно потребность в его помощи, или у меня нет, допустим, потребности в его помощи, а я все же кричу, чтобы он помог мне. Такое обращение не из глубины сердца. Что делать? Он говорит, что нет лучшего состояния в жизни человека, чем тот момент, когда он чувствует себя как бы отчаявшимся в своих собственных силах, и ничто не может ему помочь, потому что тогда он и правда готов к своей молитве к Творцу. Такой молитве, на которую он получает ответ. Ну и где же это отчаяние в силах? Или для этого нужно 20-30 лет пробовать различные вещи, и никто не знает, закончилось это или нет? Или этот вопрос — вопрос не количественный в соответствии с часами и годами, а это вопрос качественный, как человек относится к своему положению? И тогда, может быть, что он сможет дать верную молитву, не какую-то лесть, не какое-то ханжество, а настоящее обращение, когда он действительно уверен, что Творец может ему помочь, а он сам нет, уже после какого-то небольшого усилия, и этого ему довольно и достаточно.
0: Эх,
1: как прийти к такому состоянию?
0: Чува ешна? Не ло идея.
1: И есть ответ? Я не знаю. Вы услышали отсюда ответ?
2: Мы еще не дошли до конца.
1: А мы еще не дошли до конца. В конце статьи есть ответы, тогда мы постараемся и сделаем, и закончим. Он дает ответ. Он дает простой ответ. Что человеку нужно на самом деле увидеть эти состояния на одну ступень глубже, что Творец дает мне состояние. И таким образом он раскроет, что обязан обратиться к Творцу немедленно. Если он видит это поверхностно, что есть у меня состояние, должен справиться, а если я не справлюсь, то обращаюсь, так написано, и так-то... Я, может быть, на самом деле почувствую отчаяние и упадок сил. Как написано, что Тора ослабляет силы человека. Хорошо, мне еще недостаточно, Тора еще недостаточно поработал. Если он входит глубже внутрь, чтобы сказать себе, что все тяжелые состояния Творец дает ему для того, чтобы он обратился к нему, то уже здесь, в том самом месте, где он чувствует малейшую трудность, вроде бы сейчас я сделаю. Он сразу вместо «я сделаю» действительно делает на его действие обращение к Творцу. Это очень важно. Таким образом, он экономит очень много, потому что кроме обращения к Творцу, все усилия, которые он приложит сам, какими большими бы они ни были, и действительно, якобы в самопожертвовании, все это пустое. С этим не считаются. Человеку вообще не нужно ничего делать из подобных вещей. А нужно только раскрыть, что любое состояние, в котором я нахожусь, исходит от Творца, чтобы я обратился к Нему. Вот и все. Если есть какой-то разрыв между ощущением своего состояния и обращением из него к Творцу, если есть какой-то разрыв, это уже ситраха. Это уже что-то запутанное от моих премудростей, от всяких моих расчетов, когда я иду и стараюсь как-то сам действовать. А для человека эта точка очень важна. Если я недостаточно ее прояснил, то скажите мне, я вернусь к этому снова. За эту точку очень трудно ухватиться. Если не будет группового давления, если вся группа и все окружение не будут работать так, как я сейчас сказал. Есть вопросы? Пожалуйста.
2: Человек должен обращаться к Творцу в любом своем состоянии, в любом затруднении, когда у него есть разные состояния. Ведь бывают разные состояния обращения, тоже должны быть разными. Или просто сказать, что все от Творца и все.
1: Состояния, которые Творец посылает человеку, это не разные состояния, они очень-очень простые. Смотри, в общем, все эти состояния создают простой свет, наполняющий всю реальность. А то, что эти состояния кажутся тебе разными, это потому что свет создает кли, который включает очень много состояний. И тогда ты видишь в простом давлении от простого света по отношению к простой цели всякие разные состояния, которые кажутся хорошими, плохими, в разных отношениях, как будто противоречат друг другу, противоположны друг другу. Но это неверно. Это все приходит из одной мысли — насладить свои творения, из одного намерения — подтолкнуть тебя к источнику. А то, что ты истолковываешь это всякими способами и совсем не можешь найти связь между ними, между этими давлениями в этих случаях, это ты еще не дошел до какого-то клика, когда сможешь увидеть, что есть в этом только одна вещь. Так что человеку не следует так уж истолковывать вещи. Наоборот, если ты начнешь входить в них и детализировать их, как они приходят и что они делают и прочее, то именно так ты больше отдаляешься от верного действия. Верное действие — увидеть в этом Творца, который напоминает тебе, что здесь, из этого места, как говорится, приду к тебе и благословлю тебя. Сделай сразу же к нему. Даже не входи внутрь этого состояния, глубже твоего раскрытия, что оно исходит от Творца. Есть у тебя это раскрытие? Все. Не начинай входить в него больше, потому что тогда ты больше входишь в материю. Если есть контакт с ним, отрицательный, положительный, неважно какой, этого уже достаточно, чтобы соотнести это состояние с ним, и все. И ты его завершил. Человек думает, что там, если он начнет в этом больше вариться, ты уже высасываешь из пальца всякие вещи, в которых и правда нет пользы. Следующее состояние, которое придет, в любом случае будет глубже, и также из него, в тот момент, когда ты делаешь щелчок и относишь его к Творцу, и просишь у него объединения тоже из этого состояния, оно уже находится на более глубокой ступени. То есть углубляться в состояние ты можешь только в соответствии с тем, как он светит тебе и дает тебе новое состояние. Но не так, как ты сейчас сам говоришь: «Я сейчас спускаюсь внутрь, глубже, в левую линию, и там я…» Это просто ты отключаешься от правильного контакта с Творцом. Это уже клипа, которая говорит: нет, ты должен есть себя, грызть себя, ты в самом деле должен войти глубже, увидеть, насколько ты плох. С чего вдруг? Это зло мне нужно только для того, чтобы обратиться к нему. Если у меня сейчас есть возможность сделать это сразу, все, мне не следует раздувать из этого зла такой пузырь, как будто это зло может лишь погрести меня под собой. Да?
2: Так что значит делать правильное выяснение?
1: Сделать правильное выяснение — это увидеть, что это состояние дал мне Творец. И эта высшая сила желает, чтобы я обратился к ней, чтобы я соотнес это с ней. По крайней мере, так, соотнести это с ней. Если ты можешь продолжить, чтобы быть в объединении с ней, чтобы понять причины, причина это, почему он делает мне это, для чего он мне это делает. Это через слияние.
2: Если ты пришло к какому-то хорошему состоянию, так что тоже стоит делать что-либо в этом состоянии? Или этого достаточно?
1: Мы сейчас не говорим о том, хорошее состояние или плохое. Мы говорим о состоянии, когда человек раскрывает причину. Нет ничего более естественного для человека на самом деле, чем найти причину каждого состояния. Есть много шуток по поводу того, как дети задают вопрос маме или папе, откуда я взялся, откуда я? И думают, что они спрашивают, как вы меня сделали или как делают детей? Нет. Конечно, в мыслях ребенка нет такого. Это на самом деле очень глубокий и естественный для человека вопрос. Откуда я? Это, по сути, вопрос о корне, о Творце. Это вопрос, почему человечество всегда хочет узнать, что было там, когда-то там в эпоху миллион лет назад или там несколько миллионов. Что там знали древние египтяне там, или греки? Мы ищем источник. Мы думаем, что из него узнаем, почему мы существуем. Откуда началось все это дело? Ведь, видимо, там также есть и ответ, ради чего все. И что в конце будет? Так же и дети. И правда, кто, кроме ребенка, спрашивает почему? И это самый естественный вопрос — поиск корня. Поэтому эта наука, эта мудрость, она наиболее близка внутренней природе. Буквально нашему естеству. И то, что человек, если он находит эту точку, что Творец устроил ему состояние, он устраивает ему каждое мгновение и соотносит это с Творцом немедленно, связывает его и с причиной, и с концом, ради чего это. Готово, все, он уже использовал это состояние. Он уже завершил его, исправил его.
2: Кен.
1: Да. Что это за состояние, о котором вы говорите? Скажем, сейчас я ем суп, и это желание, а потом я буду есть мясо. Это два состояния. Или состояние — это изменение моих отношений с Творцом.
0: Я не говорю о состоянии, в котором мое тело сейчас сидит, а потом лежит. Я говорю о состоянии, в котором я чувствую себя хорошо или плохо. Неважно от чего. Это вообще не важно. Какое мне дело от чего? Неважно не от чего я чувствую себя хорошо или плохо. А мне важно, какова причина, по которой я чувствую себя хорошо или плохо. То есть в чем заключается причина? Кто устроил мне это ощущение? Это называется причиной. То есть причина — это называется целенаправленная причина, да.
1: Ну, вы сказали, что этот процесс должен происходить в группе. Как это сделать? Соотносить каждое состояние с Творцом? Как это делают? Как бы сообща?
0: Нет. Группа нам нужна по нескольким причинам. По сути, это одна причина, но поскольку мы еще не находимся в раскрытии, то вопрос группы делятся на несколько как бы разных отношений для меня. Вначале я чувствую группу как напоминающую мне о работе на Творца. Я смотрю на них, я возвращаюсь к правильному направлению, к верному подходу и так далее. Без них я так немного теряюсь, я теряю ориентацию, как говорится. Это вначале так. А потом человек начинает видеть группу как нечто, являющееся частью его души. Ведь на самом деле мы находимся в таком виде, что в каждом из людей мира есть частичка моей души, и я должен в конце концов объединиться с ними. Как это сделать, я не знаю. Но в такой, в какой-то форме такой, как нам объясняют, что это происходит по пирамиде. Я должен быть с ними соединен, но есть такие, с кем я должен быть соединен на уровне неживом, а есть такие, которые на уровне растительном, животном, говорящем. С каждым, по-видимому, в разной мере. Но в конце концов нужно, чтобы рядом со мной было несколько таких людей, с кем я и они, мы будем работать как одно кли. И все, как одно кли. Как органы единого тела. Через руки или ноги, или голову, живот, я не знаю. Так вот, так нужно работать. Мы видим, что на самом деле мы видим, что мы так устроены, что когда тела функционируют, они вот так вот соединены, а человеку в одиночку невозможно это, он не способен на это. То есть он способен как-то на протяжении тысяч лет снова прийти к состоянию, в котором не способен. Кто-то от этого убегает, у него нет никакой надежды. Да.
1: Я не понял, что такое два состояния? Кто-то дал мне пощечину, и от нее я чувствую себя плохо, а потом кто-то рассказал мне шутку, и я этому рад. Так это два состояния?
0: Я тебя не понимаю.
1: Что это за два состояния, каждое из которых я должен соотнести с Творцом?
0: Это мое внутреннее состояние, то, как я ощущаю свое существование в мире. Это состояние я должен отнести к корню, из которого это состояние нисходит, испускается, облачается в различные облачения. Мне не важны эти облачения, а через облачения я должен найти связь с тем, кто устроил мне это состояние. Откуда это состояние пришло? Чтобы все это нисхождение от него ко мне, через все эти миры, всякие тела в этом мире и обстоятельства, все эти вещи я тоже бы соотнес с ним. С Творцом, а не связывал бы это с какими-то иными силами, а не с ним. Я не знаю, ты находишься сейчас в определенном состоянии, поэтому ты так спрашиваешь. В такой форме немножко, да, Миша.
1: Если, скажем, человек видит, что он все же может что-то делать, это признак того, что он недостаточно глубоко провел выяснение?
0: Нет. Когда человек думает, что сейчас он может что-то сделать, это признак того, что он недостаточно глубоко провел выяснение. То есть он не углубился еще немного. Скажем, сейчас в нашей стране. Да? Это то, что все видят на поверхности. Мы находимся в состоянии опасности. Мы в полном отчаянии, ни у кого нет решения. Все думают, что мы не знаем, что нам делать. Может быть, вообще оставить это место и уйти опять в изгнание, но никто не знает, куда. Находятся во всяких таких мыслях, и что происходит в голове у каждого, я чувствую. Я чувствую. Примерно каждый так чувствует. И все. Но если теперь немного углубиться, то ты увидишь совершенно другую картину. То есть, по сути, что мы должны понять? Мы должны понять, что на самом деле в том состоянии, в котором мы сейчас находимся, мы вообще не имеем никакого отношения к этой земле. Не относимся к ней. Наше место в изгнании. Нас привели сюда, чтобы мы поднялись духовно, чтобы стали соответствовать земле Израиля. Мы не способны, наше место не здесь. Земля выбрасывает нас, и все. Кто устраивает нам это? Зачем? Что он делает нам? Может быть, поищем какое-то другое место? Какую-нибудь там Уганду или Мадагаскар, или там, как было, ты знаешь, Биробиджан, да? Поищем. Но Творец говорит, нет, это твое место. Только при условии, что ты станешь Исраэль. А если ты не будешь Израиль, то твое место хуже, чем у всех народов. Гальгальта, Вейнаим обязаны выполнять свою роль по отношению ко всем Ахапам. А если не выполняют роль, и как все Ахапы, тогда все закончили, тогда Ахапы властвуют над нами. Вот и все. Так что тут, если опуститься немного ниже от этого состояния к причинам, углубиться в них, в чем дело, начинаем видеть, и что можно предпринять, тогда мы уже видим, что некуда бежать, просто некуда убежать. А что есть? Только одно решение — духовный подъем. Просто это видно. В этом разница между поверхностным взглядом, восприятием и причинным восприятием, да? Что есть причина этому. И все. Все очень просто. И так это будет продолжаться и продолжаться, пока мы не опустимся до такого уровня, когда увидим правильную, верную причину. И ты видишь, насколько история... Насколько история тоже ничему нас не учит. То есть человек не учится из прошлых состояний, если он тоже не отнес их к Творцу. Да? Скажем, 60 лет назад была катастрофа. Самый современный народ, самые сильные и умные немцы были тогда самыми великими, развитыми, самыми передовыми. Посмотри, к чему они пришли. Почему? Потому что они развились больше всех, и тогда увидели, что евреи — это действительно на самом деле является причиной всех страданий в мире. Так они почувствовали. Подсознательно, потому что общий закон в реальности так действует, так им показывает. Сейчас весь мир поднимается до такого уровня, на котором немцы были тогда. Весь мир. И они все так же чувствуют. Ты посмотри, даже президент Франции и Англии все уже так говорят. Они уже так спокойно говорят об этом, не скрываясь, как пишет Баля Сулам, что все народы мира чувствуют, что Израиль — это чужеродная вещь в реальности, которой нет места для существования. Это действительно так, потому что Гальгальта Вейнаим находится в Ахап, чтобы исправлять их. А если не для исправления, то нет никакой потребности в этом народе. Нужно спуститься на более низкий уровень, увидеть причину, и ты увидишь решение, и ты увидишь все. Но если ты находишься
2: на уровне реальности, просто так, на поверхности, ты не видишь никакого решения, потому что ты даже не знаешь, откуда это проистекает. Так вот так нам нужно. Я специально привел такой глобальный пример, что, чтобы дать вам такое... так свободно увидеть каждый, чтобы видел свое состояние. Теперь это то, что нам нужно в каждом состоянии спуститься еще немного внутрь. Только чуть-чуть, туда, где ты находишь Творца, устроившего тебе это состояние. В тот момент, когда ты нашел Творца, сразу же ты должен установить с ним связь. Ты должен обратиться к нему, и тогда ты сразу завершаешь это состояние. Исправляешь его. А если ты еще более будешь углубляться после того, как ты нашел его, это как будто ты берешь на себя работу лишнюю, потому что тебе нужна только лишь связь между твоим состоянием и его причиной, которая является он, Творец. Вот и все. Да.
1: Когда человек начинает выяснение, начинает искать, спрашивать, кто на самом деле посылает состояние, есть ли смысл задавать также вопрос, для чего? Ведь ответ, по сути, каждый раз снова это то же самое, только все с большей силой. Как говорится, то есть требуется от меня заново обновлять связь, искать его величие, соединять это состояние с ним.
2: Творец все время будет давать состояния, в которых он нуждается. То есть, согласно корню души, тебе будут раскрывать решимот, состояния, в которых он нуждается, или более точно, точнее, ты нуждаешься, чтобы раскрыть из них связь с ним. И это не наша работа выбирать все состояние, начинать копаться, искать что-то там, когда нам кажется, будто оттуда мы найдем с большей силой, так вот как-то сможем связаться и прилепиться к нему. Не стоит. Стоит лишь сразу же схватиться за него в каждом состоянии, как за причину, и все.
1: Так эту попытку выяснения, стоит ли толковать как бегство от желания соединяться с ним? То есть это как бы исправление ошибки в тот момент, когда я уже вижу, что я как бы иду искать, как сделать какие-то выводы. Там уже отклонение.
2: Ну, это как мы говорили перед тем, как я уехал. В тот момент, когда я начинаю искать связь с Творцом в любом состоянии, в котором я нахожусь, это может быть я или мир, или, как мы говорили сейчас, об ощущениях каждого по отношению к народу, к нашему общему состоянию с арабами. В тот момент, когда я начинаю это делать, я стараюсь, да это или нет, да, нет, это уже начинает обновляться и бросать меня из состояния в состояние. Вот и все, это, как мы говорили, о состоянии тревоги и страха, которые приходят к человеку, когда он начинает связывать себя с Творцом и видит в той же точке связь с Творцом, и снова Творец исчезает, и снова он боится этого медведя, как бы, который находится на улице, и так связь Творец. И так вот снова Творец раскрывается, и снова прячется, и человек в соответствии с этим находит связь с ним. То же самое здесь. Всегда раскрывать причину, то есть переходить от видения глазами к более внутреннему видению.
1: Так причина, по сути, всегда одна и та же. Тут нет чего-то нового, только состояния каждый раз меняются.
2: Состояние, облачение в материи все время разное, но причина всегда является той же. Причина — это нехватка раскрытия Творца в твоей материи, в твоем желании. И вот там, где Творец хочет раскрыться, человек — это, скажем, одна большая коробка. И эта коробка разделена на тысячи клеток, и в каждой клетке есть много уровней раскрытия Творца, да? И вот он видит, что сейчас он хочет, чтобы ты раскрыл его в каком-то таком месте, и делает тебе такое состояние, такую ситуацию создает тебе, ап, и ты раскрыл его. В этом состоянии уже исправил. Теперь вот другое состояние, еще одно состояние, пока, в общем, ты не завершишь всю эту меру, когда из всех состояний, которые он дал тебе, ты каким-то образом смог раскрыть связь с ним. Вот и все. Теперь все эти состояния сами по себе, и тебе больше устремления, больше понимания, опыт. Ты быстрее переходишь из состояния двойного раскрытия к обычному, одинарному раскрытию.
1: Вопрос в том, что значит раскрыть его?
2: Раскрыть его, раскрыть причину моего состояния. Это называется, или наше состояние, это называется раскрыть его.
1: Помнить, что он причина?
2: Это невозможно помнить, что он причина. Человек, согласно своей подготовке, согласно группе, которая вокруг него, может прийти к состоянию, когда он в тот момент, когда он ощущает ту реальность, ну, неважно как, это улавливается, так вот, воспринимается органами чувств, сразу же должен почувствовать корень, причину этой реальности. И не нужно ему думать и бояться, ой, что я сделаю, как, и против этого, и там есть судья, который хочет посадить меня в тюрьму, и тот хочет побить меня, а здесь он злится на меня, а здесь еще что-то. Он тут же начинает видеть причину проблемы. Да.
1: Как уберечься от падения в состояние как бы ниже знания, когда это существует снаружи, скажем, что все свыше, и я...
2: Нет, нет, нет, все свыше не освобождает меня ни от какой проблемы, ни от какой работы. То, что все свыше, это я обязан так, когда... То, что все свыше, я должен относиться к этому как к причине, которая приходит от него. Но потом он требует от меня выполнить внутреннюю работу и внешнюю работу, так же, как я отношусь к этим врагам, этим внутренним ненавистникам моим, так же в соответствии с ними должен относиться к ним и внешним образом. Но, не поможет нам убить их внешне, если мы не убьем их внутренне. Это должно быть в полном соответствии. Если бы ты внутри устроил это так, ты бы увидел, что будет происходить снаружи. А просто так это бесполезно. Нет никакой пользы этому. Мы же видим это. Это бесполезно. Этому действительно нет решения. Ну, постепенно мы раскрываем это. Последнее время я разговаривал с такими великими людьми, но они пребывают в беспомощности. Так что можно сделать? Человек, который не опускается на уровень причин, не входит на этот уровень причин. Попросту он не делает в своей жизни ничего. Он остается животным, которое, кроме как просто ощущать, сколько страданий выпадает ему, он ничего не делает. Понимаешь? Пусть будет жить или его убьют. Это не важно. Человек начинается с той точки, когда он связывает то, что происходит с ним, с Творцом. Но связывает целенаправленно. И в этом вся наша работа. Из этого раскрывает потом необходимость, насущную, жизненную необходимость раскрыть Творца. Вот и все. Но это уже более низкая ступень, когда ты не хочешь, чтобы он раскрылся тебе как действующее зло, несущее зло, и тогда ты соединяешься с ним. А в человеке формируется какое-то требование, такое, что он хочет ощущать Творца как добрую причину, не злую. Не потому что ему плохо, а потому что он не хочет таким образом относиться к высшей силе. И тогда вот уже... Но начинается с этого. По сути, сейчас это перед нами.
3: Ну, а что происходит, да, когда ты доходишь до уровня причины? Как можно увидеть это, положительное или отрицательное?
4: Невозможно распознать состояние положительное и отрицательное, и не нужно этого делать. Нет отрицательных состояний, нет положительных состояний. Это я в своих ощущениях чувствую что-то положительное или отрицательное. Но это совершенно... Это неверно. Любое состояние...
3: Он
4: просто предназначен для того, чтобы пробудить меня, чтобы искать более внутреннее состояние. Почему приходят отрицательные состояния, а не положительные, или положительные, а не отрицательные? Ну, по-настоящему человек не может это распознать.

0: чтобы он задавался вопрос, в чем смысл нашей жизни из полного благ состояния. Кроме Творца, у меня есть все, а я ничего не хочу. Это как проклятие с другой стороны. Это подобно змее, когда еда есть повсюду, но вкуса нет. Пора учиться.
1: А вот то, что касается обычных религиозных людей, их отношение к Творцу делает их как бы... Ну, я слышал, будто они причиняют даже больше вред, чем светские, что в их связи с Творцом не так. Что там не так?
0: Баля Сулам пишет в конце предисловия к книге Зор о том, что мы, как народ Израиля, народ Израиль — это не... Немцы тоже правильно говорили о том, что это вообще не народ в понимании этого мира. Не относится к этому миру. Это не национальность, не народ и не группа. Это нечто такое иррациональное. Потому что в Торе тоже так написано, что Творец обратился к разным народам, предложить им Тору, они не приняли. Они приняли, им сказали, через народ Израиля это сделаю. Дал нам, послал нас в изгнание, четыре изгнания, чтобы мы перемешались с ними, а потом мы исправим себя, благодаря тому, что прошли такие изгнания, не спустились до уровня народов, а теперь мы должны исправить себя, чтобы Гальгальтейнаем были исправлены, затем уже поднимать и Ахапы до уровня Гальгальтейнаем. Так вот, о чем ты спрашиваешь?
1: Ну, я спрашиваю, обычные, религиозные.
0: Так Бааль Сулам и говорит в той статье, в предисловии к книге Зор. Он говорит, что, по сути, весь народ Израиля виновен в том, что все еще не выполняет свою роль, как положено. Не реализует ее. Но как бы есть те, кто больше виновен, и те, кто меньше виновен. Так он говорит, что те, кто учат Тору и занимаются ее внешним образом, а не внутренним, они, по сути, причиняют основной вред всей этой системе. Как народу Израиля, так и всему миру. Да.
1: А что значит внешние?
0: Внешние Торы имеется в виду, что они занимаются исправлением намерений ради отдачи. Вот и все. То есть человек выполняет внешние действия, а внутренних действий не делает. Со своим желанием он не работает. Он работает во внешних проявлениях. Как выполнять внешние действия? По сравнению, скажем так, внешние действия есть во всех религиях, во всех методиках. Я говорю как бы для сравнения, потому что в нашем случае есть подобие между внешними действиями и святостью. Вообще все заповеди, которые люди выполняют, есть подобие между этим и духовностью. Но, тем не менее, это внешние действия, которые не несут исправления миру. Поэтому он так и пишет, что если бы они добавили к этому и внутреннее исправление, исправление желания, я создал злое начало, создал Тору в приправу к нему, чтобы пользовались Торой правильно, не внешним, а внутренним образом, то тогда они бы исправили. Ну, прежде всего, из всех этих иудеев получился бы народ Израиль.

0: а не просто народ. Народом он становится как группа, объединенная по отношению к Творцу. Исраэль, Ишар-Кель. В соответствии с этим мы удостоились бы быть на том месте, которое предназначено для нас, поселиться там. Потому что силы, которые не сходят свыше на эту землю, не соответствуют тому состоянию, в котором мы находимся. Мы сегодня хуже всех народов по нашему поведению. Поэтому мы должны быть среди них в тех состояниях, в которых они нас угнетают. Здесь мы себя чувствуем себя плохо. И дело не в арабах. Арабы — это как бы внешний фактор. Через них мы себя чувствуем плохо. Мы себя чувствуем плохо. Это место, географическое место. Вот на данный момент нам не подходит. Мы не исправлены в соответствии с тем, как мы должны были быть исправлены в этом месте. И нет выбора, кроме как исправлять. Не может быть ничего по-другому. Сделать здесь какое-то исправление. То есть и как народ мы тоже не можем жить, не можем организоваться как народ ни в этом месте, ни в каком другом месте, если мы в принципе не исправим себя. Само понятие Гальгальта и Наим, оно может быть как единое целое только в исправлении намерений ради отдачи. Ахав может быть в любом состоянии. Может быть исправленным, может быть неисправленным. А Гальгальта и Наим неисправленными быть не могут. Это нереально такое.
1: Вот когда я ищу Творца, скажем, не знаю, в статье, в газете, в новостях, во всем, что происходит вокруг меня в повседневной жизни, я опускаюсь на уровень причины. Может так случиться, что в силу знания или понимания, которое у меня есть, я интерпретирую причины неверно. Или имеет это значение, или сама попытка объяснить это определяет?
0: Когда я слушаю новости, когда я вижу, что все происходит ежедневно со мной, я вспоминаю, что все это делает для меня Творец. Для чего, почему приходят разные мысли, разные расчеты, что он делает это, насколько я это понимаю, что он это делает. И не нужно этого бояться. Я говорю только, что еще глубже понимание того, что он это делает, не нужно спускаться, не нужно в этом копаться. Это приведет тебя к разным расчетам, которые ты уже делаешь ты своим разумом. А нам нужно все связывать с ним, для того, чтобы мы потом его вынудили раскрыться. И в его раскрытии мы на самом деле увидим, что происходит со всеми этими ужасами, которые он нам якобы посылает.
1: То есть важен сам факт поиска, а не понимание.
0: Понимание мы все равно не достигнем, мы не поймем. Понимание состояния можно достичь только на более высокой ступени, чем это само состояние. Оттуда, откуда нисходят все силы, которые формируют состояние, и то, откуда происходит управление этими состояниями. Если ты сейчас хочешь понять, что с тобой происходит, ты должен подняться на ступень плюс один, как минимум. Оттуда ты узнаешь, что происходит с тобой. А иначе в твоем нынешнем состоянии это невозможно. То есть из самого состояния понять это самое состояние невозможно.
1: А вот как при всем вот этом беспорядке и внутреннем, внешнем, что происходит, можно делать эту работу в радости? Не то, что, хорошо, там, ладно.
0: Как можно делать эту работу в радости при всем этом ужасном состоянии, которое у нас происходит снаружи, и то, что есть у нас внутри? Радость — это следствие раскрытия Творца, того, что Он все больше проявляет себя нам настолько ясно, что это признак того, что Он дает нам возможность исправить это. Это ведет к радости. Еще раз. Если ты не связываешь свое состояние с Ним, то ты не радуешься, нечему радоваться. Но как только ты свяжешь состояние с Ним, то тут у тебя появляются две возможности радоваться. Во-первых, радоваться, что есть, слава Богу, тот, кто заботится. По-видимому, все не просто так, и немножко я могу отдохнуть. Как бы уже намазал масло на свои раны, мне стало полегче. Конечно, хорошо, чтобы Творец был, что Он существует, и все, слава Богу. Но это ложная радость. Когда ты, по сути, подсластил свое желание получать и ничего с этим не сделал. Есть другая радость. Когда ты рад тому, что через все это, несмотря на это, ты можешь раскрыть связь и исправление. Я тебе скажу, в чем дело. Мы получаем состояние, будь то внутреннее или внешнее, как нисходящее свыше. Оно не нисходит свыше. Наверху простой свет, который светит в моё кли. Моё кли находится, ну, с чем, как это, как это назвать?
1: Псора, их лагит. Псора, сифилис, сикосис. Я же каэлю мусагим. Им каэле улькусим, им каэле...
0: Есть такие миазмы, псориаз. Язвы. То есть в моем желании получать есть такие гнойники, язвы, так, что когда простой свет воздействует, светит на все это, из всего этого он это и делает, хотя это воздействие высшего света, но все это происходит из того, что тогда я вижу все эти боли, только во внутреннем, во внешнем, а не во внутреннем. То есть и все эти арабы, все, весь этот ужас, и болезни, и несправедливость, и вообще все это. Я вижу это. Высший свет, который действует на мою душу, он мне просто показывает, где я весь прогнивший. Понимаешь? Так что ты можешь связать это с Творцом, но, по сути, ты должен увидеть, что все это в тебе. Ну, будем немножко двигаться. Еще вопрос.
1: А что такое, если не я, то кто?
0: В субботу. Надо немного учиться. К тому же у меня нет много сил. Не знаю, сколько продержусь, я не спал со вчерашнего дня. Прилетели на самолете 40 минут до урока.
1: Сейчас поделимся впечатлениями урока и что мы берем в десятку.
0: Урок сфокусирован на связи, связывает все происходящее с Творцом, с причиной, и то, что мы это делаем как группа. То есть как организовать группу, такое групповое давление на все это. Интересно.
1: Связать все состояния, да, с Творцом, это вообще потрясающе, как я сказал, да, и то, что касается также иудаизма, да, мы думаем, что там всякие истории написаны. На самом деле все это тоже связано с сутью, корнем. И также на духовном пути все время, как он сказал это, описывает, да, как организм с много-много клеток, и каждая клеточка раскрывает Творца. Ты этим складываешь пазл, пока ты весь его не сложишь. В конце концов, ты должен раскрыть Творца. И там такой был диалог замечательный. Что значит раскрыть Творца? Так вот, раскрыть причину того, что происходит. Раскрыть это изнутри, а не в теории, что так написано. Замечательно вообще так все это понимание.
0: Очень особый урок, он как бы внедряется в наш разум, в чувство, в том, что не нужно слишком углубляться в ситуации нашего мира, как это произошло, как исправить, а фокусироваться на том, кто мне это послал. И в каждом состоянии сосредоточиться на том, что это исправление есть через возврат к Творцу. Для этого есть группа, для этого учителя, и для этого мы здесь.
1: Да, Рав дал такое объяснение, многослойное, такой актуальных ситуаций и личных ситуаций, которые проходит человек, все связать с корнем. Было также отношение к радости. Есть такая ложная радость. Ну, есть Творец, все нормально. Или есть радость от того, что эти вещи раскрываются, может быть, даже неприятные, потому что в конечном счете это должно нас привести к раскрытию Творца, к связи с Творцом. И все вот эти вот внешние явления — это как бы внешнее проявление внутренней болезни, очень глубокой. Ее не видно. Тогда относимся к внешним симптомам. То, что главное, что я беру, чтобы для того, чтобы ускорить время и наше развитие, это каждое состояние, даже тяжелое, неприятное, связать с Творцом и просить сразу помощи, сразу же быть на связи с Ним.
0: Продолжу то, что товарищи говорили, было хорошее выяснение в том, что я чувствую все внутри моего желания получать. То, что мне кажется хорошим, то, что чувствую плохим. Если я чувствую слишком хорошо, начинаю бояться, что это слишком хорошо. Когда-то придется заплатить за это. Это означает, что человек пробуждается с хорошей стороны, а это клипа. И если чувствую что-то плохое, то меня подвигает задавать вопрос, в чем смысл жизни, а это уже начало выяснения. И вообще мы должны подниматься над ощущением добра и зла, желание получать, двигаться в сторону связи с Творцом. Есть связь с Ним или нет ее? Как Юрий сказал, нужно связывать каждое состояние, или если мне не удается его связать.
1: Для того, чтобы связать все с корнем, нужна среда поддерживающая, товарищи нужны.
0: Я еще слышал, что любые состояния приходят нам для того, чтобы быть на связи с Творцом. Нет состояния, которое приходит не для этого. И что не надо слишком копаться в состояниях, это неэффективно. Мы должны через каждое состояние связать себя с корнем, с причиной, как сказать товарищи. И много вопросов решаются на уроке. Почувствовал хисарон задавать вопросы. Как товарищи спрашивали, какая разница между одним, другим, тем, что мы читаем на наклейках, нет никого кроме него, и насколько мы должны в это углубиться, что нас соединяет. Может быть, это то, что мы хотим прояснить между собой.
1: Выяснить между нами, вообще провести эту работу как десятка. Мы слышим уроки, еще с того времени, короче, не было десяток. Каждый как бы задавал, да, от себя вопросы. И вот как Рони затронул, надо выстроить окружение, надо помогать друг другу. А иначе будут наклеечки, и каждый будет думать, что у него все получается. А на самом деле у него нет никаких понятий. Надо найти тот путь, где мы можем вот эту вот силу объединения, которая есть в десятке, привести к этой работе, да, в этими состояниями с Творцом, как можно на короче, да, вот погружение в каждое состояние, тут же сразу поднимать голову, как Гершин сказал, превратить наклейку в настоящее.
0: Перейдем к следующей части урока, а прежде споем вместе песню.

0: Сиха лехохмата каббала. Введение в науку каббала.
1: Шалом, хаверим якарим.
2: Здравствуйте, дорогие хаверим. Мы продолжаем нашу общую учебу, привлекать свет нам, всем товарищам, ко всем подругам. Продолжим объединяться. Итак, что будет сейчас? Для начала мы посмотрим урок Рава. Еще замечательная часть о сферот, о парцуфах. Почувствуем внутри себя, как все это работает.
0: Да, вы помните вчерашний урок, как Гилад с Ираном провели это вообще потрясающим образом. Вы помните вопрос Юры тогда? Что он тогда спросил? Он спросил, что если свет входит, то как в липолинии, то как наполняется вся сфера, которая представляет собой Малхут? А мы читали сегодня потрясающую статью, как надо танцевать перед невестой, и что такое трапеза жениха. Это именно то, что мы изучаем, как мы должны раскрыть в нашем желании в этой огромной, колоссальной сфере Малхут весь свет, чтобы мы получили все эти пять голосов жениха, весь Наранхай, который перед нами. И как Гилад ответил на вопрос Юры, и он ему сказал, что ноги стоят на Масличной горе, что вся Малхут находится под окончанием линии, под завершением. И мы находимся ниже этой линии завершения со всем нашим желанием, и мы должны раскрыть колоссальный свет, который находится над этой линией. И для этого мы находимся здесь с товарищами, включаемся в вопросы, в ответы. И тогда мы получаем, как Рав сказал на уроке. То есть у меня есть коробочка, там много квадратиков, и мне надо только раскрыть причину. Откуда это? От Творца? И тогда нам нужно подняться к этой причине. Все закончили с этим. Новый квадратик. И так мы работаем со всей этой колоссальной сферой. Почему? Потому что есть свет бесконечности, то, что Творец хочет нам дать. Ну и тогда мы можем этот свет бесконечности, да, подняться туда, каждый раз в вере. Наш клей, инструмент — это вера. Творец дает нам, как добрый несущий добро, и мы поднимаемся и получаем тогда вот эту вот трапезу жениха, его света. Раз за разом, раз за разом. В этом наша работа. И включение в товарищи, где Рав сказал, каждый товарищ настолько особый, что Рав впечатляется их, потому что его корень не находится ни в каком другом месте, только в этом товарище. Ну, Бенце, что ты скажешь?
2: Сейчас начнем смотреть урок с Равом, и мы бы хотим, чтобы мы следили за ним, за тем, как он чертит, как он обучает нас, как изучать материал, что нужно пересматривать кассеты и так далее. Мы будем упражняться во время урока, и пусть каждый возьмет себе клочок бумаги и тоже будет чертить во время урока все четыре стадии прямого света и все парцуфы. И постараемся вместе и пойдем за Равом чертить, а потом еще и будем тренироваться.
0: Сейчас мы поговорим. Есть у нас стадии, да? Вы же помните? Стадии. Шореш, алеф, бет, гимел, далет. Есть у нас также и сферот. Кетер, хохма, бина, зерампин и малхут. Так? И деление на 10 сферот исходит из того, что кетер — это одна сфера, хохма — это одна сфера, одна. Бина — это одна сфера, но зерампин — это 0,6, и малхут — одна сфера. А почему зерампин — это 0,6? Это не полноценная сфера. А потому что зерампин рожден от бины. У него нет рож, нет у него кетер, нет у него хохма, нет у него бины. Он ничего не решает. Бина решает в том, что она хочет действие, которое называется зерампин. А после зерампина, когда он совершенно не самостоятелен, рождается малхут, которая самостоятельна. Она хочет получать и заполнять себя. То есть зерампин, поэтому зерампин маленький. Чуть-чуть хочет хохма. Кто решает, что он хочет хохма? Бина. Сам он нет. Все вот эти сферот, они потом включаются друг в друга и состоят друг из друга. И получается, что в кетере у нас есть все остальные состояния и стадии. И в бине тоже все стадии. И в бине тоже все, и в хохме. А в зерампине только шесть состояний. Не хватает кетер, хохма, бина, и не хватает малхут. И в малхут есть все 10. Но для того, чтобы подчеркнуть, что зерампин он маленький, мы не сосчитываем 10, 10, 10, 6 и 10. Мы считаем это, но просто чтобы коротко, чтобы язык сократить. А мы считаем так: кетер, хохма, бина, а в зерампине — зерампин и малхут, где каждый из них, там есть единица вместо десяти, а в зерампине мы говорим есть шесть. Вместо десяти шесть, подчеркнуть, что он маленький, малюсенький. Что есть в зерампине? Зерампин состоит также из кетер, хохмы, бины, но они у него находятся не для того, чтобы думать, а чтобы понять команды, которые дает ему бина. Поэтому у него вместо кетера есть что-то меньшее, что называется хесед. Вместо хохмы есть маленькое, что называется гвура. Вместо бины у него есть что-то малое, что называется тиферет. Он сам по себе называется нецах. Малхут, который в нем, называется ход. И потому что он состоит из всех этих пяти частей, у него есть нечто, что подводит итог, сумма, что называется есод. И тогда так в зерампине мы сосчитываем, у него шесть сферот, или вак. Вак — это шесть краев, шесть концов, да? Шесть состояний. А теперь мы поймем, почему. Здесь мы поделили парцов Гальгальта на 10 частей, потому что это кетер, хохма, бина. Они все являются рож. Потом хесед, гвура, тиферет. И тут есть внизу малхот. Это все 10 сферот. И есть в этом колоссальная глубина, я не могу, ну, может быть, я просто боюсь зайти туда. Нет, Малхут — это последнее, вот она, Малхут. Я сосчитал здесь, в Зарампине тоже. Тут я Зарампин сосчитал.

0: Оля Павловна, они хузер или не хузер?
1: Еще раз я повторяю, эту тему.
0: Они мухайки,
1: я сейчас стираю, потому что, может быть, в следующий раз получится лучше. Так, еще раз. Есть у нас стадии. Шореш, алеф, бет, гимел, далет. На их месте, вместо них... Мы еще говорим кетер, хохма, бина, зерампин и малхут. Зерампин состоит из шести. Хесед, гвура, тиферет, нецех, од, есод. Его хесед подобны кетерам. Гвура подобна хохме. Тиферет подобна бине. Нецех подобна самому зерампину. Од подобна малхут. А есод это итог, сумма. Итог всех вот этих пяти. Это значит, что зерампин, он маленький. Ну, скажем, есть в нем... Маленькая частичка кетера, да? Это хесед. Маленькая часть хохмы называется гвура. Маленькая часть бины называется тиферет. Это парцуф, который, как все остальные парцуфы, только в малом виде. И получается у нас, что если мы берем какое-либо строение духовного парцуфа, а это может быть все мироздание, а может быть малая часть его, всегда там будет 10 сферот. И тоже мы называем это кетер хохма бина, хесед гвура тиферет, нецех од есод, малхут. Где кетер хохма бина, они называются гар, три первых, гимел решонот. Хесед гвура тиферет, нецех од есод, малхут, это зад, зайн, семь нижних. Теперь, когда хесед гвура тиферет, это как подобно, как кетер хохма бина. И поэтому мы также засчитываем их как особой частью. Если вы помните, так я поделил и Гальгальту, что у Гальгальты вот это называется рож, а вот это у нее называется тох, а вот это у нее называется соф. Почему? Потому что вот эти части так делятся, да, по их свойствам. Где Гальгальта может получить ради отдачи? Там, где она на самом деле подобна отдаче, кетеру хохма бина. Но там, где она не может получать ради отдачи, в ее тяжелых келим, в ее сильных келим, нецах од есод малхут. В этом нет ничего особенного. Это просто деление каждого парцуфа. Нет у нас больше другого, другого деления. Но вопрос Зерампина — это очень важно. И вам понадобится подумать это, об этом и привыкнуть к этому. Снова. Откуда это исходит? Из того, что бина прямого света решает, что она хочет продолжить немножко хохмы ради хозяина. И то, что она продолжила, это называется зерампин. Что называется зерампином? Почему третья стадия вышла маленькой и называется зерампин, маленькое лицо? Бина решила. Это не было решение в самой третьей стадии, а потому что вторая стадия бина не хочет получать, а хочет только отдавать, а потом решает, что в силу того, что она хочет отдавать, что, может быть, я чуть-чуть получу, и тогда получается, выходит, зерампин, выходит такое состояние, которое просто результат решения бины, что в нем есть только результат высшего. Высший решил, а в нем это осуществилось. Поэтому у Зерампина нет кетер хохмы бины, там, где делается расчет, а у него есть только хесед гвура тиферет нецах от есод малхут. Что значит, что у него есть эти сферот, вот эти части? У него есть чуть-чуть разума, да, как у маленького, для того, чтобы только понимать, что большой, взрослый, требует, хочет. Вместо того, чтобы сказать кетер хохма бина, который есть в Зерампине, мы говорим, что в нем есть хесед гвура тиферет. Есть у нас несколько вещей в мироздании, когда мы изучаем духовное, и в духовном это есть, и мы еще не находимся в самом духовном, еще не ощущаем, мы, нам очень трудно это понять. Да вообще невозможно это иногда даже понять, потому что материал, который мы изучаем, вообще все, что мы сейчас изучаем, да, в нашей жизни, если это мы изучаем те вещи, которые находятся перед нами, ну, мы можем что-то себе представить, да, какой-то образ, да, сравнить с чем-то. А тут мы изучаем те вещи, которые вообще ускользают. Да, ты сегодня изучил, а завтра все исчезло, ничего не осталось. Ты хочешь ухватить это, поймать, а ты не знаешь, с чего начать. Где-то точка контакта. И так это будет, пока человек не получит духовного, минимального ощущения. Минимальное духовное ощущение тоже состоит из 10 сферот. И там есть все элементы всего мироздания. И тогда уже становится понятным. А до тех пор это все во тьме, сколько вы будете слышать, это все будет исчезать, как будто бы и не было. Но без того, чтобы вы учились, и без того, чтобы вы вложили в это множество сил, чтобы знать, отреагировать, чтобы чертить, без этого вы не придете. Потому что усилие, в принципе, это то, что вызывает окружающий свет. Да, то, что мы читали в 155-м пункте в предисловии к учению, 10 сферот. Когда он пишет, что тогда, когда человек изучает Каббалу, он возбуждает на себя окружающий свет. Окружающий свет, вы помните? То, что остается снаружи. Вокруг наших душ 100% окружающий свет. Внутреннего света нет. Как возбудить его, чтобы он светил сильнее? Только тем, что я хочу, захотел его. А как я могу захотеть его? Только тем, что я начинаю так учиться. Тот, кто дома не учится, не возбудит на себя окружающий свет. Ну, просто жалко его. Его товарищи будут продвигаться, а он нет. Надо снова переслушивать записи, видео по нескольку раз, каждый урок. А в начале урока я не хочу слышать вопросы. И это тоже правильно. Когда начинаем учиться, человек начинает учиться, он находится в каком-то таком этом. Не знаю, как это сказать. Да, в тумане таком. Это естественно, потому что у него нет никакой связи с духовным, и он путается и не знает, как это все, да, а сориентироваться на духовное, какая связь, как вообще, имеет отношение, не имеет отношения. Это все нормально. Но вот это вот время может тянуться месяцы, а может закончиться через несколько недель. Зависит только от усилия. То есть не бойтесь запутаться. Не бойтесь несколько дней там путаться, как будто вообще не понимаете вообще, где вы и в каком мире. Это все нормально. Все наладится и быстро устроится. Вы сможете жить в двух мирах вместе и понимать все мироздание, и чувствовать все мироздание. И высшее, и нижнее вместе. Да, вы сможете это все переварить. Но это только через усилия. Что, есть вопросы? Когда ты будешь духовным, ты будешь знать. Тут вопросов такого нет. Еще? Есть люди. Ты выйдешь в духовный, ты почувствуешь, что есть еще. Выйдешь в духовный, увидишь несколько. Так. Руки поднимайте. Кто хочет говорить, не надо кричать. Руки поднимайте. Кто хочет сказать что-то, поднимает руку.
2: Переход между Биной и Зарампином. То, что Бина берет, чтобы Зарампин становится результатом. В психе мы говорили, что несмотря на это, более чистое кли. Насколько я понимаю, чем кли более самостоятельное, оно менее чистое.
1: Бина решает все для Зарампина. Зарампин — это результат Бины, он является сыном. Но это более нижняя ступень, чем Бина, потому что использует желание получать, а Бина нет.
2: Она решает для него?
1: Это не важно, но она же это решает для того, чтобы отдавать. А он уже в результате получает. Там много деталей.
2: Мы говорили, что каждый из сферот имеет 10 своих сферот.
1: Каждый состоит из всех. Потому что мы будем это еще изучать, эту закономерность. Все стадии состоят из всех. Как клетка организма, она знает, как живет весь организм. И от нее тоже зависит весь организм. Так устроена реальность. Потому что света проходят сверху до самого низу. И снизу, согласно Авию, то есть снизу вверх, согласно Закуту. Все связаны, все со всем. Отсюда все духовные законы и материальные законы, что все зависит от всех и все от каждого. Так вот, поэтому мы говорим о том, что Кета, Хохма и Бина и Малхут, они состоят из 10 точек, да? А Зарампин состоит только из 6. Кетер, Хохма, Бина и Малхут, их нет в нем. Есть, но в малой мере. А то, что в нем дополняется, это только сфера Есод. Потом будем изучать ее отдельно. Потому что Есод — это соединение всех сферот, чтобы передавать это все в Малхут.
2: Откуда Парцов берет свет Хасадим, который между Табуром и Сиюмом?
1: Свет находится не в Парцуфе, а вне Парцуфов. Это не свет Хохма, свет Хасадим, это простой свет. Почему это называется Хохма и Хасадим? Потому что как форма, как я наслаждаюсь, так это и называется. Если я наслаждаюсь, Хохма или Хасадим, если я наслаждаюсь, да, в этом мире, когда я кушаю, это называется мое наслаждение, получение. Я могу наслаждаться светом, когда я даю тебя. Это называется моя наслаждение от отдачи. И курица, та же курица, наслаждение тоже наслаждение. Но когда я получаю наслаждение, и я могу различить, или я получаю наслаждение, или как свет хохма, или получаю наслаждение, как свет хасадим. Кли определяет. Поэтому ты спрашиваешь, как может такое быть, что парцуф Аб целиком хохма, парцуф Гальгальта тоже. И вдруг приходит Саг, свет Хасадим. Они передают Аб и Гальгальта из бесконечности свет Хасадим. Нет такое передать свет Хасадим или свет хохма. Но Саг по форме своей работы, по тому наслаждению, которое он хочет, для него свет бесконечности, который принимается в нем, ощущается как свет отдачи. Свет Хасадим. А вне кли свет бесконечности. Нет никаких развлечений в свете вне. Поэтому ты можешь говорить о Творце, да, который не находится внутри творения. Этот Творец, который внутри, вне творения, называется Ацмуто, сам по себе. Мы его никаким словом не можем определить, и в этом у нас нет никакого постижения. Но тем, что мы постигаем его, когда он входит в нас, мы можем сказать о нем несколько слов в мере нашего постижения. Поэтому те действия, которые мы производим, когда мы получаем света внутрь, называются действия по раскрытию Творца.
2: Не слышно был вопрос.
1: Это никак не связано с ни с тфилин, ни с цицит, что есть между этими светами, которые мы изучаем, и келим, и между твоим тфилин или там цицит. Ничего там нет. Ты просто сделал это из чего-то. Потом мы будем изучать, что есть корень и ветвь, по-моему, в первой части. В первой части внутреннего созерцания учения десяти сферот. Он объясняет, во всем, что есть в духовном, есть духовный мир, под ним махсом, барьер, и материальный мир. То, что есть в духовном мире, спускается в материальный мир в разных результатах, материальных. Все, что есть в духовном, потом появляется в материальном и дает тут результаты. Духовные явления называются корнями. Явления материальные, результаты их, называются ветвями. Так вот, у нас есть корень наверху и ветвь от него внизу. И на каждую деталь в этом мире есть корень, который спускается к нему и определяет, что является его ветвью. Кто это будет, чем это будет, каким образом, в каком виде, как будет существовать, как будет продвигаться, к чему придет. Все определяет духовный корень в материальной ветви. И мы в этом мире, где существуем, мы тут все существуем в мире ветвей, но не в мире корней. И настолько, что пока мы не раскрываем, пока ты не раскроешь, что есть какой-то корень также наверху, то мы не поймем причинность закономерности, которая есть здесь. Мы будем думать, что это так. Знание корней и ветвей — это, в принципе, знание науки Каббала. Это наука об управлении. И тогда мы знаем, что находится наверху, что должно спуститься вниз, что являются те вещи, что должно произойти. Все это проясняется только из того, что постигаем корни. И тогда в соответствии с тем, что постигаем корни, мы начинаем знать, что корень хочет от нас. И тогда внизу можем заранее произвести различные действия, чтобы понять реакцию, действия корня и произвести такие действия, чтобы вызвать лучшее, красивое, удобное продвижение, более приятное. Это, в принципе, определяет. Теперь есть, как я уже сказал, во всех корнях есть в этом мире ветви. И поэтому в нашем мире есть такое понятие, которое называется заповеди. Но эти заповеди, которые в этом мире, снова, это такие вещи, в которых нет никакой святости, кроме того, что они принадлежат духовному корню. Скажем, есть цицит, тфилин, это свята, которые раскрываются в мире Ацилут в большом состоянии. Есть мир Ацилут такой наверху, очень большой, очень важный. И в этом мире Ацилут есть парцов Зерампин, да, то, что мы изучали. Но Зерампин из маленького становится большим. Как Кетер Хохма и Бина. Мы изучаем, что он маленький, а там в мире Ацилут он становится как они. Так во

0: время, когда они становятся как они, из него исходит много светов. Из него, наружу. И эти света называются... Эти света называются тфилин. То же самое с талит, окружающий свет, который окружает зерампин в большом состоянии. У нас тоже это после 13 лет, да? Такая накидка. Называется талит. И все вот эти законы, все эти праздники, все, что мы будем изучать в духовном, ты потом увидишь, как это нисходит в наш мир, во внешнюю такую форму. То, что мы делаем здесь, это никак не влияет в ответ на духовное. Нет никакой связи между тем, что ты выполняешь тут материальные заповеди. Этим ты не можешь повлиять наверху. Ты можешь повлиять наверху, только если у тебя будет экран. Экраны — это отдача. Да, не просто, что ты тут руками делаешь, руками, ногами, да? Но если ты своим желанием, и в одном из своих желаний, даже самом маленьком, на него ты можешь поставить экран, силу противостояния, давать только лишь хозяину, да, как мы говорили в нашем примере, гости хозяина, то тогда раскроется тебе связь с хозяином, тогда это уже называется, что ты произвел заповедь. Заповедь — это выполнение духовных законов с помощью экранов. Это, в принципе, вопрос заповеди. Что значит, что зерампин большой, а накладывает тфилин? Что с помощью внутренней работы приходит к большому состоянию, производит зевук дака с высшим светом, который приходит к нему настолько, что в большом состоянии начинает сам передавать свои света наружу. Это называется тфилин. Если ты придешь к такому состоянию, как он, это называется, что ты на самом деле накладываешь тфилин в духовном понимании. А то, что ты делаешь, берешь коробочку, да, кожаную. В этом есть некая особая вещь в том, что мы это делаем здесь. Потому что если ты в первую очередь связываешь эти вещи с Творцом, ты уже начинаешь вызывать на себя окружающие света, как во время учебы. Если ты это делаешь, даже тебя просто так научили делать, ты все равно через ветви связан с корнями. Это тебя бережет, но это тебя не продвигает, потому что продвижение только построением экрана. Поэтому все вот эти тысячи лет мы соблюдали эти заповеди, то они нас, собственно, хранили. Но мы не продвигались в духовном. Просто оставались, вот, ну, как народ такой, да? Поэтому это выполнение называется неживое святости. Мы еще будем много об этом говорить, потому что невозможно тут.
1: Тов, хаверим, аз анахну, кмо шифтахну лахем таргил мератек.
2: Хаверим, как мы и пообещали, интересное упражнение. Давайте сейчас за 5 минут запишем 5 стадий пхинот, и рядом с ними 10 сферот. Когда мы детализируем сферу зерампин как составную, еще раз запишем все то же самое, что сделал Рав, повторим его чертеж, 5 стадий. Рядом напишем 10 сферот и подробно напишем, из каких сферот состоит зерампин. 5 минут. И через пару минут мы еще добавим.

0: Вот давар Рафамар давар мяньенше Зерампин.
1: Еще Раф сказал интересную вещь про Зерампин, что он в мире Ацелут становится большим. Он как бы маленький получает то, что Бина ему дает, и как он становится таким большим, что переворачивает миры, преобразует, что это вещь великая. Давайте об этом тоже подумаем, чтобы это у нас было в качестве вопроса. Бенцен начертил, да? Пожалуйста, покажите.
2: Ну вот решение нашей задачки. Кетер Хохма бина Зерампин, Малхут — это 5 стадий. А Зерампин делится на 6. Агадный, как правило, мы привыкли, 6 добавляют, становится больше. Тут же мы говорим наоборот, он становится меньше. Вообще разобраться со всем этим языком сферот, где мы говорим про 10, где про 6, где про 1. Раф пытался иллюстрировать, показав, что Зерампин меньше, чем остальные стадии, поэтому называют его сыном, сыном бины в малом состоянии. Поэтому сказал, что 0,6 относительно единицы. А еще интересно, почему Малхут на цельное, совершенное, как вы считаете, Зерампин меньше, так Малхут больше или меньше Зерампина? Больше. Больше. Потому что Зерампин, по сути, считается как переходное звено от Бины к Зерампину. У него нет Рош, нет Кетер Хохма Бины. А Малхут, она самостоятельно, как говорится, она вся в полном устремлении, она есть реализация всего плана Бины. И это нижняя гей. Поэтому

0: Трампин является основой, гвоздем этого урока. Сфера, которая добавилась, что нам добавилось? Есот. Что в нем особенного? Это итог всех предыдущих сферот. Нечто новое. То есть мы видим разные дополнительные законы, связи. Мы все это постигаем. Разумеется, есть еще много связей, то, что еще не описано, каббалисты не могут описать все, что есть, но то, что нам дают, уже хорошо. Так, сфера хесед на что и чему подобно? Кетеру, агвура, хохме, тиферет, подобно бине, нецах, подобно зерампину, иегод, подобно малхут, еще раз, аисот. Это итог предыдущих. Поэтому говорится, что она добавилась, родилась какая-то новая сумма. Все. Это итог относительно Зерампина, который называется сыном. Затем он растет в мире Ацилут, как упоминал Рав, развивает свойства Гадлут большого состояния. И вообще вся тема Зерампина как структуры, это структура, которой мы хотим уподобиться, называется еще и Кадош Баруху. То есть все четыре стадии готовят нам корни на будущее. Все? Вопросы, пожалуйста. Пожалуйста, вопросы отсюда и любые.
1: Тогда, так, раз, два. Микрофон.
2: Да. Есть.
1: Так если Зерампин сам включает все эти сферы, то он тоже является итогом. Тогда в чем разница между ним и Есодом, который тоже является итогом? В чем разница между самим Зерампином и итогом?
0: Для чего нужно было итог, если он сам по себе итог?
1: Да, это же результат бины, да, это то, что она решила. А сейчас мы учили, что Малхут пожаловалась, как могут быть два царя, как он там говорит, да, как использоваться одной короной, одним кетером, одной короной. А тут что мы изучаем? Что сделала Малхут? Она спускается как точка под Есод. Это то, что Творец ей говорит. И тут как раз вот этот вот Есод представляет собой, является собой то, что Малхут все получает от Зерампина. То есть он не только результат, но он еще и результат того, что он является свойством отдачи, который Малхут должна получить свойство отдачи, чтобы получать все света. И это то, что ты спрашиваешь, что Зерампин — это результат, то Есод, отраженный свет Малхут, это образовалось такое, что он передает ей, где она сама видит, что она только лишь получающая и не может стать отдающей, то тут Есод является всем тем, что Зерампин получил и передает ей в его малом состоянии, там, где Бен сказал, да, где там 0,6, где Раф это изобразил, он передает Малхут, который, она же большая, у нее самостоятельное желание, а тут у нее теперь желание сократить себя и получать все от Зерампина. Тогда Зерампин становится большим, и Есод не только результат Зерампина, он также еще и передаточное звено.
0: Мы увидим, когда будем изучать учение 10 сферот, будем говорить про то, что Малхут поднимается в Есод. Об этом в тест случае много говорится. Еще вопросы, Вена?
1: Рав поделил свой чертеж сферот на части Рош, на Тох и на часть, которая называется Сов. Как это все срабатывает, Рош, Тох, Сов? Как это работает по их свойствам?

0: мало времени, давай.
1: Кен, а за мивнешела парцов, шалос сфирот элиона.
2: Итак, это структура парцова, три высших сферы. Рож, затем хесед гора тиферет. Это то, и нецах ход исод малхот. Это сов. Сов называется распространение малхут. Это структура парцуфа, и можно видеть, что все можно поделить на 10 сферот или 5 стадий, и мы это никогда с этим не расстаемся. Это структура, может, которой не хватает. Нельзя сказать, что не хватает рук и ног. Это всегда полная, цельная структура. Но каждый раз представляется, чтобы иллюстрировать какое-то свойство или дать какое-то дополнительное данное, или это мощность, или это качество. Рав говорил не раз, что каббалистический язык, он краткий, можно выразить все достаточно точно. Поэтому знакомимся с этим языком и как каббалисты выражают и то, что они хотят выразить. Мы это изучаем и понимаем, что они имели в виду в каждом случае.
3: Да, Ави, что ты хотел спросить? Мы слышали, что...
2: Слышали, что Зарампин, он маленький, он понимает указания Кетера Хохмабины. Под ним есть еще сферот и в конце Малхут. Как Малхут может понять те указания, которые получает от Кетера
1: Хохмабины? זאת אומרת, אי אפשר כנראה לעשות...
2: Поэтому и называется Зарампин, поэтому и не... Невозможно было перейти от Бины к Малхут напрямую, резким переходом. И поэтому переход Зарампина с помощью Зарампина и позволяет Малхут в конечном итоге уподобиться Зарампину, подняться на ступень, уподобиться, и все это, в общем-то, проявляется в мире Ацилут. Там образуются связи между Малхут и Биной, есть зона Ацилута, есть малое состояние, большое, рост, пока приходит к уподоблению, оба достигают полноценной бины и так далее.
4: Gracias, amigo. Entendí, la fase 4 nunca se convierte en la fase 1. Entonces, ¿qué significa realmente la equivalencia de forma si en garganta
3: por четвёртая стадия, стадия далит не становится же первой стадией? В чём же смысл тогда совпадения по форме в гальгальте, как вот я поняла, там появляется первый раз желание творения, а не желание творца? Ты вопрос понял?
2: Не совсем. Первый раз появляется желание творения, а не творца, и в чем уподобление?
3: В чем смысл совпадения по форме?
1: Окей.
2: Парцов и гальгальт, да? Окей. Разумеется, есть один только закон, который называется закон подобия свойств. В соответствии с ним происходит многое, что парцов гальгальта — это впервые после сокращения происходит то, что называется самый большой авиют далит. И Малхут выражает мощность отдачи, насколько она может отдавать. И максимальная ее возможность, поскольку она первая, это первый парцов. Рабаш приводит пример 20%. Поэтому она отдает на 20%. Как? Через то, что она способна оттолкнуть свет. Этим она реализует закон сокращения через отталкивающий экран на первом этапе. Но есть не только соударение, есть и зивуг, потому что она еще и получает, не только отталкивает. И, в общем-то, два этих действия вместе создают процесс получения.
5: Есть там гам малхут, вегам аор,
3: Там есть и Малхут, и есть свет, который Малхут получает. Ей нужно и облачение света, и также оттолкнуть от своего желания, сопротивляться своему желанию, чтобы получать свет. То есть два действия света, два действия Малхута — это то, что, в чем Гальгальта в отдаче. Что у нас еще там?
2: У нас объявление. Итак, мы сегодня изучали четвертый урок из полного урока Рава. Пятая часть в этой серии посвящена в основном на ответы на вопросы. Но качество звука очень плохое, поэтому мы не будем его проходить. В рамках утреннего урока он будет разослан всем, и мы его сами восполним. На протяжении дня пришлют, а впоследствии он будет и переведен на другие уроки.
3: Ну и пришло время спеть.

0: Шалом, хаверим, бхалек аришон, нильмад шиур шел
1: рав. Здравствуйте, друзья. На первой части урока будем изучать урок от 22 февраля 2002 года с равом, который основан на статье «В чем важность жениха и почему прощают его грехи». Статью вы можете найти в первом томе Рабаша, 308 страница. Пожалуйста, начнем читать статью.
2: В чем важность жениха и почему прощают его грехи? Сказали наши мудрецы, троим прощаются грехи. Геру, вступающему в высокую должность, и тому, кто берет женщину в жены. Этим объясняется, что женщина называется Махалат, потому что прощаются ему его грехи. В то же время в главе Вайшлах она зовется Басмат, дочь Ишмаэля. Так объясняет Раши. Сказанное требует объяснения. Мудрецы учат, что жениху в день свадьбы прощают его грехи, потому что Эйсав взял в жены дочь Ишмаэля по имени Басмат, дочь Ишмаэля. Это доказывает, что жениху в день свадьбы прощаются его грехи. Выходит, что корень этого, то, что мы изучаем от Эйсава грешника, который взял в жены дочь Ишмаэля грешника. И это сложно понять. Ведь кто такой грешник, который говорит, что нет никаких грехов, и он может делать все, что ему хочется, потому что грешник не верит ни во что. И такой грешник говорит, что он никогда не грешил. Если так, то зачем ему нужно прощение грехов? Разве дают человеку вещь, которую он не желает? Ведь нет света без кли, и нет наполнения без хисарона.
1: Еще сложнее понять, в чем истинный смысл того, что ему полагается прощение грехов. Рассуждая разумно, если кто-то сделал что-то великое, настолько, что мы не можем оценить это по достоинству, то понятно, что за это ему полагается большая награда, вплоть до прощения грехов. Но что великого он сделал тем, что взял женщину в жены? И также мы видим, что чтение молитвы Таханун — это важная вещь, что там есть 13 мер милосердия и падения ниц. Если на молитве присутствует жених, то Таханун не читают. И следует понять, в чем важность того, что он взял женщину в жены. И все семь дней, семи благословений жениха и невесты, его присутствие отменяет такую важную молитву, потому что он взял женщину в жены. Сейчас она называется невеста. И есть много объяснений этого в простом смысле, и нужно объяснить это в значении духовной работы, чему это должно нас научить. И самым грешником называется тот, который уже пришел к осознанию, что зло в мире, мешающее всем творениям прийти к благу и наслаждению, ради чего был создан мир, потому и называется зло, и у него уже это зло называется свойством Эйсава, слово «действие», когда зло полностью осознано им, что это желание получать ради себя. И тогда наступает порядок о стороне зла. То есть до того, как у человека есть осознание того, что желание получать называется зло, невозможно уберечься от него, не слушать его голос.
2: А затем начинается стадия «делай добро». «Делай добро» означает принять ярмо небесный Малхут, но человек не может удостоиться жены, боящейся Творца, а должен человек удостоиться этого свыше, как сказано, приходящему очиститься помогают. И говорит книга Зоар, что дают ему душу. И это помощь, которую человек получает. Выходит, что душа родилась от того, что Творец слышал его голос, когда человек приходит очиститься. И эта душа называется дочь, которая родилась от Ишмаэля, слышащего молитву его, после того, как человек пришел к осознанию зла, называемому Эйсав. Как сказано, «И пошел Эйсав к Ишмаэлю и взял Махалат, дочь Ишмаэля». Это означает «и пошел на более высокую ступень». После того, как пришел к осознанию зла, называемого Эйсав, к Ишмаэлю. Ишмаэль, Творец услышит. То есть находится на стадии «делай добро», когда молится Творцу, чтобы услышал голос его и дал ему душу, как говорит книга Зоар. Об этом сказано «и взял Махалат», то есть обрел свойство прощения грехов. За счет этого удостоился дочери, которая родилась от того, что Творец услышал его молитву. И это называется дочь Ишмаэля. И это происходит в следующем порядке. Первое. Он старается увидеть истину, насколько он понимает, что желание получать для себя доставляет ему зло. Тогда он может решить раз и навсегда не использовать его. И это называется Эйсав. Затем он удостаивается женитьбы на женщине за счет прощения грехов. Тогда есть возможность удостоиться этого.
1: А что касается женщины, она называется душа, которую ему дают свыше. И это можно понять из сказанного в предисловии к учению десяти сферот. Там сказано, тогда помогает ему Творец, и человек удостаивается явного постижения высшего управления, то есть раскрытия лика, и тогда он удостаивается совершенного возвращения, означающего, что возвращается к Творцу и сливается с ним всем сердцем и душой, как само собой следует из постижения явного высшего управления. И само собой понятно, что тот, кто удостаивается этого явного управления, он уверен в себе, что не согрешит более, как уверен человек, что не станет отсекать свои органы и не причинит себе ужасные страдания. А также он уверен в себе, что не оставит заповедь, не исполнив ее сразу же, как только это будет в его силах, как уверен человек, что не оставит ни одного наслаждения этого мира или большой выгоды, которая идет к нему в руки. И этот ответ означает, что прощаются ему его грехи. И согласно правилу, что все заповеди исходят из корня и соответствуют корню и ветви, то есть у каждой заповеди в материальном мире есть корень, в духовном мире. Поэтому можно сказать, что отсюда следует, что также и в материальном мире, когда человек берет женщину в жены, ему прощают его грехи, как символ духовного. И отсюда сможем объяснить сказанное мудрецами, как танцует перед невестой, и не сказано, как танцует перед женихом.
0: Тогда
1: как в том случае, когда говорится о трапезе жениха, сказано, каждый, кто наслаждается на трапезе жениха и не веселит его, нарушает пять голосов. Голос радости, голос веселья, голос жениха, голос невесты, голос произносящих восхваления. И не сказано, что нужно веселить и радовать невесту. Не сказано, что есть трапеза невесты, а есть только трапеза жениха. И мы видим, что на свадьбах Якова Лаван сделал трапезу, как сказано, и собрал Лаван всех мужей того места и устроил пир. То есть трапеза была со стороны невесты, когда отец невесты сделал трапезу, а не Яков, который был женихом.
2: Как объяснил мой господин отец и учитель, что жених, женихом называется Тора, а невестой называется вера. Это объясняет заданный нами вопрос. Поскольку в вере, пока человек не удостаивается постоянной веры, у него есть подъемы и падения. Потому что человек родился с кли получения. И это кли обязывает человека заниматься теми вещами, в которых разум показывает выгоду. То есть, чтобы от этого было хорошо желание получать для себя. Иначе человек не способен действовать. И поскольку вера находится выше знания, это значит, что знание не приемлет ее. Здесь есть подъемы и падения, и это называется танец. Как когда мы видим, когда танцуют, поднимают ноги и опускают их обратно, и так все время. Это указывает нам, что ноги происходят от слова «ноги раглаем», происходят от слова «разведчики», «мараглим». Поскольку, когда человек должен принять на себя ярмо небесной Малхут и работать с ним только лишма, сразу же вмешивается разум человека и уговаривает его не торопиться, а сначала увидеть выгоду. Действительно ли выгодно работать на Творца, чтобы не получать награду? Поэтому, когда приподнимают ноги, то есть идут выше знания и разума, это называется «поднимают ноги от земли». Но не всегда у человека есть силы преодолеть и идти выше знания. Это означает, что вновь опираются ногами на землю. Об этом сказано, как танцуют перед невестой. Перед невестой означает во время подъема, называемого паним, лицевая часть, что ему следует говорить о невесте, а именно, какое восхваление он нашел в вере, то есть, что увидел в ней, во имя чего можно сказать, что для этого он принял на себя ярмо веры.
1: А в Бет-Шамай говорят, невеста такая, как она есть. Это значит, насколько он чувствует ее важность, настолько он принимает на себя веру. Что означает, что он не должен находить в ней никакого восхваления. Даже если не чувствует в ней никакой важности, он принимает на себя, насколько мы можем поверить, что это все наше восхваление. Если мы приняли на себя эту работу, то мы верим, что таково желание Творца. И не следует искать никаких достоинств, а лишь просто верить и принимать на себя это через силу. как бык под ярмо и осел под поклажу. А Бет и Лель говорят, невеста миловидная и благочестивая. Это означает, что человек должен сказать о том, что он видит. Глаза у них и не видят, как сказано о том, что он слышит, сказать уши у них и не слышат. То есть видеть не обязательно именно глазами, а есть зрение и в мысли. Это означает, что то, что разум показывает ему образы против веры, и он слышит много раз, как разум убеждает его, что работа во имя небес, она не для него. Над всем этим он должен преодолеть и сказать себе, глаза у них и не видят они. То есть то, что разум говорит ему и пытается дать ему понять, это не истина. Это называется «глаза у них и не видят истину». Уши у них, но они слышат истину. Поэтому этих мыслей, то есть желание получать для себя, то, что говорит ему, не является истиной. А пусть скажет себе, что действительно невеста, она миловидная и благочестивая, но сейчас он просто недостоин увидеть истину. Но истина заключается в том, что все благо и наслаждение, которое желание получать может получить в свой келим, это не более чем тонкое свечение по сравнению с тем светом, который облачается в отдающий келим. Это называется невеста благообразная. Не всегда человек способен преодолеть свои разум и знания, поэтому вере и станец. И об этом сказали мудрецы, как нужно танцевать перед невестой. То есть что следует сказать о лице невесты? Ведь лицом называется, как сказано, мудрость человека осветит лицо его. Поэтому он должен сказать, какое восхваление есть в невесте, которое называется вера. И в этом различие между Бейт Шамай и Бейт Илель. Сказать ли, что невеста такая, как она есть, или сказать, что невеста, она благообразная, благочестивая и миловидная.
2: В то же время относительно жениха Творец называется Тора, а Тора называется Дар. И там нет танцев. Потому что когда человек получает дары, тогда нет оснований говорить, что он находится в падении, то есть не хочет получать дары. А только в месте приложения усилий, когда человек должен преодолеть разум, тогда можно сказать, что один раз он может преодолеть, а другой раз нет. Но когда получают дары, тогда не говорят, что нет потребности в дарах. Поэтому не сказано, как танцуют перед женихом, а сказано, как танцуют перед невестой. В то же время о трапезе написано, каждый, кто наслаждается трапезой жениха, и не написано, каждый, кто наслаждается на трапезе невесты. И это означает, как уже говорилось, что женихом называется Тора, и Тора называется Дар, как сказали мудрецы. Дар. Как сказано, что означает Писание «из пустыни дар», «дар Нахлиэль», «от Нахлиэль к возвышениям», а «от возвышений в долину». Сказал ему, если человек помещает себя в пустыню, где всякий попирает его, Тора дается ему в дар. И потому что дана в дар, достояние его Творец. Как сказано, дар реки Творца. Известно, что у Творца есть много имен. Это соответствует тому, что он раскрывает нижние. То есть это зависит от меры его отдачи нижним. Иначе говоря, насколько нижние достойны, настолько он дает им свет. И поскольку есть много различий у нижних, как сказано, как лица их не подобны одно другому, так мнение их не подобно одно другому. И как мы изучаем на пути духовной работы, в человеке происходит смена состояния. Следовательно, свет Творца во многом изменяется, а у Творца нет никакого имени, потому что никакая мысль не постигнет его. Но, как сказано, из твоих действий познаю я тебя. То есть, какой свет он дает, таким именем его называют.
1: Поэтому, что касается Торы, называется Творец по имени Жених, а в то время, когда он дает свойство веры, называется по имени Невеста. А цель творения заключается в желании Творца насладить свои творения, когда весь мир наслаждается его желанием насладить. То есть и даже клипот он оживляет, иначе у них не было бы права на существование в мире. А как говорит книга Зор, у них есть только тончайшее свечение, тогда как в Торе и заповедях там облачается благо и наслаждение, как сказано, вся Тора — это святые имена Творца, а имя его, в общем, добрый, творящий добро. Поэтому Творец называется Хатан, жених, потому что он дает нижним, а творение наслаждается тем, что он дает им наслаждаться, а также то, чем наслаждается весь мир. Все наслаждения называются трапеза. Выходит, что весь мир наслаждается трапезой царя. Однако есть отличие среди нижних. То есть есть нижние, которые верят, что это трапеза дана царем. И есть также такие, которые не верят, что это трапеза дана Творцом, который называется царь. И в мире его отдачи он называется жених. И об этом сказали мудрецы: каждый, кто наслаждается на трапезе жениха и не веселит его, нарушает пять голосов. То есть даже если верят, что это трапеза жениха, и благодарят его за то, что наслаждается, все же есть еще более высокая ступень, а именно должны радоваться и радовать Творца, радовать царя за то, что они наслаждаются. Из сказанного, если Творец называется жених, то почему же тогда говорят, что нужно радовать Творца? Известно, что радость приходит в результате того, что человек обретает что-то новое, чему человек стремился и получил. Это порождает у человека радость. Но разве можно сказать, что Творцу чего-то не достает? Что если он получит это, то будет радоваться?
2: Книга Зоар говорит: не было больше радости у Творца со дня сотворения мира, чем та, которая будет у Него в будущем с праведниками. Нужно понять, к чему относится сказанное, что Творец испытывает радость. Как мы изучаем, цель творения — насладить творение. Из этого следует, что нижние получают благо и наслаждение, которое он приготовил для них. От этого у него есть радость. Как известно из притчи о царе, у которого есть дворец, полный всех благ, но нет у него гостей. Следовательно, трапеза относится к Творцу, который является женихом. свойством Торы, даром, нахлеем рекой Творца. И когда творение получает благо и наслаждение, называемое трапезой, они должны получать все ради отдачи, а не ради себя. Об этом сказали мудрецы: наслаждается на трапезе жениха и не веселит его, а получает ради себя, нарушает пять голосов. Пять голосов указывают на совершенство ступени, которая должна раскрыться творением, то есть его желание насладить творение раскрывается в пяти уровнях, называемых пятью частями души. Это нефеш, руах, нешама, хая и хида. Поэтому сказали мудрецы: наслаждается на трапезе жениха и не веселит его. То есть он намеревается наслаждаться на трапезе не по причине того, что хочет радовать Творца тем, что цель творения приходит к окончанию своего исправления, а ради собственной выгоды. Тогда из-за него пять голосов, то есть уровень Наранхай, который должен раскрыться, удаляется от него, потому что на кли получения ради себя было сокращение. И свет не притягивается к этому месту, и это место нуждается в исправлении, а именно ради отдачи. Но он не смотрит на это, поэтому он является причиной, препятствующей свету прийти к творениям.
1: И из сказанного следует, что мудрецы настаивают и предупреждают нас, что мы должны подготовить себя к большой работе и усилию. Первое — верить, что каждое наслаждение, которое мы получаем в мире, которое, какое бы оно ни было, все называется трапезой царя. Однако нужно верить в это. И поэтому установили мудрецы на каждое наслаждение особое благословение. Благословение на молитву, благословение на Тору и на материальное наслаждение. Второе. На все наслаждения, получаемые на трапезе царя, нужно стараться, чтобы это было ради отдачи, а не ради собственной выгоды. Если же Творец действует на творение как невеста, что является свойством веры, то это еще не называется трапезой. И там... Ведь там есть подъемы и падения, поэтому там есть танцы. Перейдем к уроку от 22 февраля 2002 года.
2: Мы прочитали статью «В чем важность жениха и почему прощают его грехи». Очень трудно понять, ради чего мы должны работать. Почему Творец создал мир таким образом, что существует усилие? Если он всемогущий, почему не создал сразу конечное состояние? А если конечное состояние существует, и мы находимся в нем, то почему он не сделал так, чтобы мы его ощущали? А мы должны раскрыть глаза, раскрыть чувства, которое называется экраном и отраженным светом, и только тогда мы ощутим, где находимся. Так нам говорят, что это из-за стыда. Ну, а для чего создал стыд? Говорят, что стыд — это исправление. Если мы не исправим себя, то не почувствуем великого блага, нужны величие и важность жениха, дающего, чтобы это было ради отдачи. Потому что в ради отдачи кли вечно, оно не исчезает, а наоборот, все время продвигается и добавляет. То есть очень много отговорок, но, в общем, действительно, можно крутиться в этом довольно долгое время. Пока человек не приходит к тому, что входит во вторую природу, пока он не приходит к этому, он не может понять и согласиться со всем, через что он проходит. Потому что все определения — это определения противоположные, где он находится сейчас и где будет потом. Вопрос подъемов и падений — это не от того, что мне плохо или хорошо, а от того, что если у меня есть мысли о Творце, неважно, из какого состояния, из наихудшего состояния. Духовным это называется хорошо. А падением называется, когда исчезает у человека всякая связь с Творцом. Связь в наихудшем состоянии предпочтительнее, чем оторванность в наилучшем состоянии. Здесь нам нужно очень большое усилие, чтобы дать правильное определение тому, что такое подъем и что такое падение. Ведь каждый раз, когда Творец напоминает нам о себе, неважно каким путем, мы должны благодарить. Хотя это может приходить посредством ударов, всяких таких вещей, от которых упаси Бог. И наоборот, каждый раз, когда исчезает связь с Творцом, и наслаждение, или наоборот, проблемы скрывают нас от Него, так что мы запутаны и вообще забываем, кто нам это делает. Это называется падение. То есть подъемы и падения — это не согласно чувству горького и сладкого, а согласно истине и лжи. Поэтому нам трудно привыкнуть к этим выяснениям и таким образом оценивать состояние. И тогда человек вообще начинает, если он видит свое состояние таким образом, он начинает видеть: вот я встаю утром и иду учиться с удовольствием, так, мне хорошо, мне любопытно, я иду получить что-то, услышать что-то. И не пробуждаются в нем как раз сомнения и проблемы, которые приводят его к запутанным отношениям с Творцом. Тогда может оказаться, что это состояние не такое уж и хорошее. Потому что Творец не хочет, чтобы он особенно обновлял отношения с ним, и чтобы начал так посредством выяснений сближаться и требовать его. То есть человек начинает видеть свое состояние только в соответствии с тем, полезно оно или нет. Совершенно в отрыве от ощущения. И тогда, поскольку он уже на самом деле готов к этому, у него снова появляется путаница. Обратиться к Творцу или сделать что-то самому. Если я обращусь в то время, когда я способен действовать сам. Это будет искусственное обращение. Что это значит? Я кричу, как Рабаш приводит пример. Ребенок плачет на улице, и на него не очень обращают внимание, потому что ребенок, он плачет, потому что он маленький. Но когда взрослый человек плачет, это проблема. Или человек, который стоит под ношей, он вот-вот может упасть с него, и тогда он действительно потерпит убыток. И он кричит, требует. Тогда сразу кто-то помогает ему. А иное дело, когда он просто так кричит «Спасите!» и видят, что это не по-настоящему. Никто не обращает внимания. То есть человек, который чувствует, что ему немного тяжело в работе, он говорит, что это пришла ситра ахра, и начинает играть с человеком, стоит ему или не стоит обращаться к Творцу. На самом деле обращаться стоит в любом состоянии. Но обращаться из любого состояния, если это не будет настоящее обращение, вместо того, чтобы делать то, что я должен сделать, я кричу, чтобы он сделал. Или вместо того, когда у меня есть действительно потребность в его помощи, или у меня нет, допустим, потребности в его помощи, а я все же кричу, чтобы он помог мне. Такое обращение не из глубины сердца. Что делать? Он говорит, что нет лучшего состояния в жизни человека, чем тот момент, когда он чувствует себя как бы отчаявшимся в своих собственных силах, и ничто не может ему помочь, потому что тогда он и правда готов к своей молитве к Творцу, к такой молитве, на которую он получает ответ. Ну и где же это отчаяние в силах? Или для этого нужно 20-30 лет пробовать различные вещи, никто не знает, закончилось это или нет? Или этот вопрос, вопрос не количественный в соответствии с часами и годами, а это вопрос качественный, как человек относится к своему положению? И тогда, может быть, что он сможет дать верную молитву. Не какую-то лесть, не какое-то ханжество, а настоящее обращение, когда он действительно уверен, что Творец может ему помочь, а он сам нет, уже после какого-то небольшого усилия. И этого ему довольно и достаточно.
1: Эх!
2: Как прийти к такому состоянию? Есть ответ? Я не знаю. Вы услышали отсюда ответ?
3: Мы еще не дошли до конца.
2: А мы еще не дошли до конца. В конце статьи есть ответ, и тогда мы постараемся, и сделаем, и закончим. Он дает ответ. Он дает простой ответ, что человеку нужно на самом деле увидеть эти состояния на одну ступень глубже. Что Творец дает мне состояние, и таким образом он раскроет, что обязан обратиться к Творцу немедленно. Если он видит это поверхностно, что есть у меня состояние, должен справиться, а если я не справлюсь, то обращаюсь, так написано, и так-то я, может быть, на самом деле почувствую отчаяние и упадок сил. Как написано, что Тора расслабляет силы человека. Хорошо, мне еще недостаточно, Тора еще недостаточно поработал. Если он входит глубже внутрь, чтобы сказать себе, что все тяжелые состояния Творец дает ему для того, чтобы он обратился к нему, то уже здесь, в том самом месте, где он чувствует малейшую трудность, вроде бы сейчас я сделаю. Он сразу вместо «я сделаю» действительно делает на его действие обращение к Творцу. Это очень важно. Таким образом, он экономит очень много, потому что кроме обращения к Творцу, все усилия, которые он приложит сам, какими большими бы они ни были, и действительно, якобы в самопожертвовании, все это пустое. С этим не считаются. Человеку вообще не нужно

0: А для человека эта точка очень важна. Если я недостаточно ее прояснил, то скажите мне, я вернусь к этому снова. За эту точку очень трудно ухватиться, если не будет группового давления, если вся группа и все окружение не будут работать так, как я сейчас сказал. Есть вопросы? Пожалуйста.
1: Человек должен обращаться к Творцу в любом своем состоянии, в любом затруднении, когда у него есть разные состояния. Ведь бывают разные состояния, обращения тоже должны быть разными. Или просто сказать, что все Творца и все.
0: Состояния, которые Творец посылает человеку, это не разные состояния, они очень-очень простые. Смотри, в общем, все эти состояния создают простой свет, наполняющий всю реальность. А то, что эти состояния кажутся тебе разными, это потому что свет создает кли, который включает очень много состояний. И тогда ты видишь в простом давлении от простого света по отношению к простой цели всякие разные состояния, которые кажутся хорошими, плохими, в разных отношениях, как будто противоречат друг другу, противоположны друг другу. Но это неверно. Это все приходит из одной мысли — насладить свои творения, из одного намерения — подтолкнуть тебя к источнику. А то, что ты истолковываешь это всякими способами и совсем не можешь найти связь между ними, между этими давлениями в этих случаях, это ты еще не дошел до какого-то клика, когда сможешь увидеть, что есть в этом только одна вещь. Так что человеку не следует так уж истолковывать вещи. Наоборот, если ты начнешь входить в них и детализировать их, как они приходят и что они делают и прочее, то именно так ты больше отдаляешься от верного действия. Верное действие — увидеть в этом Творца, который напоминает тебе, что здесь, из этого места, как говорится, приду к тебе и благословлю тебя. Сделай сразу же к нему. Даже не входи внутрь. Внутрь этого состояния глубже твоего раскрытия, что оно исходит от Творца. Есть у тебя это раскрытие? Все. Не начинай входить в него больше, потому что тогда ты больше входишь в материю. Если есть контакт с ним, отрицательный, положительный, неважно какой, этого уже достаточно, чтобы соотнести это состояние с ним, и все. И ты его завершил. Человек думает, что там, если он начнет в этом больше вариться, ты уже высасываешь из пальца всякие вещи, в которых и правда нет пользы. Следующее состояние, которое придет, в любом случае будет глубже, и также из него в тот момент, когда ты делаешь щелчок и относишь его к Творцу, и просишь у него объединения тоже из этого состояния, оно уже находится на более глубокой ступени. То есть углубляться в состояние ты можешь только в соответствии с тем, как он светит тебе и дает тебе новое состояние. Но не так, как ты сейчас сам говоришь. Я сейчас спускаюсь внутрь, глубже, в левую линию, и там я... Это просто ты отключаешься от правильного контакта с Творцом. Это уже клипа, которая говорит, нет, ты должен есть себя, грызть себя, ты в самом деле должен войти глубже, увидеть, насколько ты плох. С чего вдруг? Это зло мне нужно только для того, чтобы обратиться к нему. Если у меня сейчас есть возможность сделать это сразу, все, мне не следует раздувать из этого зла такой пузырь, как будто это зло может лишь погрести меня под собой. Да?

0: Так что значит делать правильное выяснение?
1: Сделать правильное выяснение — это увидеть, что это состояние дал мне Творец. И эта высшая сила желает, чтобы я обратился к ней, чтобы я соотнес это с ней. По крайней мере, так, соотнести это с ней. Если ты можешь продолжить, чтобы быть в объединении с ней, чтобы понять причины, причина это, почему он делает мне это, для чего он мне это делает, это через слияние.
0: Если ты пришла к какому-то хорошему состоянию, так что тоже стоит делать что-либо в этом состоянии? Или этого достаточно?
1: Мы сейчас не говорим о том, хорошее состояние или плохое. Мы говорим о состоянии, когда человек раскрывает причину. Нет ничего более естественного для человека на самом деле, чем найти причину каждого состояния. Есть много шуток по поводу того, как дети задают вопрос маме или папе, откуда я взялся, откуда я? И думают, что они спрашивают, как вы меня сделали или как делают детей? Нет. Конечно, в мыслях ребенка нет такого. Это на самом деле очень глубокий и естественный для человека вопрос. Откуда я? Это, по сути, вопрос о корне, о Творце. Это вопрос, почему человечество всегда хочет узнать, что было там, когда-то там в эпоху миллион лет назад или там несколько миллионов. Что там знали древние египтяне там, или греки? Мы ищем источник. Мы думаем, что из него узнаем, почему мы существуем. Откуда началось все это дело? Ведь, видимо, там также есть и ответ, ради чего все. И что в конце будет? Так же и дети. И правда, кто, кроме ребенка, спрашивает почему? И это самый естественный вопрос — поиск корня. Поэтому эта наука, эта мудрость, она наиболее близка внутренней природе. Буквально нашему естеству. И то, что человек, если он находит эту точку, что Творец устроил ему состояние, он устраивает ему каждое мгновение и соотносит это с Творцом немедленно, связывает его и с причиной, и с концом, ради чего это. Готово, все, он уже использовал это состояние. Он уже завершил его, исправил его.
2: Кен.
1: Да. Что это за состояние, о котором вы говорите? Скажем, сейчас я ем суп, и это желание, а потом я буду есть мясо, это два состояния. Или состояние — это изменение моих отношений с Творцом.
3: Я не говорю о состоянии, в котором мое тело сейчас сидит, а потом лежит. Я говорю о состоянии, в котором я чувствую себя хорошо или плохо. Не важно от чего. Это вообще не важно. Какое мне дело от чего? Не важно не от чего я чувствую себя хорошо или плохо. А мне важно, какова причина, по которой я чувствую себя хорошо или плохо. То есть в чем заключается причина? Кто устроил мне это ощущение? Это называется причиной.
4: То есть
3: причина это называется целенаправленно Это целенаправленные причины, да.
1: Ну, вы сказали, что этот процесс должен происходить в группе. Как это сделать? Соотносить каждое состояние с Творцом? Как это делают? Как бы сообща?
3: Нет, группа нам нужна по нескольким причинам. По сути, это одна причина, но поскольку мы еще не находимся в раскрытии, то вопрос группы делится на несколько как бы разных отношений. Для меня. Вначале я чувствую группу, как напоминающую мне о работе на Творца. Я смотрю на них, и я возвращаюсь к правильному направлению, к верному подходу и так далее. Без них я так немного теряюсь. Я теряю ориентацию, как говорится. Это вначале так. А потом человек начинает видеть группу как нечто, являющееся частью его души. Ведь на самом деле мы находимся в таком виде, что в каждом из людей мира есть частичка моей души, и я должен в конце концов объединиться с ними. Как это сделать, я не знаю. Но в такой, в какой-то форме такой, как нам объясняют, что это происходит по пирамиде. Я должен быть с ними соединен, но есть такие, с кем я должен быть соединен на уровне неживом, а есть такие, которые на уровне растительном, животном, говорящем, с каждым, по-видимому, в разной мере. Но в конце концов нужно, чтобы рядом со мной было несколько таких людей, с кем я и они, мы будем работать как одно кли. И все, как одно кли. Как органы единого тела. Через руки или ноги, или голову, живот, я не знаю. Так вот, так нужно работать. Мы видим, что на самом деле мы видим, что мы так устроены, что когда тела функционируют, они вот так вот соединены, а человек в одиночку невозможно это, он не способен на это. То есть он способен как-то на протяжении тысяч лет снова прийти к состоянию, в котором не способен. Кто-то от этого убегает, у него нет никакой надежды.
1: Да. Я не понял, что такое два состояния? Кто-то дал мне пощечину, и от нее я чувствую себя плохо, а потом кто-то рассказал мне шутку, и я этому рад. Так это два состояния?
3: Я тебя не понимаю.
1: Что это за два состояния, каждое из которых я должен соотнести с Творцом?
3: Это мое внутреннее состояние, то, как я ощущаю свое существование в мире. Это состояние я должен отнести к корню, из которого это состояние нисходит, испускается, облачается в различные облачения. Мне не важны эти облачения, а через облачения я должен найти связь с тем, кто устроил мне это состояние. Откуда это состояние пришло? Чтобы все это нисхождение от него ко мне, через все эти миры, всякие тела в этом мире и обстоятельства, все эти вещи я тоже бы соотнес с ним, с Творцом, а не связывал бы это с какими-то иными силами, а не с ним. Я не знаю, ты находишься сейчас в определенном состоянии, поэтому ты так спрашиваешь. Такой форме немножко, да, Миша.
1: Если, скажем, человек видит, что он все же может что-то делать, это признак того, что он недостаточно глубоко провел выяснение?
3: Нет. Когда человек думает, что сейчас он может что-то сделать, это признак того, что он недостаточно глубоко провел выяснение. То есть он не углубился еще немного. Скажем, сейчас в нашей стране. Да? Это то, что все видят, да, на поверхности. Мы находимся в состоянии опасности. Мы в полном отчаянии, ни у кого нет решения. Все думают, что мы не знаем, что нам делать. Может быть, вообще оставить это место и уйти опять в изгнание, но никто не знает, куда.
2: Ну,
3: находятся во всяких таких мыслях, и что происходит в голове у каждого, я чувствую. Я чувствую. Примерно каждый так чувствует. И все, но если теперь немного углубиться, то ты увидишь совершенно другую картину. То есть, по сути, что мы должны понять? Должны понять, что на самом деле в том состоянии, в котором мы сейчас находимся, мы вообще не имеем никакого отношения к этой земле. Не относимся к ней. Наше место в изгнании. Нас привели сюда, чтобы мы поднялись духовно, чтобы стали соответствовать земле Израиля. Мы не способны, наше место не здесь. Земля выбрасывает нас, и все. Кто устраивает нам это? Зачем? Что он делает нам? Может быть, поищем какое-то другое место? Какую-нибудь там Уганду или Мадагаскар, или там, как было, ты знаешь, Биробиджан, да? Поищем. Но Творец говорит, нет, это твое место. Только при условии, что ты станешь Исраэль. А если ты не будешь Израиль, то твое место хуже, чем у всех народов. Гальгальта, Вейнаим обязаны выполнять свою роль по отношению ко всем ахапам. А если не выполняют роль, и как все ахапы, тогда все закончили, тогда ахапы властвуют над нами. Вот и все. Так что тут, если опуститься немного ниже от этого состояния к причинам, углубиться в них, в чем дело, начинаем видеть, и что можно предпринять, тогда мы уже видим, что некуда бежать, просто некуда убежать. А что есть? Только одно решение — духовный подъем. Просто это видно. В этом разница между поверхностным взглядом, восприятием и причинным восприятием, да? Что есть причина этому. И все. Все очень просто. И так это будет продолжаться и продолжаться, пока мы не опустимся до такого уровня, когда увидим правильную, верную причину. И ты видишь, насколько история. Насколько история тоже ничему нас не учит. То есть человек не учится из прошлых состояний, если он тоже не отнес их к Творцу. Да? Скажем, 60 лет назад была катастрофа. Самый современный народ, самые сильные и умные немцы были тогда самыми великими, развитыми, самыми передовыми. Посмотри, к чему они пришли. Почему? Потому что они развились больше всех, и тогда увидели, что евреи это действительно на самом деле являются причиной всех страданий в мире. Так они почувствовали. Подсознательно, потому что общий закон в реальности так действует, так им показывает. Сейчас весь мир поднимается до такого уровня, на котором немцы были тогда. Весь мир. И они все так же чувствуют. Ты посмотри, даже президент Франции и Англии все уже так говорят. Они уже так спокойно говорят об этом, не скрываясь, как пишет Баля Сулам, что все народы мира чувствуют, что Израиль — это чужеродная вещь в реальности, которой нет места для существования. Это действительно так, потому что Гальгальта Вейнайм находится в Ахаб, чтобы исправлять их. А если не для исправления, то нет никакой потребности в этом народе. Нужно спуститься на более низкий уровень, увидеть причину, и ты увидишь решение, и ты увидишь все. Но если ты находишься на уровне реальности просто так, на поверхности, то ты не видишь никакого решения, потому что ты даже не знаешь, откуда это проистекает. Так вот так нам нужно. Я специально привел такой глобальный пример, что, чтобы дать вам такое, так свободно увидеть каждый, чтобы видел свое состояние. Теперь это то, что нам нужно в каждом состоянии спуститься еще немного внутрь. Только чуть-чуть, туда, где ты находишь Творца, устроившего тебе это состояние. В тот момент, когда ты нашел Творца, сразу же ты должен установить с ним связь. Ты должен обратиться к нему, и тогда ты сразу завершаешь это состояние. Исправляешь его. А если ты еще более будешь углубляться после того, как ты нашел его, это как будто ты берешь на себя работу лишнюю, потому что тебе нужна только лишь связь между твоим состоянием и его причиной, которая является он, Творец. Вот и все. Да.
1: Когда человек начинает выяснение, начинает искать, спрашивать, кто на самом деле посылает состояние, есть ли смысл задавать также вопрос «для чего?». Ведь ответ, по сути, каждый раз снова — это то же самое, только все с большей силой. Как говорится, то есть требуется от меня заново обновлять связь, искать его величие, соединять это состояние с ним.
3: Творец все время будет давать состояния, в которых он нуждается. То есть, согласно корню души, тебе будут раскрывать решимот, состояния, в которых он нуждается, или более точно, точнее, ты нуждаешься, чтобы раскрыть из них связь с ним. И это не наша работа выбирать все состояния, начинать копаться, искать что-то там, когда нам кажется, будто оттуда мы найдем с большей силой, так вот как-то сможем связаться и прилепиться к нему. Не стоит. Стоит лишь сразу же схватиться за него в каждом состоянии, как за причину, и все.
1: Так эту попытку выяснения стоит ли толковать как бегство от желания соединяться с ним? То есть это как бы исправление ошибки в тот момент, когда я уже вижу, что я как бы иду искать, как сделать какие-то выводы. Там уже отклонение.
3: Ну, так как мы говорили перед тем, как я уехал, в тот момент, когда я начинаю искать связь с Творцом в любом состоянии, в котором я нахожусь, это может быть я или мир, или, как мы говорили сейчас, об ощущениях каждого по отношению к народу, к нашему общему состоянию с арабами. В тот момент, когда я начинаю это делать, я стараюсь, да это или нет, да, нет, это уже начинает обновляться и бросать меня из состояния в состояние. Вот и все, это, как мы говорили, о состоянии тревоги и страха, которые приходят к человеку, когда он начинает связывать себя с Творцом и видит в той же точке связь с Творцом, и снова Творец исчезает, и снова он боится этого медведя, как бы, который находится на улице, и так связь Творец. И так вот снова Творец раскрывается, и снова прячется, и человек в соответствии с этим находит связь с ним. То же самое здесь. Всегда раскрывать причину, то есть переходить от видения глазами к более внутреннему видению.
1: Так причина, по сути, всегда одна и та же. Тут нет чего-то нового. Только состояния каждый раз меняются.
3: Состояние, облачение в материи все время разное, но причина всегда является той же. Причина — это нехватка раскрытия Творца в твоей материи, в твоем желании. И вот там, где Творец хочет раскрыться, Человек — это, скажем, большая, одна большая коробка. И эта коробка разделена на тысячи клеток, и в каждой клетке есть много уровней раскрытия Творца, да? И вот он видит, что сейчас он хочет, чтобы ты раскрыл его в каком-то таком месте и делает тебе такое состояние, такую ситуацию создает тебе, ап, и ты раскрыл.

0: в этом состоянии уже исправил. Теперь вот другое состояние, еще одно состояние, пока, в общем, ты не завершишь всю эту меру, когда из всех состояний, которые он дал тебе, ты каким-то образом смог раскрыть связь с ним. Вот и все. Теперь все эти состояния сами по себе, и тебе больше устремления, больше понимания, опыт. Ты быстрее переходишь из состояния двойного скрытия к обычному, одинарному скрытию.
1: Вопрос в том, что значит раскрыть его.
0: Раскрыть его, раскрыть причину моего состояния. Это называется, или наше состояние, это называется раскрыть его.
1: Помнить, что он причина?
0: Это невозможно помнить, что он причина. Человек, согласно своей подготовке, согласно группе, которая вокруг него, может прийти к состоянию, когда он в тот момент, когда он ощущает эту реальность, ну, неважно как, это улавливается так вот, воспринимается органами чувств, сразу же должен почувствовать корень, причину этой реальности. И не нужно ему думать и бояться, ой, что я сделаю, как, и против этого, и там есть судья, который хочет посадить меня в тюрьму, и тот хочет побить меня, а здесь хотят злиться на меня, а здесь еще что-то. Он тут же начинает видеть причину проблемы. Да.
1: Как уберечься от падения в состояние как бы ниже знания, когда это существует снаружи, скажем, что все свыше, и я...
0: Нет, нет, нет, все свыше не освобождает меня ни от какой проблемы, ни от какой работы. То, что все свыше, это я обязан так, когда... То, что все свыше, я должен относиться к этому как к причине, которая приходит от него. Но потом он требует от меня выполнить внутреннюю работу и внешнюю работу. Так же, как я отношусь к этим врагам, этим внутренним ненавистникам моим, так же в соответствии с ним я должен относиться к ним и внешним образом. Но... Не поможет нам убить их внешне, если мы не убьем их внутренне. Это должно быть в полном соответствии. Если бы ты внутри устроил это так, ты бы увидел, что будет происходить снаружи. А просто так это бесполезно. Нет никакой пользы этому. Мы же видим это. Это бесполезно. Этому действительно нет решения. Ну, постепенно мы раскрываем это. В последнее время я разговаривал с такими великими людьми, но они пребывают в беспомощности. Так что можно сделать? Человек, который не опускается на уровень причин, не входит на этот уровень причин. Попросту он не делает в своей жизни ничего. Он остается животным, которое, кроме как просто ощущать, сколько страданий выпадает ему, он ничего не делает. Понимаешь? Пусть будет жить или его убьют, то не важно. Человек начинается с той точки, когда он связывает то, что происходит с ним, с Творцом. Но связывает целенаправленно. И в этом вся наша работа. Из этого раскрывает потом необходимость, насущную, жизненную необходимость раскрытия Творца. Вот и все. Но это уже более низкая ступень, когда ты не хочешь, чтобы он раскрылся тебе как действующее зло, несущее зло, и тогда ты соединяешься с ним. А в человеке формируется какое-то требование, такое, что он хочет ощущать Творца как добрую причину, не злую, не потому что ему плохо, а потому что он не хочет таким образом относиться к высшей силе. И тогда вот уже... Но начинается с этого. По сути, сейчас это перед нами. Ну...
2: А что происходит, да, когда ты доходишь до уровня причины? Как можно увидеть, это положительное или отрицательное?
3: Невозможно распознать состояние положительное и отрицательное, и не нужно этого делать. Нет отрицательных состояний, нет положительных состояний. Это я в своих ощущениях чувствую что-то положительное или отрицательное. Но это совершенно... Это неверно. Любое состояние...
2: Он
3: просто предназначен для того, чтобы пробудить меня, чтобы... искать более внутреннее состояние. Почему приходят отрицательные состояния, а не положительные, или положительные, а не отрицательные? По-настоящему человек не может это распознать. Он не сможет различить. Из-за того, что мы находимся в начале пути, поэтому, конечно, на нас больше действует отрицательное состояние. Мы ищем причину, почему мне плохо. Почему мне хорошо, вообще никто не задается вопросом. А почему мне плохо? Ну, потому что мы в желании получать. Мы так устроены, и поэтому никто не спрашивает, почему мне хорошо. А если человек уже и спрашивает, то он боится, что ему слишком хорошо. Жизненный опыт, знаешь, его побуждает думать, что просто так такое не бывает. За все нужно платить, и поэтому он боится.
2: Но...
3: Пробудить человека можно только через плохое ощущение. А потом его пробуждают уже хорошим ощущением. Это уже клипа. Ему посылают все блага. Он все кроме этого. А это уже сложнее, и это уже для продвинутых людей. Чтобы он задавался вопрос, в чем смысл нашей жизни из полного благ состояния. Кроме Творца у меня есть все, а я ничего не хочу. Это как проклятие с другой стороны. Это подобно змее, когда еда есть повсюду, но вкуса нет. Пора учиться.
2: А вот то, что касается обычных религиозных людей, их отношение к Творцу делает их как бы... Ну, я слышал, будто они причиняют даже больше вред, чем светские. Что в их связи с Творцом не так? Что там не так?
3: Баля Сулам пишет в конце предисловия к книге Зор о том, что мы, как народ Израиля, народ Израиль — это не... Немцы тоже правильно говорили о том, что это вообще не народ в понимании этого мира. Не относится к этому миру. Это не национальность, не народ и не группа. Это нечто такое иррациональное. Потому что в Торе тоже так написано, что Творец обратился к разным народам, предложить им Тору, они не приняли. Они не приняли, им сказали, через народ Израиля я это сделаю. Дал нам, послал нас в изгнание, 4 изгнания, чтобы мы перемешались с ними, а потом мы исправим себя, благодаря тому, что прошли такие изгнания, не спустились до уровня народов, а теперь мы должны исправить себя. Чтобы Гальгальтейнаем были исправлены, затем уже поднимать и Ахапы до уровня Гальгальтейнаем. Так вот, о чем ты спрашиваешь?
2: Ну, я спрашиваю обычные, религиозные.
3: Так Бааль Сулам и говорит в той статье, в предисловии к книге Зор. Он говорит, что, по сути, весь народ Израиля виновен в том, что все еще не выполняет свою роль, как положено. Не реализует ее. Но как бы есть те, кто больше виновен, и те, кто меньше виновен. Так он говорит, что те, кто... учат Тору и занимаются ее внешним образом, а не внутренним, они, по сути, причиняют основной вред всей этой системе, как народу Израиля, так и всему миру. Да.
2: А что значит внешние?
3: Внешняя Тора имеется в виду, что они занимаются исправлением намерений ради отдачи. Вот и все. То есть человек выполняет внешние действия, а внутренних действий не делает. Со своим желанием он не работает. Он работает во внешних проявлениях. Как выполнять внешние действия? По сравнению, скажем так, внешние действия есть во всех религиях, во всех методиках. Я говорю как бы для сравнения, потому что в нашем случае есть подобие между внешними действиями и святостью. Вообще все заповеди, которые люди выполняют, есть подобие между этим и духовностью. Но, тем не менее, это внешние действия, которые не несут исправления миру. Поэтому он так и пишет, что если бы они добавили к этому и внутреннее исправление, исправление желания, я создал злое начало, создал Тору в приправу к нему, чтобы пользовались Торой правильно, не внешним, а внутренним образом, то тогда они бы исправили. Ну, прежде всего, из всех этих иудеев получился бы народ Израиль, а не просто народ. Народом он становится как группа, объединенная по отношению к Творцу. Израиль, Ишаркель. В соответствии с этим мы удостоились бы быть на том месте, которое предназначено для нас, поселиться там. Потому что силы, которые нисходят свыше на эту землю, не соответствуют тому состоянию, в котором мы находимся. Мы сегодня хуже всех народов по нашему поведению. Поэтому мы должны быть среди них в тех состояниях, в которых они нас угнетают. А тут, здесь, мы себя чувствуем себя плохо. И дело не в арабах. Арабы — это как бы внешний фактор. Через них мы себя чувствуем плохо. Мы себя чувствуем плохо. Это место, географическое место. Вот на данный момент нам не подходит. Мы не исправлены в соответствии с тем, как мы должны были быть исправлены в этом месте. И нет выбора, кроме как исправлять. Не может быть ничего по-другому. Сделать здесь какое-то исправление. То есть и как народ мы тоже не можем жить, не можем организоваться как народ ни в этом месте, ни в каком другом месте, если мы в принципе не исправим себя. Само понятие «гальгаль», «тайнаем», оно может быть как единое целое только в исправлении намерений ради отдачи. Ахаб может быть в любом состоянии. Может быть исправленным, может быть неисправленным. А Гальгаль Тавинаем неисправленным быть не могут. Это нереально такое.
2: Вот когда я ищу Творца, скажем, ну не знаю, в статье, в газете, в новостях, во всем, что происходит вокруг меня в повседневной жизни, и я опускаюсь на уровень причины. Может так случиться, что в силу знания или понимания, которое у меня есть, я интерпретирую причины неверно. Или имеет это значение, или сама попытка объяснить это определяет?
3: Когда я слушаю новости, когда я вижу, что все происходит ежедневно со мной, я вспоминаю, что все это делает для меня Творец. Для чего, почему приходят разные мысли, разные расчеты, что он делает это, насколько я это понимаю, что он это делает. И не нужно этого бояться. Я говорю только, что еще глубже понимание того, что он это делает, Не нужно спускаться, не нужно в этом копаться. Это приведет тебя к разным расчетам, которые ты уже делаешь ты своим разумом. А нам нужно все связывать с ним, для того, чтобы мы потом его вынудили раскрыться. И в его раскрытии мы на самом деле увидим, что происходит со всеми этими ужасами, которые он нам якобы посылает.
2: То есть важен сам факт поиска, а не понимание.
3: Понимание мы все равно не достигнем, мы не поймем. Понимание состояния можно достичь только на более высокой ступени, чем это само состояние. Оттуда, откуда нисходят все силы, которые формируют состояние, и то, откуда происходит управление этими состояниями. Если ты сейчас хочешь понять, что с тобой происходит, ты должен подняться на ступень плюс один, как минимум. Оттуда ты узнаешь, что происходит с тобой. А иначе в твоем нынешнем состоянии это невозможно. То есть из самого состояния понять это самое состояние невозможно.
2: А вот как при всем вот этом беспорядке и внутреннем, внешнем, что происходит, можно делать эту работу в радости? Ну, не то, что, ну, хорошо, там, ладно.
3: Как можно делать эту работу в радости? При всем этом ужасном состоянии, которое у нас происходит снаружи, и то, что есть у нас внутри. Радость — это следствие раскрытия Творца, того, что Он все больше проявляет себя нам настолько ясно. Что это признак того, что Он дает нам возможность исправить это. Это ведет к радости. Еще раз. Если ты не связываешь свое состояние с Ним, то ты не радуешься, нечему радоваться. Но как только ты свяжешь состояние с Ним, то тут у тебя появляются две возможности радоваться. Во-первых, радоваться, что есть, слава Богу, тот, кто заботится. По-видимому, все не просто так, и немножко я могу отдохнуть. Как бы уже намазал масло на свои раны, мне стало полегче. Конечно, хорошо, чтобы Творец был, что Он существует, и все, слава Богу. Но это ложная радость. Когда ты, по сути, подсластил свое желание получать и ничего с этим не сделал. Есть другая радость. Когда ты рад тому, что через все это, несмотря на это, ты можешь раскрыть связь и исправление. Я тебе скажу, в чем дело. Мы получаем состояние, будь то внутреннее или внешнее, как нисходящее свыше. Оно не нисходит свыше. Наверху простой свет, который светит в моё кли. Моё кли находится, ну, с чем, как это назвать?
4: Псора эхлагит. Псора сифилисикосис, я же каэлю мусагим, им каэле улькусим, им каэле...
3: Есть такие миазмы, псориаз, язвы. То есть в моем желании получать есть такие гнойники, язвы, так, что когда простой свет воздействует, светит на все это, из всего этого он это и делает, и хотя это воздействие высшего света, но все это происходит из того, что тогда я вижу все эти боли только во внутреннем, во внешнем, а не во внутреннем. То есть и все эти арабы, все, весь этот ужас, и болезни, и несправедливость, и вообще все это. Я вижу это высший свет, который действует на мою душу. Он мне просто показывает, где я весь прогнивший. Понимаешь? Так что ты можешь связать это с Творцом, но По сути, ты должен увидеть, что все это в тебе. Ну, будем немножко двигаться. Еще вопрос.
2: А что такое, если не я, то кто?
3: В субботу. Надо немного учиться. К тому же у меня нет много сил. Не знаю, сколько продержусь, я не спал со вчерашнего дня. Прилетели на самолете 40 минут до урока.
2: Сейчас поделимся впечатлениями урока и что мы берем в десятку.
5: Урок
3: сфокусирован на связи, связывает все происходящее с Творцом, с причиной. И то, что мы это делаем как группа. То есть как организовать группу, такое групповое давление на все это. Интересно.
2: Связать все состояния, да, с Творцом, это вообще потрясающе, как я сказал, да, это что касается также иудаизма, да, мы думаем, что там всякие истории написаны. На самом деле все это тоже связано с сутью, корнем. И также на духовном пути все время, как он сказал это, описывает, да, как организм с много-много клеток, и каждая клеточка раскрывает Творца. Ты этим складываешь пазл, пока ты весь его не сложишь. В конце концов, ты должен раскрыть Творца. И там такой был диалог замечательный, что значит раскрыть Творца. Так вот, раскрыть причину того, что происходит. Раскрыть это изнутри, а не в теории, что так написано. Замечательно вообще так все это понимание.
3: Очень особый урок. Он как бы внедряется в наш разум, в чувство, в том, что не нужно слишком углубляться в ситуации нашего мира, как это произошло, как исправить, а фокусироваться на том, кто мне это послал. И в каждом состоянии сосредоточиться на том, что это исправление есть через возврат к Творцу. Для этого есть группа, для этого учителя, и для этого мы здесь.
2: Да, Рав дал такое объяснение, многослойный такой, актуальных ситуаций и личных ситуаций, которые проходит человек, все связать с корнем. Было также отношение к радости. Есть такая ложная радость. Ну, есть Творец, все нормально. Или есть радость от того, что эти вещи раскрываются, может быть, даже неприятные, потому что в конечном счете это должно нас привести к раскрытию Творца, к связи с Творцом. И все вот эти вот внешние явления, это как бы внешнее проявление внутренней болезни, очень глубокой. Ее не видно. Тогда относимся к внешним симптомам. То, что главное, что я беру, чтобы для того, чтобы ускорить время и наше развитие, это каждое состояние, даже тяжелое, неприятное, связать с Творцом и просить сразу помощи, сразу же быть на связи с Ним.
3: Продолжу то, что товарищи говорили, было хорошее выяснение в том, что я чувствую все внутри моего желания получать. То, что мне кажется хорошим, то, что чувствую плохим. Если я чувствую себя слишком хорошо, начинаю бояться, что это слишком хорошо. Когда-то придется заплатить за это. Это означает, что человек пробуждает с хорошей стороны, а это клипа. И если чувствую что-то плохое, то меня поддвигает задавать вопрос, в чем смысл жизни, а это уже начало выяснения. И вообще мы должны подниматься над ощущением добра и зла, желание получать, двигаться в сторону связи с Творцом. Есть связь с Ним или нет ее? Как Юрий сказал, нужно связывать каждое состояние, или если мне не удается его связать.
2: Для того, чтобы связать все с корнем, нужна среда поддерживающая, товарищи нужны.
3: Я еще слышал, что любые состояния приходят нам для того, чтобы быть на связи с Творцом. Нет состояния, которое приходит не для этого. И что не надо слишком копаться в состояниях, это неэффективно. Мы должны через каждое состояние связать себя с корнем, с причиной, как сказать товарищи. И много вопросов решаются на уроке. Почувствовал хисарон задавать вопросы. Как товарищи спрашивали, какая разница между одним, другим, тем, что мы читаем на наклейках, нет никого кроме него, и насколько мы должны в это углубиться, что нас соединяет. Может быть, это то, что мы хотим прояснить между собой.
2: Выяснить между нами и вообще провести эту работу как десятка. Мы слышим урок, и еще с того времени, конечно, не было десяток. Каждый как бы задавал, да, от себя вопросы. И вот как Рони затронул, надо выстроить окружение, надо помогать друг другу. А иначе будут наклеечки, и каждый будет думать, что у него все получается. А на самом деле у него нет никаких понятий. Надо найти тот путь, где мы можем... Вот эту вот силу объединения, которая есть в десятке, привести... к этой работе, да, в этими состояниями с Творцом, как можно на короче, да, вот погружение в каждое состояние, тут же сразу поднимать голову, как Гершин сказал, превратить наклейку в настоящее.
3: Перейдем к следующей части урока, а прежде споем вместе песню.

0: Сиха лехохмата каббала. Введение в науку каббала.
1: Шалом, хаверим якарим.
2: Здравствуйте, дорогие хаверим. Мы продолжаем нашу общую учебу. Привлекать свет нам, всем товарищам, ко всем подругам. Продолжим объединяться. Итак, что будет сейчас? Для начала мы посмотрим урок Рава. Еще замечательная часть о сферот, о парцуфах. Почувствуем внутри себя, как все это работает.
0: Да, вы помните вчерашний урок, как Гилад с Ираном провели это вообще потрясающим образом? Вы помните вопрос Юры тогда? Что он тогда спросил? Он спросил, что если свет входит, то как по линии, то как наполняется вся сфера, которая представляет собой Малхут? А мы читали сегодня потрясающую статью, как надо танцевать перед невестой, и что такое трапеза жениха. Это именно то, что мы изучаем, как мы должны раскрыть в нашем желании в этой огромной, колоссальной сфере Малхут весь свет, чтобы мы получили все эти пять голосов жениха, весь Наранхай, который перед нами. И как Гилад ответил на вопрос Юры, и он ему сказал, что ноги стоят на Масличной горе, что вся Малхут находится под окончанием линии, под завершением. И мы находимся ниже этой линии завершения со всем нашим желанием, и мы должны раскрыть колоссальный свет, который находится над этой линией. И для этого мы находимся здесь с товарищами, включаемся в вопросы, в ответы. И тогда мы получаем, как Рав сказал на уроке. То есть у меня есть коробочка, там много квадратиков, и мне надо только раскрыть причину. Откуда это? От Творца? И тогда нам нужно подняться к этой причине. Все закончили с этим. Новый квадратик. И так мы работаем со всей этой колоссальной сферой. Почему? Потому что есть свет бесконечности, то, что Творец хочет нам дать. Ну и тогда мы можем этот свет бесконечности, да, подняться туда, каждый раз в вере. Наш клей, инструмент — это вера. Творец дает нам как добрый несущий добро, и мы поднимаемся и получаем тогда вот эту вот трапезу жениха, его света. Раз за разом, в этом наша работа. И включение в товарищи, где Рав сказал, каждый товарищ настолько особый, что Рав впечатляется их, потому что его корень не находится ни в каком другом месте, только в этом товарище. Ну, Бенце, что ты скажешь?
2: Сейчас начнем смотреть урок с Равом, и мы бы хотим, чтобы мы следили за ним, за тем, как он чертит, как он обучает нас, как изучать материал, что нужно пересматривать кассеты и так далее. Мы будем упражняться во время урока, пусть каждый возьмет себе клочок бумаги и тоже будет чертить во время урока все четыре стадии прямого света и все парцуфы. И постараемся вместе и пойдем за Равом чертить, а потом еще и будем тренироваться.
0: Сейчас мы поговорим. Есть у нас стадии, да? Вы же помните? Стадии. Шореш, алеф, бет, гимел, далет. Есть у нас также и сферот. Кетер. Хохма. Бина.

и Малхут — одна сфера. А почему Зерампин — это 0,6? Это не полноценная сфера. А потому что Зерампин рожден от Бины. У него нет рож, нет у него кетер, нет у него хохма, нет у него бины. Он ничего не решает. Бина решает в том, что она хочет действие, которое называется Зерампин. А после Зерампина, когда он совершенно не самостоятелен, рождается Малхут, которая самостоятельна. Она хочет получать и заполнять себя. То есть Зерампин, поэтому Зерампин маленький, чуть-чуть хочет хохма. Кто решает, что он хочет хохма? Бина. Сам он нет. Все вот эти сферот, они потом включаются друг в друга и состоят друг из друга. И получается, что в кетере у нас есть все остальные состояния и стадии. И в бине тоже все стадии, и в бине тоже все, и в хохме. А в зерампине только шесть состояний. Не хватает кетер, хохма, бина, и не хватает малхут. И в Малхут есть все 10. Но для того, чтобы подчеркнуть, что Зерампин он маленький, мы не сосчитываем 10, 10, 10, 6 и 10. Мы считаем это, но просто чтобы коротко, чтобы язык сократить. А мы считаем так. Кетер, хохма, бина. А в Зерампине — Зерампин и Малхут. Где каждый из них? Там есть единица вместо десяти. А в Зерампине, мы говорим, есть шесть. Вместо десяти — шесть. Подчеркнуть, что он маленький, малюсенький. Что есть в Зерампине? Зерампин состоит также из кетер, хохма, бины, но они у него находятся не для того, чтобы думать, а чтобы понять команды, которые дает ему бина. Поэтому у него вместо кетера есть что-то меньшее, что называется хесед. Вместо хохмы есть маленькое, что называется гвура. Вместо бины у него есть что-то малое, что называется тиферет. Он сам по себе называется нецах. Малхут, который в нем, называется од. И потому что он состоит из всех этих пяти частей, у него есть нечто, что подводит итог, сумма, что называется есод. И тогда так в Зерампине мы сосчитываем, у него шесть сферот, или вак. Вак — это шесть краев, шесть концов, да? Шесть состояний. А теперь мы поймем, почему. Здесь мы поделили парцов Гальгальта на 10 частей, потому что это кетер, хохма, бина. Они все являются рож. Потом хесед, гвура, тиферет. И тут есть внизу малхот. Это все 10 сферот. И есть в этом колоссальная глубина. Я не могу. Ну, может быть. Я просто боюсь зайти туда. Нет, малхот — это последнее. Вот она, малхот. Я сосчитал здесь, в Зерампине тоже. Тут я Зерампин сосчитал.

0: Да. Оде пару. Они хузерали и не назвали.
1: Еще раз я повторяю. Повторю эту тему.
0: Они мухайки, вверх клад.
1: Я сейчас стираю, потому что... Потому что, может быть, в следующий раз получится лучше.
0: Хорошо.
1: Так, еще раз. Есть у нас... Есть у нас стадии. Шореш, алев, бет, гимел, далет. На их месте, вместо них... Мы еще говорим кетер, хохма, бина, зерампин и малхут. Зерампин состоит из шести. Хесед, гвура, тиферет, нецех, од, есод. Его хесед подобно кетеру. Гвура подобно хохме. Тиферет подобно бине. Нецех подобно самому зерампину. Од подобно малхут. А есод это итог, сумма. Итог всех вот этих пяти. Это значит, что зерампин, он маленький. Ну, скажем, есть в нем... Маленькая частичка кетера, да? Это хесед. Маленькая часть хохмы называется гвура. Маленькая часть бины называется тиферет. Это парцуф, который, как все остальные парцуфы, только в малом виде. И получается у нас, что если мы берем какое-либо строение духовного парцуфа, а это может быть все мироздание, а может быть малая часть его, всегда там будет 10 сферот. И тоже мы называем это кетер хохма бина, хесед гвура тиферет, нецех од есод, малхут. Где кетер хохма бина, они называются гар, три первых, гимел решонот. Хесед гвура тиферет, нецех Год Исод Малхут это зад. Зайн. Семь нижних. Теперь, когда Хесед Гвура Тиферет, это как подобно, как Кетер Хохма Бина. И поэтому мы также засчитываем их как особой частью. Если вы помните, так я поделил и Гальгальту, что у Гальгальты вот это называется Рош, а вот это у нее называется Тох, а вот это у нее называется Соф. Почему? Потому что вот эти части так делятся, да, по их свойствам. Где Гальгальта может получить ради отдачи? Там, где она на самом деле подобна отдаче, кетер хохма бина. Но там, где она не может получать ради отдачи, в ее тяжелых келим, в ее сильных келим, нецах од есод малхут. В этом нет ничего особенного. Это просто деление каждого парцуфа. Нет у нас больше другого, другого деления. Но вопрос Зерампина — это очень важно. И вам понадобится подумать это, об этом и привыкнуть к этому. Снова. Откуда это исходит? Из того, что Бина прямого света решает, что она хочет продолжить немножко хохмы ради хозяина. И то, что она продолжила, это называется зерампин. Что называется зерампином? Почему третья стадия вышла маленькой и называется зерампин, маленькое лицо? Бина решила. Это не было решение в самой третьей стадии, а потому что вторая стадия Бина не хочет получать, а хочет только отдавать. А потом решает, что в силу того, что она хочет отдавать, что, может быть, я чуть-чуть получу. И тогда получается, выходит, зерампин, выходит такое состояние, которое просто результат решения Бины, что в нем есть только результат высшего. Высший решил, а в нем это осуществилось. Поэтому у Зерампина нет кетер хохмы бины, там, где делается расчет, а у него есть только хесед гвура тиферет нецах от есод малхут. Что значит, что у него есть эти сфероты, вот эти части? У него есть чуть-чуть разума, да, как у маленького, для того, чтобы только понимать, что большой, взрослый, требует, хочет. Вместо того, чтобы сказать «кетер хохма бина», который есть в Зерампине, мы говорим, что в нем есть «хесед гвура тиферет». Есть у нас несколько вещей в мироздании, когда мы изучаем духовное, и в духовном это есть, и мы еще не находимся в самом духовном, еще не ощущаем, мы, нам очень трудно это понять. Да вообще невозможно это иногда даже понять, потому что материал, который мы изучаем, вообще все, что мы сейчас изучаем, да, в нашей жизни, если это мы изучаем те вещи, которые находятся перед нами, ну, мы можем что-то себе представить, да, какой-то образ, да, сравнить с чем-то. А тут мы изучаем те вещи, которые вообще ускользают. Да, ты сегодня изучила, а завтра все исчезло, ничего не осталось. Ты хочешь ухватить это, поймать, а ты не знаешь, с чего начать. Где-то точка контакта. И так это будет, пока человек не получит духовного минимального ощущения. Минимальное духовное ощущение тоже состоит из 10 сферот. И там есть все элементы всего мироздания. И тогда уже становится понятным. А до тех пор это все во тьме, сколько вы будете слышать, это все будет исчезать, как будто бы и не было. Но без того, чтобы вы учились, и без того, чтобы вы вложили в это множество сил, чтобы знать, отреагировать, чтобы чертить, без этого вы не придете. Потому что усилие, в принципе, это то, что вызывает окружающий свет. Да, то, что мы читали в 155-м пункте в предисловии к учению, 10 сферот. Когда он пишет, что тогда, когда человек изучает Каббалу, он возбуждает на себя окружающий свет. Окружающий свет, вы помните? То, что остается снаружи. Вокруг наших душ 100% окружающий свет. Внутреннего света нет. Как возбудить его, чтобы он светил сильнее? Только тем, что я хочу, захотел его. А как я могу захотеть его? Только тем, что я начинаю так учиться. Тот, кто дома не учится, не возбудит на себя окружающий свет. Ну, просто жалко его. Его товарищи будут продвигаться, а он нет. Надо снова переслушивать записи, видео по нескольку раз, каждый урок. А в начале урока я не хочу слышать вопросы. И это тоже правильно. Когда начинаем учиться, человек начинает учиться, он находится в каком-то таком этом. Не знаю, как это сказать. Да, в тумане таком. Это естественно, потому что у него нет никакой связи с духовным, и он путается и не знает, как это все, да, а сориентироваться на духовное, какая связь, как вообще, имеет отношение, не имеет отношения, это все нормально. Но вот это вот время может тянуться месяцы, а может закончиться через несколько недель. Зависит только от усилия. То есть не бойтесь запутаться. Не бойтесь несколько дней там путаться, как будто вообще не понимаете вообще, где вы и в каком мире. Это все нормально. Все наладится и быстро устроится. Вы сможете жить в двух мирах вместе и понимать все мироздание, и чувствовать все мироздание, и высшее, и нижнее вместе. Да, вы сможете это все переварить. Но это только через усилия. Что, есть вопросы? Когда ты будешь духовным, ты будешь знать. Тут вопросов такого нет. Еще? Есть люди. Ты выйдешь в духовное, ты почувствуешь, что есть еще. Выйдешь в духовное, увидишь сколько, несколько. Так. Руки поднимайте. Кто хочет говорить, не надо кричать. Руки поднимайте. Кто хочет сказать что-то, поднимает руку.
2: Переход между биной и зарампином. То, что бина берет, чтобы зарампин становится результатом. В тихе мы говорили, что несмотря на это, более чистое кли. Насколько я понимаю, чем кли более самостоятельное, оно менее чистое.
1: Бина решает все для зарампина. Зарампин — это результат бины, он является сыном, но это более нижняя ступень, чем бина, потому что использует желание получать, а бина нет.
2: Она решает для него?
1: Это не важно, но она же это решает для того, чтобы отдавать, а он уже в результате получает. Там много деталей.
2: Мы говорили, что каждый из сферот имеет 10 своих сферот.
1: Каждый состоит из всех. Потому что мы будем это еще изучать, эту закономерность. Все стадии состоят из всех. Как клетка организма, она знает, как живет весь организм. И от нее тоже зависит весь организм. Так устроена реальность. Потому что света проходят сверху до самого низу и снизу, согласно Авиюту, снизу вверх, согласно Закуту. Все связаны, все со всем. Отсюда все духовные законы и материальные законы, что все зависит от всех и все от каждого. Так вот, поэтому мы говорим о том, что кетер, хохма и бина и малхут, они состоят из 10 точек, да? А зарампин состоит только из 6. Кетер, хохма, бина и малхут, их нет в нем. Есть, но в малой мере. А то, что в нем дополняется, это только сфера Есод. Потом будем изучать ее отдельно. Потому что Есод — это соединение всех сферот, чтобы передавать это все в Малхут.
2: Откуда парцов берет свет Хасадим, который между табором и сиюмом?
1: Свет находится не в парцуфе, а вне парцуфов. Это не свет хохма, а свет хасадим. Это простой свет. Почему это называется хохма и хасадим? Потому что как форма, как я наслаждаюсь, так это и называется. Если я наслаждаюсь, хохма или хасадим? Если я наслаждаюсь, да, в этом мире, когда я кушаю, это называется мое наслаждение, получение. Я могу наслаждаться светом, когда я даю тебя. Это называется моя наслаждение от отдачи. И курица, та же курица, наслаждение тоже наслаждение. Но когда я получаю наслаждение, и я могу различить, или я получаю наслаждение, или как свет хохма, или получаю наслаждение, как свет хасадим. Кли определяет. Поэтому ты спрашиваешь, как может такое быть, что парцуф Аб целиком хохма, парцуф Гальгальта тоже. И вдруг приходит Саг, свет Хасадим. Они передают Аб и Гальгальта из бесконечности свет Хасадим? Нет такое, передать свет Хасадим или свет хохма. Но Саг по форме своей работы, по тому наслаждению, которое он хочет, для него свет бесконечности, который принимается в нем, ощущается как свет отдачи. Свет Хасадим. А вне кли свет бесконечности. Нет никаких развлечений в свете вне. Поэтому ты можешь говорить о Творце, да, который не находится внутри творения. Этот Творец, который внутри, вне творения, называется Ацмуто, сам по себе. Мы его никаким словом не можем определить, и в этом у нас нет никакого постижения. Но тем, что мы постигаем его, когда он входит в нас, мы можем сказать о нем несколько слов в мере нашего постижения. Поэтому те действия, которые мы производим, когда мы получаем света внутрь, называются действия по раскрытию Творца.
2: Не слышно был вопрос.
1: Это никак не связано ни с тфилин, ни с цицит, что есть между этими светами, которые мы изучаем, и келим, и между твоим тфилин или там цицит. Ничего там нет. Ты просто сделал это из чего-то. Потом мы будем изучать, что есть корень и ветвь, по-моему, в первой части. Первой части внутреннего созерцания учения десяти сферот. Он объясняет, во всем, что есть в духовном, есть духовный мир, под ним махсом, барьер, и материальный мир. То, что есть в духовном мире, спускается в материальный мир в разных результатах, материальных. Все, что есть в духовном, потом появляется в материальном и дает тут результаты. Духовные явления называются корнями. Явления материальные, результаты их, называются ветвями. Так вот, у нас есть корень наверху и ветвь от него внизу. И на каждую деталь в этом мире есть корень, который спускается к нему и определяет, что является его ветвью. Кто это будет, чем это будет, каким образом, в каком виде, как будет существовать, как будет продвигаться, к чему придет. Все определяет духовный корень материальной ветви. И мы в этом мире, где существуем, мы тут все существуем в мире ветвей, но не в мире корней. И настолько, что пока мы не раскрываем, пока ты не раскроешь, что есть какой-то корень также наверху, то мы не поймем причинность закономерности, которая есть здесь. Мы будем думать, что это так. Знание корней и ветвей — это, в принципе, знание науки Каббала. Это наука об управлении. И тогда мы знаем, что находится наверху, что должно спуститься вниз, что являются те вещи, что должно произойти. Все это проясняется только из того, что постигаем корни. И тогда в соответствии с тем, что постигаем корни, мы начинаем знать, что корень хочет от нас. И тогда внизу можем заранее произвести различные действия, чтобы понять реакцию действия корня и произвести такие действия, чтобы вызвать лучшее, красивое, удобное продвижение, более приятное. Это, в принципе, определяет. Теперь есть, как я уже сказал, во всех корнях есть в этом мире ветви. И поэтому в нашем мире есть такое понятие, которое называется заповеди. Но эти заповеди, которые в этом мире, снова, это такие вещи, в которых нет никакой святости, кроме того, что они принадлежат духовному корню. Скажем, есть цицит, тфилин, это свята, которые раскрываются в мире Ацилут в большом состоянии. Есть мир Ацилут такой наверху, очень большой, очень важный. И в этом мире Ацилут есть парцуф Зерампин, да, то, что мы изучали. Но Зерампин из маленького становится большим. Как Кетер Хохма и Бина. Мы изучаем, что он маленький, а там в мире Ацилут он становится как они. Так во время, когда они становятся как они, из него исходит много светов. Из него, наружу. И эти света называются... Эти света называются тфилин. То же самое с талит, окружающий свет, который окружает Зерампин в большом состоянии. У нас тоже это после 13 лет, да? Такая накидка. Называется талит. И все вот эти законы, все эти праздники, все, что мы будем изучать в духовном, ты потом увидишь, как это... нисходит в наш мир во внешнюю такую форму. То, что мы делаем здесь, это никак не влияет в ответ на духовное. Нет никакой связи между тем, что ты выполняешь тут материальные заповеди. Этим ты не можешь повлиять наверху. Ты можешь повлиять наверху, только если у тебя будет экран. Экраны — это отдача. Да, не просто, что ты тут руками делаешь. Руками, ногами, да? Но если ты своим желанием, и в одном из своих желаний, даже самом маленьком, на него ты можешь поставить экран, силу противостояния, давать только лишь хозяину, да, как мы говорили в нашем примере, гости хозяина, то тогда раскроется тебе связь с хозяином, тогда это уже называется, что ты произвел заповедь. Заповедь — это выполнение духовных законов с помощью экранов. Это, в принципе, вопрос заповеди. Что значит, что Зерампин большой и накладывает тфилин? Что с помощью внутренней работы приходит к большому состоянию, производит зевук дака с высшим светом, который приходит к нему настолько, что в большом состоянии начинает сам передавать свои света наружу. Это называется тфилин. Если ты придешь к такому состоянию, как он, это называется, что ты на самом деле накладываешь тфилин в духовном понимании. А то, что ты делаешь, берешь коробочку, да, кожаную. В этом есть некая особая вещь в том, что мы это делаем здесь. Потому что если ты в первую очередь связываешь эти вещи с Творцом, ты уже начинаешь вызывать на себя окружающие света, как во время учебы. Если ты это делаешь, даже тебя просто так научили делать, ты все равно через ветви связан с корнями. Это тебя бережет, но это тебя не продвигает, потому что продвижение только построением экрана. Поэтому все вот эти тысячи лет мы соблюдали эти заповеди, то они нас, собственно, хоронили. Но мы не продвигались в духовном. Просто оставались, вот, ну, как народ такой, да? Поэтому это выполнение называется неживое святости. Мы еще будем много об этом говорить, потому что невозможно тут.
3: Тов, хаверим, аз анахну, как мы же втахнули лахем, таргиль мератек.
4: Хаверим, как мы и пообещали,
2: интересное упражнение. Давайте сейчас за 5 минут запишем 5 стадий пхинот, и рядом с ними 10 сферот. Когда мы детализируем сферу зрампин как составную, еще раз запишем все то же самое, что сделал Рав, повторим его чертеж, 5 стадий. Рядом напишем 10 сферот и подробно напишем, из каких сферот состоит зрампин. 5 минут. И через пару минут мы еще добавим.

0: Еще Раф сказал интересную вещь про Зерампин, что он в мире Ацелут становится большим. Он как бы маленький, получает то, что Бина ему дает, и как он становится таким большим, что переворачивает миры, преобразует, что это вещь великая. Давайте об этом тоже подумаем, чтобы это у нас было в качестве вопроса. Бенце начертил, да? Пожалуйста, покажите.
1: Ну вот решение нашей задачки. Кетер Хохма Бина Зарампин, Малхус — это 5 стадий, а Зарампин делится на 6. Агадный, как правило, мы привыкли... 6 добавляют, становится больше, тут же мы говорим наоборот, он становится меньше. Вообще разобраться со всем этим языком сферот, где мы говорим про 10, где про 6, где про 1. Раф пытался иллюстрировать, показав, что Зарампин меньше, чем остальные стадии, поэтому называют его сыном, сыном Бины в малом состоянии. Поэтому сказал, что 0,6 относительно единицы. А еще интересно, почему Малхут на цельное, совершенное, как вы считаете, Зарампин меньше, так Малхут больше или меньше Зарампина? Больше. Больше. Потому что Зарампин, по сути, считается как переходное звено от Бины к Зарампину. У него нет Рош, нет Кетер Хохма Бины. А Малхут, она самостоятельно, как говорится, она вся в полном устремлении, она есть реализация всего плана Бины. И это нижнее «гей». Поэтому Зарампин является основой, гвоздем этого урока. Сфера, которая добавилась, что нам добавилось? Есот. Что в нем особенного? Это итог всех предыдущих сферот. Нечто новое. То есть мы видим разные дополнительные законы, связи. Мы все это постигаем. Разумеется, есть еще много связей, то, что еще не описано. Каббалисты не могут описать все, что есть, но то, что нам дают, уже хорошо. Так, сфера хесед на что и чему подобно? Кетеру, агвура, хохме, тиферет, подобно бине, нецах, подобно зерампину, иегод, подобно Малхут, еще раз, Айесот — это итог предыдущих. Поэтому говорится, что она добавилась, родилась какая-то новая сумма. Все. Это итог относительно Зарампина, который называется сыном. Затем он растет в мире Ацилут, как упоминал Рав, развивает свойства гадлут, большого состояния. И вообще вся тема Зарампина как структуры, это структура, которой мы хотим уподобиться, называется еще и Кадош Баруху. То есть все 4 стадии готовят нам корни на будущее. Все? Вопросы, пожалуйста. Пожалуйста, вопросы отсюда и любые.
2: One,
0: тогда так, раз, два.
3: Ну,
0: микрофон.
3: Тогда
2: ешь. А зиме Зарампин убацмо.
0: Так если Зарампин сам включает все эти сферот, он тоже является итогом. Тогда в чем разница между ним и Есодом, который тоже является итогом? В чем разница между самим Зарампином и итогом?
1: Для чего нужен был итог, если он сам по себе итог?
0: Да, это же результат Бины, да, это то, что она решила. А сейчас мы учили, что Малхут пожаловалась, как могут быть два царя,
3: Бекетер.
0: Как он там говорит, да, как использоваться одной короной, одним кетером, одной короной. а тот, что мы изучаем, что сделала Малхут, она спускается как точка под Есод, это то, что Творец ей говорит. И тут как раз вот этот вот Есод представляет собой, являет собой то, что Малхут все получает от Зерампина. То есть он не только результат, но он еще и результат того, что он является свойством отдачи, которое Малхут должна получить свойство отдачи, чтобы получать все света. И это то, что ты спрашиваешь, что Зерампин — это результат, то Есод, отраженный свет Малхут, это образовалось такое, что он передает ей, где она сама видит, что она только лишь получающая и не может стать отдающей, то тут Есод является всем тем, что Зерампин получил и передает ей в его малом состоянии, там, где Бен сказал, да, где там 0,6, где Раф это изобразил, он передает Малхут, который, она же большая, у нее самостоятельное желание, а тут у нее теперь желание сократить себя и получать все от Зерампина. Тогда Зерампин становится большим, и Есод не только результат Зерампина, он также еще и передаточное звено.
1: Мы видим, когда будем изучать учение Тесте Сферот, будем говорить про то, что Малхут поднимается в Есод, об этом в Тесте очень много говорится. Еще вопрос, Авена.
0: Рав поделил свой чертеж сферот на части Рош, на Тох и на часть, которая называется Сов. Как это все срабатывает, Рош, Тох, Сов? Как это работает по их свойствам?

0: Да, мало времени, давай.
1: Кен, а за мивнешела парцов, шало сфирот элионот.
2: Итак, это структура парцова, три высших сферы. Рож, затем хесед гора тиферет, это то, и нецах од исод малхот.
1: Это асов.
2: Это сов.
1: Окей, сов не кагам итпаштут амалхут.
2: Сов называется распространение малхут. Это структура парцуфа, и можно видеть, что все можно поделить на 10 сферот или 5 стадий, и мы это никогда с этим не расстаемся. Это структура, может, которой не хватает... Нельзя сказать, что не хватает рук и ног, это всегда полная, цельная структура. Но каждый раз представляется, чтобы иллюстрировать какое-то свойство, или дать какое-то дополнительное данное, или это мощность, или это качество. Рав говорил не раз, что каббалистический язык, он краткий, можно выразить все достаточно точно. Поэтому знакомимся с этим языком и как каббалисты выражают и то, что они хотят выразить. Мы это изучаем и понимаем, что они имели в виду в каждом случае.
3: Да, Ави, что ты хотел спросить? Мы слышали, что... Ну, давай, давай ты.
2: Слышали, что Зарампин, он маленький, он понимает указания Кетера Хохмабины. Под ним есть еще сферот и в конце Малхут. Как Малхут может понять те указания, которые получает от Кетера
1: Хохмабины?
2: Поэтому и называется Зарампин, поэтому и невозможно было перейти от Бины к Малхут напрямую, резким переходом. И поэтому переход Зарампина с помощью Зарампина и позволяет Малхут в конечном итоге уподобиться Зарампину, подняться на ступень, уподобиться, и все это, в общем-то, проявляется в мире Ацилут. Там образуются связи между Малхут и Биной, есть зона Ацилута, есть малое состояние, большое, рост, пока приходит к уподоблению, оба достигают полноценной бины и так далее.
4: Gracias, amigo. Entendí. La fase 4 nunca se convierte en la fase 1. Entonces, ¿qué significa realmente la equivalencia de formas y en garganta?
3: Четвертая стадия, стадия Далит, не становится же первой стадией. В чем же смысл тогда совпадение по форме в Гальгальте, как вот я поняла, там появляется первый раз желание. Желание творения, а не желание Творца.
1: Ты
3: вопрос понял?
2: Не совсем. Первый раз появляется желание творения, а не Творца, и в чем уподобление?
3: В чем смысл совпадения по форме?
1: Окей.
2: Парцов и Гальянцы, да? Окей. Разумеется, есть один только закон, который называется закон подобия свойств. В соответствии с ним происходит многое, что парцов Гальгальта — это впервые после сокращения происходит то, что называется самый большой авиют далит. И Малхут выражает мощность отдачи, насколько она может отдавать. И максимальная ее возможность, поскольку она первая, это первый парцов. Рабаш приводит пример 20%. Поэтому она отдает на 20%. Как? Через то, что она способна оттолкнуть свет. Этим она реализует закон сокращения через отталкивающий экран на первом этапе. Но есть не только соударение, есть и зивуг, потому что она еще и получает, а не только отталкивает. И, в общем-то, два этих действия вместе создают процесс получения.
0: Есть там гам малхут, вегам аор.
3: Там есть и Малхут, и есть свет, который Малхут получает. Ей нужно и облачение света, и также оттолкнуть от своего желания, сопротивляться своему желанию, чтобы получать свет. То есть два действия света, два действия Малхута — это то, что, в чем Гальгальта в отдаче. Что у нас еще там?
2: У нас объявление. Итак, мы сегодня изучали четвертый урок из полного урока Рава. Пятая часть в этой серии посвящена в основном на ответы на вопросы. Но качество звука очень плохое, поэтому мы не будем его проходить. В рамках утреннего урока он будет разослан всем, и мы его сами восполним. На протяжении дня пришлют, а впоследствии он будет и переведен на другие уроки.
3: Ну и пришло время спеть.

0: Шалом, хаверим, хелек аришон, нилмад шиур шел
1: рав. Здравствуйте, друзья. На первой части урока будем изучать урок от 22 февраля 2002 года с равом, который основан на статье «В чем важность жениха и почему прощают его грехи». Статью вы можете найти в первом томе Рабаша, 308 страница. Пожалуйста, начнем читать статью.
2: В чем важность жениха и почему прощают его грехи? Сказали наши мудрецы, троим прощаются грехи. Геру, вступающему в высокую должность, и тому, кто берет женщину в жены. Этим объясняется, что женщина называется Махалат, потому что прощаются ему его грехи. В то же время в главе Вайшлах она зовется Басмат, дочь Ишмаэля. Так объясняет Раши. Сказанное требует объяснения. Мудрецы учат, что жениху в день свадьбы прощают его грехи, потому что Эйсав взял в жены дочь Ишмаэля по имени Басмат, дочь Ишмаэля. Это доказывает, что жениху в день свадьбы прощаются его грехи. Выходит, что корень этого, то, что мы изучаем от Эйсава грешника, который взял в жены дочь Ишмаэля грешника. И это сложно понять. Ведь кто такой грешник, который говорит, что нет никаких грехов, и он может делать все, что ему хочется? Потому что грешник не верит ни во что. И такой грешник говорит, что он никогда не грешил. Если так, то зачем ему нужно прощение грехов? Разве дают человеку вещь, которую он не желает? Ведь нет света без клей и нет наполнения без хиссарона.
1: Еще сложнее понять, в чем истинный смысл того, что ему полагается прощение грехов. Рассуждая разумно, если кто-то сделал что-то великое, настолько, что мы не можем оценить это по достоинству, то понятно, что за это ему полагается большая награда, вплоть до прощения грехов. Но что великого он сделал тем, что взял женщину в жены. И также мы видим, что чтение молитвы Таханун — это важная вещь, что там есть 13 мер милосердия и падения ниц. Если на молитве присутствует жених, то Таханун не читают. И следует понять, в чем важность того, что он взял женщину в жены. И все семь дней, семи благословений жениха и невесты, его присутствие отменяет такую важную молитву, потому что он взял женщину в жены. Сейчас она называется невеста. И есть много объяснений этого в простом смысле, и нужно объяснить это в значении духовной работы, чему это должно нас научить. Эсавом грешником называется тот, который уже пришел к осознанию, что зло в мире, мешающее всем творениям прийти к благу и наслаждению, ради чего был создан мир, потому и называется зло, и у него уже это зло называется свойством Эсава, слово «действие», когда зло полностью осознано им, что это желание получать ради себя. И тогда наступает порядок о стороне зла. То есть до того, как у человека есть осознание того, что желание получать называется зло, невозможно уберечься от него и не слушать его голос.
2: А затем начинается стадия «делай добро». «Делай добро» означает принять ярмо небесный Малхут, но человек не может удостоиться жены, боящейся Творца, а должен человек удостоиться этого свыше, как сказано, приходящему очиститься помогают. И говорит книга Зоар, что дают ему душу. И это помощь, которую человек получает. Выходит, что душа родилась от того, что Творец слышал его голос, когда человек приходит очиститься. И эта душа называется дочь, которая родилась от Ишмаэля, слышащего молитву его, после того, как человек пришел к осознанию зла, называемому Эйсав. Как сказано, «И пошел Эйсав к Ишмаэлю, и взял Махалат, дочь Ишмаэля». Это означает «и пошел на более высокую ступень». После того, как пришел к осознанию зла, называемого Эйсав, к Ишмаэлю. Ишмаэль, Творец услышит. То есть находится на стадии «делай добро», когда молится Творцу, чтобы услышал голос его и дал ему душу, как говорит книга Зоар. Об этом сказано «и взял Махалат», то есть обрел свойство прощения грехов. За счет этого удостоился дочери, которая родилась от того, что Творец услышал его молитву. И это называется дочь Ишмаэля. И это происходит в следующем порядке. Первое. Он старается увидеть истину, насколько он понимает, что желание получать для себя доставляет ему зло. Тогда он может решить раз и навсегда не использовать его. И это называется Эйсав. Затем он удостаивается женитьбы на женщине за счет прощения грехов. Тогда есть возможность удостоиться этого.
1: А что касается женщины, она называется душа, которую ему дают свыше. И это можно понять из сказанного в предисловии к учению десяти сферот. Там сказано, тогда помогает ему Творец, и человек удостаивается явного постижения высшего управления, то есть раскрытия лика. И тогда он удостаивается совершенного возвращения, означающего, что возвращается к Творцу и сливается с ним всем сердцем и душой, как само собой следует из постижения явного высшего управления. И само собой понятно, что тот, кто удостаивается этого явного управления, он уверен в себе, что не согрешит более, как уверен человек, что не станет отсекать свои органы и не причинить себе ужасные страдания. А также он уверен в себе, что не оставит заповедь, не исполнив ее сразу же, как только это будет в его силах, как уверен человек, что не оставит ни одного наслаждения этого мира или большой выгоды, которая идет к нему в руки. И этот ответ означает, что прощаются ему его грехи. И согласно правилу, что все заповеди исходят

0: на трапезе жениха и не веселит его, нарушают пять голосов. Голос радости, голос веселья, голос жениха, голос невесты, голос произносящих восхваления. И не сказано, что нужно веселить и радовать невесту. Не сказано, что есть трапеза невесты, а есть только трапеза жениха. И мы видим, что на свадьбах Иакова Лаван сделал трапезу, как сказано, и собрал Лаван всех мужей того места и устроил пир. То есть трапеза была со стороны невесты, когда отец невесты сделал трапезу, а не Яков, который был женихом.
1: Как объяснил мой господин отец и учитель, что жених, женихом называется Тора, а невестой называется вера. Это объясняет заданный нами вопрос. Поскольку в вере, пока человек не удостаивается постоянной веры, у него есть подъемы и падения. Потому что человек родился с кли получения. И это кли обязывает человека заниматься теми вещами, в которых разум показывает выгоду. То есть, чтобы от этого было хорошо желание получать для себя. Иначе человек не способен действовать. И поскольку вера находится выше знания, это значит, что знание не приемлет ее. Здесь есть подъемы и падения, и это называется танец. Как когда мы видим, когда танцуют, поднимают ноги и опускают их обратно, и так все время. Это указывает нам, что ноги происходят от слова «ноги раглаем», происходят от слова «разведчики» — «мараглим». Поскольку, когда человек должен принять на себя ярмо небесной Малхут и работать с ним только лишма, сразу же вмешивается разум человека и уговаривает его не торопиться, а сначала увидеть выгоду. Действительно ли выгодно работать на Творца, чтобы не получать награду? Поэтому, когда приподнимают ноги, то есть идут выше знания и разума, это называется «поднимают ноги от земли». Но не всегда у человека есть силы преодолеть и идти выше знания. Это означает, что вновь опираются ногами на землю. Об этом сказано, как танцуют перед невестой. Перед невестой означает во время подъема, называемого паним, лицевая часть, что ему следует говорить о невесте, а именно, какое восхваление он нашел в вере, то есть, что увидел в ней, во имя чего можно сказать, что для этого он принял на себя ярмо веры.
0: А в Бет-Шамай говорят, невеста такая, как она есть. Это значит, насколько он чувствует ее важность, настолько он принимает на себя веру. Что означает, что он не должен находить в ней никакого восхваления. Даже если не чувствует в ней никакой важности, он принимает на себя, насколько мы можем поверить, что это все наше восхваление. Если мы приняли на себя эту работу, то мы верим, что таково желание Творца. И не следует искать никаких достоинств, а лишь просто верить и принимать на себя это через силу, как бык под ярмо и осел под поклажу. А Бет Илель говорят, невеста миловидная и благочестивая. Это означает, что человек должен сказать о том, что он видит. Глаза у них и не видят. Как сказано о том, что он слышит, сказать уши у них и не слышат. То есть Видеть не обязательно именно глазами, а языком.

0: в мысли. Это означает, что то, что разум показывает ему образы против веры, и он слышит много раз, как разум убеждает его, что работа во имя небес, она не для него. Над всем этим он должен преодолеть и сказать себе: глаза у них, и не видят они. То есть то, что разум говорит ему и пытается дать ему понять, это не истина. Это называется: глаза у них и не видят истину, уши у них, но не слышат истину. Поэтому этих мыслей, то есть желание получать для себя то, что говорит ему, не является истиной. А пусть скажет себе, что действительно невеста, она миловидная и благочестивая, но сейчас он просто недостоин увидеть истину. Но истина заключается в том, что все благо и наслаждение, которое желание получать может получить в своей келим, это не более чем тонкое свечение по сравнению с тем светом, которое облачается, в отдающий келим. Это называется невеста благообразная. Не всегда человек способен преодолеть свои разум и знания. Поэтому вере и станец. И об этом сказали мудрецы, как нужно танцевать перед невестой. То есть что следует сказать о лице невесты? Ведь лицом называется, как сказано, мудрость человека осветит лицо его. Поэтому он должен сказать, какое восхваление есть в невесте, которое называется вера. И в этом различие между Бейт Шамай и Бейт Илель. Сказать ли, что невеста такая, как она есть, или сказать, что невеста, она благообразная, благочестивая и миловидная.
1: В то же время, относительно жениха, Творец называется Тора, а Тора называется Дар. И там нет танцев. Потому что когда человек получает дары, тогда нет оснований говорить, что он находится в падении, то есть не хочет получать дары. А только в месте приложения усилий, когда человек должен преодолеть разум, тогда можно сказать, что один раз он может преодолеть, а другой раз нет. Но когда получают дары, тогда не говорят, что нет потребности в дарах. Поэтому не сказано, как танцуют перед женихом, а сказано, как танцуют перед невестой. В то же время о трапезе написано: каждый, кто наслаждается трапезой жениха, и не написано: каждый, кто наслаждается на трапезе невесты. И это означает, как уже говорилось, что женихом называется Тора, и Тора называется Дар, как сказали мудрецы. Дар
0: Нахлиэль.
1: Как сказано, что означает Писание: из пустыни дар, дар Нахлиэль. От Нахлиэль к возвышениям, а от возвышений в долину. Сказал ему: если человек помещает себя в пустыню, где всякий попирает его, Тора дается ему в дар. И потому что дана в дар, достояние его Творец. Как сказано, дар реки Творца. Известно, что у Творца есть много имен. Это соответствует тому, что он раскрывает нижние. То есть это зависит от меры его отдачи нижним. Иначе говоря, насколько нижние достойны, настолько он дает им свет. И поскольку есть много различий у нижних, как сказано, как лица их не подобны одно другому, так мнение их не подобно одно другому. И как мы изучаем на пути духовной работы, в человеке происходит смена состояний. Следовательно, свет Творца Следовательно, свет Творца во многом изменяется. А у Творца нет никакого имени, потому что никакая мысль не постигнет его. Но, как сказано, из твоих действий познаю я тебя. То есть, какой свет он дает, таким именем его называют.
0: Поэтому, что касается Торы, называется Творец по имени Жених, а в то время, когда он дает свойство веры, называется по имени Невеста. А цель творения заключается в желании Творца насладить свои творения, когда весь мир наслаждается его желанием насладить. То есть и даже клипот он оживляет, иначе у них не было бы права на существование в мире. А как говорит книга Зор, у них есть только тончайшее свечение, тогда как в Торе и заповедях там облачается благо и наслаждение, как сказано, вся Тора — это святые имена Творца, а имя его, в общем, добрый, творящий добро. Поэтому Творец называется Хатан, жених, потому что он дает нижним, а творение наслаждается тем, что он дает им наслаждаться, а также то, чем наслаждается весь мир. Все наслаждения называются трапеза. Выходит, что весь мир наслаждается трапезой царя. Однако есть отличие среди нижних. То есть есть нижние, которые верят, что это трапеза дана царем. И есть также такие, которые не верят, что это трапеза дана Творцом, который называется царь. И в мире его отдачи он называется жених. И об этом сказали мудрецы: каждый, кто наслаждается на трапезе жениха и не веселит его, нарушает 5 голосов. То есть даже если верят, что это трапеза жениха, и благодарят его за то, что наслаждается, все же есть еще более высокая ступень, а именно должны радоваться и радовать Творца, радовать царя за то, что они наслаждаются. Из сказанного, если Творец называется жених, то почему же тогда говорят, что нужно радовать Творца? Известно, что радость приходит в результате того, что человек обретает что-то новое, чему человек стремился и получил. Это порождает у человека радость. Но разве можно сказать, что Творцу чего-то не достает? Что если он получит это, то будет радоваться?
1: Книга Зоар говорит: не было больше радости у Творца со дня сотворения мира, чем та, которая будет у него в будущем с праведниками. Нужно понять, к чему относится сказанное, что Творец испытывает радость. Как мы изучаем, цель творения — насладить творение. Из этого следует, что нижние получают благо и наслаждение, которое он приготовил для них. От этого у него есть радость. Как известно из притчи о царе, у которого есть дворец, полный всех благ, но нет у него гостей. Следовательно, трапеза относится к Творцу, который является женихом, свойством Торы, даром, нахлеем, рекой Творца. И когда творения получают благо и наслаждение, называемое трапезой, они должны получать все ради отдачи, а не ради себя. Об этом сказали мудрецы: наслаждается на трапезе жениха и не веселит его, а получает ради себя. Нарушает 5 голосов. 5 голосов указывают на совершенство ступени, которая должна раскрыться творением. То есть его желание насладить творение раскрывается пяти уровнях, называемых пятью частями души. Это нефеш, руах, нешама, хая и хида. Поэтому сказали мудрецы, наслаждается на трапезе жениха и не веселит его. То есть он намеревается наслаждаться на трапезе не по причине того, что хочет радовать Творца тем, что цель творения приходит к окончанию своего исправления, а ради собственной выгоды. Тогда из-за него пять голосов, то есть уровень Наранхай, который должен раскрыться, удаляется от него, потому что на клип получения ради себя было сокращение. И свет не притягивается к этому месту, и это место нуждается в исправлении, а именно ради отдачи. Но он не смотрит на это, поэтому он является причиной, препятствующей свету прийти к творению.
0: И из сказанного следует, что мудрецы настаивают и предупреждают нас, что мы должны подготовить себя к большой работе и усилию. Первое — верить, что каждое наслаждение, которое мы получаем в мире, которое, какое бы оно ни было, все называется трапезой царя. Однако нужно верить в это. И поэтому установили мудрецы на каждое наслаждение особое благословение. Благословение на молитву, благословение на Тору и на материальное наслаждение. Второе. На все наслаждения, получаемые на трапезе царя, нужно стараться, чтобы это было ради отдачи, а не ради собственной выгоды. Если же Творец действует на творение как невеста, что является свойством веры, то это еще не называется трапезой. И там... Ведь там есть подъемы и падения, поэтому там есть танцы. Перейдем к уроку от 22 февраля 2002 года.
1: Мы прочитали статью «В чем важность жениха и почему прощают его грехи». Очень трудно понять, ради чего мы должны работать. Почему Творец создал мир таким образом, что существует усилие? Если он всемогущий, почему не создал сразу конечное состояние? А если конечное состояние существует, и мы находимся в нем, то почему он не сделал так, чтобы мы его ощущали? А мы должны раскрыть глаза, раскрыть чувство, которое называется экраном и отраженным светом, и только тогда мы ощутим, где находимся. Так нам говорят, что это из-за стыда. Ну, а для чего создал стыд? Говорят, что стыд — это исправление. Если мы не исправим себя, то не почувствуем великого блага, нужны величие и важность жениха, дающего, чтобы это было ради отдачи. Потому что в ради отдачи кли вечно, оно не исчезает, а наоборот, все время продвигается и добавляет. То есть очень много отговорок, но, в общем, действительно, можно крутиться в этом довольно долгое время. Пока человек не приходит к тому, что входит во вторую природу, пока он не приходит к этому, он не может понять и согласиться со всем, через что он проходит. Потому что все определения — это определения противоположные. Где он находится сейчас, а где будет потом. Вопрос подъемов и падений — это не от того, что мне плохо или хорошо, а от того, что если у меня есть мысли о Творце, неважно, из какого состояния, из наихудшего состояния, духовным это называется хорошо. А падением называется, когда исчезает у человека всякая связь с Творцом. Связь в наихудшем состоянии предпочтительнее, чем оторванность в наилучшем состоянии. Здесь нам нужно очень большое усилие, чтобы дать правильное определение тому, что такое подъем и что такое падение. Ведь каждый раз, когда Творец напоминает нам о себе, неважно каким путем, мы должны благодарить. Хотя это может приходить посредством ударов, всяких таких вещей, от которых упаси Бог. И наоборот, каждый раз, когда исчезает связь с Творцом, и наслаждение, или наоборот, проблемы скрывают нас от Него, так что мы запутаны и вообще забываем, кто нам это делает. Это называется падение. То есть подъемы и падения — это не согласно чувству горького и сладкого, а согласно истине и лжи. Поэтому нам трудно привыкнуть к этим выяснениям и таким образом оценивать состояние. И тогда человек вообще начинает, если он видит свое состояние таким образом, он начинает видеть, вот я встаю утром и иду учиться с удовольствием, так, мне хорошо, мне любопытно. Я иду получить что-то, услышать что-то. И не пробуждаются в нем как раз сомнения и проблемы, которые приводят его к запутанным отношениям с Творцом.
0: Тогда
1: может оказаться, что это состояние не такое уж и хорошее. Потому что Творец не хочет, чтобы он особенно обновлял отношения с ним, и чтобы начал так посредством выяснений сближаться и требовать его. То есть человек начинает видеть свое состояние только в соответствии с тем, полезно оно или нет. Совершенно в отрыве от ощущения. И тогда, поскольку он уже на самом деле готов к этому, у него снова появляется путаница. Обратиться к Творцу или сделать что-то самому. Если я обращусь в то время, когда я способен действовать сам, это будет искусственное обращение. Что это значит? Я кричу, как рабаш приводит пример, ребенок плачет на улице, и на него не очень обращают внимание, потому что ребенок, он плачет, потому что он маленький. Но когда взрослый человек плачет, это проблема. Или человек, который стоит под ношей, она вот-вот может упасть с него, и тогда он действительно потерпит убыток. И он кричит, требует, тогда сразу кто-то помогает ему. А иное дело, когда он просто так кричит «Спасите!» и видят, что это не по-настоящему. Никто не обращает внимания. То есть человек, который чувствует, что ему немного тяжело в работе, он говорит, что это пришла ситра ахра, и начинает играть с человеком, стоит ему или не стоит обращаться к Творцу. На самом деле обращаться стоит в любом состоянии. Но обращаться из любого состояния, если это не будет настоящее обращение, вместо того, чтобы делать то, что я должен сделать, я кричу, чтобы он сделал. Или вместо того, когда у меня есть действительно потребность в его помощи, или у меня нет, допустим, потребности в его помощи, а я все же кричу, чтобы он помог мне. Такое обращение не из глубины сердца. Что делать? Он говорит, что нет лучшего состояния в жизни человека, чем тот момент, когда он чувствует себя как бы отчаявшимся в своих собственных силах, и ничто не может ему помочь, потому что тогда он и правда готов к своей молитве к Творцу, такой молитве, на которую он получает ответ. Ну и где же это отчаяние в силах? Или для этого нужно 20-30 лет пробовать различные вещи, никто не знает, закончилось это или нет? Или этот вопрос — вопрос не количественный в соответствии с часами и годами, а это вопрос качественный, как человек относится к своему положению? И тогда, может быть, что он сможет дать верную молитву, не какую-то лесть, не какое-то ханжество, а настоящее обращение, когда он действительно уверен, что Творец может ему помочь, а он сам нет, уже после какого-то небольшого усилия, и этого ему довольно и достаточно.
0: Эх!
1: Как прийти к такому состоянию? Есть ответ? Я не знаю. Вы услышали отсюда ответ?
2: Мы еще не дошли до конца.
1: А мы еще не дошли до конца. В конце статьи есть ответ, и тогда мы постараемся, и сделаем, и закончим. Он дает ответ. Он дает простой ответ, что человеку нужно на самом деле увидеть эти состояния на одну ступень глубже. Что Творец дает мне состояние, и таким образом он раскроет, что обязан обратиться к Творцу немедленно. Если он видит это поверхностно, что есть у меня состояние, должен справиться, а если я не справлюсь, то обращаюсь, так написано, и так-то я, может быть, на самом деле почувствую отчаяние и упадок сил. Как написано, что Тора ослабляет силы человека. Хорошо, мне еще недостаточно, то я еще недостаточно поработал. Если он входит глубже внутрь, чтобы сказать себе, что все тяжелые состояния Творец дает ему для того, чтобы он обратился к нему, то уже здесь, в том самом месте, где он чувствует малейшую трудность, вроде бы сейчас я сделаю. Он сразу вместо «я сделаю» действительно делает на его действие обращение к Творцу. Это очень важно. Таким образом, он экономит очень много, потому что кроме обращения к Творцу, все усилия, которые он приложит сам, какими большими бы они ни были, и действительно, якобы в самопожертвовании, все это пустое. С этим не считаются. Человеку вообще не нужно ничего делать из подобных вещей. А нужно только раскрыть, что любое состояние, в котором я нахожусь, исходит от Творца, чтобы я обратился к Нему. Вот и все. Если есть какой-то разрыв между ощущением своего состояния и обращением из него к Творцу, если есть какой-то разрыв, это уже ситраха. Это уже что-то запутанное от моих премудростей, от всяких моих расчетов, когда я иду и стараюсь как-то сам действовать. А для человека эта точка очень важна. Если я недостаточно ее прояснил, то скажите мне, я вернусь к этому снова. За эту точку очень трудно ухватиться. Если не будет группового давления, если вся группа и все окружение не будут работать так, как я сейчас сказал. Есть вопросы? Пожалуйста.
3: Человек должен обращаться к Творцу в любом своем состоянии. В любом затруднении, когда у него есть разные состояния, ведь бывают разные состояния обращения, тоже должны быть разными, или просто сказать, что все от Творца и все.
1: Состояния, которые Творец посылает человеку, это не разные состояния, они очень-очень простые. Смотри, в общем, все эти состояния создают простой свет, наполняющий всю реальность. А то, что эти состояния кажутся тебе разными, это потому что свет создает кли, который включает очень много состояний. И тогда ты видишь в простом давлении от простого света по отношению к простой цели всякие разные состояния, которые кажутся хорошими, плохими, в разных отношениях, как будто противоречат друг другу, противоположны друг другу. Но это неверно. Это все приходит из одной мысли — насладить свои творения, из одного намерения — подтолкнуть тебя к источнику. А то, что ты истолковываешь это всякими способами и совсем не можешь найти связь между ними, между этими давлениями в этих случаях, это ты еще не дошел до какого-то клика, когда сможешь увидеть, что есть в этом только одна вещь. Так что человеку не следует так уж истолковывать вещи. Наоборот, если ты начнешь входить в них и детализировать их, как они приходят и что они делают и прочее, то именно так ты больше отдаляешься от верного действия. Верное действие — увидеть в этом Творца, который напоминает тебе, что здесь, из этого места, как говорится, приду к тебе и благословлю тебя. Сделай сразу же к нему. Даже не входи внутрь этого состояния, глубже твоего раскрытия, что оно исходит от Творца. Есть у тебя это раскрытие? Все. Не начинай входить в него больше, потому что тогда ты больше входишь в материю. Если есть контакт с ним, отрицательный, положительный, неважно какой, этого уже достаточно, чтобы соотнести это состояние с ним, и все. И ты его завершил. Человек думает, что там, если он начнет в этом больше вариться, ты уже высасываешь из пальца всякие вещи, в которых и правда нет пользы. Следующее состояние, которое придет, в любом случае будет глубже, и также из него в тот момент, когда ты делаешь щелчок и относишь его к Творцу, и просишь у него объединения тоже из этого состояния, оно уже находится на более глубокой ступени. То есть углубляться в состояние ты можешь только в соответствии с тем, как он светит тебе и дает тебе новое состояние. Но не так, как ты сейчас сам говоришь. Я сейчас спускаюсь внутрь, глубже, в левую линию, и там я... Это просто ты отключаешься от правильного контакта с Творцом.
4: Это клипа.

0: Это уже клипа, которая говорит: нет, ты должен есть себя, грызть себя, ты в самом деле должен войти глубже, увидеть, насколько ты плох. Чего вдруг? Это зло мне нужно только для того, чтобы обратиться к нему. Если у меня сейчас есть возможность сделать это сразу, все, мне не следует раздувать из этого зла такой пузырь, как будто это зло может лишь погрести меня под собой. No. Да.
1: Так что значит делать правильное выяснение?
0: Сделать правильное выяснение – это увидеть, что это состояние дал мне Творец. И эта высшая сила желает, чтобы я обратился к ней, чтобы я соотнес это с ней. По крайней мере так, соотнести это с ней. Если ты можешь продолжить, чтобы быть в объединении с ней, чтобы понять причины, причины это, почему он делает мне это, для чего он мне это делает, это через слияние.
1: Если ты пришла к какому-то хорошему состоянию, так что тоже стоит делать что-либо в этом состоянии? Или этого достаточно?
0: Мы сейчас не говорим о том, хорошее состояние или плохое. Мы говорим о состоянии, когда человек раскрывает причину. Нет ничего более естественного для человека на самом деле, чем найти причину каждого состояния. Есть много шуток по поводу того, как дети задают вопрос маме или папе: «Откуда я взялся? Откуда я?» И думают, что они спрашивают, как вы меня сделали или как делают детей. Нет. Конечно, в мыслях ребенка нет такого. Это на самом деле очень глубокий и естественный для человека вопрос. Откуда я? Это, по сути, вопрос о корне, о Творце. Это вопрос, почему человечество всегда хочет узнать, что было там, когда-то там в эпоху миллион лет назад или там несколько миллионов. Что там знали древние египтяне там, или греки? Мы ищем источник. Мы думаем, что из него узнаем, почему мы существуем. Откуда началось все это дело? Ведь, видимо, там также есть и ответ, ради чего все. И что в конце будет? Так же и дети. И правда, кто, кроме ребенка, спрашивает почему? И это самый естественный вопрос — поиск корня. Поэтому эта наука, эта мудрость, она наиболее близка внутренней природе. Буквально нашему естеству. И то, что человек, если он находит эту точку, что Творец устроил ему состояние, он устраивает ему каждое мгновение, соотносит это с Творцом немедленно, связывает его и с причиной, и с концом, ради чего это. Готово, все, он уже использовал это состояние. Он уже завершил его, исправил его.
2: Кен.
0: Да. Что это за состояние, о котором вы говорите? Скажем, сейчас я ем суп, и это желание, а потом я буду есть мясо. Это два состояния. Или состояние — это изменение моих отношений с Творцом.
3: Я не говорю о состоянии, в котором мое тело сейчас сидит, а потом лежит. Я говорю о состоянии, в котором я чувствую себя хорошо или плохо. Не важно от чего. Это вообще не важно. Какое мне дело от чего? Не важно не от чего я чувствую себя хорошо или плохо, А мне важно, какова причина, по которой я чувствую себя хорошо или плохо. То есть в чем заключается причина? Кто устроил мне это ощущение? Это называется причиной. То есть причина это называется целенаправленной причиной, да.
0: Ну, вы сказали, что этот процесс должен происходить в группе. Как это сделать? Соотносить каждое состояние с Творцом? Как это делают? Как бы сообща?
3: Нет, группа нам нужна по нескольким причинам. По сути, это одна причина, но поскольку мы еще не находимся в раскрытии, то вопрос группы делится на несколько как бы разных отношений для меня. Вначале я чувствую группу как напоминающую мне о работе на Творца. Я смотрю на них, я возвращаюсь к правильному направлению, к верному подходу и так далее. Без них я так немного теряюсь, я теряю ориентацию, как говорится. Это вначале так. А потом человек начинает видеть группу как нечто, являющееся частью его души. Ведь на самом деле мы находимся в таком виде, что в каждом из людей мира есть частичка моей души, и я должен в конце концов объединиться с ними. Как это сделать, я не знаю. Но в такой, в какой-то форме такой, как нам объясняют, что это происходит по пирамиде. Я должен быть с ними соединен, но есть такие, с кем я должен быть соединен на уровне неживом, а есть такие, которые на уровне растительном, животном, говорящем, с каждым, по-видимому, в разной мере. Но в конце концов нужно, чтобы рядом со мной было несколько таких людей, с кем я и они, мы будем работать как одно кли. И все, как одно кли. Как органы единого тела. Через руки или ноги, или голову, живот, я не знаю. Так вот, так нужно работать. Мы видим, что на самом деле мы видим, что мы так устроены, что когда тела функционируют, они вот так вот соединены, а человек в одиночку невозможно это, он не способен на это. То есть он способен как-то на протяжении тысяч лет снова прийти к состоянию, в котором не способен. Кто-то от этого убегает, у него нет никакой надежды.
0: Да. Я не понял, что такое два состояния? Кто-то дал мне пощечину, и от нее я чувствую себя плохо, а потом кто-то рассказал мне шутку, и я этому рад. Так это два состояния?
3: Я тебя не понимаю.
0: Что это за два состояния, каждое из которых я должен соотнести с Творцом?
3: Это мое внутреннее состояние, то, как я ощущаю свое существование в мире. Это состояние я должен отнести к корню, из которого это состояние нисходит, и спускается, облачается в различные облачения. Мне не важны эти облачения, а через облачения я должен найти связь с тем, кто устроил мне это состояние. Откуда это состояние пришло? Чтобы все это нисхождение от него ко мне, через все эти миры, всякие тела в этом мире и обстоятельства, все эти вещи я тоже бы соотнес с ним, с Творцом, а не связывал бы это с какими-то иными силами, а не с ним. Я не знаю, ты находишься сейчас в определенном состоянии, поэтому ты так спрашиваешь. В такой форме немножко. Да, Миша.
0: Если, скажем, человек видит, что он все же может что-то делать, это признак того, что он недостаточно глубоко провел выяснение?
3: Нет. Когда человек думает, что сейчас он может что-то сделать, это признак того, что он недостаточно глубоко провел выяснение. То есть он не углубился еще немного. Скажем, сейчас в нашей стране. Да? Это то, что все видят. Да, на поверхности. Мы находимся в состоянии опасности. Мы в полном отчаянии, ни у кого нет решения. Все думают, что мы не знаем, что нам делать. Может быть, вообще оставить это место и уйти опять в изгнание, но никто не знает, куда.
2: Ну,
3: находятся во всяких таких мыслях, и что происходит в голове у каждого, я чувствую. Я чувствую. Примерно каждый так чувствует. И все. Но если теперь немного углубиться, то ты увидишь совершенно другую картину. То есть, по сути, что мы должны понять? Должны понять, что на самом деле в том состоянии, в котором мы сейчас находимся, мы вообще не имеем никакого отношения к этой земле. Не относимся к ней. Наше место в изгнании. Нас привели сюда, чтобы мы поднялись духовно, чтобы стали соответствовать земле Израиля. Мы не способны, наше место не здесь. Земля выбрасывает нас, и все. Кто устраивает нам это? Зачем? Что он делает нам? Может быть, поищем какое-то другое место? Какую-нибудь там Уганду или Мадагаскар, или там, как было, ты знаешь, Биробиджан, да? Поищем. Но Творец говорит, нет, это твое место. Только при условии, что ты станешь Исраэль. А если ты не будешь Израиль, то твое место хуже, чем у всех народов. Гальгальта, Вейнаим обязаны выполнять свою роль по отношению ко всем ахапам. А если не выполняют роль, и как все ахапы, тогда все закончили, тогда ахапы властвуют над нами. Вот и все. Так что тут, если опуститься немного ниже от этого состояния к причинам, углубиться в них, в чем дело, начинаем видеть, и что можно предпринять, тогда мы уже видим, что некуда бежать, просто некуда убежать. А что есть? Только одно решение — духовный подъем. Просто это видно. В этом разница между поверхностным взглядом, восприятием и причинным восприятием, да? Что есть причина этому, и все. Все очень просто. И так это будет продолжаться и продолжаться, пока мы не опустимся до такого уровня, когда увидим правильную, верную причину. И ты видишь, насколько история... Насколько история тоже ничему нас не учит. То есть человек не учится из прошлых состояний, если он тоже не отнес их к Творцу. Да? Скажем, 60 лет назад была катастрофа. Самый современный народ, самые сильные и умные немцы были тогда самыми великими, развитыми, самыми передовыми. Посмотри, к чему они пришли. Почему? Потому что они развились больше всех, и тогда увидели, что евреи это действительно на самом деле являются причиной всех страданий в мире. Так они почувствовали. Подсознательно, потому что общий закон в реальности так действует, так им показывает. Сейчас весь мир поднимается до такого уровня, на котором немцы были тогда. Весь мир. И они все так же чувствуют. Ты посмотри, даже президент Франции и Англии все уже так говорят. Они уже так спокойно говорят об этом. Не скрывай.

0: Как пишет Бааль ха-Сулам, что все народы мира чувствуют, что Израиль — это чужеродная вещь в реальности, которой нет места для существования. Это действительно так, потому что Гальгальтовы Найм находятся в Ахаб, чтобы исправлять их. А если не для исправления, то нет никакой потребности в этом народе. Нужно спуститься на более низкий уровень, увидеть причину, и ты увидишь решение, и ты увидишь все. Но если ты находишься на уровне реальности просто так, на поверхности, то ты не видишь никакого решения, потому что ты даже не знаешь, откуда это проистекает. Так вот так нам нужно. Я специально привел такой глобальный пример, чтобы дать вам такое, так свободно увидеть каждый, чтобы видел свое состояние. Теперь это то, что нам нужно в каждом состоянии спуститься еще немного внутрь. Только чуть-чуть, туда, где ты находишь Творца, устроившего тебе это состояние. В тот момент, когда ты нашел Творца, сразу же ты должен установить с ним связь. Ты должен обратиться к нему, и тогда ты сразу завершаешь это состояние. Исправляешь его. А если ты еще более будешь углубляться после того, как ты нашел его, это как будто ты берешь на себя работу лишнюю, потому что тебе нужна только лишь связь между твоим состоянием и его причиной, которая является он, Творец. Вот и все. Да.
1: Когда человек начинает выяснение, начинает искать, спрашивать, кто на самом деле посылает состояние, есть ли смысл задавать также вопрос, для чего? Ведь ответ, по сути, каждый раз снова — это то же самое, только все с большей силой. Как говорится, то есть требуется от меня заново обновлять связь, искать его величие, соединять это состояние с ним.
0: Творец все время будет давать состояния, в которых он нуждается. То есть, согласно корню души, тебе будут раскрывать решимот, состояния, в которых он нуждается, или более точно, точнее, ты нуждаешься, чтобы раскрыть из них связь с ним. И это не наша работа выбирать все состояния, начинать копаться, искать что-то там, когда нам кажется, будто оттуда мы найдем и с большей силой, так вот как-то сможем связаться и прилепиться к нему. Не стоит. Стоит лишь сразу же схватиться за него в каждом состоянии, как за причину, и все.
1: Так эту попытку выяснения стоит ли толковать как бегство от желания соединяться с ним? То есть это как бы исправление ошибки в тот момент, когда я уже вижу, что я как бы иду искать, как сделать какие-то выводы. Там уже отклонение.
0: Ну, это как мы говорили перед тем, как я уехал. В тот момент, когда я начинаю искать связь с Творцом в любом состоянии, в котором я нахожусь, это может быть я или мир, или, как мы говорили сейчас, об ощущениях каждого по отношению к народу, к нашему общему состоянию с арабами. В тот момент, когда я начинаю это делать, я стараюсь, да это или нет, да, нет, это уже начинает обновляться и бросать меня из состояния в состояние. Вот и все, это, как мы говорили, о состоянии тревоги и страха, которые приходят к человеку, когда он начинает связывать себя с Творцом и видит в той же точке связь с Творцом, и снова Творец исчезает, и снова он боится этого медведя, как бы, который находится на улице, и так связь Творец. И так вот снова Творец раскрывается, и снова прячется, и человек в соответствии с этим находит связь с ним. То же самое здесь. Всегда раскрывать причину, то есть переходить от видения глазами к более внутреннему видению.
1: Так причина, по сути, всегда одна и та же. Тут нет чего-то нового. Только состояния каждый раз меняются.
0: Состояние, облачение в материи все время разное, но причина всегда является той же. Причина — это нехватка раскрытия Творца в твоей материи, в твоем желании. И вот там, где Творец хочет раскрыться, человек — это, скажем, одна большая коробка. И эта коробка разделена на тысячи клеток, и в каждой клетке есть много уровней раскрытия Творца, да? И вот он видит, что сейчас он хочет, чтобы ты раскрыл его в каком-то таком месте и делает тебе такое состояние. Такую ситуацию создает тебе, и ты раскрыл его. В этом состоянии уже исправил. Теперь вот другое состояние, еще одно состояние, пока, в общем, ты не завершишь всю эту меру, когда из всех состояний, которые он дал тебе, ты каким-то образом смог раскрыть связь с ним. Вот и все. Теперь все эти состояния сами по себе, и тебе больше устремления, больше понимания, опыт. Ты быстрее переходишь из состояния двойного раскрытия к обычному, одинарному раскрытию.
1: Вопрос в том, что значит раскрыть его?
0: Раскрыть причину моего состояния. Это называется, или наше состояние, это называется раскрыть его.
1: Помнить, что он причина?
0: Это невозможно помнить, что он причина. Человек, согласно своей подготовке, согласно группе, которая вокруг него, может прийти к состоянию, когда он в тот момент, когда он ощущает эту реальность, ну, неважно как, это улавливается так вот, воспринимается органами чувств, сразу же должен почувствовать корень, причину этой реальности. И не нужно ему думать и бояться, ой, что я сделаю, как, и против этого, и там есть судья, который хочет посадить меня в тюрьму, и тот хочет побить меня, а здесь как злится на меня, а здесь еще что-то. Он тут же начинает видеть причину проблемы. Да.
1: Как уберечься от падения в состояние как бы ниже знания, когда это существует снаружи, скажем, что все свыше, и я...
0: Нет, все свыше не освобождает меня ни от какой проблемы, ни от какой работы. То, что все свыше, это я обязан так, когда... То, что все свыше, я должен относиться к этому как к причине, которая приходит от него. Но потом он требует от меня выполнить внутреннюю работу и внешнюю работу. Так же, как я отношусь к этим врагам, этим внутренним ненавистникам моим, так же в соответствии с ним я должен относиться к ним и внешним образом. Не поможет нам убить их внешне, если мы не убьем их внутренне. Это должно быть в полном соответствии. Если бы ты внутри устроил это так, ты бы увидел, что будет происходить снаружи. А просто так это бесполезно. Нет никакой пользы этому. Мы же видим это. Это бесполезно. Этому действительно нет решения. Ну, постепенно мы раскрываем это.
2: В
0: последнее время я разговаривал с такими великими людьми, но они пребывают в беспомощности. Так что можно сделать? Человек, который не опускается на уровень причин, не входит на этот уровень причин. Попросту он не делает в своей жизни ничего. Он остается животным, которое, кроме как просто ощущать, сколько страданий выпадает ему, он ничего не делает. Понимаешь? Пусть будет жить или его убьют, то не важно. Человек начинается с той точки, когда он связывает то, что происходит с ним, с Творцом. Но связывает целенаправленно. И в этом вся наша работа. Из этого раскрывает потом необходимость, насущную, жизненную необходимость раскрытия Творца. Вот и все. Но это уже более низкая ступень, когда ты не хочешь, чтобы он раскрылся тебе как действующее зло, несущее зло, и тогда ты соединяешься с ним.
2: Митракембе.

0: отрицательные, и не нужно этого делать. Нет отрицательных состояний, нет положительных состояний. Это я в своих ощущениях чувствую что-то положительное или отрицательное. Но это совершенно... Это неверно. Любое состояние...
1: Он
0: просто предназначен для того, чтобы пробудить меня, чтобы искать более внутреннее состояние. Почему приходят отрицательные состояния, а не положительные, или положительные, а не отрицательные? По-настоящему человек не может это распознать. Он не сможет различить. Из-за того, что мы находимся в начале пути, поэтому, конечно, на нас больше действует отрицательное состояние. Мы ищем причину, почему мне плохо. Почему мне хорошо? Вообще никто не задается вопросом. А почему мне плохо? Ну, потому что мы в желании получать. Мы так устроены, и поэтому никто не спрашивает, почему мне хорошо. А если человек уже и спрашивает, то он боится, что ему слишком хорошо. Жизненный опыт, знаешь, его побуждает думать, что просто так такое не бывает. За все нужно платить, и поэтому он боится.
1: Но...
0: Пробудить человека можно только через плохое ощущение. А потом его пробуждают уже хорошим ощущением. Это уже клипа. Ему посылают все блага. Он все кроме этого. А это уже сложнее, и это уже для продвинутых людей. Чтобы он задавался вопрос, в чем смысл нашей жизни из полного благ состояния. Кроме Творца у меня есть все. А я ничего не хочу. Это как проклятие с другой стороны. Это подобно змее, когда еда есть повсюду, но вкуса нет. Пора учиться.
2: А вот то, что касается обычных религиозных людей, их отношение к Творцу делает их как бы... Ну, я слышал, будто они причиняют даже больше вред, чем светские, что в их связи с Творцом не так. Что там не так?
0: Баля Сулам пишет в конце предисловия к книге Зор о том, что мы, как народ Израиля, народ Израиль — это не... Немцы тоже правильно говорили о том, что это вообще не народ в понимании этого мира. Не относится к этому миру. Это не национальность, не народ и не группа. Это нечто такое иррациональное. Потому что в Торе тоже так написано, что Творец обратился к разным народам, предложить им Тору, они не приняли. Они приняли, он сказал, через народ Израиля это сделаю. Дал нам, послал нас в изгнание, 4 изгнания, чтобы мы перемешались с ними, а потом мы исправим себя, благодаря тому, что прошли такие изгнания, не спустились до уровня народов, а теперь мы должны исправить себя. Чтобы Гальгальтейнаем были исправлены, затем уже поднимать и Ахапы до уровня Гальгальтейнаем. Так вот, о чем ты спрашиваешь?
2: Ну, я спрашиваю обычные, религиозные.
0: Так Бааль Сулам говорит в той статье, в предисловии к книге Зор. Он говорит, что, по сути, весь народ Израиля виновен в том, что все еще не выполняет свою роль, как положено. Не реализует ее. Но как бы есть те, кто больше виновен, и те, кто меньше виновен. Так он говорит, что те, кто учат Тору и занимаются ее внешним образом, а не внутренним, они, по сути, причиняют основной вред всей той системе, как и народу

0: Израиля, так и всему миру. Да.
1: А что значит внешнее?
0: Внешняя Тора имеется в виду, что они занимаются исправлением намерений ради отдачи. Вот и все. То есть человек выполняет внешние действия, а внутренних действий не делает. Со своим желанием он не работает. Он работает во внешних проявлениях. Как выполнять внешние действия? По сравнению, скажем так, внешние действия есть во всех религиях, во всех методиках. Я говорю как бы для сравнения, потому что в нашем случае есть подобие между внешними действиями и святостью. Вообще все заповеди, которые люди выполняют, есть подобие между этим и духовностью. Но, тем не менее, это внешние действия, которые не несут исправления миру. Поэтому он так и пишет, что если бы они добавили к этому и внутреннее исправление, исправление желания, я создал злое начало, создал Тору в приправу к нему, чтобы пользовались Торой правильно, не внешним, а внутренним образом, то тогда они бы исправили. Ну, прежде всего, из всех этих иудеев получился бы народ Израиль, а не просто народ. Народом он становится как группа, объединенная по отношению к Творцу. Израиль и Шаркель. В соответствии с этим мы удостоились бы быть на том месте, которое предназначено для нас, поселиться там. Потому что силы, которые нисходят свыше на эту землю, не соответствуют тому состоянию, в котором мы находимся. Мы сегодня хуже всех народов по нашему поведению. Поэтому мы должны быть среди них в тех состояниях, в которых они нас угнетают. Тут, здесь, мы себя чувствуем себя плохо. И дело не в арабах. Арабы — это как бы внешний фактор. Через них мы себя чувствуем плохо. Мы себя чувствуем плохо. Это место, географическое место. Вот на данный момент нам не подходит. Мы не исправлены в соответствии с тем, как мы должны были быть исправлены в этом месте. И нет выбора, кроме как исправлять. Не может быть ничего по-другому. Сделать здесь какое-то исправление. То есть и как народ мы тоже не можем жить, не можем организоваться как народ ни в этом месте, ни в каком другом месте, если мы в принципе не исправим себя. Само понятие «гальгальта» и «наем», оно может быть как единое целое только в исправлении намерений ради отдачи. Ахаб может быть в любом состоянии. Может быть исправленным, может быть неисправленным. А Гальгальта и Наем неисправленными быть не могут. Это нереально такое.
1: Вот когда я ищу Творца, скажем, ну не знаю, в статье, в газете, в новостях, во всем, что происходит вокруг меня в повседневной жизни, я опускаюсь на уровень причины. Может так случиться, что в силу знания или понимания, которое у меня есть, я интерпретирую причины неверно. Или имеет это значение, или сама попытка объяснить это определяет?
0: Когда я слушаю новости, когда я вижу, что все происходит ежедневно со мной, я вспоминаю, что все это делает для меня Творец. Для чего, почему приходят разные мысли, разные расчеты, что он делает это, насколько я это понимаю, что он это делает. И не нужно этого бояться. Я говорю только, что еще глубже понимание того, что он это делает, не нужно спускаться, не нужно в этом копаться. Это приведет тебя к разным расчетам, которые ты уже делаешь ты своим разумом. А нам нужно все связывать с ним, для того, чтобы мы потом его вынудили раскрыться. И в его раскрытии мы на самом деле увидим, что происходит со всеми этими ужасами, которые он нам якобы посылает.
1: То есть важно сам факт поиска, а не понимание.
0: Понимание мы все равно не достигнем, мы не поймем. Понимание состояния можно достичь только на более высокой ступени, чем это само состояние. Оттуда, откуда нисходят все силы, которые формируют состояние, и то, откуда происходит управление этими состояниями. Если ты сейчас хочешь понять, что с тобой происходит, ты должен подняться на ступень плюс один, как минимум. Оттуда ты узнаешь, что происходит с тобой. А иначе в твоем нынешнем состоянии это невозможно. То есть из самого состояния понять это самое состояние невозможно.
1: А вот как при всем вот этом беспорядке и внутреннем, внешнем, что происходит, можно делать эту работу в радости? Ну, не то, что, ну, хорошо, там, ладно.
0: Как можно делать эту работу в радости? При всем этом ужасном состоянии, которое у нас происходит снаружи, и то, что есть у нас внутри. Радость — это следствие раскрытия Творца, того, что Он все больше проявляет себя нам настолько ясно. Что это признак того, что он дает нам возможность исправить это. Это ведет к радости. Еще раз. Если ты не связываешь свое состояние с ним, то ты не радуешься, нечему радоваться. Но как только ты свяжешь состояние с ним, то тут у тебя появляются две возможности радоваться. Во-первых, радоваться, что есть, слава Богу, тот, кто заботится. По-видимому, все не просто так, и немножко могу отдохнуть. Как бы уже намазал масло на свои раны, мне стало полегче. Конечно, хорошо, чтобы Творец был, что он существует, и все, слава Богу. Но это ложная радость. Когда ты, по сути, подсластил свое желание получать и ничего с этим не сделал. Есть другая радость. Когда ты рад тому, что через все это, несмотря на это, ты можешь раскрыть связь и исправление. Я тебе скажу, в чем дело. Мы получаем состояние, будь то внутреннее или внешнее, как нисходящее свыше. Оно не нисходит свыше. Наверху простой свет, который светит в моё кли. Моё кли находится, ну, с чем, как это как назвать?
1: Псора, их лагит. Псора, сифилис, сикосис, я же гаэлю. Мусагим, им каэле улькусим, им каэле...
0: Есть такие миазмы, псориаз, язвы. То есть в моем желании получать есть такие гнойники, язвы, так, что когда простой свет воздействует, светит на все это, из всего этого он это и делает. И хотя это воздействие высшего света, но все это происходит из того, что тогда я вижу все эти боли только во внутреннем, во внешнем, а не во внутреннем. То есть и все эти арабы, все, весь этот ужас, и болезни, и несправедливость, и вообще все это. Я вижу это высший свет, который действует на мою душу. Он мне просто показывает, где я весь прогнивший. Понимаешь? Так что ты можешь связать это с Творцом, но, по сути, ты должен увидеть, что все это в тебе. Ну, будем немножко двигаться. Еще вопрос.
1: А что такое, если не я, то кто?
0: Бешаббат. субботу. Надо немного учиться. К тому же у меня нет много сил. Не знаю, сколько продержусь, я не спал со вчерашнего дня. Прилетели на самолете 40 минут до урока.
1: Сейчас поделимся впечатлениями урока и что мы берем в десятку.
0: Урок сфокусирован на связи, связывает все происходящее с Творцом, с причиной. И то, что мы это делаем как группа. То есть как организовать группу, такое групповое давление на все это. Интересно.
1: Связать все состояния, да, с Творцом, это вообще потрясающе, как Рав сказал, да, это что касается также иудаизма, да, мы думаем, что там всякие истории написаны. На самом деле все это тоже связано с сутью, корнем. И также на духовном пути все время, как он сказал это, описывает, да, как организм с много-много клеток, и каждая клеточка раскрывает Творца. Ты этим складываешь пазл, пока ты весь его не сложишь. В конце концов, ты должен раскрыть Творца, и там такой был диалог замечательный. Что значит раскрыть Творца? Так вот, раскрыть причину того, что происходит. Раскрыть это изнутри, а не в теории, что так написано. Замечательно вообще так все это понимание.
0: Очень особый урок. Он как бы внедряется в наш разум, в чувство, в том, что не нужно слишком углубляться в ситуации нашего мира, как это произошло, как исправить, а фокусироваться на том, кто мне это послал. И в каждом состоянии сосредоточиться на том, что это исправление есть через возврат к Творцу. Для этого есть группа, для этого учителя, и для этого мы здесь.
1: Да, Рав дал такое объяснение, многослойное, такой актуальных ситуаций и личных ситуаций, которые проходит человек, все связать с корнем. Было также отношение к радости. Есть такая ложная радость. Ну, есть творец, все нормально. Или есть радость от того, что эти вещи раскрываются, может быть, даже неприятные, потому что в конечном счете это должно нас привести к раскрытию Творца, к связи с Творцом. И все вот эти вот внешние явления, это как бы внешнее проявление внутренней болезни, очень глубокой. Ее не видно. Тогда относимся к внешним симптомам. То, что главное, что я беру, чтобы для того, чтобы ускорить время и наше развитие, это каждое состояние, даже тяжелое, неприятное, связать с Творцом и просить сразу помощи, сразу же быть на связи с Ним.
0: Продолжу то, что товарищи говорили, было хорошее выяснение в том, что я чувствую все внутри моего желания получать. То, что мне кажется хорошим, то, что чувствую плохим. Если я чувствую слишком хорошо, начинаю бояться, что это слишком хорошо. Когда-то придется заплатить за это. Это означает, что человек пробуждается с хорошей стороны, а это клипа. И если чувствую что-то плохое, это меня подвигает задавать вопрос, в чем смысл жизни, а это уже начало выяснения. И вообще мы должны подниматься над ощущением добра и зла в желании получать, двигаться в сторону связи с Творцом. Есть связь с Ним или нет ее? Как Юрий сказал, нужно связывать каждое состояние, или если мне не удается его связать.
1: Для того, чтобы связать все с корнем, нужна среда поддерживающая, товарищи нужны.
0: Я еще слышал, что любые состояния приходят нам для того, чтобы быть на связи с Творцом. Нет состояния, которое приходит не для этого. И что не надо слишком копаться в состояниях — это неэффективно. Мы должны через каждое состояние связать себя с корнем, с причиной, как сказать товарищи. И много вопросов решаются на уроке. Почувствовал хиссарон задавать вопросы. Как товарищи спрашивали, какая разница между одним, другим, тем, что мы читаем на наклейках, нет никого кроме него, и насколько мы должны в это углубиться, что нас соединяет. Может быть, это то, что мы хотим прояснить между собой.
1: Выяснить между нами, вообще провести эту работу как десятка. Мы слышим уроки, еще с того времени, короче, не было десяток. Каждый как бы задавал, да, от себя вопросы. И вот как Рони затронул, надо выстроить окружение, надо помогать друг другу. А иначе будут наклеечки, и каждый будет думать, что у него все получается. А на самом деле у него нет никаких понятий. Надо найти тот путь, где мы можем... Вот эту вот силу объединения, которая есть в десятке, привести... к этой работе, да, в этими состояниями с Творцом, как можно на короче, да, вот погружение в каждое состояние, тут же сразу поднимать голову, как Гершин сказал, превратить наклейку в настоящее.
0: Перейдем к следующей части урока, а прежде споем вместе песню.

0: Сиха лехохмата Каббала. Введение в науку Каббала.
1: Шалом, хаверим якарим.
2: Здравствуйте, дорогие хаверим. Мы продолжаем нашу общую учебу. Привлекать свет нам, всем товарищам, ко всем подругам. Продолжим объединяться. Итак, что будет сейчас? Для начала мы посмотрим урок Рава. Еще замечательную часть о сферот, о парцуфах, почувствуем внутри себя, как все это работает.
0: Да, вы помните вчерашний урок, как Гилад с Ираном провели это вообще потрясающим образом? Вы помните вопрос Юры тогда? Что он тогда спросил? Он спросил, что если свет входит, то как в липолинии, то как наполняется вся сфера, которая представляет собой Малхут? А мы читали сегодня потрясающую статью, как надо танцевать перед невестой, и что такое трапеза жениха. Это именно то, что мы изучаем, как мы должны раскрыть в нашем желании, в этой огромной колоссальной сфере Малхут, весь свет, чтобы мы получили все эти пять голосов жениха, весь Наранхай, который перед нами. И как Гилад ответил на вопрос Юры, и он ему сказал, что ноги стоят на Масличной горе, что вся Малхут находится под окончанием линии, под завершением. И мы находимся ниже этой линии завершения со всем нашим желанием, и мы должны раскрыть колоссальный свет, который находится над этой линией. И для этого мы находимся здесь, с товарищами, включаемся в вопросы, в ответы. И тогда мы получаем, как Рав сказал на уроке, то есть у меня есть коробочка, там много квадратиков, и мне надо только раскрыть причину. Откуда это? От Творца? И тогда нам нужно подняться к этой причине. Все закончили с этим. Новый квадратик. И так мы работаем со всей этой колоссальной сферой. Почему? Потому что есть свет бесконечности, то, что Творец хочет нам дать. Ну и тогда мы можем этот свет бесконечности, да, подняться туда, каждый раз в вере. Наш клей, инструмент — это вера. Творец дает нам как добрый несущий добро, и мы поднимаемся и получаем тогда вот эту вот трапезу жениха, его света. Раз за разом. В этом наша работа. И включение в товарищи, где Рав сказал, каждый товарищ настолько особый, что Рав впечатляется их, потому что его корень не находится ни в каком другом месте, только в этом товарище. Ну, Бенце, что ты скажешь?
2: Сейчас начнем смотреть урок с Равом, и мы бы хотим, чтобы мы следили за ним, за тем, как он чертит, как он обучает нас, как изучать материал, что нужно пересматривать кассеты и так далее. Мы будем упражняться во время урока, пусть каждый возьмет себе клочок бумаги и тоже будет чертить во время урока все эти четыре стадии прямого света и все парцуфы. И постараемся вместе и пойдем за Равом чертить, а потом еще и будем тренироваться.
0: Сейчас мы поговорим. Есть у нас стадии, да? Вы же помните? Стадии. Шореш, алеф, бет, гимел, далет. Есть у нас также и сферот. Кетер. Хохма. Бина. Зерампин и Малхут. Так? И деление на 10 сферот исходит из того, что Кетер — это одна сфера. Хохма — это одна сфера. Одна. Бина — это одна сфера. Но Зерампин — это 0,6. И Малхут — одна сфера. А почему Зерампин — это 0,6? Это не полноценная сфера. А потому что Зерампин рожден от Бины. У него нет рож, нет у него кетер, нет у него хохма, нет у него бины. Он ничего не решает. Бина решает в том, что она хочет действие, которое называется зеранпин. А после зеранпина, когда он совершенно не самостоятелен, рождается Малхут, которая самостоятельно, она хочет получать и заполнять себя. То есть Зерампин, поэтому Зерампин маленький, чуть-чуть хочет хохма. Кто решает, что он хочет хохма? Бина. Сам он нет. Все вот эти сферот, они потом включаются друг в друга и состоят друг из друга. И получается, что в кетере у нас есть все остальные состояния и стадии. И в бине тоже все стадии, и в бине тоже все, и в хохме. А в зерампине только шесть состояний. Не хватает кетер, хохма, бина, и не хватает малхут. И в Малхут есть все 10. Но для того, чтобы подчеркнуть, что Зерампин он маленький, мы не сосчитываем 10, 10, 10, 6 и 10. Мы считаем это, но просто чтобы коротко, чтобы язык сократить. А мы считаем так. Кетер хохма, бина, а в Зерампине — Зерампин и Малхут. Где каждый из них? Там есть единица вместо десяти. А в Зерампине, мы говорим, есть шесть. Вместо десяти — шесть. Подчеркнуть, что он маленький, малюсенький. Что есть в Зерампине? Зерампин состоит также из кетер, хохма, бины, но они у него находятся не для того, чтобы думать, а чтобы понять команды, которые дает ему бина. Поэтому у него вместо кетера есть что-то меньшее, что называется хесед. Вместо хохмы есть маленькое, что называется гвура. Вместо бины у него есть что-то малое, что называется тиферет. Он сам по себе называется нецах. Малхут, который в нем, называется од. И потому что он состоит из всех этих пяти частей, у него есть нечто, что подводит итог, сумма, что называется есод. И тогда так в Зерампине мы сосчитываем, у него шесть сферот, или вак. Вак — это шесть краев, шесть концов, да? Шесть состояний. А теперь мы поймем, почему. Здесь мы поделили парцов Гальгальта на 10 частей, потому что это кетер, хохма, бина. Они все являются рож. Потом хесед, гвура, тиферет. И тут есть внизу малхот. Это все 10 сферот. И есть в этом колоссальная глубина. Я не могу. Ну, может быть. Я просто боюсь зайти туда. Нет, Малхут — это последнее. Вот она, Малхут. Я сосчитал здесь, в Зарампине тоже. Тут я Зарампин сосчитал.

0: Господа Павла. Они хузерали не назад.
1: Еще раз я повторяю. Повторю эту тему. Я сейчас стираю, потому что, может быть, в следующий раз получится лучше. Так, еще раз. Есть у нас стадии. Шореш, алеф, бет, гимел, далет. На их месте, вместо них, мы еще говорим кетер, хохма, бина, зерампин и малхут. Зерампин состоит из шести. Хесед, гвура, тиферет, нецех, од, есод. Его хесед подобно кетерам. Гвура подобно хохме. Тиферет подобно бине. Нецех подобно самому Зерампину. Од подобно малхут. А есод — это итог, сумма, итог всех вот этих пяти. Это значит, что Зерампин, он маленький. Ну, скажем, есть в нем... маленькая частичка кетера, да? Это хесед. Маленькая часть хохмы называется гвура. Маленькая часть бины называется тиферет. Это парцуф, который, как все остальные парцуфы, только в малом виде. И получается у нас, что если мы берем какое-либо строение духовного парцуфа, а это может быть все мироздание, а может быть малая часть его, всегда там будет 10 сферот. И тоже мы называем это кетер хохма бина, хесед гвура тиферет, нецех од есод, малхут. Где кетер хохма бина, они называются гар, три первых, гимел решонот. Хесед гвура тиферет нецех од есод малхут — это зад, зайн, семь нижних. Теперь, когда хесед гвура тиферет — это как подобно, как кетер хохма бина, и поэтому мы также засчитываем их как особой частью. Если вы помните, так я поделил и Гальгальту, что у Гальгальты вот это называется рож, а вот это у нее называется тох, а вот это у нее называется соф. Почему? Потому что вот эти части так делятся, да, по их свойствам. Где Гальгальта может получить ради отдачи? Там, где она на самом деле подобна отдаче, кетер хохма бина. Но там, где она не может получать ради отдачи, в ее тяжелых келим, в ее сильных келим, нецех од есод малхут. В этом нет ничего особенного. Это просто деление каждого парцуфа. Нет у нас больше другого, другого деления. Но вопрос Зрампина — это очень важно. И вам понадобится подумать это, об этом и привыкнуть к этому. Снова. Откуда это исходит? Из того, что Бина прямого света решает, что она хочет продолжить немножко хохмы ради хозяина. И то, что она продолжила, это называется зерампин. Что называется зерампином? Почему третья стадия вышла маленькой и называется зерампин, маленькое лицо? Бина решила. Это не было решение в самой третьей стадии, а потому что вторая стадия Бина не хочет получать, а хочет только отдавать. А потом решает, что в силу того, что она хочет отдавать, что, может быть, я чуть-чуть получу. И тогда получается, выходит, зерампин, выходит такое состояние, которое просто результат решения Бины, что в нем есть только результат высшего. Высший решил, а в нем это осуществилось. Поэтому у Зерампина нет кетер хохмы бины, там, где делается расчет, а у него есть только хесед гвура тиферет нецах от есод малхут. Что значит, что у него есть эти сферот, вот эти части? У него есть чуть-чуть разума, да, как у маленького, для того, чтобы только понимать, что большой, взрослый, требует, хочет. Вместо того, чтобы сказать «кетер хохма бина», который есть в Зерампине, мы говорим, что в нем есть «хесед гвура тиферет». Есть у нас несколько вещей в мироздании, когда мы изучаем духовное, и в духовном это есть, и мы еще не находимся в самом духовном, еще не ощущаем, мы, нам очень трудно это понять. Да вообще невозможно это иногда даже понять, потому что материал, который мы изучаем, вообще все, что мы сейчас изучаем, да, в нашей жизни, если это мы изучаем те вещи, которые находятся перед нами, ну, мы можем что-то себе представить, да, какой-то образ, да, сравнить с чем-то. А тут мы изучаем те вещи, которые вообще ускользают. Да, ты сегодня изучил, а завтра все исчезло, ничего не осталось. Ты хочешь ухватить это, поймать, а ты не знаешь, с чего начать. Где-то точка контакта. И так это будет, пока человек не получит духовного, минимального ощущения. Минимальное духовное ощущение тоже состоит из 10 сферот. И там есть все элементы всего мироздания. И тогда уже становится понятным. А до тех пор это все во тьме, сколько вы будете слышать, это все будет исчезать, как будто бы и не было. Но без того, чтобы вы учились, и без того, чтобы вы вложили в это множество сил, чтобы знать, отреагировать, чтобы чертить, без этого вы не придете. Потому что усилие, в принципе, это то, что вызывает окружающий свет. Да, то, что мы читали в 155-м пункте в предисловии к учению, 10 сферот. Когда он пишет, что тогда, когда человек изучает Каббалу, он возбуждает на себя окружающий свет. Окружающий свет, вы помните? То, что остается снаружи. Вокруг наших душ 100% окружающий свет. Внутреннего света нет. Как возбудить его, чтобы он светил сильнее? Только тем, что я хочу, захотел его. А как я могу захотеть его? Только тем, что я начинаю так учиться. Тот, кто дома не учится, не возбудит на себя окружающий свет. Ну, просто жалко его. Его товарищи будут продвигаться, а он нет. Надо снова переслушивать записи, видео по нескольку раз, каждый урок. А в начале урока я не хочу слышать вопросы. И это тоже правильно. Когда начинаем учиться, человек начинает учиться, он находится в каком-то таком этом. Не знаю, как это сказать. Да, в тумане таком. Это естественно, потому что у него нет никакой связи с духовным, и он путается и не знает, как это все, да, а сориентироваться на духовное, какая связь, как вообще, имеет отношение, не имеет отношения. Это все нормально. Но вот это вот время может тянуться месяцы, а может закончиться через несколько недель. Зависит только от усилия. То есть не бойтесь запутаться. Не бойтесь несколько дней там путаться, как будто вообще не понимаете вообще, где вы и в каком мире. Это все нормально. Все наладится и быстро устроится. Вы сможете жить в двух мирах вместе и понимать все мироздание, и чувствовать все мироздание, и высшее, и нижнее вместе. Да, вы сможете это все переварить. Но это только через усилия. Что, есть вопросы? Когда ты будешь духовным, ты будешь знать. Тут вопроса такого нет. Еще? Есть люди. Ты выйдешь в духовное, ты почувствуешь, что есть еще. Выйдешь в духовное, увидишь сколько, несколько. Так. Руки поднимайте. Кто хочет говорить, не надо кричать. Руки поднимайте. Кто хочет сказать что-то, поднимает руку.
2: Переход между биной и зарампином. То, что бина берет, чтобы зарампин становится результатом. В психе мы говорили, что несмотря на это, более чистое кли. Насколько я понимаю, чем кли более самостоятельное, оно менее чистое.
1: Бина решает все для зарампина. Зарампин — это результат бины, он является сыном. Но это более нижняя ступень, чем бина, потому что использует желание получать, а бина — нет.
2: Она решает для него?
1: Это не важно, но она же это решает для того, чтобы отдавать. А он уже в результате получает. Там много деталей.
2: Мы говорили, что каждый из сферот имеет 10 своих сферот.
1: Каждый состоит из всех. Потому что мы будем это еще изучать, эту закономерность. Все стадии состоят из всех. Как клетка организма, она знает, как живет весь организм. И от нее тоже зависит весь организм. Так устроена реальность. Потому что света проходят сверху до самого низу и снизу, согласно Авию, то есть снизу вверх, согласно Закуту. Все связаны, все совсем. Отсюда все духовные законы и материальные законы, что все зависит от всех и все от каждого. Так вот, поэтому мы говорим о том, что Кета, Хохма и Бина и Малхот, они состоят из 10 точек, да? А Зарампин состоит только из 6. Кета, Хохма, Бина и Малхот, их нет в нем. Есть, но в малой мере. А то, что в нем дополняется, это только сфера Есод. Потом будем изучать ее отдельно. Потому что Есод — это соединение всех сферот, чтобы передавать это все в Малхут.
2: Откуда Парцов берет свет Хасадим, который между табором и сиюмом?
1: Свет находится не в парцуфе, а вне парцуфов. Это не свет хохма, а свет хасадим. Это простой свет. Почему это называется хохма и хасадим? Потому что как форма, как я наслаждаюсь, так это и называется. Если я наслаждаюсь, хохма или хасадим? Если я наслаждаюсь, да, в этом мире, когда я кушаю, это называется мое наслаждение, получение. Я могу наслаждаться светом, когда я даю тебя, Это называется «Моя наслаждение от отдачи». И курица, даже курица, наслаждение тоже наслаждение. Но когда я получаю наслаждение, и я могу различить, или я получаю наслаждение, или как свет хохма, или получаю наслаждение, как свет хасадим. Кли определяет. Поэтому ты спрашиваешь, как может такое быть, что парцов Аб целиком хохма, парцов Гальгальта тоже, и вдруг приходит Саг, свет Хасадим. Они передают Аб и Гальгальта из бесконечности свет Хасадим? Нет такое передать свет Хасадим или свет хохма. Но Саг по форме своей работы, по тому наслаждению, которое он хочет, для него свет бесконечности, который принимается в нем, ощущается как свет отдачи. Свет Хасадим. А вне кли свет бесконечности. Нет никаких развлечений в свете вне. Поэтому ты можешь говорить о Творце, да, который не находится внутри творения. Этот Творец, который внутри, вне творения, называется Ацмуто, сам по себе. Мы его никаким словом не можем определить, и в этом у нас нет никакого постижения. Но тем, что мы постигаем его, когда он входит в нас, мы можем сказать о нем несколько слов в мере нашего постижения. Поэтому те действия, которые мы производим, когда мы получаем света внутрь, называются действия по раскрытию Творца.
2: Не слышно был вопрос.
1: Это никак не связано с ни с тфилин, ни с цицит, что есть между этими светами, которые мы изучаем, и келим, и между твоим тфилин или там цицит. Ничего там нет. Ты просто сделал это из чего-то. Потом мы будем изучать, что есть корень и ветвь, по-моему, в первой части. В первой части внутреннего созерцания учения десяти сферот. Он объясняет, во всем, что есть в духовном, есть духовный мир, под ним махсом, барьер, и материальный мир. То, что есть в духовном мире, спускается в материальный мир в разных результатах, материальных. Все, что есть в духовном, потом появляется в материальном и дает тут результаты. Духовные явления называются корнями. Явления материальные, результаты их, называются ветвями. Так вот, у нас есть корень наверху и ветвь от него внизу. И на каждую деталь в этом мире есть корень, который спускается к нему и определяет, что является его ветвью. Кто это будет, чем это будет, каким образом, в каком виде, как будет существовать, как будет продвигаться, к чему придет. Все определяет духовный корень в материальной ветви. И мы в этом мире, где существуем, мы тут все существуем в мире ветвей, но не в мире корней. И настолько, что пока мы не раскрываем, пока ты не раскроешь, что есть какой-то корень также наверху, то мы не поймем причинность закономерности, которая есть здесь. Мы будем думать, что это так. Знание корней и ветвей — это, в принципе, знание науки Каббала. Это наука об управлении. И тогда мы знаем, что находится наверху, что должно спуститься вниз, что являются те вещи, что должно произойти. Все это проясняется только из того, что постигаем корни. И тогда в соответствии с тем, что постигаем корни,

мы начинаем знать, что корень хочет от нас. И тогда внизу можем заранее произвести различные действия, чтобы понять реакцию, действие корня и произвести такие действия, чтобы вызвать лучшее, красивое, удобное продвижение, более приятное. Это, в принципе, определяет. Теперь есть, как я уже сказал, во всех корнях есть в этом мире ветви. И поэтому в нашем мире есть такое понятие, которое называется заповеди. Но эти заповеди, которые в этом мире, снова, это такие вещи, в которых нет никакой святости, кроме того, что они принадлежат духовному корню. Скажем, есть цицит, тфилин, это свята, которые раскрываются в мире Ацилут в большом состоянии. Есть мир Ацилут такой наверху, очень большой, очень важный. И в этом мире Ацилут есть парцов Зерампин, да, то, что мы изучали. Но Зерампин из маленького становится большим. Как Кетер Хохма и Бина. Мы изучаем, что он маленький, а там в мире Ацилут он становится как они. Так во время, когда они становятся как они, из него исходит много светов. Из него наружу. И эти света называются тфилин. То же самое с талит, окружающий свет, который окружает Зерампин в большом состоянии. У нас тоже это после 13 лет, да? Такая накидка. Называется талит. И все вот эти законы, все эти праздники, все, что мы будем изучать в духовном, ты потом увидишь, как это нисходит в наш мир, во внешнюю такую форму. То, что мы делаем здесь, это никак не влияет в ответ на духовное. Нет никакой связи между тем, что ты выполняешь тут материальные заповеди. Этим ты не можешь повлиять наверху. Ты можешь повлиять наверху, только если у тебя будет экран. Экраны — это отдача. Да, не просто, что ты тут руками делаешь. Руками, ногами, да? Но если ты своим желанием, и в одном из своих желаний, даже самом маленьком, на него ты можешь поставить экран, силу противостояния, давать только лишь хозяину, да, как мы говорили в нашем примере, гости хозяина, то тогда раскроется тебе связь с хозяином, тогда это уже называется, что ты произвел заповедь. Заповедь — это выполнение духовных законов с помощью экранов. Это, в принципе, вопрос заповеди. Что значит, что Зерампин большой и накладывает тфилин? Что с помощью внутренней работы приходит к большому состоянию, производит зивук дака с высшим светом, который приходит к нему настолько, что в большом состоянии начинает сам передавать свои света наружу. Это называется тфилин. Если ты придешь к такому состоянию, как он, это называется, что ты на самом деле накладываешь тфилин в духовном понимании. А то, что ты делаешь, берешь коробочку, да, кожаную. В этом есть некая особая вещь в том, что мы это делаем здесь. Потому что если ты в первую очередь связываешь эти вещи с Творцом, ты уже начинаешь вызывать на себя окружающие света, как во время учебы. Если ты это делаешь, даже тебя просто так научили делать, ты все равно через ветви связан с корнями. Это тебя бережет, но это тебя не продвигает, потому что продвижение только построением экрана. Поэтому все вот эти тысячи лет мы соблюдали эти заповеди, то они нас, собственно, хранили. Но мы не продвигались в духовном. Просто

Вот чертеж, 5 стадий. Рядом напишем 10 сферот и подробно напишем, из каких сферот состоит Изрампин. 5 минут. И через пару минут мы еще добавим.

0: Муля сферот зерампин, тершему эзе сфера у мияцек. Кен? Эзе сфера мияцек, мошарав бедюк сертет лану, кен? Коль сфера шель зерампин, эзе сфера у мияцек.
1: Допишите каждой сфере зерампин, на какую сферу он представляет. Какую сферу представляет зерампин
2: в этих понятиях, да, что является вот духовным понятием. Продолжаем.

Еще Раф сказал интересную вещь про Зерампин, что он в мире Ацелут становится большим. Он как бы маленький, получает то, что Бина ему дает, и как он становится таким большим, что переворачивает миры.

0: преобразует, что это вещь великая. Давайте об этом тоже подумаем, чтобы это у нас было в качестве вопроса. Бенцен начертил, да? Пожалуйста, покажите.
1: Ну вот решение нашей задачки. Кетер Хумабин Азарампин Малхус — это 5 стадий. Азарампин делится на 6. Хагадный, как правило, мы привыкли, 6 добавляют, становится больше. Тут же мы говорим наоборот, он становится меньше. Вообще разобраться со всем этим языком сферот, где мы говорим про 10, где про 6, где про 1. Прав пытался иллюстрировать, показав, что Зарампин меньше, чем остальные стадии, поэтому называют его сыном, сыном Бины в малом состоянии. Поэтому сказал, что 0,6 относительно единицы. А еще интересно, почему Малхут на цельное, совершенное, как вы считаете, Зарампин меньше, так Малхут больше или меньше Зарампина? Больше. Больше. Потому что Зарампин, по сути, считается как переходное звено от Бины к Зарампину. У него нет Рош, нет Кетер Хухма Бины. А Малхут, она самостоятельна, как говорится, она вся в полном устремлении, она есть реализация всего плана Бины. И это нижняя гей. Поэтому Зарампин является основой, гвоздем этого урока. Сфера, которая добавилась, что нам добавилось? Есод. Что в нем особенного? Это итог всех предыдущих сферот. Нечто новое. То есть мы видим разные дополнительные законы, связи. Мы все это постигаем. Разумеется, есть еще много связей, то, что еще не описано. Каббалисты не могут описать все, что есть, но то, что нам дают, уже хорошо. Так, сфера хесед, на что и чему подобно? Кетеру, агвура, хохме, тиферет, подобно бине, нецах, подобно зерампину, иегод, подобно Малхут, еще раз, а Исот — это итог предыдущих. Поэтому говорится, что она добавилась, родилась какая-то новая сумма. Все. Это итог относительно Зарампина, который называется сыном. Затем он растет в мире Ацилут, как упоминал Рав, развивает свойства Гадлут, большого состояния. И вообще вся тема Зарампина как структуры, это структура, которой мы хотим уподобиться, называется еще и Кадош Барух Ху. То есть все 4 стадии готовят нам корни на будущее. Все? Вопросы, пожалуйста. Пожалуйста, вопросы отсюда и любые.
2: As one, two.
0: Тогда, так, раз, два.
3: Ну,
0: микрофон.
3: Тогда, ешь.
2: As in, Зарампин у бацмо.
0: Так если Зарампин сам включает все эти сферот, он тоже является итогом, тогда в чем разница между ним и Есодом, который тоже является итогом? В чем разница между самим Зарампином и итогом?
1: Для чего нужен был итог, если он сам по себе итог?
0: Да, это же результат Бины, да, это то, что она решила. А сейчас мы учили, что Малхут пожаловалась, как могут быть два царя,
3: Бекетер.
0: Как он там говорит, да, как использоваться одной короной, одним кетером, одной короной. А тут что мы изучаем, что сделала Малхут? Она спускается как точка под Есод, это то, что Творец ей говорит. И тут как раз вот этот вот Есод представляет собой, являет собой то, что Малхут все получает от Зерампина. То есть он не только результат, но он еще и результат того, что он является свойством отдачи, которое Малхут должна получить свойство отдачи, чтобы получать все света. И это то, что ты спрашиваешь, что Зерампин — это результат, то Есод, отраженный свет Малхут, это образовалось такое, что он передает ей, где она сама видит, что она только лишь получающая и не может стать отдающей, то тут Есод является всем тем, что Зерампин получил и передает ей в его малом состоянии, там, где Бен сказал, да, где там 0,6, где Раф это изобразил, он передает Малхут, который, она же большая, у нее самостоятельное желание, а тут у нее теперь желание сократить себя и получать все от Зерампина. Тогда Зерампин становится большим, и Есод не только результат Зерампина, он также еще и передаточное звено.
4: Мы видим, когда будем изучать учение Тесте Сферот, будем говорить про то, что Малхут поднимается в Есод. Об этом в тесте очень много говорится. Еще вопрос, Авена.
0: Рав поделил свой чертеж сферот на части Рош, на Тох и на часть, которая называется Сов. Как это все срабатывает, Рош, Тох, Сов? Как это работает по их свойствам?

0: Там мало времени, давай.
1: Кен, а за мивнешела парцов, шало сфирот элиону.
2: Итак, это структура парцова. Три высших сферы. Рож, затем Хесед Гура Тиферет. Это то. И Нецах Од Исод Малхут. Это Сов. Сов называется распространение Малхут. Это структура парцуфа, и можно видеть, что все можно поделить на 10 сферот или 5 стадий. И мы это никогда с этим не расстаемся. Это структура, может, которой не хватает. Нельзя сказать, что не хватает рук и ног. Это всегда полная, цельная структура. Но каждый раз представляется, чтобы иллюстрировать какое-то свойство или дать какое-то дополнительное данное, или это мощность, или это качество. Рав говорил не раз, что каббалистический язык, он краткий, можно выразить все достаточно точно. Поэтому знакомимся с этим языком и как каббалисты выражают и то, что они хотят выразить. Мы это изучаем и понимаем, что они имели в виду в каждом случае.
3: Да, Вер, что ты хотел спросить? Мы слышали, что...
2: Слышали, что Зарампин, он маленький, он понимает указания Кетера Хохмабины. Под ним есть еще сферот, и в конце Малхут. Как Малхут может понять те указания, которые получает от Кетера
1: Хохмабины?
2: Поэтому и называется Зарампин, поэтому и невозможно было перейти от Бины к Малхут напрямую, резким переходом. И поэтому переход Зарампина с помощью Зарампина и позволяет Малхут в конечном итоге уподобиться Зарампину, подняться на ступень, уподобиться, и все это, в общем-то, проявляется в мире Ацилут. Там образуются связи между Малхут и Биной, есть зона Ацилута, есть малое состояние, большое, рост, пока приходит к уподоблению, оба достигают полноценной бины и так далее.
4: Gracias, amigo. Entendí. La fase 4 nunca se convierte en la fase 1. Entonces, ¿qué significa realmente la equivalencia de formas y en garganta?
3: Четвертая стадия, стадия Далет, не становится же первой стадией. В чем же смысл тогда? Совпадение по форме в Гальгальте, как вот я поняла, там появляется первый раз желание. Желание творения, а не желание Творца.
1: Ты
3: вопрос понял?
2: Не совсем. Первый раз появляется желание творения, а не Творца, и в чем уподобление?
3: В чем смысл совпадения по форме?
1: Окей.
2: Парцов и Гальянцы, да? Окей. Разумеется, есть один только закон, который называется закон подобия свойств. В соответствии с ним происходит многое, что парцов Гальгальта — это впервые после сокращения происходит то, что называется самый большой авиют далит. И Малхут выражает мощность отдачи, насколько она может отдавать. И максимальная ее возможность, поскольку она первая, это первый парцов. Рабаш приводит пример 20%. Поэтому она отдает на 20%. Как? Через то, что она способна оттолкнуть свет. Этим она реализует закон сокращения через отталкивающий экран на первом этапе. Но есть не только соударение, есть и зивуг, потому что она еще и получает, а не только отталкивает. И, в общем-то, два этих действия вместе создают процесс получения.
5: Есть там гам Малхут, вегам Аор.
3: Там есть и Малхут, и есть свет, который Малхут получает. Ей нужно и облачение света, и также оттолкнуть от своего желания, сопротивляться своему желанию, чтобы получать свет. То есть два действия света, два действия Малхута — это то, что, в чем Гальгальта в отдаче. Что у нас еще там?
2: У нас объявление. Итак, мы сегодня изучали четвертый урок из полного урока
1: Рава.
2: Пятая часть в этой серии посвящена в основном на ответы на вопросы. Но качество звука очень плохое, поэтому мы не будем его проходить. В рамках утреннего урока он будет разослан всем, и мы его сами восполним. На протяжении дня пришлют, а впоследствии он будет и переведен на другие уроки.
3: Ну и пришло время спеть.

0: Шалом, хаверим, бхелек аришон, нилмад шиур шел
1: рав. Здравствуйте, друзья. На первой части урока будем изучать урок от 22 февраля 2002 года с равом, который основан на статье «В чем важность жениха и почему прощают его грехи». Статью вы можете найти в первом томе Рабаша, 308 страница. Пожалуйста, начнем читать статью.
2: В чем важность жениха и почему прощают его грехи? Сказали наши мудрецы, троим прощаются грехи. Геру, вступающему в высокую должность, и тому, кто берет женщину в жены, этим объясняется, что женщина называется Махалат, потому что прощаются ему его грехи. В то же время в главе Вайшлах она зовется Басмат, дочь Ишмаэля. Так объясняет Раши. Сказанное требует объяснения. Мудрецы учат, что жениху в день свадьбы прощают его грехи, потому что Эйсав взял в жены дочь Ишмаэля по имени Басмат, дочь Ишмаэля. Это доказывает, что жениху в день свадьбы прощаются его грехи. Выходит, что корень этого, то, что мы изучаем от Эйсава грешника, который взял в жены дочь Ишмаэля грешника. И это сложно понять. Ведь кто такой грешник, который говорит, что нет никаких грехов, и он может делать все, что ему хочется, потому что грешник не верит ни во что. И такой грешник говорит, что он никогда не грешил. Если так, то зачем ему нужно прощение грехов? Разве дают человеку вещь, которую он не желает? Ведь нет света без клей и нет наполнения без хиссарона.
1: Еще сложнее понять, в чем истинный смысл того, что ему полагается прощение грехов. Рассуждая разумно, если кто-то сделал что-то великое, настолько, что мы не можем оценить это по достоинству, то понятно, что за это ему полагается большая награда, вплоть до прощения грехов. Но что великого он сделал тем, что взял женщину в жены. И также мы видим, что чтение молитвы Таханун — это важная вещь, что там есть 13 мер милосердия и падения ниц. Если на молитве присутствует жених, то Таханун не читают. И следует понять, в чем важность того, что он взял женщину в жены. И все семь дней, семи благословений жениха и невесты, его присутствие отменяет такую важную молитву, потому что он взял женщину в жены. Сейчас она называется невеста. И есть много объяснений этого в простом смысле, и нужно объяснить это в значении духовной работы, чему это должно нас научить. Эсавом грешником называется тот, который уже пришел к осознанию, что зло в мире, мешающее всем творениям прийти к благу и наслаждению, ради чего был создан мир, потому и называется зло, и у него уже это зло называется свойством Эсава, слово «действие», когда зло полностью осознано им, что это желание получать ради себя. И тогда наступает порядок о стороне зла. То есть до того, как у человека есть осознание того, что желание получать называется зло, невозможно уберечься от него и не слушать его голос.
2: А затем начинается стадия «делай добро». «Делай добро» означает принять ярмо небесный Малхут, но человек не может удостоиться жены, боящейся Творца, а должен человек удостоиться этого свыше. Как сказано, приходящему очиститься помогают. И говорит книга Зоар, что дают ему душу. И это помощь, которую человек получает. Выходит, что душа родилась от того, что Творец слышал его голос, когда человек приходит очиститься. И эта душа называется дочь, которая родилась от Ишмаэля, слышащего молитву его, после того, как человек пришел к осознанию зла, называемому Эйсав. Как сказано, «И пошел Эйсав к Ишмаэлю и взял Махалат, дочь Ишмаэля». Это означает «и пошел на более высокую ступень». После того, как пришел к осознанию зла, называемого Эйсав, к Ишмаэлю. Ишмаэль, Творец услышит. То есть находится на стадии «делай добро», когда молится Творцу, чтобы услышал голос его и дал ему душу, как говорит книга Зоар. Об этом сказано «и взял Махалат», то есть обрел свойство прощения грехов. За счет этого удостоился дочери, которая родилась от того, что Творец услышал его молитву. И это называется дочь Ишмаэля. И это происходит в следующем порядке. Первое. Он старается увидеть истину, насколько он понимает, что желание получать для себя доставляет ему зло. Тогда он может решить раз и навсегда не использовать его. И это называется Эйсав. Затем он удостаивается женитьбы на женщине за счет прощения грехов. Тогда есть возможность удостоиться этого.
1: А что касается женщины, она называется душа, которую ему дают свыше. И это можно понять из сказанного в предисловии к учению десяти сферот. Там сказано, тогда помогает ему Творец, и человек удостаивается явного постижения высшего управления, то есть раскрытия лика, и тогда он удостаивается совершенного возвращения, означающего, что возвращается к Творцу и сливается с ним всем сердцем и душой, как само собой следует из постижения явного высшего управления. И само собой понятно, что тот, кто удостаивается этого явного управления, он уверен в себе, что не согрешит более, как уверен человек, что не станет отсекать свои органы и не причинить себе ужасные страдания. А также он уверен в себе, что не оставит заповедь, не исполнив ее сразу же, как только это будет в его силах, как уверен человек, что не оставит ни одного наслаждения этого мира или большой выгоды, которая идет к нему в руки. И этот ответ означает, что прощаются ему его грехи. И согласно правилу, что все заповеди исходят из корня и соответствуют корню и ветви, то есть у каждой заповеди в материальном мире есть корень, в духовном мире. Поэтому можно сказать, что отсюда следует, что также и в материальном мире, когда человек берет женщину в жены, ему прощают его грехи как символ духовного. И отсюда сможем объяснить сказанное мудрецами, как танцует перед невестой, и не сказано, как танцует перед женихом.
0: Тогда
1: как в том случае, когда говорится о трапезе жениха, сказано, каждый, кто наслаждается на трапезе жениха и не веселит его, нарушает пять голосов. Голос радости, голос веселья, голос жениха, голос невесты, голос произносящих восхваления. И не сказано, что нужно веселить и радовать невесту. Не сказано, что есть трапеза невесты, а есть только трапеза жениха. И мы видим, что на свадьбах Якова Лаван сделал трапезу, как сказано, и собрал Лаван всех мужей того места и устроил пир. То есть трапеза была со стороны невесты, когда отец невесты сделал трапезу, а не Яков, который был женихом.
2: Как объяснил мой господин отец и учитель, что жених, женихом называется Тора, а невестой называется вера. Это объясняет заданный нами вопрос. Поскольку в вере, пока человек не удостаивается постоянной веры, у него есть подъемы и падения. Потому что человек родился с кли получения. И это кли обязывает человека заниматься теми вещами, в которых разум показывает выгоду. То есть, чтобы от этого было хорошо желание получать для себя. Иначе человек не способен действовать. И поскольку вера находится выше знания, это значит, что знание не приемлет ее. Здесь есть подъемы и падения. И это называется танец. Как когда мы видим, когда танцуют, поднимают ноги и опускают их обратно, и так все время. Это указывает нам, что ноги происходят от слова ноги раглаем, происходят от слова разведчики, мараглим. Поскольку, когда человек должен принять на себя ярмо небесной Малхут и работать с ним только лишма, сразу же вмешивается разум человека и уговаривает его не торопиться, а сначала увидеть выгоду. Действительно ли выгодно работать на Творца, чтобы не получать награду? Поэтому, когда приподнимают ноги, то есть идут выше знания и разума, это называется «поднимают ноги от земли». Но не всегда у человека есть силы преодолеть и идти выше знания. Это означает, что вновь опираются ногами на землю. Об этом сказано, как танцуют перед невестой. Перед невестой означает во время подъема, называемого паним, лицевая часть, что ему следует говорить о невесте, а именно, какое восхваление он нашел в вере, то есть, что увидел в ней, во имя чего можно сказать, что для этого он принял на себя ярмо веры.
1: А в Бет-Шамай говорят, невеста такая, как она есть. Это значит, насколько он чувствует ее важность, настолько он принимает на себя веру. Что означает, что он не должен находить в ней никакого восхваления. Даже если не чувствует в ней никакой важности, он принимает на себя, насколько мы можем поверить, что это все наше восхваление. Если мы приняли на себя эту работу, то мы верим, что таково желание Творца. И не следует искать никаких достоинств, а лишь просто верить и принимать на себя это через силу. как бык под ярмо и осел под поклажу. А Бет-Илель говорят, невеста миловидная и благочестивая. Это означает, что человек должен сказать о том, что он видит. Глаза у них и не видят, как сказано о том, что он слышит, сказать уши у них и не слышат. То есть видеть не обязательно именно глазами, а есть зрение и в мысли. Это означает, что то, что разум показывает ему образы против веры, и он слышит много раз, как разум убеждает его, что работа во имя небес, она не для него. Над всем этим он должен преодолеть и сказать себе, глаза у них и не видят они. То есть то, что разум говорит ему и пытается дать ему понять, это не истина. Это называется «глаза у них и не видят истину». Уши у них, но они слышат истину. Поэтому этих мыслей, то есть желание получать для себя то, что говорит ему, не является истиной. А пусть скажет себе, что действительно невеста, она миловидная и благочестивая, но сейчас он просто недостоин увидеть истину. Но истина заключается в том, что все благо и наслаждение, которое желание получать может получить свой келим, это не более чем тонкое свечение по сравнению с тем светом, который облачается в отдающий келим. Это называется невеста благообразная. Не всегда человек способен преодолеть свои разум и знания, поэтому вере и станец. И об этом сказали мудрецы, как нужно танцевать перед невестой. То есть что следует сказать о лице невесты? Ведь лицом называется, как сказано, мудрость человека осветит лицо его. Поэтому он должен сказать, какое восхваление есть в невесте, которое называется вера. И в этом различие между Бейт Шамай и Бейт Илель. Сказать ли, что невеста такая, как она есть, или сказать, что невеста, она благообразная, благочестивая и миловидная.
2: В то же время, относительно жениха, Творец называется Тора, а Тора называется Дар. И там нет танцев. Потому что когда человек получает дары, тогда нет оснований говорить, что он находится в падении. То есть не хочет получать дары. А только в месте приложения усилий, когда человек должен преодолеть разум, тогда можно сказать, что один раз он может преодолеть, а другой раз нет. Но когда получают дары, тогда не говорят, что нет потребности в дарах. Поэтому не сказано, как танцуют перед женихом, а сказано, как танцуют перед невестой. В то же время о трапезе написано, каждый, кто наслаждается трапезой жениха, и не написано, каждый, кто наслаждается на трапезе невесты. И это означает, как уже говорилось, что женихом называется Тора, и Тора называется Дар, как сказали мудрецы. Дар
1: Нахлиэль.
2: Как сказано, что означает Писание «из пустыни дар», «дар Нахлиэль», «от Нахлиэль к возвышениям», а «от возвышений в долину». Сказал ему, если человек помещает себя в пустыню, где всякий попирает его, Тора дается ему в дар. И потому что дана в дар, достояние его Творец. Как сказано, дар реки Творца. Известно, что у Творца есть много имен. Это соответствует тому, что он раскрывает нижние. То есть это зависит от меры его отдачи нижним. Иначе говоря, насколько нижние достойны, настолько он дает им свет. И поскольку есть много различий у нижних, как сказано, как лица их не подобны одно другому, так мнение их не подобно одно другому. И как мы изучаем на пути духовной работы, в человеке происходит смена состояний. Следовательно, свет Творца во многом изменяется, а у Творца нет никакого имени, потому что никакая мысль не постигнет его. Но, как сказано, из твоих действий познаю я тебя. То есть, какой свет он дает, таким именем его называют.
1: Поэтому, что касается Торы, называется Творец по имени Жених, а в то время, когда он дает свойства веры, называется по имени Невеста. А цель творения заключается в желании Творца насладить свои творения, когда весь мир наслаждается его желанием насладить. То есть и даже клипот он оживляет, иначе у них не было бы права на существование в мире. А как говорит книга Зор, у них есть только тончайшее свечение, тогда как в Торе и заповедях там облачается благо и наслаждение, как сказано, вся Тора — это святые имена Творца, а имя его, в общем, добрый, творящий добро. Поэтому Творец называется Хатан, жених, потому что он дает нижним, а творение наслаждается тем, что он дает им наслаждаться, а также то, чем наслаждается весь мир. Все наслаждения называются трапеза. Выходит, что весь мир наслаждается трапезой царя. Однако есть отличие среди нижних. То есть есть нижние, которые верят, что это трапеза дана царем. И есть также такие, которые не верят, что это трапеза дана Творцом, который называется царь. И в мире его отдачи он называется жених. И об этом сказали мудрецы: каждый, кто наслаждается на трапезе жениха и не веселит его, нарушает пять голосов. То есть даже если верят, что это трапеза жениха, и благодарят его за то, что наслаждается, все же есть еще более высокая ступень, а именно должны радоваться и радовать Творца, радовать царя за то, что они наслаждаются. Из сказанного, если Творец называется жених, то почему же тогда говорят, что нужно радовать Творца? Известно, что радость приходит в результате того, что человек обретает что-то новое, чему человек стремился и получил. Это порождает у человека радость. Но разве можно сказать, что Творцу чего-то не достает? Что если он получит это, то будет радоваться?
2: Книга Зоар говорит: не было больше радости у Творца со дня сотворения мира, чем та, которая будет у него в будущем с праведниками. Нужно понять, к чему относится сказанное, что Творец испытывает радость. Как мы изучаем, цель творения — насладить творение. Из этого следует, что нижние получают благо и наслаждение, которое он приготовил для них. От этого у него есть радость. Как известно из притчи о царе, у которого есть дворец, полный всех благ, но нет у него гостей. Следовательно, трапеза относится к Творцу, который является женихом. свойством Торы, даром, нахлеем рекой Творца. И когда творения получают благо и наслаждение, называемое трапезой, они должны получать все ради отдачи, а не ради себя. Об этом сказали мудрецы: наслаждается на трапезе жениха и не веселит его, а получает ради себя, нарушает пять голосов. Пять голосов указывают на совершенство ступени, которая должна раскрыться творением, то есть его желание насладить творение раскрывается в пяти уровнях, называемых пятью частями души. Это нефеш, руах, нешама, хая и хида. Поэтому сказали мудрецы: наслаждается на трапезе жениха и не веселит его. То есть он намеревается наслаждаться на трапезе не по причине того, что хочет радовать Творца тем, что цель творения приходит к окончанию своего исправления, а ради собственной выгоды. Тогда из-за него пять голосов, то есть уровень Наранхай, который должен раскрыться, удаляется от него, потому что на кли получения ради себя было сокращение. И свет не притягивается к этому месту, и это место нуждается в исправлении, а именно ради отдачи. Но он не смотрит на это, поэтому он является причиной, препятствующей свету прийти к творениям.
1: И из сказанного следует, что мудрецы настаивают и предупреждают нас, что мы должны подготовить себя к большой работе и усилию. Первое — верить, что каждое наслаждение, которое мы получаем в мире, которое, какое бы оно ни было, все называется трапезой царя. Однако нужно верить в это. И поэтому установили мудрецы на каждое наслаждение особое благословение. Благословение на молитву, благословение на Тору и на материальное наслаждение. Второе. На все наслаждения, получаемые на трапезе царя, нужно стараться, чтобы это было ради отдачи, а не ради собственной выгоды. Если же Творец действует на творение как невеста, что является свойством веры, то это еще не называется трапезой. И там... Ведь там есть подъемы и падения, поэтому там есть танцы. Перейдем к уроку 22 февраля 2002 года.
2: Мы прочитали статью «В чем важность жениха и почему прощают его грехи». Очень трудно понять, ради чего мы должны работать. Почему Творец создал мир таким образом, что существует усилие? Если он всемогущий, почему не создал сразу конечное состояние? А если конечное состояние существует, и мы находимся в нем, то почему он не сделал так, чтобы мы его ощущали? А мы должны раскрыть глаза, раскрыть чувство, которое называется экраном и отраженным светом, и только тогда мы ощутим, где находимся. Так нам говорят, что это из-за стыда. Ну, а для чего создал стыд? Говорят, что стыд — это исправление. Если мы не исправим себя, то не почувствуем великого блага, нужны величие и важность жениха, дающего, чтобы это было ради отдачи. Потому что в ради отдачи кли вечно, оно не исчезает, а наоборот — все время продвигается и добавляет. То есть очень много отговорок, но, в общем, действительно, можно крутиться в этом довольно долгое время. Пока человек не приходит к тому, что входит во вторую природу, пока он не приходит к этому, он не может понять и согласиться со всем, через что он проходит. Потому что все определения — это определения противоположные, где он находится сейчас и где будет потом. Вопрос подъемов и падений — это не от того, что мне плохо или хорошо, а от того, что если у меня есть мысли о Творце, неважно, из какого состояния, из наихудшего состояния. Духовным это называется хорошо. А падением называется, когда исчезает у человека всякая связь с Творцом. Связь в наихудшем состоянии предпочтительнее, чем оторванность в наилучшем состоянии. Здесь нам нужно очень большое усилие, чтобы дать правильное определение тому, что такое подъем и что такое падение. Ведь каждый раз, когда Творец напоминает нам о себе, неважно каким путем, мы должны благодарить. Хотя это может приходить посредством ударов, всяких таких вещей, от которых упаси Бог. И наоборот, каждый раз, когда исчезает связь с Творцом, и наслаждение, или наоборот, проблемы скрывают нас от Него, так что мы запутаны и вообще забываем, кто нам это делает. Это называется падением. То есть подъемы и падения — это не согласно чувству горького и сладкого, а согласно истине и лжи. Поэтому нам трудно привыкнуть к этим выяснениям и таким образом оценивать состояние. И тогда человек вообще начинает, если он видит свое состояние таким образом, он начинает видеть: вот я встаю утром и иду учиться с удовольствием, так, мне хорошо, мне любопытно, я иду получить что-то, услышать что-то, и не пробуждаются в нем как раз сомнения и проблемы, которые приводят его к запутанным отношениям с Творцом.
1: Тогда
2: может оказаться, что это состояние не такое уж и хорошее, потому что Творец не хочет, чтобы он особенно обновлял отношения с ним, и чтобы начал так посредством выяснений сближаться и требовать его. То есть человек начинает видеть свое состояние только в соответствии с тем, полезно оно или нет. Совершенно в отрыве от ощущения. И тогда, поскольку он уже на самом деле готов к этому, у него снова появляется путаница. Обратиться к Творцу или сделать что-то самому. Если я обращусь в то время, когда я способен действовать сам, то это будет искусственное обращение. Что это значит? Я кричу, как Рабаш приводит пример. Ребенок плачет на улице, и на него не очень обращают внимание, потому что ребенок, он плачет, потому что он маленький. Но когда взрослый человек плачет, это проблема. Или человек, который стоит под ношей, он вот-вот может упасть с него, и тогда он действительно потерпит убыток. И он кричит, требует. Тогда сразу кто-то помогает ему. А иное дело, когда он просто так кричит: «Спасите!» И видят, что это не по-настоящему. Никто не обращает внимания. То есть человек, который чувствует, что ему немного тяжело в работе, он говорит, что это пришла ситра ахра, и начинает играть с человеком, стоит ему или не стоит обращаться к Творцу. На самом деле обращаться стоит в любом состоянии. Но обращаться из любого состояния, если это не будет настоящее обращение, вместо того, чтобы делать то, что я должен сделать, я кричу, чтобы он сделал. Или вместо того, когда у меня есть действительно потребность в его помощи, или у меня нет, допустим, потребности в его помощи, а я все же кричу, чтобы он помог мне. Такое обращение не из глубины сердца. Что делать? Он говорит, что нет лучшего состояния в жизни человека, чем тот момент, когда он чувствует себя как бы отчаявшимся в своих собственных силах, и ничто не может ему помочь, потому что тогда он и правда готов к своей молитве к Творцу, к такой молитве, на которую он получает ответ. Ну и где же это отчаяние в силах? Или для этого нужно 20-30 лет пробовать различные вещи, и никто не знает, закончилось это или нет? Или этот вопрос — вопрос не количественный, в соответствии с часами и годами, а это вопрос качественный, как человек относится к своему положению? И тогда, может быть, что он сможет дать верную молитву, не какую-то лесть, не какое-то ханжество, а настоящее обращение, когда он действительно уверен, что Творец может ему помочь, а он сам нет, уже после какого-то небольшого усилия. И этого ему довольно и достаточно.
1: Эх!
2: Как прийти к такому состоянию? Есть ответ? Я не знаю. Вы услышали отсюда ответ?
3: Мы еще не дошли до конца.
2: А мы еще не дошли до конца. В конце статьи есть ответы, тогда мы постараемся и сделаем, и закончим. Он дает ответ. Он дает простой ответ, что человеку нужно на самом деле увидеть эти состояния на одну ступень глубже. Что Творец дает мне состояние, и таким образом он раскроет, что обязан обратиться к Творцу немедленно. Если он видит это поверхностно, что есть у меня состояние, должен справиться, а если я не справлюсь, то обращаюсь, так написано, и так-то, я, может быть, на самом деле почувствую отчаяние и упадок сил. Как написано, что это расслабляет силы человека. Хорошо, мне еще недостаточно, Тора еще недостаточно поработал. Если он входит глубже внутрь, чтобы сказать себе, что все тяжелые состояния Творец дает ему для того, чтобы он обратился к нему, то уже здесь, в том самом месте, где он чувствует малейшую трудность, вроде бы сейчас я сделаю. Он сразу вместо «я сделаю» действительно делает, но его действие — обращение к Творцу. Это очень важно. Таким образом, он экономит очень много, потому что кроме обращения к Творцу, все усилия, которые он приложит,

0: Машимкен, для Адам, а на куда за тем отрешува?
1: А для человека эта точка очень важна. Если я недостаточно ее прояснил, то скажите мне, я вернусь к этому снова. За эту точку очень трудно ухватиться, если не будет группового давления, если вся группа и все окружение не будут работать так, как я сейчас сказал. Есть вопросы? Пожалуйста.
2: Человек должен обращаться к Творцу в любом своем состоянии, в любом затруднении, когда у него есть разные состояния. Ведь бывают разные состояния обращения, тоже должны быть разными. Или просто сказать, что все Творца и все.
1: Состояния, которые Творец посылает человеку, это не разные состояния, они очень-очень простые. Смотри, в общем, все эти состояния создают простой свет, наполняющий всю реальность. А то, что эти состояния кажутся тебе разными, это потому что свет создает кли, который включает очень много состояний. И тогда ты видишь в простом давлении от простого света по отношению к простой цели всякие разные состояния, которые кажутся хорошими, плохими, в разных отношениях, как будто противоречат друг другу, противоположны друг другу. Но это неверно. Это все приходит из одной мысли — насладить свои творения, из одного намерения — подтолкнуть тебя к источнику. А то, что ты истолковываешь это всякими способами и совсем не можешь найти связь между ними, между этими давлениями в этих случаях, это ты еще не дошел до какого-то клика, когда сможешь увидеть, что есть в этом только одна вещь. Так что человеку не следует так уж истолковывать вещи. Наоборот, если ты начнешь входить в них и детализировать их, как они приходят и что они делают и прочее, то именно так ты больше отдаляешься от верного действия. Верное действие — увидеть в этом Творца, который напоминает тебе, что здесь, из этого места, как говорится, приду к тебе и благословлю тебя. Сделай сразу же к нему. Даже не входи внутрь. Внутрь этого состояния глубже твоего раскрытия, что оно исходит от Творца. Есть у тебя это раскрытие? Все. Не начинай входить в него больше, потому что тогда ты больше входишь в материю. Если есть контакт с ним, отрицательный, положительный, неважно какой, этого уже достаточно, чтобы соотнести это состояние с ним, и все. И ты его завершил. Человек думает, что там, если он начнет в этом больше вариться, ты уже высасываешь из пальца всякие вещи, в которых и правда нет пользы. Следующее состояние, которое придет, в любом случае будет глубже, и также из него в тот момент, когда ты делаешь щелчок и относишь его к Творцу, и просишь у него объединения тоже из этого состояния, оно уже находится на более глубокой ступени. То есть углубляться в состояние ты можешь только в соответствии с тем, как он светит тебе и дает тебе новое состояние. Но не так, как ты сейчас сам говоришь. Я сейчас спускаюсь внутрь, глубже, в левую линию, и там я... Это просто ты отключаешься от правильного контакта с Творцом. Это уже клипа, которая говорит, нет, ты должен есть себя, грызть себя, ты в самом деле должен войти глубже, увидеть, насколько ты плох. С чего вдруг? Это зло мне нужно только для того, чтобы обратиться к нему. Если у меня сейчас есть возможность сделать это сразу, все, мне не следует раздувать из этого зла такой пузырь, как будто...

0: Это зло может лишь погрести меня под собой. Да?
1: Так что значит делать правильное выяснение?
0: Сделать правильное выяснение — это увидеть, что это состояние дал мне Творец. И эта высшая сила желает, чтобы я обратился к ней, чтобы я соотнес это с ней. По крайней мере, так, соотнести это с ней. Если ты можешь продолжить, чтобы быть в объединении с ней, чтобы понять причины, причина это, почему он делает мне это, для чего он мне это делает, это через слияние.
1: Если ты пришло к какому-то хорошему состоянию, так что тоже стоит делать что-либо в этом состоянии? Или этого достаточно?
0: Мы сейчас не говорим о том, хорошее состояние или плохое. Мы говорим о состоянии, когда человек раскрывает причину. Нет ничего более естественного для человека на самом деле, чем найти причину каждого состояния. Есть много шуток по поводу того, как дети задают вопрос маме или папе, откуда я взялся, откуда я? И думают, что они спрашивают, как вы меня сделали или как делают детей? Нет. Конечно, в мыслях ребенка нет такого. Это на самом деле очень глубокий и естественный для человека вопрос. Откуда я? Это, по сути, вопрос о корне, о Творце. Это вопрос, почему человечество всегда хочет узнать, что было там, когда-то там в эпоху миллион лет назад или там несколько миллионов. Что там знали древние египтяне там, или греки? Мы ищем источник. Мы думаем, что из него узнаем, почему мы существуем. Откуда началось все это дело? Ведь, видимо, там также есть и ответ, ради чего все. И что в конце будет? Так же и дети. И правда, кто, кроме ребенка, спрашивает почему? И это самый естественный вопрос — поиск корня. Поэтому эта наука, эта мудрость, она наиболее близка внутренней природе. Буквально нашему естеству. И то, что человек, если он находит эту точку, что Творец устроил ему состояние, он устраивает ему каждое мгновение, соотносит это с Творцом немедленно, связывает его и с причиной, и с концом, ради чего это. Готово, все, он уже использовал это состояние. Он уже завершил его, исправил его.
2: Кен.
0: Да. Что это за состояние, о котором вы говорите? Скажем, сейчас я ем суп, и это желание, а потом я буду есть мясо. Это два состояния. Или состояние — это изменение моих отношений с Творцом.
1: Я не говорю о состоянии, в котором мое тело сейчас сидит, а потом лежит. Я говорю о состоянии, в котором я чувствую себя хорошо или плохо. Не важно от чего. Это вообще не важно. Какое мне дело от чего? Не важно не от чего я чувствую себя хорошо или плохо. А мне важно, какова причина, по которой я чувствую себя хорошо или плохо. То есть в чем заключается причина? Кто устроил мне это ощущение? Это называется причиной. То есть причина это называется целенаправленно. целенаправленной причиной, да.
0: Ну, вы сказали, что этот процесс должен происходить в группе. Как это сделать? Соотносить каждое состояние с Творцом? Как это делают? Как бы сообща?
1: Нет, группа нам нужна по нескольким причинам. По сути, это одна причина, но поскольку мы еще не находимся в раскрытии, то вопрос группы делится на несколько как бы разных отношений. Для меня. Вначале я чувствую группу, как напоминающую мне о работе на Творца. Я смотрю на них, я возвращаюсь к правильному направлению, к верному подходу и так далее. Без них я так немного теряюсь. Я теряю ориентацию, как говорится. Это вначале так. А потом человек начинает видеть группу как нечто, являющееся частью его души. Ведь на самом деле мы находимся в таком виде, что в каждом из людей мира есть частичка моей души, и я должен в конце концов объединиться с ними. Как это сделать, я не знаю. Но в такой, в какой-то форме такой, как нам объясняют, что это происходит по пирамиде. Я должен быть с ними соединен, но есть такие, с кем я должен быть соединен на уровне неживом, а есть такие, которые на уровне растительном, животном, говорящем, с каждым, по-видимому, в разной мере. Но в конце концов нужно, чтобы рядом со мной было несколько таких людей, с кем я и они, мы будем работать как одно кли. И все, как одно кли. Как органы единого тела. Через руки или ноги, или голову, живот, я не знаю. Так вот, так нужно работать. Мы видим, что на самом деле мы видим, что мы так устроены, что когда тела функционируют, они вот так вот соединены, а человеку в одиночку невозможно это, он не способен на это. То есть он способен как-то на протяжении тысяч лет снова прийти к состоянию, в котором не способен. Тот от этого убегает, у него нет никакой надежды.
0: Да. Я не понял, что такое два состояния? Кто-то дал мне пощечину, и от нее я чувствую себя плохо, а потом кто-то рассказал мне шутку, и я этому рад. Так это два состояния?
1: Я тебя не понимаю.
0: Что это за два состояния, каждое из которых я должен соотнести с Творцом?
1: Это мое внутреннее состояние, то, как я ощущаю свое существование в мире. Это состояние я должен отнести к корню, из которого это состояние нисходит, испускается, облачается в различные облачения. Мне не важны эти облачения, а через облачение я должен найти связь с тем, кто устроил мне это состояние. Откуда это состояние пришло? Чтобы все это нисхождение от него ко мне, через все эти миры, всякие тела в этом мире и обстоятельства, все эти вещи я тоже бы соотнес с ним, с Творцом, а не связывал бы это с, каким, с какими-то иными силами, а не с ним. Я не знаю, ты находишься сейчас в определенном состоянии, поэтому ты так спрашиваешь. В такой форме немножко, да, Миша.
0: Если, скажем, человек видит, что он все же может что-то делать, это признак того, что он недостаточно глубоко провел выяснение?
1: Нет. Когда человек думает, что сейчас он может что-то сделать, это признак того, что он недостаточно глубоко провел выяснение. То есть он не углубился еще немного. Скажем, сейчас в нашей стране. Да? Это то, что все видят на поверхности. Мы находимся в состоянии опасности. Мы в полном отчаянии, ни у кого нет решения. Все думают, что мы не знаем, что нам делать. Может быть, вообще оставить это место и уйти опять в изгнание, но никто не знает, куда. Находятся во всяких таких мыслях, и что происходит в голове у каждого, я чувствую. Я чувствую. Примерно каждый так чувствует. И все, но если теперь немного углубиться, то ты увидишь совершенно другую картину. То есть, по сути, что мы должны понять? Мы должны понять, что на самом деле в том состоянии, в котором мы сейчас находимся, мы вообще не имеем никакого отношения к этой земле. Не относимся к ней. Наше место в изгнании. Нас привели сюда, чтобы мы поднялись духовно, чтобы стали соответствовать земле Израиля. Мы не способны, наше место не здесь. Земля выбрасывает нас, и все. Кто устраивает нам это? Зачем? Что он делает нам? Может быть, поищем какое-то другое место? Какую-нибудь там Уганду или Мадагаскар, или там, как было, знаешь, Биробиджан, да? Поищем. Но Творец говорит, нет, это твое место. Только при условии, что ты станешь Исраэль. А если ты не будешь Израиль, то твое место хуже, чем у всех народов. Гальгаль Тавейнаим обязаны выполнять свою роль по отношению ко всем ахапам. А если не выполняют роль, и как все ахапы, тогда все закончили, тогда ахапы властвуют над нами. Вот и все. Так что тут, если опуститься немного ниже от этого состояния к причинам, углубиться в них, в чем дело, начинаем видеть, и что можно предпринять, тогда мы уже видим, что некуда бежать, просто некуда убежать. А что есть? Только одно решение — духовный подъем. Просто это видно. В этом разница между поверхностным взглядом, восприятием и причинным восприятием, да? Что есть причина этому, и все. Все очень просто. И так это будет продолжаться и продолжаться, пока мы не опустимся до такого уровня, когда увидим правильную, верную причину. И ты видишь, насколько история... Насколько история тоже ничему нас не учит. То есть человек не учится из прошлых состояний, если он тоже не отнес их к Творцу. Да? Скажем, 60 лет назад была катастрофа. Самый современный народ, самые сильные и умные немцы были тогда самыми великими, развитыми, самыми передовыми. Посмотри, к чему они пришли. Почему? Потому что они развились больше всех, и тогда увидели, что евреи — это действительно на самом деле является причиной всех страданий в мире. Так они почувствовали. Подсознательно, потому что общий закон в реальности так действует, так им показывает. Сейчас весь мир поднимается до такого уровня, на котором немцы были тогда. Весь мир. И они все так же чувствуют. Ты посмотри, даже президент Франции и Англии все уже так говорят. Они уже так спокойно говорят об этом, не скрываясь, как пишет Баля Сулам, что все народы мира чувствуют, что Израиль — это чужеродная вещь в реальности, которой нет места для существования. Это действительно так, потому что гальгальтовые найм находятся в ахап, чтобы исправлять их. А если не для исправления, то нет никакой потребности в этом народе. Нужно спуститься на более низкий уровень, увидеть причину, и ты увидишь решение, и ты увидишь все. Но если ты находишься на уровне реальности просто так, на поверхности, то ты не видишь никакого решения, потому что ты даже не знаешь, откуда это проистекает. Так вот так нам нужно. Я специально привел такой глобальный пример, чтобы дать вам такое, так свободно увидеть каждый, чтобы видел свое состояние. Теперь это то, что нам нужно в каждом состоянии спуститься еще немного внутрь. Только чуть-чуть, туда, где ты находишь Творца, устроившего тебе это состояние. В тот момент, когда ты нашел Творца, сразу же ты должен установить с ним связь. Ты должен обратиться к нему, и тогда ты сразу завершаешь это состояние. Исправляешь его. А если ты еще более будешь углубляться после того, как ты нашел его, это как будто ты берешь на себя работу лишнюю. Потому что тебе нужна только лишь связь между твоим состоянием и его причиной, которая является он, Творец. Вот и все. Да.
0: Когда человек начинает выяснение, начинает искать, спрашивать, кто на самом деле посылает состояние, есть ли смысл задавать также вопрос, для чего? Ведь ответ, по сути, каждый раз снова — это то же самое, только все с большей силой. Как говорится, то есть требуется от меня заново обновлять связь, искать его величие, соединять это состояние с ним.
1: Творец все время будет давать состояния, в которых он нуждается. То есть, согласно корню души, тебе будут раскрывать решимот, состояния, в которых он нуждается, или более точно, точнее, ты нуждаешься, чтобы раскрыть из них связь с ним. И это не наша работа выбирать все состояния, начинать копаться, искать что-то там, когда нам кажется, будто оттуда мы найдем и с большей силой, так вот как-то сможем связаться и прилепиться к нему. Не стоит. Стоит лишь сразу же схватиться за него в каждом состоянии, как за причину, и все.
0: Так эту попытку выяснения стоит ли толковать как бегство от желания соединяться с ним? То есть это как бы исправление ошибки в тот момент, когда я уже вижу, что я как бы иду искать, как сделать какие-то выводы. Там уже отклонение.
1: Ну, это как мы говорили перед тем, как я уехал. В тот момент, когда я начинаю искать связь с Творцом в любом состоянии, в котором я нахожусь, это может быть я или мир, или, как мы говорили сейчас, об ощущениях каждого по отношению к народу, к нашему общему состоянию с арабами. В тот момент, когда я начинаю это делать, я стараюсь, да это или нет, да, нет, это уже начинает обновляться и бросать меня из состояния в состояние. Вот и все, это, как мы говорили, о состоянии тревоги и страха, которые приходят к человеку, когда он начинает связывать себя с Творцом и видит в той же точке связь с Творцом, и снова творится, исчезает, и снова он боится этого медведя, как бы, который находится на улице, и так связь творец. И так вот снова творец раскрывается, и снова прячется, и человек в соответствии с этим находит связь с ним. То же самое здесь. Всегда раскрывать причину, то есть переходить от видения глазами к более внутреннему видению.
0: Так причина, по сути, всегда одна и та же. Тут нет чего-то нового. Только состояния каждый раз меняются.
1: Состояние, облачение в материи все время разное, но причина всегда является той же. Причина — это нехватка раскрытия Творца в твоей материи, в твоем желании. И вот там, где Творец хочет раскрыться, Человек — это, скажем, одна большая коробка, и эта коробка разделена на тысячи клеток, и в каждой клетке есть много уровней раскрытия Творца, да? И вот он видит, что сейчас он хочет, чтобы ты раскрыл его в каком-то таком месте и делает тебе такое состояние. Такую ситуацию создает тебе, и ты раскрыл его. В этом состоянии уже исправил. Теперь вот другое состояние, еще одно состояние. Пока, в общем, ты не завершишь всю эту меру, когда из всех состояний, которые он дал тебе, ты каким-то образом смог раскрыть связь с ним. Вот и все. Теперь все эти состояния сами по себе, и тебе больше устремления, больше понимания, опыт. Ты быстрее переходишь из состояния двойного скрытия к обычному, одинарному скрытию.
0: Вопрос в том, что значит раскрыть его?
1: Раскрыть причину моего состояния. Это называется, или наше состояние, это называется раскрыть его.
0: Помнить, что он причина?
1: Это невозможно помнить, что он причина. Человек, согласно своей подготовке, согласно группе, которая вокруг него, может прийти к состоянию, когда он в тот момент, когда он ощущает эту реальность, ну, неважно как, это улавливается. Так вот, воспринимается органами чувств, сразу же должен почувствовать корень, причину этой реальности. И не нужно ему думать и бояться, ой, что я сделаю, как, и против этого, и там есть судья, который хочет посадить меня в тюрьму, и тот хочет побить меня, а здесь хотят злиться на меня, а здесь еще что-то. Он тут же начинает видеть причину проблемы. Да.
0: Как уберечься от падения в состояние как бы ниже знания, когда это существует снаружи, скажем, что все свыше, и я...
1: Нет, все свыше не освобождает меня ни от какой проблемы, ни от какой работы. То, что все свыше, это я обязан так, когда... То, что все свыше, я должен относиться к этому как к причине, которая приходит от него. Но потом он требует от меня выполнить внутреннюю работу и внешнюю работу. Так же, как я отношусь к этим врагам, этим внутренним ненавистникам моим, так же в соответствии с ним я должен относиться к ним и внешним образом. Не поможет нам убить их внешне, если мы не убьем их внутренне. Это должно быть в полном соответствии. Если бы ты внутри устроил это так, ты бы увидел, что будет происходить снаружи. А просто так это бесполезно. Нет никакой пользы этому. Мы же видим это. Это бесполезно. Этому действительно нет решения. Ну, постепенно мы раскрываем это. В последнее время я разговаривал с такими великими людьми, но они пребывают в беспомощности. Так что можно сделать? Человек, который не опускается на уровень причин, не входит на этот уровень причин. Попросту он не делает в своей жизни ничего. Он остается животным, которое, кроме как просто ощущать, сколько страданий выпадает ему, он ничего не делает. Понимаешь? Пусть будет жить или его убьют, то не важно. Человек начинается с той точки, когда он связывает то, что происходит с ним, с Творцом. Но связывает целенаправленно. И в этом вся наша работа. Из этого раскрывает потом необходимость, насущную, жизненную необходимость раскрытия Творца. Вот и все. Но это уже более низкая ступень, когда ты не хочешь, чтобы он раскрылся тебе как действующее зло, несущее зло, и тогда ты соединяешься с ним.
2: מתרקם באדם
1: А в человеке формируется какое-то требование, такое, что он хочет ощущать Творца как добрую причину, не злую, не потому что ему плохо, а потому что он не хочет таким образом относиться к высшей силе. И тогда вот уже... Но начинается с этого. По сути, сейчас это перед нами.
2: Ну, а что происходит, да, когда ты доходишь до уровня причины? Как можно увидеть это, положительное или отрицательное?
3: Невозможно распознать состояние положительное и отрицательное, и не нужно этого делать. Нет отрицательных состояний, нет положительных состояний. Это я в своих ощущениях чувствую что-то положительное или отрицательное. Но это совершенно... Это неверно. Любое состояние...
2: Он
3: просто предназначен для того, чтобы пробудить меня, чтобы... искать более внутреннее состояние. Почему приходят отрицательные состояния, а не положительные, или положительные, а не отрицательные?
2: Ну,
3: по-настоящему человек не может это распознать. Он не сможет различить. Из-за того, что мы находимся в начале пути, поэтому, конечно, на нас больше действует отрицательное состояние. Мы ищем причину, почему мне плохо. Почему мне хорошо? Вообще никто не задается вопросом. А почему мне плохо? Ну, потому что мы в желании получать. Мы так устроены, и поэтому никто не спрашивает, почему мне хорошо. А если человек уже и спрашивает, то он боится, что ему слишком хорошо. Жизненный опыт, знаешь, его побуждает думать, что просто так такое не бывает. За все нужно платить, и поэтому он боится. Но... Пробудить человека можно только через плохое ощущение. А потом его пробуждают уже хорошим ощущением. Это уже клипа. Ему посылают все блага. Он все кроме этого. А это уже сложнее, и это уже для продвинутых людей. Чтобы он задавался вопрос, в чем смысл нашей жизни из полного благ состояния. Кроме Творца у меня есть все. А я ничего не хочу. Это как проклятие с другой стороны. Это подобно змее, когда еда есть повсюду, но вкуса нет. Пора учиться.
2: А вот то, что касается обычных религиозных людей, их отношение к Творцу делает их как бы... Ну, я слышал, будто они причиняют даже больше вред, чем светские, что в их связи с Творцом не так. Что там не так?
3: Баля Сулам пишет в конце предисловия к книге Зор о том, что мы, как народ Израиля, народ Израиль — это не... Немцы тоже правильно говорили о том, что это вообще не народ в понимании этого мира. Не относится к этому миру. Это не национальность, не народ и не группа. Это нечто такое иррациональное. Потому что в Торе тоже так написано, что Творец обратился к разным народам, предложить им Тору, они не приняли. Они не приняли, он сказал, через народ Израиля я это сделаю. Дал нам, послал нас в изгнание, 4 изгнания, чтобы мы перемешались с ними, а потом мы исправим себя, благодаря тому, что прошли такие изгнания, не спустились до уровня народов, а теперь мы должны исправить себя. Чтобы Гальгаль Тейнаем были исправлены, затем уже поднимать и Ахапы до уровня Гальгаль Тейнаем. Так вот, о чем ты спрашиваешь?
2: Ну, я спрашиваю обычные, религиозные.
3: Так Бааль Сулам и говорит в той статье, в предисловии к книге Зор, И он говорит, что, по сути, весь народ Израиля виновен в том, что все еще не выполняет свою роль, как положено. Не реализует
2: ее.
3: Но как бы есть те, кто больше виновен, и те, кто меньше виновен. Так он говорит, что те, кто учат Тору и занимаются ее внешним образом, а не внутренним, они, по сути, причиняют основной вред всей этой системе, как народу Израиля, так и всему миру. Да.
2: А что значит внешние?
3: Внешняя Тора имеется в виду, что они занимаются исправлением намерений ради отдачи. Вот и все. То есть человек выполняет внешние действия, а внутренних действий не делает. Со своим желанием он не работает. Он работает во внешних проявлениях. Как выполнять внешние действия? По сравнению, скажем так, внешние действия есть во всех религиях, во всех методиках. Я говорю как бы для сравнения, потому что в нашем случае есть подобие между внешними действиями и святостью. Вообще все заповеди, которые люди выполняют, есть подобие между этим и духовностью. Но, тем не менее, это внешние действия, которые не несут исправления миру. Поэтому он так и пишет, что если бы они добавили к этому и внутреннее исправление, исправление желания, я создал злое начало, создал Тору в приправу к нему, чтобы пользовались Торой правильно, не внешним, а внутренним образом, то тогда они бы исправили. Ну, прежде всего, из всех этих иудеев получился бы народ Израиль, а не просто народ. Народом он становится как группа, объединенная по отношению к Творцу. Израиль, Ишаркель. В соответствии с этим мы удостоились бы быть на том месте, которое предназначено для нас, поселиться там. Потому что силы, которые не сходят свыше на эту землю, не соответствуют тому состоянию, в котором мы находимся. Мы сегодня хуже всех народов по нашему поведению. Поэтому мы должны быть среди них в тех состояниях, в которых они нас угнетают. Тут, здесь, мы себя чувствуем себя плохо. И дело не в арабах. Арабы — это как бы внешний фактор. Через них мы себя чувствуем плохо. Мы себя чувствуем плохо. Это место, географическое место. Вот на данный момент нам не подходит. Мы не исправлены в соответствии с тем, как мы должны были быть исправлены в этом месте. И нет выбора, кроме как исправлять. Не может быть ничего по-другому. Сделать здесь какое-то исправление. То есть и как народ мы тоже не можем жить, не можем организоваться как народ ни в этом месте, ни в каком другом месте, если мы в принципе не исправим себя. Само понятие «гальгаль», «тайнаем», оно может быть как единое целое только в исправлении намерений ради отдачи. Ахаб может быть в любом состоянии. Может быть исправленным, может быть неисправленным. А Гальгальта Вейнаем неисправленными быть не могут. Это нереально такое.
2: Вот когда я ищу Творца, скажем, ну не знаю, в статье, в газете, в новостях, во всем, что происходит вокруг меня в повседневной жизни, я опускаюсь на уровень причины. Может так случиться, что в силу знания или понимания, которое у меня есть, я интерпретирую причину неверно. Или имеет это значение, или сама попытка объяснить это определяет?
3: Когда я слушаю новости, когда я вижу, что все происходит ежедневно со мной, я вспоминаю, что все это делает для меня Творец. Для чего, почему приходят разные мысли, разные расчеты, что Он делает это, насколько я это понимаю, что Он это делает. И не нужно этого бояться. Я говорю только, что еще глубже понимание того, что Он это делает, не нужно спускаться, не нужно в этом копаться. Это приведет тебя к разным расчетам, которые ты уже делаешь ты своим разумом. А нам нужно все связывать с Ним, для того, чтобы мы потом Его вынудили раскрыться. И в Его раскрытии мы на самом деле увидим, что происходит со всеми этими ужасами, которые Он нам якобы посылает.
2: То есть важно сам факт поиска, а не понимание.
3: Понимание мы все равно не достигнем, мы не поймем. Понимание состояния можно достичь только на более высокой ступени, чем это само состояние. Оттуда, откуда нисходят все силы, которые формируют состояние, и то, откуда происходит управление этими состояниями. Если ты сейчас хочешь понять, что с тобой происходит, ты должен подняться на ступень плюс один, как минимум. Оттуда ты узнаешь, что происходит с тобой. А иначе в твоем нынешнем состоянии это невозможно. То есть из самого состояния понять это самое состояние невозможно.
2: А вот как при всем вот этом беспорядке и внутреннем, внешнем, что происходит, можно делать эту работу в радости? Ну, не то, что, ну, хорошо, там, ладно.
3: Как можно делать эту работу в радости? При всем этом ужасном состоянии, которое у нас происходит снаружи, и то, что есть у нас внутри. Радость — это следствие раскрытия Творца, того, что Он все больше проявляет себя нам настолько ясно. Что это признак того, что Он дает нам возможность исправить это. Это ведет к радости. Еще раз. Если ты не связываешь свое состояние с Ним, то ты не радуешься, нечему радоваться. Но как только ты свяжешь состояние с Ним, то тут у тебя появляются две возможности радоваться. Во-первых, радоваться, что есть, слава Богу, тот, кто заботится. По-видимому, все не просто так, и немножко я могу отдохнуть. Как бы уже намазал масло на свои раны, мне стало полегче. Конечно, хорошо, чтобы Творец был, что Он существует, и все, слава Богу. Но это ложная радость. Когда ты, по сути, подсластил свое желание получать и ничего с этим не сделал. Есть другая радость. Когда ты рад тому, что через все это, несмотря на это, ты можешь раскрыть связь и исправление. Я тебе скажу, в чем дело. Мы получаем состояние, будь то внутреннее или внешнее, как нисходящее свыше. Оно не нисходит свыше. Наверху простой свет, который светит в моё кли. Моё кли находится, ну, с чем, как это как назвать?
4: Псора, их лагит. Псора, сифилис, сикосис, я же каэлю. Мусагим, им каэле улькусим, им каэле...
3: Есть такие миазмы, псориаз, язвы. То есть в моем желании получать есть такие гнойники, язвы, так, что когда простой свет воздействует, светит на все это, из всего этого он это и делает. Хотя это воздействие высшего света, но все это происходит из того, что тогда я вижу все эти боли только во внутреннем, во внешнем, а не во внутреннем. То есть и все эти арабы, все, весь этот ужас, и болезни, и несправедливость, и вообще все это. Я вижу это высший свет, который действует на мою душу. Он мне просто показывает, где я весь прогнивший. Понимаешь? Так что ты можешь связать это с Творцом, но, по сути, ты должен увидеть, что все это в тебе. Ну, будем немножко двигаться. Еще вопрос.
2: А что такое, если не я, то кто?
3: В субботу. Надо немного учиться. К тому же у меня нет много сил. Не знаю, сколько продержусь, я не спал со вчерашнего дня. Прилетели на самолете 40 минут до урока.
2: Сейчас поделимся впечатлениями урока и что мы берем в десятку.
5: Урок
3: сфокусирован на связи, связывает все происходящее с Творцом, с причиной, и то, что мы это делаем как

0: Строим духовное общество.
1: Шалом лекулам, шалом лекол хаверим, хаверот.
0: Приветствую всех, товарищи, подруг, все наши десятки. Привет, Бенцион.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Мы вместе входим в дневной урок, и Творец дал нам еще одну возможность объединения на час. С каким намерением мы входим в урок и благодарим за то, что получили его?
2: Ну, прежде всего, нам важно использовать ту возможность, что мы находимся вместе. Это самое мощное, что создал Творец. Потому что мог бы сделать все, что угодно другое, но тем не менее он нас собрал и отрезал всю Вселенную в это самое время, 12 часов по израильскому времени, чтобы мы были здесь. И отсюда, с этой точки важности, почувствовать то, что делает Творец для нас.
0: Да, и сегодня утром мы прошли еще один прекрасный урок с Равом на основе прекрасной статьи Рабаша. Мы читали статью «В чем важность жениха и почему прощают его грехи». Вы можете это найти в первом томе Рабаша, 608-я страница. И вообще, весь урок — это вход вообще в новое направление экзотическое. Мы не знаем, куда мы летим, но каждый раз Рав берет направление совершенно новое и объясняет совершенно по-новому то, что написал Рабаш. Это сопровождает тебя в течение всего дня, и мы избрали особый отрывок из статьи. Мы, конечно же, не будем читать всю эту статью, но прежде чем мы начнем читать эту особый отрывок, который мы выбрали, мы немного объясним. Мы взяли отрывок из середины, где Рабаш объясняет эту точку. Ты хочешь сказать?
2: В общем-то, тема, где мы обсуждаем, что прощаются все грехи жениху.
0: Да, он говорит, что жениху во время хупы, в день хупы, прощают ему все его прегрешения. Что он сделал? Всего лишь женился? Почему же ему прощают все его прегрешения? И не просто так жених. Говорится здесь о том, кто вообще представляет собой зло, эсаве, желание получать. И Рабаш объясняет нам это. Прежде всего, нам понятно. Не говорится о материальной свадьбе, говорится о человеке, о силах и желаниях внутри него. И все, что происходит в нас, здесь об этом говорится. И что прежде всего человек должен прийти к осознанию, что желание получать для себя — это то зло, которое мешает ему продвигаться. И это называется «эсав» в нашей работе, то есть от слова «действие», «асия», когда ему ясно зло.

0: Ну, добавлю, что зло, определение не так, как это принято в нашем мире, это некая отметка, это как цвет. Трудно сказать, какой цвет лучше. Есть два цвета. В то же время мы собираем человека и Творца, создаем, формируем. То есть идет речь, что все имена — это свойства. Все вместе, они...
1: Так что же такое зло?
0: Зло — это сила, которая продвигает человека с помощью желания получать, той самой силы, которой пользуется Творец. Называется иногда фараон или Исав, или разные еще образы и всех тонов. Вместе с тем, как мы раскрываем зло, всегда раскрываем все через противоположность. Поэтому нельзя просто вдруг находиться в отдаче после того, что мы были в любви к себе. Нужно пройти раскрытие зла.
1: Отлично. И после того, как человек уже знает свое зло, он может обратиться к Творцу и просить о помощи. Мы это также называем «уйди от зла и делай хорошее». То есть мы понимаем, что сила продвижения, мы не можем мобилизовать ее от самих себя, но нам нужна уже помощь сверху, свыше, которая придет к нам свыше от Творца. И здесь это в статье называется «невеста» или «жена». И называется также «махалат», которая говорит об искуплении «махилат грехов».
0: Ну, сразу хочется отметить, конечно же, мы ожидаем ваших вопросов, поэтому ждать не надо. Ставьте вопросы и голосом, и в чате. Мы перейдем к вопросам в какой-то момент.
1: Да, сейчас давайте войдем в центральную часть статьи, где Рабаш объясняет нам, что такое жених и невеста в нашей внутренней работе и как танцуют.
0: Да, много терминов. Танец, жених, невеста. Мы начнем читать со слов, как объяснил мой... господин отец и учитель из статьи. С середины статьи. Жених называется Тора. Невеста называется Вера. Это объясняет заданный нами вопрос, поскольку в вере, пока человек не удостаивается постоянной веры, у него есть подъемы и падения, потому что человек родился с кли получением. И это кли обязывает человека заниматься теми вещами, в которых разум показывает выгоду. То есть, чтобы от этого было хорошо желанию получать ради себя, иначе человек не способен действовать. Итак, начальная точка понятна. Требуется от нас сделать что-то, что мы сделать не способны, потому что мы рождены с определенной природой, хотя мы чувствуем, что мы функционируем, у нас есть разум, который заставляет выполнять какие-то вещи. Да, есть реальность, которую мы поддерживаем. Посмотрим, куда это ведет.
1: Да, можно также сказать, что жених — это Творец, та сила Творца, которая нисходит к невесте. Это та самая сила Торы, света, которая все время воздействует на нас. Я бы сказал, очень устойчиво, бескомпромиссно. А невеста — это то самое творение, которое меняет свои состояния, находится в разных состояниях, не находится в постоянном, пока не удостаивается постоянной веры. И здесь он продолжает писать, и поскольку вера находится выше знания, то есть это значит, что знание не приемлет ее. Здесь есть подъемы и падения, и это называется танцем. То есть танец — это когда мы находимся в подъемах и падениях. Один раз мы выше знания, другой раз ниже. Иногда мы отрываем ноги, но поднимаемся наверх, а иногда мы внизу. И эти внутренние состояния, которые мы проходим, называются танцем. Как мы видим, когда танцуют, поднимают ноги и опускают их обратно. И так все время. Это указывает нам, что ноги происходят от слова «разведчики». Общий корень. Поскольку, когда человек должен принять на себя ярмо небесный Малхут и работать,

0: свыше нашей природы, а не судить в разуме.
1: Весь этот образ с танцем, должен сказать, что перед нашим уроком видел программу танцев. Мне нравится смотреть иногда все энергии, которые выдают во время танцев. И интересно, что есть духовный корень. Что выражается с помощью танца? Есть внутренняя радость, которую мы чувствуем внутри. Подъемы, падения. По-видимому, что-то очень радостное и волнующее.
0: Просто здесь описывает жизнь, и как раз сказал, подъем и падение — это как жизнь, и смерть — это прямая линия, да?
1: Продолжаем читать. Поэтому, когда поднимают ноги, то есть идут выше разума и знания, это называется «поднимают ноги от земли». Но не всегда у человека есть силы преодолеть и идти выше знания. Это означает, что вновь опираются ногами на землю. И об этом сказано, как танцуют перед невестой. Перед невестой означает «во время подъема», называемого лицо частью. Что ему следует говорить о невесте? А именно, какое восхваление он нашел в вере, то есть что увидел в ней, во имя чего можно сказать, что для этого он принял на себя ярмо веры. Ну, тут Рабаш уже начинает входить более глубоко в тему, объясняя, как мы видим невесту, ее лик, как мы обращаемся к ней. Красивая, некрасивая, может быть, уродливая. Ведь речь идет о шхине. Как мы ее видим? Как мы ее чувствуем? Что мы считаем, что это такое? Как нам это кажется? И он говорит, какое восхваление нашел в вере, то есть что увидел такого раба, что сказал, что для этого нужно принять на себя ярмо веры. И вообще веру мы называем ярмом. Это что-то, что является для нас работой, потому что мы созданы в желании получать. Рабаш говорит, дает два очень интересных подхода, Гилеля и Шамая, говоря, как нам следует подходить к Шхине. Что это такое? Как мы это чувствуем? Так вот сейчас мы стоим перед невестой, и что мы по ней видим? Что я о ней думаю?
0: Ну, давайте продолжим это. Это начинается со слов «Бет Шамай», говорят. И да, я буду Бет-Шамай представлять, а ты Бет-Илель. Бет-Шамай говорят, невеста, как она есть. Это значит, насколько он чувствует ее важность, настолько принимает на себя веру, что означает, не должен находить в ней никакого восхваления. А даже если не чувствует в ней никакой важности, он принимает на себя, насколько мы можем поверить, что все, что это все наше восхваление, если мы можем принять на себя эту работу, когда мы верим, что таково желание Творца. И не следует ему искать никаких достоинств, лишь просто верить и принимать это на себя через силу, как бык под ярмом и осел под поклажей. То есть Бет Шамай говорит, вера, как она есть, невеста, как она есть. Как он это воспринимает? Нет, здесь никакого восхваления, ничего не может не увидеть. Нет, на самом деле, ничего хорошего в состоянии, как он это воспринимает из своих келим, потому что это я сейчас воспринимаю и вижу. И это мне не нравится.
1: И уточнение здесь в том, что до того, как я возлагаю на себя ярмо веры, я не должен искать никаких плюсов. То есть все, что я вижу, я принимаю на себя веру, и это желание Творца. И не надо искать для него ничего особенного, просто верить в то, что происходит через принуждение, как бык под ярмо и осел под поклажей. Что же говорит нам Бет Илель? Это следующее. отрывок. Бельгелель говорит, невеста миловидная и благочестивая. Это значит, что человек должен сказать о том, что он видит, глаза у них и не видят.

0: о том, что он слышит, должен сказать, уши у них и не слышат. То есть видеть не обязательно глазами, есть зрение в мысли. Это означает, что разум показывает ему образы против веры, и он слышит много раз, как разум убеждает его, что работа во имя небес не для него. И всему этому он должен сопротивляться и сказать себе, глаза у них и не видят. А именно, то, что разум говорит ему и убеждает, не истина. И это называется «глаза у них и не видят истину, и уши у них и не слышат истину». Поэтому эти их мысли, то, что желание получать для себя, говорит ему, не истина. И пусть скажет себе, что действительно невеста миловидная и благочестивая, но сейчас он недостоин видеть истину. Так вот тут мы видим, что человек, по сути, говорит то, что до этого он предваряет какой-то работой, что есть глаза, да не видят, уши, да не услышат. То есть у меня нет правильных келим, правильно распознать, что же я вижу. То есть есть то, что я вижу, и я это должен преодолеть. И вот тут уже есть предварительная работа, где он говорит, что нет, проблема во мне, у меня нет ни глаз, ни ушей. А невеста, она, да, миловидная и благочестивая, она красивая. Я должен представить для себя этот образ, когда мы смотрим на что-то, что мы не любим. Мы должны сказать, что нет, это очень красиво, просто я все еще не вижу, что это красиво и хорошо. Наверняка часто мы сталкиваемся в жизни с такой картиной. Так вот, тут пример, который иллюстрирует нам такое драматическое изменение, которое мы проходим в наших келим, чтобы увидеть, что с помощью веры мы раскроем, что невеста, которая казалась нам видела, мы видели как плохо, на самом деле миловидная и благочестивая.
1: Да, если подвести короткий итог, невеста как она есть, принимать веру, даже если не чувствую вкуса и важности в этом, это состояние. А Бет и Лель говорят, невеста миловидная и благочестивая, так оно и есть, только я пока еще не способен увидеть этого состояния. Мы уже получили вопросы по чату, видим уже вопросы желтым цветом. Но прежде чем мы перейдем к вопросам, давайте послушаем Рава в клипе номер 3, как Рабаша описывает работу, как танец в подъемах и падениях, как это практически, как нам действовать практически, когда меняется ситуация, каково правильно наше действие в этой ситуации. Пожалуйста.
0: Те состояния, которые видит человек, они очень простые, отличающиеся от того, что мы видим. В любом случае, все эти состояния делают простой свет, который заполняет всю реальность. И то, что нам эти состояния кажутся другими, это означает, что свет творит кли, которая состоит из очень большого количество свойств, качеств. И тогда тебе кажется, что от простого давления, простого света в направлении простой цели разные состояния, которые хорошие, плохие, как бы отрицают друг друга, противоположные, но это все неправильно. Это в общем приходит из одной мысли насладить создание с одним намерением оттолкнуть себя, подтолкнуть себя к источнику. И то, что ты трактуешь это по-разному и не можешь это связать друг с другом, между этими давлениями в такой ситуации, это все еще значит, что ты не дошел до какого-то кликов, переключения в том, что есть во всем только одно. Так вот, нет у человека так много, что Как он может истолковать? Все наоборот. Если ты начнешь не входить, и то, что ты делаешь, и это все, ты только будешь удаляться от правильного действия. Правильное действие в том, что Творец, который напоминает тебе, что тут, из этого места, то, что называется «приду к тебе и благословлю тебя». Сделай на него, даже не входи в эти состояния больше, чем ты раскроешь, что они приходят от Творца. Есть у тебя это раскрытие? Все, хватит. Не начинай входить в него глубже. Потому что ты только глубже входишь в материю. Контакт, если есть с ним, отрицательный или положительный, неважно. Уже достаточно, чтобы связать состояние с ним, и этого хватит. Ты его закончил. Человек думает, что он там. Если ты начнешь больше в этом копаться, ты просто высасываешь из пальца то, что не имеет никакой пользы. Правильное выяснение сделать это означает увидеть, что все дает Творец, и высшая сила хочет, чтобы мы обратились к Нему, чтобы связали все с Ним. По крайней мере так, связали все с Ним. Если мы хотим продолжить еще для того, чтобы... увидеть причины, для чего ты это делаешь, как, то только через слияние. Да, и так у нас очень четкое направление Рава, что в любом случае мы проходим каждый раз множество состояний, разные. Рав говорит, нет, все состояния одно и то же. Все от Творца, который хочет нам показать, напомнить, как к нему обратиться, и он для того, чтобы нам напомнить и связать все, что у нас есть. А еще дает нам совет раскрыть эту точку и сфокусироваться на том, чтобы как можно точнее войти в каждое состояние. И тогда не важно, что происходит в чувствах. Главное — раскрыть, как он и говорит, почему он мне это делает, для чего он мне это делает. И все это через слияние.
1: Да, давайте перейдем к вопросам. Женщина, МАК-30, пожалуйста.
2: Здравствуйте, дорогие преподаватели, здравствуйте, дорогие товарищи. Вот родился такой вопрос. Если вера принимается как награда, есть чувство, что он слышит тебя, а в то время, когда он не слышит, то включается страх и трепет. И как включить десятку в это состояние?
1: То, что я чувствую сейчас, что Творец меня слышит, я получаю силы. Я чувствую сейчас, что Творец не слышит меня, у меня нет силы. Я нуждаюсь в группе. Здесь вообще нужно проверить себя, что это Творец, если я получаю силу от Него, я действую, а если нет, то не действую. Нет, мы должны действовать в отдаче, находиться в вере. В каждое мгновение мы хотим пожертвовать с собой, быть готовыми работать, чувствуя или не чувствуя, в отрыве от чувства плохого или хорошего, но действовать согласно истине и лжи. Насколько я приближаюсь к нему больше, это то, что мне важно. И откуда я знаю, ближе ли я к нему или дальше от него, в соответствии с тем, как я действую, согласно тому, как направляют нас каббалисты. И в любом случае нужно получать помощь от товарищей, от десятки, от группы, и пользоваться любой силой, которая находится в моем распоряжении. И в группе дают мне силы действовать, даже не получая вознаграждения. То есть, исходя из важности, это очень-очень важно. Они делают мне рекламу, дают пример, поднимают настроение и дают силу подняться над собой, когда мне не важно, что я чувствую, а важно по направлению, к чему я действую. Женщина из Пани 1, пожалуйста.
3: Buenos días, maestros. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué durante
0: la
3: entre Torah y fe?
0: Почему на протяжении танца Торы и веры, когда молимся с истинной молитвой, создается связь, слияние между первым и вторым. Можно видеть, как некое... Не расслышал. Продвижение. Да, конечно, продвижение все время, то есть слияние в продвижении. Мы поднимаемся и спускаемся, и подъемы, и падения и являются продвижением. Можно сказать, что я поднимаюсь, несмотря на то, что падаю, я падаю всегда на более низкое место. И поэтому понятие слияния, танца, это постоянное. Мы все время танцуем. Только танцевать.
4: Hallo, liebe Freunde. Strongyl fragt, was muss ein Mensch zuerst verlieren oder aufgeben, um die Wahrheit zu erreichen? Dankeschön.
1: Сунгул спрашивает, что человек должен прежде всего потерять или в чем отказаться, чтобы для того, чтобы прийти к истине. Люди, ну, прежде всего, мы видим Сунгуль, и почему мы не слышим, как ты спрашиваешь, мы хотим послушать себя. От чего человек должен отказаться, чтобы прийти к истине? На самом деле, отказаться от всего. Ничего у него не остается, если он пока еще оставил себе что-то и действует в каком-то интересе, он не должен оставлять себе ничего. А говорят каббалисты, они просили даже забыть о своих духовном постижении, не говоря уже о материальной жизни здесь, чтобы получить духовное. Я тогда меняю шило на мыло, одно наслаждение на гораздо более сильное меняю. А на самом деле я должен вообще отказаться от всего, чтобы прилепить только к Нему и быть слитым с Ним, насколько это возможно. И не быть слитым с Ним сейчас, чтобы получить наполнение. Это очень ускользающая вещь. Желание получать — это как змей такой, я бы сказал. Так и написано, что Он обманывает нас. Хочешь добавить?
0: Да, мы... Говорим, что одно из имен Творца. Что такое истина? Ощущение истины, то, к чему мы все время стремимся. Это еще больше слиться с Творцом, еще приблизиться, но само приближение к Нему и слияние с Ним всегда происходит, собственно, на раскрытие дополнительного желания получать, дополнительного раскрытия зла. И на самом деле, мне не важно, мы всегда чувствуем, что как бы есть еще что-то, мы можем еще приблизиться, еще и еще. Мы почувствовали какое-то состояние, теперь хотим что-то еще. Главное, чтобы быть все большим слиянием, потому что понятие слияния всегда над желанием получать. И поэтому, как Дуди сказал, он подчеркнул, я не просто сливаюсь, чтобы получить какое-то наслаждение от слияния, это, но не работает. Так вот просто, это противоречит разуму. Слияние — это когда, несмотря на то, что желание получать раскрывается, несмотря на то, что состояние из разума мне кажется плохими, я вижу их тем не менее как связь Творца со мной.
1: Есть у нас здесь еще несколько вопросов в чате. И Тайшани из Азии спрашивает, есть ли связь между верой, это невеста, и стремлением?
0: Вера и стремление. Ну, прежде всего, вера и устремление должны быть... И как устремление к Творцу. Должно быть устремление к Творцу, чтобы я мог развить в себе свойства веры. Если мы начинаем всю эту тему, то тут есть и трепет, чтобы было желание достичь отдачи. И тогда я удостаиваюсь силы веры. Это уже раскрытие силы Творца во мне. Речь идет о силе, что только после того, как я... Есть во мне очень большое устремление к отдаче, отдаче товарищам, подругам, я могу по-настоящему получить силу против своего желания получать. Хотя я и стремлюсь через желание получать, но прийти к силе и вере — это уже означает быть против моего желания получать. Умен Италия.
5: Good morning, everyone, and toda raba, dear teachers. Faith is like a dance.
0: Здравствуйте, большое спасибо. Вера как танец. Свет сотворил клей. Но является ли вера как то, что заставляет клей расширяться, постоянно выходить за границы, идти выше знаний? Является ли вера причиной?
1: Да, по мере нашего подъема веры выше знания мы расширяем наше знание, развитие. Оно в подъемах и падениях, но это все время на подъеме, вперед. То есть мы поднимаемся выше нашего знания, и тогда создается новая ситуация, желание получать все время, это его характеристика, все время растет, так как растет у нас новое знание, большее желание получать, когда на основе которого мы должны подняться выше знаний. И здесь тоже у нас все время есть подъемы и падения. И по мере того, насколько мы все больше развиваемся и поднимаемся с помощью сил группы, света, возвращающего к источнику выше нашего знания, мы расширяем больше клей, как вы описываете. Латин 4.
6: Buenos días, querido profesor. La pregunta de Latin 4 es la siguiente. ¿Cómo discernir la influencia de la mente y transformar sus juicios en apoyo al otorgamiento para que fortalezcan la fe, la conexión espiritual y nos ayuden a discernir su verdad?
0: Как превратить постоянную проверку и в разуме для того, чтобы усилить духовные свойства, чтобы по-настоящему разобраться, прийти к истине. Да, мы слышали объяснение Рава, как правильно воспользоваться средством, которое называется разум, для того, чтобы мы могли усилить наше устремление и воздействие окружения на нас. Так действительно, что можно сделать? Это постоянно усиливать для себя воздействие окружения и товарищей постоянно. Потому что когда мы находимся под воздействием чувств, чувства нами управляют, и тогда они нами руководят. Это тоже как танец. То мной руководят чувства, то разум, когда я могу предпринимать какие-то шаги. Так вот, надо стараться все время видеть, задействовать мысль, насколько ты можешь больше отдавать товарищей, десятки, насколько ты можешь усилить твою связь с ними. Во много действий и так далее.
1: Давайте перейдем к вопросам из чата. Товарищ из РУС один спрашивает, мы должны стремиться к большей вере, чем есть у нас? Да, мы всегда должны стремиться к большей вере, но еще раз, это не хорошее чувство и уверенность, которую мы получим вследствие этого, но имеется в виду получить большую силу, идти выше знания, чтобы у нас были большие силы все относительно к Творцу любое состояние, и чтобы увидели, что невеста, она миловидная и благочестивая. И здесь спрашивает подруга из женщин МАК 39. Настоящая вера после Максома?
7: Буря.
1: Вера — это раскрытие свойства отдачи после того, как человек отключился от своего желания получать в определенной мере, и в его желании получать есть вера внутри знания, есть вера ниже знания, есть массовая вера. И этим мы пока что пользуемся для того, чтобы работать с этим и пользоваться этим, чтобы усилить воздействие окружения на нас, для того, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику. Но все это только средства. Удостоиться можно только после Максома, где есть первое раскрытие ступени веры. Женщины Китая.
8: Кабала解明心囊就是托拉之光。那么新娘就是真理。那么在日常我们生活中，当状态很沉重、很麻木而来的时候啊，我们该如何快速的让新郎我们彼此拿起那个战袍？
7: Dear teacher, since Kabbalah says the groom is the light of Torah and the bride is the truth we build in our tent, how can we, in our daily connection, when heaviness and numberness take over, we can quickly prepare the bride, which is our tent, to raise the screen, and so she can.
1: Если же не это свет, как мы можем различить?
7: The descending of groom. I hope you can understand.
8: אז אולי התכוונה, איך אנחנו יכולים להגביר את התדירות של הריקוד?
1: Она имела в виду, как мы можем увеличить частоту танца, или Дуди, как мы можем увидеть связь между женихом и невестой. Жених — это тот свет, который воздействует, а невеста — это прийти к состоянию отдачи, уподобившись этой высшей силе. Дело в том, что мы находимся в желании получать, и поэтому нам трудно принять веру на основе нашего желания получать. Это против нашей природы, и поэтому нам нужна группа, книга, правильная инструкция, чтобы подняться, получив силу выше знания, выше природы. И тогда мы можем поднять ноги, отключаясь от себя, от нашей природы. А если у нас нет сил, мы снова падаем. И так поднимаемся в танце, опускаемся все время. Это что я понимаю. Если мы можем действовать правильным образом относительно высшей силы, тогда это называется уже трапеза царя, трапеза жениха. Это заповедь, которая есть здесь, и тогда мы доставляем ему наслаждение, есть чем насладиться. Вдруг все вопросы исчезли. Давайте спросим так. Женщины Хеб-2, что делают с товарищами, которые не хотят танцевать? Так мы приглашаем их танцевать. Надо пригласить, как в танце, или подругой, товарища, или что же делать? Нужно танцевать перед невестой. Что делают? Танцевать перед подругой. Вы рядом с ней танцуете, так радуя ее, как Рабаш танцевал. Вставал посредине комнаты и танцевал. И это то, что называется танцевать перед невестой, перед шхиной, когда все время, неважно в каком состоянии находился бы, я танцую, готов подняться, я прилагаю усилия к этому. Дуди, может быть, перед этим, да, танцевать перед товарищем, это не все время так вот танцевать, а просто давать личный пример. Это то, что подкупает товарищей. И в шестом клипе Рав как раз напоминает, это говорит о работе товарищей, которые напоминают мне о работе Творца, как мы на самом деле танцуем перед товарищами и пробуждаем их к работе Творца. Давайте послушаем и продолжим отвечать на вопросы, пожалуйста.
0: Нет отрицательных состояний, нет положительных состояний. Это просто я своими чувствами чувствую, положительно или отрицательно. Но это совершенно неправильно. Каждое из состояний оно просто предназначено для того, чтобы пробудить меня и поискать новое, более внутреннее состояние. Почему приходит отрицательное состояние, а не положительное, или положительное, а не отрицательное? Это на самом деле человек не в состоянии разобрать. Он не может их различить. Из-за того, что мы находимся в начале пути, то, конечно, действует на нас больше отрицательное состояние. Почему мне плохо? Почему мне хорошо? Никто не задается вопросом. Почему мне плохо? Ну, потому что мы в желании получать, так устроены, поэтому никто не спрашивает, почему мне хорошо. Если человек уже спрашивает, то он боится, ему слишком хорошо. Жизненный опыт пробуждает его думать, что просто так это не может быть. За это надо платить, и он боится. Но пробудить человека можно только из плохого ощущения. А потом пробуждают его через хорошее состояние, это уже клипа. Ему посылают любые блага, все кроме этого, а это уже тяжелее. Это уже для продвинутых людей. Чтобы спросил, в чем смысл жизни, исходя из абсолютного добра. Кроме Творца у меня есть все, а я ничего не хочу. То есть это проклятие с другой стороны. Это как змей. Еда есть везде, а вкуса нет. Да, Рав дал очень эмоциональное описание, как пробуждается человек, и то, что все время вопрос о смысле жизни, что он чувствует, что у него нет вкуса, смысла, и в учебе он чувствует недостаток вкуса. Но это как раз тут мы и входим, и товарищи, и подруги. Что делаем? Танцуем перед товарищем, и вдруг он получает вкусы во всем. Мы бы хотели с вами продолжить. Украина.
9: Йом Тов. Запитання від товариша. Чому написано наречена така, як вона...
1: Решение вопроса товарища. Почему написано, что невеста, как она есть, а не, например, что она некрасивая и нехорошая?
0: Ну да, действительно, это подход Бабет Шамая о том, как мы видим невесту. Так это она и есть. С ней ты должен жить. Так ты выстраиваешь свою веру. Ярмо веры. Это подход Бейт Шамая. Относительно этого мы видели другой подход. Бейт Элель говорит, что нет, ты должен выполнить сам работу, ты должен сказать, здесь глаза да не видят, есть уши да не слышат. Глаза вообще это не совсем глаза, это мысль. И то, что ты должен выполнить какую-то работу. И только так выстроить веру.
1: Женщина Эб-2, пожалуйста.
0: Хотела бы продолжить пример с танцем. Бывают разные примеры. Кто-то хочет танцевать танго, кто-то транс. И можно не понимать друг друга совершенно. Как связать отличие? Кто что любит? И они как бы не связаны с танцем. Потому что просто пример, танец, я понимаю, что это только пример. Но тем не менее, как связать отличие, которое есть, что один любит одно, другой любит другое. То есть ему хорошо с одним танцем, а не с другим.
1: То есть каждый товарищ или подруга? Да-да, вопрос понятен. Каждый любит различные стили музыки. И как же мы вместе можем танцевать? Прежде всего, напомним, что говорится о внутренней работе человека, то, что он чувствует. И также в десятке между товарищами мы находимся в таком танце. Иногда я нахожусь наверху, а товарищ внизу, иногда наоборот. И мы восполняем и держим друг друга. И мы должны начать себя чувствовать как единицы. Единая группа перед Творцом, когда все мы танцуем перед Ним. И неважно, что является какой стиль музыки, каждый в своем темпе, в своем состоянии, да, как маленькие дети, пока они не начинают все делать вместе. И вдруг это хорошее желание, мы постепенно начинаем пробуждать из него свет. Он начинает нас спаивать, соединять, начинает приводить нас нас к единому движению, взаимному, совершенному, когда каждый восполняет друг друга. Есть здесь еще много вопросов в чате. Давайте посмотрим, как подруга из женщин Мак 105 спрашивает, как сделать совершенное действие десятки.
0: Я думаю, что это замечательное совершенство. Десятка есть, наша невеста. Невеста, которая передо мной. И как она мне выглядит? Красивая, уродливая. Она делает то, что я хочу, не делает то, что я хочу. Я ее уважаю, не уважаю, как я себя с ней веду. То есть образ действительно совершенный. И та же самая десятка. Невеста, там есть еще и жених, тоже обладающий свойствами. Может быть, стоит соединить их вместе. Несколько фраз Рабаша, как он подытоживает статью. Так мы хотели бы сейчас подытожить как бы два свойства, если уж мы говорим про десятки, где говорится и про невесту, и про жениха, где он раскрывается по-разному. В самом конце, там, где выводы. Известно, что у Творца есть много названий, много имен. Известно, что у Творца есть множество имен. И это соответствует тому, что раскрывается нижним. То есть в зависимости от того, каким уровнем, как, чем он, какими свойствами отдает нижним, то есть насколько нижний достойный, он и передает благо, и поскольку есть много свойств получающих, как сказано, как именно не похожи лица их, так и знания их, мнения их тоже не подобны друг другу. На эту тему были, кстати, много вопросов. Про мнение, и как мы изучаем это в духовной работе. В человеке происходит смена состояний. Следовательно, свет Творца во многом изменяется. А у Творца, у самого нет никакого имени, потому что никакая мысль не постигнет его, не может мысль его постичь. Как сказано, из действий твоих познаю тебя. То есть, какой свет он дает, таким именем его называют. Вместе с тем Тора называет Творца по имени жених. В то время, когда он дает свойство веры, называется по имени невеста, когда цель творения. То есть, если я его раскрываю в виде невесты, веры, то тогда он называется таким именем невеста.
1: Отлично. То есть все исходит от высшей силы Творца, и жених, и невеста, да? Мы должны только знать, как с этим работать, с этими силами, которые нам раскрываются. Перейдем к женщинам. Мак 151, пожалуйста.
10: Благодарим. Рав говорит нам, не входить в состояние глубже. Означает ли, что когда мы входим в состояние глубже, чем просто точка связи с Творцом, то мы находимся в получении? А когда мы воспринимаем каждое состояние и события материального мира только как мост связи с Творцом, то это отдача. И именно это отдача, а не что другое. Спасибо.
1: Да, на самом деле это относится к тому, что Рав сказал утром, и он все время указывал в одну точку, что все состояния, которые мы проходим, неважно, они хорошие или плохие, неважно, это происходит у меня на личном уровне, на государственном, мировом уровне, в любом виде, какой бы ни был, я должен не должен опускаться слишком вглубь, а только на один слой вниз, и там просто узнать причину. Как маленький ребенок, который задает вопрос, почему, в самом простом виде, почему, он ищет причину. И это очень естественно, то, что есть в нас. Все, если произошло, какой случай. Я не спрашиваю, как произошло до этого. Наша природа просто хочет всегда понять причину, согласно истории. что произошло, прежде чем мы создали государство. То есть мы всегда тянемся к корню, чтобы понять причину. Что?
0: То есть это специально было? Мы хотим, мы должны обратиться к корню. Он внес в нас этот подход.
1: Это уже встроено, ты говоришь.
0: Ну, конечно,
1: но давайте тогда пользоваться этим. В любом состоянии не углубляться. Возвращаемся к вашему вопросу. Почему у меня это произошло так? Может быть, я неправильно сделала здесь какие-то признаки. Я здесь начинаю входить в разные психологические мысли.
0: Так поэтому Рафа говорит, нужно поменять вместо того, что «почему» на «кто».
1: Да, именно «кто».
0: Да, остается другой вопрос. Кто?
1: Это девиз, которым мы хотим выйти с урока. Почему поменять на «кто»? Не почему это, а кто вызвал у меня это состояние, в котором я чувствую сейчас плохо. Высшая сила, Творец, Он меня пробуждает. Не то чтобы Он мне делал плохо, Он меня пробуждает с любовью, в объятии, а я, пока не исправленный, чувствую это в себе как плохое. Поэтому я должен сейчас только исправить себя, почувствовать это как хорошее состояние, да? И Он призывает меня в каждую секунду связаться с Ним, призывает меня раскрыть это добро. И это наша работа. Теперь откуда у меня сила все время это делать? Есть у меня группа, есть десятка. Давайте послушаем, как Раф это объясняет в клипе номер два. В клипе номер два Раф объяснит нам именно эту точку. Давайте послушаем его вместе.
0: Человек должен видеть эти состояния.
11: Шлаф их от ютерамок.
0: На один шаг глубже. То, что Творец дает мне это состояние. И этим он раскрывает, что он должен обратиться к Творцу моментально. Если он видит это поверхностно, то, что у меня есть состояние, я должен противостоять. Если я не смогу ему противостоять, то я обращаюсь, потому что так написано. И, может, я и почувствую в отчаянии и недостаток сил. Сказано же, что Тора ослабляет силу человека. Да, то есть еще недостаточно, значит, работал с Торой. Если человек входит еще глубже, говоря себе, что все тяжелые состояния дает ему Творец для того, чтобы обратился к нему, то вот тут, в том же месте, там, где он чувствует самую крошечную трудность, как бы «я сейчас сделаю сам», так вот вместо «я сделаю» сразу же обратиться к Творцу. Это очень важно. Таким образом, он экономит очень много, потому что кроме обращения к Творцу, все усилия, которые он предлагает самостоятельно, какие бы ни были большие и действительно с полной преданностью, они это все пустое. Нет с ними расчета. Человеку и вообще ничего не нужно делать, ничего подобного вот вообще. А только раскрыть, что любое состояние, в котором я нахожусь, приходит от Творца для того, чтобы я обратился к Нему. И все. И если есть какой-то перерыв между тем, что я чувствую состояние, и тем, что я обращаюсь от Него к Творцу, если есть какой-то перерыв, разрыв, это уже ситрахра. Это значит, человек уже запутан со своими мудростями, со своими расчетами, то, что я стараюсь как-то самостоятельно что-то сделать. Тогда как у человека эта точка очень важна. Если недостаточно я прояснил, скажите, я повторю еще раз. В этой точке очень сложно держаться, если нет группового давления, если вся группа и все окружение не будет тоже работать вот так, как я сейчас сказал. Если подытожим сказанное Равом, прежде всего он сказал, что человек на самом деле должен видеть эти состояния на шаг глубже. То, что Творец посылает его, так он раскроет, что он должен обращаться к Творцу моментально. Это прежде всего так, взгляд, который должен быть. Разумеется, что нам нужна помощь товарищей, подруг, десятки, чтобы прийти к такому внутреннему взгляду.
1: Давайте быстренько пройдем по вопросам, которые вы их задали. Татьяна, женщина Максту 12. Если грех исходит от состояния власти, почему происходит при свадьбе то, что здесь мне прощается этот грех?
0: Что такое свадьба? Свадьба — это соединение с Творцом. То есть есть с точки зрения невесты, с точки зрения жениха. Из-за того, что вообще вся эта ситуация называется свадьбой, то он не может. То есть мы приходим на свадьбу с грехами, то, что называется. А вот там происходит вся эта церемония, когда мы удостаиваемся веры и удостаиваемся раскрытия жениха.
1: Латисия от женщины Испании спрашивает, когда ты берешь жену, это соединение противоречия, исправление кли, что это за действие такое, взять себе жену?
0: Да, мы знаем, что все, что мы делаем в жизни, подобно исходит из духовных корней. Так же, как в духовном есть Зерампин и Малхут, мужское и женское начало. Зерампин не может выиграть, кроме как с помощью Малхут, а Малхут не растет, кроме того, что происходит тем, что происходит с ней. Так есть тут разные знаки в нашем мире. Так и тут, в нашем мире, мы видим, что есть тела, и есть два разных желания, раскрывается Творец.
1: Даниэла, женщина Рехова 2, спрашивает, если танец относится именно к месту усилия и преодоления, как научиться танцевать и радоваться именно в состояниях падения и скрытия? Так можно радоваться, если мы меняем показатели, почему, на кто, и это меня не интересует, мой расчет. А если мне напоминает о Творце, я перехожу к истине лжи. Если в этом состоянии я обращаюсь к Творцу, это становится частью танца. Не только на подъеме я танцую, это разные движения, не только движения, когда я внизу, а на подъеме я в порядке. Я все время нахожусь в движении по отношению к Нему, или в благодарности, или в молитве. Но я все время с Ним. Он главное, Он наша связь, Он то, чего мы желаем. Дорин, женщина H101 спрашивает, а Бет-Шамай это представлять желание получать, а Бет-Гилель желание отдавать?
0: Нет, это два подхода, которые нам всего лишь иллюстрируют два подхода к исправлению. То, как мы приобретаем веру и какое наше отношение. Не то, что это одно желание давать, другое желание получать.
1: Ну, может быть, последний вопрос от женщин Мак 137. И, может быть, ты подошишь урок, который мы здесь пришли. Человек исправляет себя или Творец его исправляет в конце?
0: Понятно, что Творец исправляет человека. Но человек должен это захотеть, и тогда можем разобраться, в чем роль каждого человека и Творца. Творец все так устроил, мы чувственные создания, и это то, что мы должны почувствовать. Мы в ответе за собственное исправление, и как то, что мы просим Творца, чтобы он исправил. Разумеется, все это процесс выяснений, то, что мы можем это сделать своими силами, раскрываем, что Творец это должен сделать. То есть есть тут вся работа, все, что мы выясняли до сегодняшнего дня, и видели, что мы находимся на свадьбе, танцуем перед женихом, мы хотим прийти на эту свадьбу вместе с грехами, и тот, кто хочет удостоиться этих качеств, его прощают, и он встречает Творца.
11: Да, и что делать на свадьбе, как на той свадьбе, что мы сейчас прошли? Мы поем песню. Спасибо.

0: Шалом, хаверим. Бхелек аришон нилмад шиур шел
1: рав. Здравствуйте, друзья. На первой части урока будем изучать урок от 22 февраля 2002 года с равом, которая основана на статье «В чем важность жениха и почему прощают его грехи». Статью вы можете найти в первом томе Рабаша, 308 страница. Пожалуйста, начнем читать статью.
2: В чем важность жениха и почему прощают его грехи? Сказали наши мудрецы, троим прощаются грехи. Геру, вступающему в высокую должность, и тому, кто берет женщину в жены. Этим объясняется, что женщина называется Махалат, потому что прощаются ему его грехи. В то же время в главе Вайшлах она зовется Басмат, дочь Ишмаэля. Так объясняет Раши. Сказанное требует объяснения. Мудрецы учат, что жениху в день свадьбы прощают его грехи, потому что Эйсав взял в жены дочь Ишмаэля по имени Басмат, дочь Ишмаэля. Это доказывает, что жениху в день свадьбы прощаются его грехи. Выходит, что корень этого, то, что мы изучаем от Эйсава грешника, который взял в жены дочь Ишмаэля грешника. И это сложно понять. Ведь кто такой грешник, который говорит, что нет никаких грехов, и он может делать все, что ему хочется? Потому что грешник не верит ни во что. И такой грешник говорит, что он никогда не грешил. Если так, то зачем ему нужно прощение грехов? Разве дают человеку вещь, которую он не желает? Ведь нет света без клей и нет наполнения без хиссарона.
1: Еще сложнее понять, в чем истинный смысл того, что ему полагается прощение грехов. Рассуждая разумно, если кто-то сделал что-то великое, настолько, что мы не можем оценить это по достоинству, то понятно, что за это ему полагается большая награда, вплоть до прощения грехов. Но что великого он сделал тем, что взял женщину в жены? И также мы видим, что чтение молитвы Таханун — это важная вещь, что там есть 13 мер милосердия и падения ниц. Если на молитве присутствует жених, то Таханун не читают. И следует понять, в чем важность того, что он взял женщину в жены. И все семь дней, семи благословений жениха и невесты, его присутствие отменяет такую важную молитву, потому что он взял женщину в жены. Сейчас она называется невеста. И есть много объяснений этого в простом смысле, и нужно объяснить это в значении духовной работы, чему это должно нас научить. Эйсавом грешником называется тот, который уже пришел к осознанию, что зло в мире, мешающее всем творениям прийти к благу и наслаждению, ради чего был создан мир, потому и называется зло, и у него уже это зло называется свойством Эйсава, слово «действие», когда зло полностью осознано им, что это желание получать ради себя. И тогда наступает порядок о стороне зла. То есть до того, как у человека есть осознание того, что желание получать называется зло, невозможно уберечься от него, не слушать его голос.
2: А затем начинается стадия «делай добро». «Делай добро» означает принять ярмо небесный Малхут, но человек не может удостоиться жены, боящейся Творца, а должен человек удостоиться этого свыше. Как сказано, приходящему очиститься помогают. И говорит книга Зоар, что дают ему душу. И это помощь, которую человек получает. Выходит, что душа родилась от того, что Творец слышал его голос, когда человек приходит очиститься. И эта душа

0: своего и дал ему душу, как говорит книга Зоар. Об этом сказано, и взял махалат, то есть обрел свойство прощения грехов. За счет этого удостоился дочери, которая родилась от того, что Творец услышал его молитву. И это называется дочь Ишмаэля. И это происходит в следующем порядке. Первое. Он старается увидеть истину, насколько он понимает, что желание получать для себя доставляет ему зло. Тогда он может решить раз и навсегда не использовать его. И это называется Эсав. Затем он удостаивается женитьбы на женщине за счет прощения грехов. Тогда есть возможность удостоиться этого.
1: А что касается женщины, она называется душа, которую ему дают свыше. И это можно понять из сказанного в предисловии к учению десяти сферот. Там сказано: тогда помогает ему Творец, и человек удостаивается явного постижения высшего управления, то есть раскрытия лика, и тогда он удостаивается совершенного возвращения, означающего, что возвращается к Творцу и сливается с ним всем сердцем и душой, как само собой следует из постижения явного высшего управления. И само собой понятно, что тот, кто достаивается этого явного управления, он уверен в себе, что не согрешит более, как уверен человек, что не станет отсекать свои органы и не причинит себе ужасные страдания. А также он уверен в себе, что не оставит заповедь, не исполнив ее сразу же, как только это будет в его силах, как уверен человек, что не оставит ни одного наслаждения этого мира или большой выгоды, которая идет к нему в руки. И этот ответ означает, что прощаются ему его грехи. И согласно правилу, что все заповеди исходят из корня и соответствуют корню и ветви, то есть у каждой заповеди в материальном мире есть корень, в духовном мире. Поэтому можно сказать, что отсюда следует, что также и в материальном мире, когда человек берет женщину в жены, ему прощают его грехи как символ духовного. И отсюда сможем объяснить сказанное мудрецами, как танцует перед невестой, и не сказано, как танцует перед женихом. Тогда как в том случае, когда говорится о трапезе жениха, сказано: каждый, кто наслаждается на трапезе жениха и не веселит его, нарушает пять голосов: голос радости, голос веселья, голос жениха, голос невесты, голос произносящих восхваления. И не сказано, что нужно веселить и радовать невесту. И не сказано, что есть трапеза невесты, а есть только трапеза жениха. И мы видим, что на свадьбах Иакова Лаван сделал трапезу, как сказано, и собрал Лаван всех мужей того места и устроил пир. То есть трапеза была со стороны невесты, когда отец невесты сделал трапезу, а не Яков, который был женихом.
0: Как объяснил мой господин отец и учитель, что женихом называется Тора, а невестой называется вера. Это объясняет заданный нами вопрос. Поскольку в вере, пока человек не удостаивается постоянной веры, у него есть подъемы и падения. Потому что человек родился с кли получения. И это кли обязывает человека заниматься теми вещами, в которых разум показывает выгоду. То есть, чтобы от этого было хорошо желание получать для себя. Иначе человек

0: не способен действовать. И поскольку вера находится выше знания, это значит, что знание не приемлет ее. Здесь есть подъемы и падения, и это называется танец. Как когда мы видим, когда танцуют, поднимают ноги и опускают их обратно, и так все время. Это указывает нам, что ноги происходят от слова «ноги раглаем», происходят от слова «разведчики», «мараглим». Поскольку, когда человек должен принять на себя ярмо небесной Малхут и работать с ним только лишма, сразу же вмешивается разум человека и уговаривает его не торопиться, а сначала увидеть выгоду. Действительно ли выгодно работать на Творца, чтобы не получать награду? Поэтому, когда приподнимают ноги, то есть идут выше знания и разума, это называется «поднимают ноги от земли». Но не всегда у человека есть силы преодолеть и идти выше знания. Это означает, что вновь опираются ногами на землю. Об этом сказано, как танцуют перед невестой. Перед невестой означает во время подъема, называемого паним, лицевая часть. Что ему следует говорить о невесте? А именно, какое восхваление он нашел в вере? То есть, что увидел в ней, во имя чего можно сказать, что для этого он принял на себя ярмо веры.
1: А в Бет-Шамай говорят, невеста такая, как она есть. Это значит, насколько он чувствует ее важность, настолько он принимает на себя веру. Что означает, что он не должен находить в ней никакого восхваления. Даже если не чувствует в ней никакой важности, он принимает на себя, насколько мы можем поверить, что это все наше восхваление. Если мы приняли на себя эту работу, то мы верим, что таково желание Творца. И не следует искать никаких достоинств, а лишь просто верить и принимать на себя это через силу, как бык под ярмо и осел под поклажу. А Бет Илель говорят, невеста миловидная и благочестивая. Это означает, что человек должен сказать о том, что он видит. Глаза у них и не видят, как сказано о том, что он слышит, сказать, уши у них и не слышат. То есть видеть не обязательно именно глазами, а есть зрение и в мысли. Это означает, что то, что разум показывает ему образы против веры, и он слышит много раз, как разум убеждает его, что работа во имя небес, она не для него. Над всем этим он должен преодолеть и сказать себе, глаза у них и не видят они. То есть то, что разум говорит ему и пытается дать ему понять, это не истина. Это называется «глаза у них и не видят истину». Уши у них, но они слышат истину. Поэтому этих мыслей, то есть желание получать для себя то, что говорит ему, не является истиной. А пусть скажет себе, что действительно невеста, она миловидная и благочестивая, но сейчас он просто недостоин увидеть истину. Но истина заключается в том, что все благое наслаждение, которое желание получать может получить свой келим, это не более чем тонкое свечение по сравнению с тем светом, который облачается в отдающий келим. Это называется невеста благообразная. Не всегда человек способен преодолеть свой разум и знания. Поэтому вере есть танец. И об этом сказали мудрецы, как нужно танцевать перед невестой. То есть что следует сказать о лице невесты? Ведь лицом называется, как сказано, мудрость человека осветит лицо его. Поэтому он должен сказать, какое восхваление есть в невесте, которое называется вера. И в этом различие между Бейт Шамай и Бейт Илель. Сказать ли, что невеста такая, как она есть, или сказать, что невеста, она благообразная, благочестивая, миловидная.
0: В то же время, относительно жениха, Творец называется Тора, а Тора называется Дар. И там нет танцев. Потому что когда человек получает дары, тогда нет оснований говорить, что он находится в падении. То есть не хочет получать дары. А только в месте приложения усилий, когда человек должен преодолеть разум, тогда можно сказать, что один раз он может преодолеть, а другой раз нет. Но когда получают дары, тогда не говорят, что нет потребности в дарах. Поэтому не сказано, как танцуют перед женихом, а сказано, как танцуют перед невестой. В то же время о трапезе написано, каждый, кто наслаждается трапезой жениха, и не написано, каждый, кто наслаждается на трапезе невесты. И это означает, как уже говорилось, что женихом называется Тора, и Тора называется Дар, как сказали мудрецы. Дар
1: Нахлиэль.
0: Как сказано, что означает Писание из пустыни Дар, Дар Нахлиэль, от Нахлиэль к возвышениям, а от возвышений в долину. Сказал ему, если человек помещает себя в пустыню, где всякий попирает его, Тора дается ему в дар. И потому что дана в дар, достояние его Творец. Как сказано, дар реки Творца. Известно, что у Творца есть много имен. Это соответствует тому, что он раскрывает нижние. То есть это зависит от меры его отдачи нижним. Иначе говоря, насколько нижние достойны, настолько он дает им свет. И поскольку есть много различий у нижних, как сказано, как лица их не подобны одно другому, так мнение их не подобно одно другому. И как мы изучаем на пути духовной работы, в человеке происходит смена состояния. Следовательно, свет Творца во многом изменяется, а у Творца нет никакого имени, потому что никакая мысль не постигнет его. Но, как сказано, из твоих действий познаю я тебя. То есть, какой свет он дает, таким именем его называют.
1: Поэтому, что касается Торы, называется Творец по имени жених, а в то время, когда он дает свойство веры, называется по имени невеста. А цель творения заключается в желании Творца насладить свои творения, когда весь мир наслаждается его желанием насладить. То есть и даже клипот он оживляет, иначе у них не было бы права на существование в мире. А как говорит книга Зор, у них есть только тончайшее свечение, так как тогда как в Торе и заповедях там облачается благо и наслаждение, как сказано, вся Тора — это святые имена Творца, а имя Его, в общем, добрый, творящий добро. Поэтому Творец называется Хатан, жених, потому что Он дает нижним, а творение наслаждается тем, что Он дает им наслаждаться, также то, чем наслаждается весь мир. Все наслаждения называются трапеза. Выходит, что весь мир наслаждается трапезой царя. Однако есть отличие среди нижних. То есть есть нижние, которые верят, что это трапеза дана царем. И есть также такие, которые не верят, что это трапеза дана Творцом, который называется царь. И в мире его отдачи он называется жених. И об этом сказали мудрецы. Каждый, кто наслаждается на трапезе жениха и не веселит его, нарушает пять голосов. То есть даже если верят, что это трапеза жениха, и благодарят его за то, что наслаждается, все же есть еще более высокая ступень, а именно должны радоваться и радовать Творца, радовать царя за то, что они наслаждаются. Из сказанного, если Творец называется жених, то почему же тогда говорят, что нужно радовать Творца? Известно, что радость приходит в результате того, что человек обретает что-то новое, чему человек стремился и получил. Это порождает у человека радость. Но разве можно сказать, что Творцу чего-то не достает? Что если он получит это, то будет радоваться?
0: Книга Зоар говорит, не было больше радости у Творца со дня сотворения мира, чем та, которая будет у Него в будущем с праведниками. Нужно понять, к чему относится сказанное, что Творец испытывает радость. Как мы изучаем, цель творения — насладить творение. Из этого следует, что нижние получают благо и наслаждение, которое он приготовил для них. От этого у него есть радость. Как известно из притчи о царе, у которого есть дворец, полный всех благ, но нет у него гостей. Следовательно, трапеза относится к Творцу, который является женихом. Свойством Торы, даром, нахлеель, рекой Творца. И когда творение получает благо и наслаждение, называемое трапезой, они должны получать все ради отдачи, а не ради себя. Об этом сказали мудрецы. Наслаждается на трапезе жениха и не веселит его, а получает ради себя. Нарушает пять голосов. Пять голосов указывают на совершенство ступени, которая должна раскрыться творением, то есть его желание насладить творение раскрывается в пяти уровнях, называемых пятью частями души. Это нефеш, руах, нешама, хая и хида. Поэтому сказали мудрецы, наслаждается на трапезе жениха и не веселит его. То есть он намеревается наслаждаться на трапезе не по причине того, что хочет радовать Творца тем, что цель творения приходит к окончанию своего исправления, а ради собственной выгоды. Тогда из-за него пять голосов, то есть уровень Наранхай, который должен раскрыться, удаляется от него, потому что на кли получения ради себя было сокращение. И свет не притягивается к этому месту, и это место нуждается в исправлении, а именно ради отдачи. Но он не смотрит на это, поэтому он является причиной, препятствующей свету прийти к творению.
1: И из сказанного следует, что мудрецы настаивают и предупреждают нас, что мы должны подготовить себя к большой работе и усилию. Первое — верить, что каждое наслаждение, которое мы получаем в мире, которое, какое бы оно ни было, все называется трапезой царя. Однако нужно верить в это. И поэтому установили мудрецы на каждое наслаждение особое благословение. Благословение на молитву, благословение на Тору и на материальное наслаждение. Второе. На все наслаждения, получаемые на трапезе царя, нужно стараться, чтобы это было ради отдачи, а не ради собственной выгоды. Если же Творец действует на творение как невеста, что является свойством веры, то это еще не называется трапезой. И там... Ведь там есть подъемы и падения, поэтому там есть танцы. Перейдем к уроку 22 февраля 2002 года.
0: Мы прочитали статью «В чем важность жениха и почему прощают его грехи». Очень трудно понять, ради чего мы должны работать. Почему Творец создал мир таким образом, что существует усилие? Если он всемогущий, почему не создал сразу конечное состояние? А если конечное состояние существует, и мы находимся в нем, то почему он не сделал так, чтобы мы его ощущали? А мы должны раскрыть глаза, раскрыть чувства, которое называется экраном и отраженным светом, и только тогда мы ощутим, где находимся. Так нам говорят, что это из-за стыда. Ну, а для чего создал стыд? Говорят, что стыд — это исправление. Если мы не исправим себя, то не почувствуем великого блага, нужны величие и важность жениха, дающего, чтобы это было ради отдачи. Потому что в ради отдачи кли вечно, оно не исчезает, а наоборот, все время продвигается и добавляет. То есть очень много отговорок, но, в общем, действительно, можно крутиться в этом довольно долгое время. Пока человек не приходит к тому, что входит во вторую природу, пока он не приходит к этому, он не может понять и согласиться со всем, через что он проходит. Потому что все определения — это определения противоположные. Где он находится сейчас, а где будет потом. Вопрос подъемов и падений — это не от того, что мне плохо или хорошо, а от того, что если у меня есть мысли о Творце, неважно, из какого состояния, из наихудшего состояния. Духовным это называется хорошо. А падением называется, когда исчезает у человека всякая связь с Творцом. Связь в наихудшем состоянии предпочтительнее, чем оторванность в наилучшем состоянии. Здесь нам нужно очень большое усилие, чтобы дать правильное определение тому, что такое подъем и что такое падение. Ведь каждый раз, когда Творец напоминает нам о себе, неважно каким путем, мы должны благодарить. Хотя это может приходить посредством ударов, всяких таких вещей, которых, от которых упаси Бог. И наоборот, каждый раз, когда исчезает связь с Творцом, и наслаждение, или наоборот, проблемы скрывают нас от Него, так что мы запутаны и вообще забываем, кто нам это делает. Это называется падение. То есть подъемы и падения — это не согласно чувству горького и сладкого, а согласно истине и лжи. Поэтому нам трудно привыкнуть к этим выяснениям и таким образом оценивать состояние. И тогда человек вообще начинает, если он видит свое состояние таким образом, он начинает видеть, вот я встаю утром и иду учиться с удовольствием, так, мне хорошо, мне любопытно. Я иду получить что-то, услышать что-то. И не пробуждаются в нем как раз сомнения и проблемы, которые приводят его к запутанным отношениям с Творцом.
1: Тогда
0: может оказаться, что это состояние не такое уж и хорошее. Потому что Творец не хочет, чтобы он особенно обновлял отношения с ним, и чтобы начал так посредством выяснений сближаться и требовать его. То есть человек начинает видеть свое состояние только в соответствии с тем, полезно оно или нет. Совершенно в отрыве от ощущения. И тогда, поскольку он уже на самом деле готов к этому, у него снова появляется путаница. Обратиться к Творцу или сделать что-то самому. Если я обращусь в то время, когда я способен действовать сам, то это будет искусственное обращение. Что это значит? Я кричу, как Рабаш приводит пример. Ребенок плачет на улице, и на него не очень обращают внимание, потому что ребенок, он плачет, потому что он маленький. Но когда взрослый человек плачет, это проблема. Или человек, который стоит под ношей, он вот-вот может упасть с него, и тогда он действительно потерпит убыток. И он кричит, требует, тогда сразу кто-то помогает ему. А иное дело, когда он просто так кричит «Спасите!» и видят, что это не по-настоящему. Никто не обращает внимания. То есть человек, который чувствует, что ему немного тяжело в работе, он говорит, что это пришла ситра ахра, и начинает играть с человеком, стоит ему или не стоит обращаться к Творцу. На самом деле обращаться стоит в любом состоянии. Но обращаться из любого состояния, если это не будет настоящее обращение, вместо того, чтобы делать то, что я должен сделать, я кричу, чтобы он сделал. Или вместо того, когда у меня есть действительно потребность в его помощи, или у меня нет, допустим, потребности в его помощи, а я все же кричу, чтобы он помог мне. Такое обращение не из глубины сердца. Что делать? Он говорит, что нет лучшего состояния в жизни человека, чем тот момент, когда он чувствует себя как бы отчаявшимся в своих собственных силах, и ничто не может ему помочь, потому что тогда он и правда готов к своей молитве, к Творцу. Такой молитве, на которую он получает ответ. Ну и где же это отчаяние в силах? Или для этого нужно 20-30 лет пробовать различные вещи, никто не знает, закончилось это или нет? Или этот вопрос — вопрос не количественный, в соответствии с часами и годами, а это вопрос качественный, как человек относится к своему положению? И тогда, может быть, что он сможет дать верную молитву. Не какую-то лесть, не какое-то ханжество, а настоящее обращение, когда он действительно уверен, что Творец может ему помочь, а он сам нет, уже после какого-то небольшого усилия. И этого ему довольно и достаточно.
1: Эх!
0: Как прийти к такому состоянию? Есть ответ? Я не знаю. Вы услышали отсюда ответ?
2: Мы еще не дошли до конца.
0: А мы еще не дошли до конца. В конце статьи есть ответы, тогда мы постараемся, сделаем и закончим. Он дает ответ. Он дает простой ответ, что человеку нужно на самом деле увидеть эти состояния на одну ступень глубже. Что Творец дает мне состояние, и таким образом он раскроет, что обязан обратиться к Творцу немедленно. Если он видит это поверхностно, что есть у меня состояние, должен справиться, а если я не справлюсь, то обращаюсь, так написано, и так-то, я, может быть, на самом деле почувствую отчаяние и упадок сил. Как написано, что Тора ослабляет силы человека. Хорошо, мне еще недостаточно, Тора еще недостаточно поработал. Если он входит глубже внутрь, чтобы сказать себе, что все тяжелые состояния Творец дает ему для того, чтобы он обратился к нему, то уже здесь, в том самом месте, где он чувствует малейшую трудность, вроде бы сейчас я сделаю. Он сразу вместо «я сделаю» действительно делает на его действие обращение к Творцу. Это очень важно. Таким образом, он экономит очень много, потому что кроме обращения к Творцу, все усилия, которые он приложит сам, какими большими бы они ни были, и действительно, якобы в самопожертвовании, все это пустое. С этим не считаются. Человеку вообще не нужно ничего делать из подобных вещей. А нужно только раскрыть, что любое состояние, в котором я нахожусь, исходит от Творца, чтобы я обратился к Нему. Вот и все. Если есть какой-то разрыв между ощущением своего состояния и обращением из него к Творцу, если есть какой-то разрыв, это уже ситрахра. Это уже что-то запутанное от моих премудростей, от всяких моих расчетов, когда я иду и стараюсь как-то сам действовать.
1: А
0: для человека эта точка очень важна. Если я недостаточно ее прояснил, то скажите мне, я вернусь к этому снова. За эту точку очень трудно ухватиться. Если не будет группового давления, если вся группа и все окружение не будут работать так, как я сейчас сказал. Есть вопросы? Пожалуйста.
3: Человек должен обращаться к Творцу в любом своем состоянии. В любом затруднении, когда у него есть разные состояния, ведь бывают разные состояния обращения, тоже должны быть разными, или просто сказать, что все Творца и все.
0: Состояния, которые Творец посылает человеку, это не разные состояния, они очень-очень простые. Смотри, в общем, все эти состояния создают простой свет, наполняющий всю реальность. А то, что эти состояния кажутся тебе разными, это потому что свет создает кли, который включает очень много состояний. И тогда ты видишь в простом давлении от простого света по отношению к простой цели всякие разные состояния, которые кажутся хорошими, плохими, в разных отношениях, как будто противоречат друг другу, противоположны друг другу. Но это неверно. Это все приходит из одной мысли — насладить свои творения, из одного намерения — подтолкнуть тебя к источнику. А то, что ты истолковываешь это всякими способами и совсем не можешь найти связь между ними, между этими давлениями в этих случаях, это ты еще не дошел до какого-то клика, когда сможешь увидеть, что есть в этом только одна вещь. Так что человеку не следует так уж истолковывать вещи. Наоборот, если ты начнешь входить в них и детализировать их, как они приходят и что они делают и прочее, то именно так ты больше отдаляешься от верного действия. Верное действие — увидеть в этом Творца, который напоминает тебе, что здесь, из этого места, как говорится, приду к тебе и благословлю тебя. Сделай сразу же к нему. Даже не входи внутрь этого состояния, глубже твоего раскрытия, что оно исходит от Творца. Есть у тебя это раскрытие? Все. Не начинай входить в него больше, потому что тогда ты больше входишь в материю. Если есть контакт с ним, отрицательный, положительный, неважно какой, этого уже достаточно, чтобы соотнести это состояние с ним, и все. И ты его завершил. Человек думает, что там, если он начнет в этом больше вариться, ты уже высасываешь из пальца всякие вещи, в которых и правда нет пользы. Следующее состояние, которое придет, в любом случае будет глубже, и также из него в тот момент, когда ты делаешь щелчок и относишь его к Творцу, и просишь у него объединения тоже из этого состояния, оно уже находится на более глубокой ступени. То есть углубляться в состояние ты можешь только в соответствии с тем, как он светит тебе и дает тебе новое состояние. Но не так, как ты сейчас сам говоришь: «Я сейчас спускаюсь внутрь, глубже, в левую линию, и там я…» Это просто ты отключаешься от правильного контакта с Творцом. Это уже клипа, которая говорит: нет, ты должен есть себя, грызть себя, ты в самом деле должен войти глубже, увидеть, насколько ты плох. С чего вдруг? Это зло мне нужно только для того, чтобы обратиться к нему. Если у меня сейчас есть возможность сделать это сразу, все, мне не следует раздувать из этого зла такой пузырь, как будто это зло может лишь погрести меня под собой. Да.
1: Так что значит делать правильное выяснение?
0: Сделать правильное выяснение — это увидеть, что это состояние дал мне Творец. И эта высшая сила желает, чтобы я обратился к ней, чтобы я соотнес это с ней. По крайней мере, так, соотнести это с ней. Если ты можешь продолжить, чтобы быть в объединении с ней, чтобы понять причины, причина это, почему он делает мне это, для чего он мне это делает, это через слияние.
1: Если ты пришла к какому-то хорошему состоянию, так что тоже стоит делать что-либо в этом состоянии? Или этого достаточно?
0: Мы сейчас не говорим о том, хорошее состояние или плохое. Мы говорим о состоянии, когда человек раскрывает причину. Нет ничего более естественного для человека на самом деле, чем найти причину каждого состояния. Есть много шуток по поводу того, как дети задают вопрос маме или папе, откуда я взялся, откуда я? И думают, что они спрашивают, как вы меня сделали или как делают детей? Нет. Конечно, в мыслях ребенка нет такого. Это на самом деле очень глубокий и естественный для человека вопрос. Откуда я? Это, по сути, вопрос о корне, о Творце. Это вопрос, почему человечество всегда хочет узнать, что было там, когда-то там в эпоху миллион лет назад или там несколько миллионов. Что там знали древние египтяне там, или греки? Мы ищем источник. Мы думаем, что из него узнаем, почему мы существуем. Откуда началось все это дело? Ведь, видимо, там также есть и ответ, ради чего все. И что в конце будет? Так же и дети. И правда, кто, кроме ребенка, спрашивает почему? И это самый естественный вопрос — поиск корня. Поэтому эта наука, эта мудрость, она наиболее близка внутренней природе. Буквально нашему естеству. И то, что человек, если он находит эту точку, что Творец устроил ему состояние, он устраивает ему каждое мгновение, соотносит это с Творцом немедленно, связывает его и с причиной, и с концом, ради чего это. Готово, все, он уже использовал это состояние. Он уже завершил его, исправил его.
1: Кен.
0: Да. Что это за состояние, о котором вы говорите? Скажем, сейчас я ем суп, и это желание, а потом я буду есть мясо, это два состояния. Или состояние — это изменение моих отношений с Творцом.
1: Я не говорю о состоянии, в котором мое тело сейчас сидит, а потом лежит. Я говорю о состоянии, в котором я чувствую себя хорошо или плохо. Неважно от чего. Это вообще не важно. Какое мне дело от чего? Неважно не от чего я чувствую себя хорошо или плохо. А мне важно, какова причина, по которой я чувствую себя хорошо или плохо. То есть в чем заключается причина? Кто устроил мне это ощущение? Это называется причиной. То есть причина это называется целенаправленно. целенаправленной причиной, да.
0: Ну, вы сказали, что этот процесс должен происходить в группе. Как это сделать? Соотносить каждое состояние с Творцом? Как это делают? Как бы сообща?
1: Нет, группа нам нужна по нескольким причинам. По сути, это одна причина, но поскольку мы еще не находимся в раскрытии, то вопрос группы делится на несколько как бы разных отношений. Для меня. Вначале я чувствую группу, как напоминающую мне о работе на Творца. Я смотрю на них, и я возвращаюсь к правильному направлению, к верному подходу и так далее. Без них я так немного теряюсь. Я теряю ориентацию, как говорится. Это вначале так. А потом человек начинает видеть группу как нечто, являющееся частью его души. Ведь на самом деле мы находимся в таком виде, что в каждом из людей мира есть частичка моей души, и я должен в конце концов объединиться с ними. Как это сделать, я не знаю. Но в такой, в какой-то форме такое, как нам объясняют, что это происходит по пирамиде. Я должен быть с ними соединен, но есть такие, с кем я должен быть соединен на уровне неживом, а есть такие, которые на уровне растительном, животном, говорящем. С каждым, по-видимому, в разной мере. Но в конце концов нужно, чтобы рядом со мной было несколько таких людей, с кем я и они, мы будем работать как одно кли. И все, как одно кли. Как органы единого тела. Через руки или ноги, или голову, живот, я не знаю. Так вот, так нужно работать. Мы видим, что на самом деле мы видим, что мы так устроены, что когда тела функционируют, они вот так вот соединены, а человек в одиночку невозможно это, он не способен на это. То есть он способен как-то на протяжении тысяч лет снова прийти к состоянию, в котором не способен. Кто-то от этого убегает, у него нет никакой надежды.
0: Да. Я не понял, что такое два состояния? Кто-то дал мне пощечину, и от нее я чувствую себя плохо, а потом кто-то рассказал мне шутку, и я этому рад. Так это два состояния?
1: Я тебя не понимаю.
0: Что это за два состояния, каждое из которых я должен соотнести с Творцом?
1: Это мое внутреннее состояние, то, как я ощущаю свое существование в мире. Это состояние я должен отнести к корню, из которого это состояние нисходит, испускается, облачается в различные облачения. Мне не важны эти облачения, а через облачения я должен найти связь с тем, кто устроил мне это состояние. Откуда это состояние пришло? Чтобы все это нисхождение от него ко мне, через все эти миры, всякие тела в этом мире и обстоятельства, все эти вещи я тоже бы соотнес с ним. С Творцом, а не связывал бы это с какими-то иными силами, а не с ним. Я не знаю, ты находишься сейчас в определенном состоянии, поэтому ты так спрашиваешь. такой форме немножко, да, Миша.
0: Если, скажем, человек видит, что он все же может что-то делать, это признак того, что он недостаточно глубоко провел выяснение?
1: Нет. Когда человек думает, что сейчас он может что-то сделать, это признак того, что он недостаточно глубоко провел выяснение. То есть он не углубился еще немного. Скажем, сейчас в нашей стране. Да? Это то, что все видят, да, на поверхности. Мы находимся в состоянии опасности. Мы в полном отчаянии, ни у кого нет решения. Все думают, что мы не знаем, что нам делать. Может быть, вообще оставить это место и уйти опять в изгнание, но никто не знает, куда.
4: Ну,
1: находятся во всяких таких мыслях, и что происходит в голове у каждого, я чувствую. Я чувствую. Примерно каждый так чувствует. И все. Но если теперь немного углубиться, то ты увидишь совершенно другую картину. То есть, по сути, что мы должны понять? Мы должны понять, что на самом деле в том состоянии, в котором мы сейчас находимся, мы вообще не имеем никакого отношения к этой земле. Не относимся к ней. Наше место в изгнании. Нас привели сюда, чтобы мы поднялись духовно, чтобы стали соответствовать земле Израиля. Мы не способны, наше место не здесь. Земля выбрасывает нас, и все. Кто устраивает нам это? Зачем? Что он делает нам? Может быть, поищем какое-то другое место? Какую-нибудь там Уганду или Мадагаскар, или там, как было, ты знаешь, Биробиджан, да? Поищем. Но Творец говорит, нет, это твое место. Только при условии, что ты станешь Исраэль. А если ты не будешь Израиль, то твое место хуже, чем у всех народов. Гальгальта, Вейнаим обязаны выполнять свою роль по отношению ко всем Ахапам. А если не выполняют роль, и как все Ахапы, тогда все закончили, тогда Ахапы властвуют над нами. Вот и все. Так что тут, если опуститься немного ниже от этого состояния к причинам, углубиться в них, в чем дело, начинаем видеть, и что можно предпринять, тогда мы уже видим, что некуда бежать, просто некуда убежать. А что есть? Только одно решение — духовный подъем. Просто это видно. В этом разница между поверхностным взглядом, восприятием и причинным восприятием, да? Что есть причина этому? И все. Все очень просто. И так это будет продолжаться и продолжаться, пока мы не опустимся до такого уровня, когда увидим правильную, верную причину. И ты видишь, насколько история. Насколько история тоже ничему нас не учит. То есть человек не учится из прошлых состояний, если он тоже не отнес их к Творцу. Да? Скажем, 60 лет назад была катастрофа. Самый современный народ, самые сильные и умные немцы были тогда самыми великими, развитыми, самыми передовыми. Посмотри, к чему они пришли. Почему? Потому что они развились больше всех, и тогда увидели, что евреи — это действительно на самом деле является причиной всех страданий в мире. Так они почувствовали. Подсознательно, потому что общий закон в реальности так действует, так им показывает. Сейчас весь мир поднимается до такого уровня, на котором немцы были тогда. Весь мир. И они все так же чувствуют. Ты посмотри, даже президент Франции и Англии все уже так говорят. Они уже так спокойно говорят об этом, не скрываясь, как пишет Баля Сулам, что все народы мира чувствуют, что Израиль — это чужеродная вещь в реальности, которой нет места для существования. Это действительно так, потому что Гальгальта Вейнайм находится в Ахаб, чтобы исправлять их. А если не для исправления, то нет никакой потребности в этом народе. Нужно спуститься на более низкий уровень, увидеть причину, и ты увидишь решение, и ты увидишь все. Но если ты находишься на уровне реальности просто так, на поверхности, то ты не видишь никакого решения, потому что ты даже не знаешь, откуда это проистекает. Так вот так нам нужно. Я специально привел такой глобальный пример, что, чтобы дать вам такое, так свободно увидеть каждый, чтобы видел свое состояние. Теперь это то, что нам нужно в каждом состоянии спуститься еще немного внутрь. Только чуть-чуть, туда, где ты находишь Творца, устроившего тебе это состояние. В тот момент, когда ты нашел Творца, сразу же ты должен установить с ним связь. Ты должен обратиться к нему, и тогда ты сразу завершаешь это состояние. Исправляешь его. А если ты еще более будешь углубляться после того, как ты нашел его, это как будто ты берешь на себя работу лишнюю, потому что тебе нужна только лишь связь между твоим состоянием и его причиной, которая является он, Творец. Вот и все. Да.
0: Когда человек начинает выяснение, начинает искать, спрашивать, кто на самом деле посылает состояние, есть ли смысл задавать также вопрос, для чего? Ведь ответ, по сути, каждый раз снова это то же самое, только все с большей силой. Как говорится, то есть требуется от меня заново обновлять связь, искать его величие, соединять это состояние с ним.
1: Творец все время будет давать состояния, в которых он нуждается. То есть, согласно корню души, тебе будут раскрывать решимот, состояния, в которых он нуждается, или более точно, точнее, ты нуждаешься, чтобы раскрыть из них связь с ним. И это не наша работа выбирать все состояния, начинать копаться, искать что-то там, когда нам кажется, будто оттуда мы найдем с большей силой, так вот как-то сможем связаться и прилепиться к нему. Не стоит. Стоит лишь сразу же схватиться за него в каждом состоянии, как за причину, и все.
0: Так эту попытку выяснения стоит ли толковать как бегство от желания соединяться с ним? То есть это как бы исправление ошибки в тот момент, когда я уже вижу, что я как бы иду искать, как сделать какие-то выводы. Там уже отклонение.
1: Ну, так как мы говорили перед тем, как я уехал, в тот момент, когда я начинаю искать связь с Творцом в любом состоянии, в котором я нахожусь, это может быть я или мир, или, как мы говорили сейчас, об ощущениях каждого по отношению к народу, к нашему общему состоянию с арабами. В тот момент, когда я начинаю это делать, я стараюсь, да это или нет, да, нет, это уже начинает обновляться и бросать меня из состояния в состояние. Вот и все, это, как мы говорили, о состоянии тревоги и страха, которые приходят к человеку, когда он начинает связывать себя с Творцом и видит в той же точке связь с Творцом, и снова Творец исчезает, и снова он боится этого медведя, как бы, который находится на улице, и так связь Творец. И так вот снова Творец раскрывается, и снова прячется, и человек в соответствии с этим находит связь с ним. То же самое здесь. Всегда раскрывать причину, то есть переходить от видения глазами к более внутреннему видению.
0: Так причина, по сути, всегда одна и та же. Тут нет чего-то нового, только состояние каждый раз меняется.
1: Состояние, облачение в материи все время разное, но причина всегда является той же. Причина — это нехватка раскрытия Творца в твоей материи, в твоем желании. И вот там, где Творец хочет раскрыться, Человек — это, скажем, большая, одна большая коробка. И эта коробка разделена на тысячи клеток, и в каждой клетке есть много уровней раскрытия Творца, да? И вот он видит, что сейчас он хочет, чтобы ты раскрыл его в каком-то таком месте и делает тебе такое состояние. Такую ситуацию создает тебе, ап, и ты раскрыл его. В этом состоянии уже исправил. Теперь вот другое состояние, еще одно состояние. Пока, в общем, ты не завершишь всю эту меру, когда из всех состояний, которые он дал тебе, ты каким-то образом смог раскрыть связь с ним. Вот и все. Теперь все эти состояния сами по себе дают тебе больше устремления, больше понимания, опыт. Ты быстрее переходишь из состояния двойного раскрытия к обычному, одинарному раскрытию.
0: Вопрос в том, что значит раскрыть его.
1: Раскрыть его, раскрыть причину моего состояния. Это называется, или наше состояние, это называется раскрыть его.
0: Помнить, что он причина?
1: Это невозможно помнить, что он причина. Человек, согласно своей подготовке, согласно группе, которая вокруг него, может прийти к состоянию, когда он

0: я. Нет, нет, нет, все свыше не освобождает меня ни от какой проблемы, ни от какой работы. То, что все свыше, это я обязан так, когда то, что все свыше, я должен относиться к этому как к причине, которая приходит от него. Но потом он требует от меня выполнить внутреннюю работу и внешнюю работу, так же, как я отношусь к этим врагам, этим внутренним ненавистникам моим, так же в соответствии с ними должен относиться к ним и внешним образом. Но не поможет нам убить их внешне, если мы не убьем их внутренне. Это должно быть в полном соответствии. Если бы ты внутри устроил это так, ты бы увидел, что что будет происходить снаружи. А просто так это бесполезно. Нет никакой пользы этому. Мы же видим это. Это бесполезно. Этому действительно нет решения. Ну, постепенно мы раскрываем это. Последнее время я разговаривал с такими великими людьми, но они пребывают в беспомощности. Так что можно сделать? Человек, который не опускается на уровень причин, не входит на этот уровень причин. Попросту он не делает в своей жизни ничего, он остается животным, которое кроме как просто ощущает, сколько страданий выпадает ему, он ничего не делает. Понимаешь? Пусть будет жить или его убьют, то не важно. Человек начинается с той точки, когда он связывает то, что происходит с ним, с Творцом. Но связывает целенаправленно. И в этом вся наша работа. Из этого раскрывает потом необходимость, насущную, жизненную необходимость раскрытия Творца. Вот и все. Но это уже более низкая ступень, когда ты не хочешь, чтобы он раскрылся тебе как действующее зло, несущее зло, и тогда ты соединяешься с ним. А в человеке формируется какое-то требование, такое, что он хочет ощущать Творца как добрую причину, не злую, не потому что ему плохо, а потому что он не хочет таким образом относиться к высшей силе. И тогда вот уже, но начинает с этого. По сути, сейчас это перед нами.
1: Ну, а что происходит, да, когда ты доходишь до уровня причины? Как можно увидеть это, положительное или отрицательное?
2: Невозможно распознать состояние положительное и отрицательное, и не нужно этого делать. Нет отрицательных состояний, нет положительных состояний. Это я в своих ощущениях чувствую что-то положительное или отрицательное. Но это совершенно... Это неверно. Любое состояние...
1: Он
2: просто предназначен для того, чтобы пробудить меня, чтобы искать более внутреннее состояние. Почему приходят отрицательные состояния, а не положительные, или положительные, а не отрицательные? Ну, по-настоящему человек не может это распознать. Он не сможет различить. Из-за того, что мы находимся в начале пути, поэтому, конечно, на нас больше действует отрицательное состояние. Мы ищем причину, почему мне плохо. Почему мне хорошо? Вообще никто не задается вопросом. А почему мне плохо? Ну, потому что мы в желании получать. Мы так устроены, и поэтому никто не спрашивает, почему мне хорошо. А если человек уже и спрашивает, то он боится, что ему слишком хорошо. Жизненный опыт, знаешь, его побуждает думать, что просто так такое не бывает. За все нужно платить, и поэтому он боится. Но пробудить человека можно только через плохое, через

0: плохое ощущение, а потом его пробуждают уже хорошим ощущением. Это уже клипа. Ему посылают все блага. Он все кроме этого. А это уже сложнее, и это уже для продвинутых людей. Чтобы он задавался вопрос, в чем смысл нашей жизни из полного благ состояния. Кроме Творца у меня есть все, а я ничего не хочу. Это как проклятие с другой стороны. Это подобно змее, когда еда есть повсюду, но вкуса нет. Пора учиться.
1: А вот то, что касается обычных религиозных людей, их отношение к Творцу делает их как бы... Ну, я слышал, будто они причиняют даже больше вред, чем светские. Что в их связи с Творцом не так? Что там не так?
0: Баля Сула, он пишет в конце предисловия к книге Зор, о том, что мы, как народ Израиля, народ Израиль — это не... Немцы тоже правильно говорили о том, что это вообще не народ в понимании этого мира. Не относится к этому миру. Это не национальность, не народ и не группа. Это нечто такое иррациональное. Потому что в Торе тоже так написано, что Творец обратился к разным народам, предложить им Тору, они не приняли. Они приняли, им сказали, через народ Израиля это сделаю. Дал нам, послал нас в изгнание, 4 изгнания, чтобы мы перемешались с ними, а потом мы исправим себя, благодаря тому, что прошли такие изгнания, не спустились до уровня народов, а теперь мы должны исправить себя, чтобы Гальгальтейнаем были исправлены, затем уже поднимать и Ахапы до уровня Гальгальтейнаем. Так вот, о чем ты спрашиваешь?
1: Ну, я спрашиваю обычные, религиозные.
0: Так Бааль Сулам и говорит в той статье, в предисловии к книге Зор. Он говорит, что, по сути, весь народ Израиля виновен в том, что все еще не выполняет свою роль, как положено. Не реализует ее. Но как бы есть те, кто больше виновен, и те, кто меньше виновен. Так он говорит, что те, кто учат Тору и занимаются ее внешним образом, а не внутренним, они, по сути, причиняют основной вред всей этой системе. Как народу Израиля, так и всему миру. Да.
1: А что значит внешние?
0: Внешняя Тора имеется в виду, что они занимаются исправлением намерений ради отдачи. Вот и все. То есть человек выполняет внешние действия, а внутренних действий не делает. Со своим желанием он не работает. Он работает во внешних проявлениях. Как выполнять внешние действия? По сравнению, скажем так, внешние действия есть во всех религиях, во всех методиках. Я говорю как бы для сравнения, потому что в нашем случае есть подобие между внешними действиями и святостью. Вообще все заповеди, которые люди выполняют, есть подобие между этим и духовностью. Но, тем не менее, это внешние действия, которые не несут исправления миру. поэтому он так и пишет, что если бы они добавили к этому и внутреннее исправление, исправление желания, я создал злое начало, создал Тору в приправу к нему, чтобы пользовались Торой правильно, не внешним, а внутренним образом, то тогда они бы исправили. Но прежде всего, из всех этих иудеев получился бы народ Израиль, а не просто народ. Народом он становится как группа, объединенная по отношению к Творцу. Израиль и Шаркель. В соответствии с этим мы удостоились бы быть на том месте, которое предназначено для нас, поселиться там. Потому что силы, которые не сходят свыше на эту землю, не соответствуют тому состоянию, в котором мы находимся. Мы сегодня хуже всех народов по нашему поведению. Поэтому мы должны быть среди них в тех состояниях, в которых они нас угнетают. Тут, здесь, мы себя чувствуем себя плохо. И дело не в арабах. Арабы — это как бы внешний фактор. Через них мы себя чувствуем плохо. Мы себя чувствуем плохо. Это место, географическое место. Вот на данный момент нам не подходит. Мы не исправлены в соответствии с тем, как мы должны были быть исправлены в этом месте. И нет выбора, кроме как исправлять. Не может быть ничего по-другому. Сделать здесь какое-то исправление. То есть и как народ мы тоже не можем жить, не можем организоваться как народ ни в этом месте, ни в каком другом месте, если мы в принципе не исправим себя. Само понятие «гальгальта» и «наем», оно может быть как единое целое только в исправлении намерений ради отдачи. Ахаб может быть в любом состоянии. Может быть исправлен, может быть не исправлен. А Гальгальта и Наем неисправленными быть не могут. Это нереально такое.
1: Вот когда я ищу Творца, скажем, ну не знаю, в статье, в газете, в новостях, во всем, что происходит вокруг меня в повседневной жизни, я опускаюсь на уровень причины. Может так случиться, что в силу знания или понимания, которое у меня есть, я интерпретирую причины неверно. Или имеет это значение, или сама попытка объяснить это определяет?
0: Когда я слушаю новости, когда я вижу, что все происходит ежедневно со мной, я вспоминаю, что все это делает для меня Творец. Для чего, почему приходят разные мысли, разные расчеты, что он делает это, насколько я это понимаю, что он это делает. И не нужно этого бояться. Я говорю только, что еще глубже понимание того, что он это делает, не нужно спускаться, не нужно в этом копаться. Это приведет тебя к разным расчетам, которые ты уже делаешь ты своим разумом. А нам нужно все связывать с ним, для того, чтобы мы потом его вынудили раскрыться. И в его раскрытии мы на самом деле увидим, что происходит со всеми этими ужасами, которые он нам якобы посылает.
1: То есть важно сам факт поиска, а не понимание.
0: Понимание мы все равно не достигнем, мы не поймем. Понимание состояния можно достичь только на более высокой ступени, чем это само состояние. Оттуда, откуда нисходят все силы, которые формируют состояние, и то, откуда происходит управление этими состояниями. Если ты сейчас хочешь понять, что с тобой происходит, ты должен подняться на ступень плюс один, как минимум. Оттуда ты узнаешь, что происходит с тобой. А иначе в твоем нынешнем состоянии это невозможно. То есть из самого состояния понять это самое состояние невозможно.
1: А вот как при всем вот этом беспорядке и внутреннем, внешнем, что происходит, можно делать эту работу в радости? Ну, Не то, что, ну, хорошо, там, ладно.
0: Как можно делать эту работу в радости при всем этом ужасном состоянии, которое у нас происходит снаружи, и то, что есть у нас внутри? Радость — это следствие раскрытия Творца, того, что Он все больше проявляет себя нам настолько ясно. Что это признак того, что Он дает нам возможность исправить это. Это ведет к радости. Еще раз. Если ты не связываешь свое состояние с Ним, то ты не радуешься, нечему радоваться. Но как только ты свяжешь состояние с Ним, то тут у тебя появляются две возможности радоваться. Во-первых, радоваться, что есть, слава Богу, тот, кто заботится. По-видимому, все не просто так, и немножко я могу отдохнуть. Как бы уже намазал масло на свои раны, мне стало полегче. Конечно, хорошо, чтобы Творец был, что Он существует, и все, слава Богу. Но это ложная радость. Когда ты, по сути, подсластил свое желание получать и ничего с этим не сделал. Есть другая радость. Когда ты рад тому, что через все это, несмотря на это, ты можешь раскрыть связь и исправление. Я тебе скажу, в чем дело. Мы получаем состояние, будь то внутреннее или внешнее, как нисходящее свыше. Оно не нисходит свыше. Наверху простой свет, который светит в моё кли. Моё кли находится, ну, с чем, как это как назвать?
2: Псора, их лагит. Псора сифилис сикосис, я же каэлю мусагим. Им каэле улькусим, им каэле...
0: Есть такие миазмы, псориаз, язвы. То есть в моем желании получать есть такие гнойники, язвы, так, что когда простой свет воздействует, светит на все это, из всего этого он это и делает, хотя это воздействие высшего света, но все это происходит из того, что тогда я вижу все эти боли, только во внутреннем, во внешнем, а не во внутреннем. То есть и все эти арабы, все, весь этот ужас, и болезни, и несправедливость, и вообще все это. Я вижу это. Высший свет, который действует на мою душу, он мне просто показывает, где я весь прогнивший. Понимаешь? Так что ты можешь связать это с Творцом, но, по сути, ты должен увидеть, что все это в тебе. Ну, будем немножко двигаться. Еще вопрос.
1: А что такое, если не я, то кто?
0: В субботу. Надо немного учиться. К тому же у меня нет много сил. Не знаю, сколько продержусь, я не спал со вчерашнего дня. Прилетели на самолете 40 минут до урока.
1: Сейчас поделимся впечатлениями урока и что мы берем в десятку.
0: Урок сфокусирован на связи, связывает все происходящее с Творцом, с причиной, и то, что мы это делаем как группа. То есть как организовать группу, такое групповое давление на все это. Интересно.
1: связать все состояния, да, с Творцом. Это вообще потрясающе, как Рав сказал, да, и то, что касается также иудаизма, да, мы думаем, что там всякие истории написаны. На самом деле все это тоже связано с сутью, корнем, и также на духовном пути все время, как он сказал это, описывает, да, как организм с много-много клеток, и каждая клеточка раскрывает Творца. Ты этим складываешь пазл, пока ты весь его не сложишь. В конце концов, ты должен раскрыть Творца. И там такой был диалог замечательный. Что значит раскрыть Творца? Так вот, раскрыть причину того, что происходит. Раскрыть это изнутри, а не в теории, что так написано. Замечательно вообще так все это понимание.
0: Очень особый урок, он как бы внедряется в наш разум, в чувство, в том, что не нужно слишком углубляться в ситуации нашего мира, как это произошло, как исправить, а фокусироваться на том, кто мне это послал. И в каждом состоянии сосредоточиться на том, что это исправление через возврат к Творцу. Для этого есть группа, для этого учителя, и для этого мы здесь.
1: Да, Рав дал такое объяснение, многослойное, такой актуальных ситуаций и личных ситуаций, которые проходит человек, все связать с корнем. Было также отношение к радости. Есть такая ложная радость. Ну, есть Творец, все нормально. И есть радость от того, что эти вещи раскрываются, может быть, даже неприятные, потому что в конечном счете это должно нас привести к раскрытию Творца, к связи с Творцом. И все вот эти вот внешние явления, это как бы внешнее проявление внутренней болезни, очень глубокой. Ее не видно. Тогда относимся к внешним симптомам. То, что главное, что я беру, чтобы для того, чтобы ускорить время и наше развитие, это каждое состояние, даже тяжелое, неприятное, связать с Творцом и просить сразу помощи, сразу же быть на связи с Ним.
0: Продолжу то, что товарищи говорили, было хорошее выяснение в том, что я чувствую все внутри моего желания получать. То, что мне кажется хорошим, то, что чувствую плохим. Если я чувствую слишком хорошо, начинаю бояться, что это слишком хорошо. Когда-то придется заплатить за это. Это означает, что человек пробуждается с хорошей стороны, а это клипа. И если чувствую что-то плохое, это меня подвигает задавать вопрос, в чем смысл жизни, а это уже начало выяснения. И вообще мы должны подниматься над ощущением добра и зла, желание получать, двигаться в сторону связи с Творцом. Есть связь с Ним или нет ее? Как Юрий сказал, нужно связывать каждое состояние, или если мне не удается его связать.
1: Для того, чтобы связать все с корнем, нужна среда поддерживающая, товарищи нужны.
0: Я еще слышал, что любые состояния приходят нам для того, чтобы быть на связи с Творцом. Нет состояния, которое приходит не для этого. И что не надо слишком копаться в состояниях, это неэффективно. Мы должны через каждое состояние связать себя с корнем, с причиной, как сказать товарищи. И много вопросов решаются на уроке. Почувствовал хисарон задавать вопросы. Как товарищи спрашивали, какая разница между одним, другим, тем, что мы читаем на наклейках, нет никого кроме него, и насколько мы должны в это углубиться, что нас соединяет. Может быть, это то, что мы хотим прояснить между собой.
1: Выяснить между нами, вообще провести эту работу как десятка. Мы слышим уроки, еще с того времени, короче, не было десяток. Каждый как бы задавал, да, от себя вопросы. И вот как Рони затронул, надо выстроить окружение, надо помогать друг другу. А иначе будут наклеечки, и каждый будет думать, что у него все получается. А на самом деле у него нет никаких понятий. Надо найти тот путь, где мы можем... Вот эту вот силу объединения, которая есть в десятке, привести к этой работе, да, в этими состояниями с Творцом, как можно на короче, да, вот погружение в каждое состояние, тут же сразу поднимать голову, как Гершин сказал, превратить наклейку в настоящее.
0: Перейдем к следующей части урока, а прежде споем вместе песню.

0: Сиха лехохмата каббала. Введение в науку каббала.
1: Шалом, хаверим якарим.
2: Здравствуйте, дорогие хаверим. Мы продолжаем нашу общую учебу, привлекать свет нам, всем товарищам, ко всем подругам. Продолжим объединяться. Итак, что будет сейчас? Для начала мы посмотрим урок Рава. Еще замечательная часть о сферот, о парцуфах. Почувствуем внутри себя, как все это работает.
0: Да, вы помните вчерашний урок, как Гилат Сера нам провели это вообще потрясающим образом. Вы помните вопрос Юры тогда? Что он тогда спросил? Он спросил, что если свет входит, то как в липолинии, то как наполняется вся сфера, которая представляет собой Малхут. А мы читали сегодня потрясающую статью, как надо танцевать перед невестой, и что такое трапеза жениха. Это именно то, что мы изучаем, как мы должны раскрыть в нашем желании в этой огромной, колоссальной сфере Малхут весь свет, чтобы мы получили все эти пять голосов жениха, весь Наранхай, который перед нами. И как Гилад ответил на вопрос Юры, и он ему сказал, что ноги стоят на Масличной горе, что вся Малхут находится под окончанием линии, под завершением. И мы находимся ниже этой линии завершения со всем нашим желанием, и мы должны раскрыть колоссальный свет, который находится над этой линией. И для этого мы находимся здесь, с товарищами, включаемся в вопросы, в ответы. И тогда мы получаем, как Рав сказал на уроке, то есть у меня есть коробочка, там много квадратиков, и мне надо только раскрыть причину. Откуда это? От Творца? И тогда нам нужно подняться к этой причине. Все, закончили с этим. Новый квадратик. И так мы работаем со всей этой колоссальной сферой. Почему? Потому что есть свет бесконечности, то, что Творец хочет нам дать. Ну и тогда мы можем этот свет бесконечности, да, подняться туда, каждый раз в вере. Наш клей, инструмент — это вера. Творец дает нам, как добрый несущий, добро, и мы поднимаемся и получаем тогда вот эту вот трапезу жениха, его света. Раз за разом. В этом наша работа. И включение в товарищи, где Рав сказал, каждый товарищ настолько особый, что Рав впечатляется их, потому что его корень не находится ни в каком другом месте, только в этом товарище. Ну, Бенце, что ты скажешь?
2: Сейчас начнем смотреть урок с Равом, и мы бы хотим, чтобы мы следили за ним, за тем, как он чертит, как он обучает нас, как изучать материал, что нужно пересматривать кассеты и так далее. Мы будем упражняться во время урока, пусть каждый возьмет себе клочок бумаги и тоже будет чертить во время урока все эти четыре стадии прямого света и все парцуфы. И постараемся вместе и пойдем за Равом чертить, а потом еще и будем тренироваться.
0: Сейчас мы поговорим. Есть у нас стадии, да? Вы же помните? Стадии. Шореш, алеф, бет, гимел, далет. Есть у нас также и сферот. Кетер, хохма, бина, зерампин и малхут. Так? И деление на 10 сферот исходит из того, что кетер — это одна сфера, хохма — это одна сфера, одна. Бина — это одна сфера, но зерампин — это 0,6, и малхут — одна сфера. А почему зерампин — это 0,6? Это не полноценная сфера, а потому что зерампин рожден от бины. У него нет рож, нет у него кетер, нет у него хохма, нет у него бины. Он ничего не решает. Бина решает в том, что она хочет действие, которое называется зерампин. А после зерампина, когда он совершенно не самостоятелен, рождается малхут, которая самостоятельна. Она хочет получать и заполнять себя. То есть зерампин, поэтому зерампин маленький, чуть-чуть хочет хохма. Кто решает, что он хочет хохма? Бина. Сам он нет. Все вот эти сферот, они потом включаются друг в друга и состоят друг из друга. И получается, что в кетере у нас есть все остальные состояния и стадии. И в бине тоже все стадии, и в бине тоже все, и в хохме. А в зерампине только шесть состояний. Не хватает кетер, хохма, бина, и не хватает малхут. И в малхут есть все 10. Но для того, чтобы подчеркнуть, что зерампин он маленький, мы не сосчитываем 10, 10, 10, 6 и 10. Мы считаем это, но просто чтобы коротко, чтобы язык сократить. А мы считаем так: кетер, хохма, бина, а в зерампине — зерампин и малхут, где каждый из них, там есть единица вместо 10, а в зерампине мы говорим есть 6. Вместо 10 6 подчеркнуть, что он маленький, малюсенький. Что есть в зерампине? Зерампин состоит также из кетер, хохмы, бины, но они у него находятся не для того, чтобы думать, а чтобы понять команды, которые дает ему бина. Поэтому у него вместо кетера есть что-то меньшее, что называется хесед. Вместо хохмы есть маленькое, что называется гвура. Вместо бины у него есть что-то малое, что называется тиферет. Он сам по себе называется нецах. Малхут, которая в нем, называется ход. И потому что он состоит из всех этих пяти частей, у него есть нечто, что подводит итог, сумма, что называется есод. И тогда так в зерампине мы сосчитываем, у него шесть сферот, или вак. Вак — это шесть краев, шесть концов, да? Шесть состояний. А теперь мы поймем, почему. Здесь мы поделили парцов Гальгальта на 10 частей, потому что это кетер, хохма, бина. Они все являются рож. Потом хесед, гвура, тиферет. И тут есть внизу малхот. Это все 10 сферот. И есть в этом колоссальная глубина, я не могу, ну, может быть, я просто боюсь зайти туда. Нет, Малхут — это последнее. Вот она, Малхут. Я сосчитал здесь, в Зарампине тоже. Тут я Зарампин сосчитал.

0: Да.
1: Оне пану. Они хузер, они не назер.
2: Еще раз я повторяю. Повторю эту тему.
1: Они мухерки,
2: я сейчас стираю, потому что, может быть, в следующий раз получится лучше. Так, еще раз. Есть у нас стадии. Шореш, алеф, бет, гимел, далет. На их месте, вместо них... Мы еще говорим кетер, хохма, бина, зерампин и малхут. Зерампин состоит из шести. Хесед, гвура, тиферет, нецех, од, есод. Его хесед подобно кетеру, гвура подобно хохме, тиферет подобно бине, нецех подобно самому зерампину, од подобно малхут, а есод это итог, сумма, итог всех вот этих пяти. Это значит, что зерампин, он маленький. Ну, скажем, есть в нем... маленькая частичка кетера, да? Это хесед. Маленькая часть хохмы называется гвура. Маленькая часть бины называется тиферет. Это парцуф, который, как все остальные парцуфы, только в малом виде. И получается у нас, что если мы берем какое-либо строение духовного парцуфа, а это может быть все мироздание, а может быть малая часть его, всегда там будет 10 сферот. И тоже мы называем это кетер хохма бина, хесед гвура тиферет, нецех од есод, малхут. Где кетер хохма бина, они называются гар, три первых, гимел решонот. Хесед гвура тиферет, нецех од есод, малхут, это зад, зайн, семь нижних. Теперь, когда хесед гвура тиферет, это как подобно, как кетер хохма бина, и поэтому мы также засчитываем их как особой частью. Если вы помните, так я поделил и Гальгальту, что у Гальгальты вот это называется рож, а вот это у нее называется тох, а вот это у нее называется соф. Почему? Потому что вот эти части так делятся, да, по их свойствам. Где Гальгальта может получить ради отдачи? Там, где она на самом деле подобна отдаче кетер хохма бина. Но там, где она не может получать ради отдачи, в ее тяжелых келим, в ее сильных келим, нецех од есод малхут. В этом нет ничего особенного. Это просто деление каждого парцуфа. Нет у нас больше другого, другого деления. Но вопрос Зрампина — это очень важно. И вам понадобится подумать это, об этом и привыкнуть к этому. Снова. Откуда это исходит? Из того, что Бина прямого света решает, что она хочет продолжить немножко хохмы ради хозяина. И то, что она продолжила, это называется зерампин. Что называется зерампином? Почему третья стадия вышла маленькой и называется зерампин, маленькое лицо? Бина решила. Это не было решение в самой третьей стадии, а потому что вторая стадия Бина не хочет получать, а хочет только отдавать. А потом решает, что в силу того, что она хочет отдавать, что, может быть, я чуть-чуть получу. И тогда получается, выходит, зерампин, выходит такое состояние, которое просто результат решения Бины, что в нем есть только результат высшего. Высший решил, а в нем это осуществилось. Поэтому у Зерампина нет кетер хохмы бины, там, где делается расчет, а у него есть только хесед гвура тиферет нецах от есод малхут. Что значит, что у него есть эти сфероты, вот эти части? У него есть чуть-чуть разума, да, как у маленького, для того, чтобы только понимать, что большой, взрослый, требует, хочет. Вместо того, чтобы сказать «кетер хохма бина», который есть в Зерампине, мы говорим, что в нем есть «хесед гвура тиферет». Есть у нас несколько вещей в мироздании, когда мы изучаем духовное, и в духовном это есть, и мы еще не находимся в самом духовном, еще не ощущаем, мы, нам очень трудно это понять. Да вообще невозможно это иногда даже понять, потому что материал, который мы изучаем, вообще все, что мы сейчас изучаем, да, в нашей жизни, если это мы изучаем те вещи, которые находятся перед нами, ну, мы можем что-то себе представить, да, какая-то, какой-то образ, да, сравнить с чем-то. А тут мы изучаем те вещи, которые вообще ускользают. Да, ты сегодня изучил, а завтра все исчезло. Ничего не осталось. Ты хочешь ухватить это, поймать, а ты не знаешь, с чего начать. Где-то точка контакта. И так это будет, пока человек не получит духовного, минимального ощущения. Минимальное духовное ощущение тоже состоит из 10 сферот. И там есть все элементы всего мироздания. И тогда уже становится понятным. А до тех пор это все во тьме, сколько вы будете слышать, это все будет исчезать, как будто бы и не было. Но без того, чтобы вы учились, и без того, чтобы вы вложили в это множество сил, чтобы знать, отреагировать, чтобы чертить, без этого вы не придете. Потому что усилие, в принципе, это то, что вызывает окружающий свет. Да, то, что мы читали в 155-м пункте в предисловии к учению, 10 сферот. Когда он пишет, что тогда, когда человек изучает Каббалу, он возбуждает на себя окружающий свет. Окружающий свет, вы помните? То, что остается снаружи. Вокруг наших душ 100% окружающий свет. Внутреннего света нет. Как возбудить его, чтобы он светил сильнее? Только тем, что я хочу, захотел его. А как я могу захотеть его? Только тем, что я начинаю так учиться. Тот, кто дома не учится, не возбудит на себя окружающий свет. Ну, просто жалко его. Его товарищи будут продвигаться, а он нет. Надо снова переслушивать записи, видео по нескольку раз, каждый урок. А в начале урока я не хочу слышать вопросы, и это тоже правильно. Когда начинаем учиться, человек начинает учиться, он находится в каком-то таком этом, не знаю, как это сказать, да, в тумане таком. Это естественно, потому что у него нет никакой связи с духовным, и он путается и не знает, как это все, да, а сориентироваться на духовное, какая связь, как вообще, имеет отношение, не имеет отношения, это все нормально. Но вот это вот время может тянуться месяцы, а может закончиться через несколько недель. Зависит только от усилия. То есть не бойтесь запутаться. Не бойтесь несколько дней там путаться, как будто вообще не понимаете вообще, где вы и в каком мире. Это все нормально. Все наладится и быстро устроится. Вы сможете жить в двух мирах вместе и понимать все мироздание, и чувствовать все мироздание, и высшее, и нижнее вместе. Да, вы сможете это все переварить. Но это только через усилия. Что, есть вопросы? Когда ты будешь духовным, ты будешь знать. Тут вопросов такого нет. Еще? Есть люди. Ты выйдешь в духовное, ты почувствуешь, что есть еще. Выйдешь в духовное, увидишь сколько, несколько. Так. Руки поднимайте. Кто хочет говорить, не надо кричать. Руки поднимайте. Кто хочет сказать что-то, поднимает руку.
0: Переход между биной и зарампином. То, что бина берет, чтобы зарампин становится результатом. В тихе мы говорили, что несмотря на это, более чистое кли. Насколько я понимаю, чем кли более самостоятельное, оно менее чистое.
2: Бина решает все для зарампина. Зарампин — это результат бины, он является сыном. Но это более нижняя ступень, чем бина, потому что использует желание получать, а бина — нет.
0: Она решает для него?
2: Это не важно, но она же это решает для того, чтобы отдавать. А он уже в результате получает. Там много деталей.
0: Мы говорили, что каждый из сферот имеет 10 своих сферот.
2: Каждый состоит из всех. Потому что мы будем это еще изучать, эту закономерность. Все стадии состоят из всех. Как клетка организма, она знает, как живет весь организм. И от нее тоже зависит весь организм. Так устроена реальность. Потому что света проходят сверху до самого низу и снизу, согласно вию, то есть снизу вверх, согласно закуту. Все связаны, все со всем. Отсюда все духовные законы и материальные законы, что все зависит от всех и все от каждого. Так вот, поэтому мы говорим о том, что кетер, хохма и бина и малхут, они состоят из 10 точек, да? А зарампин состоит только из 6. Кетер, хохма, бина и малхут, их нет в нем. Есть, но в малой мере. А то, что в нем дополняется, это только сфера Есод. Потом будем изучать ее отдельно. Потому что Есод — это соединение всех сферот, чтобы передавать это все в Малхут.
0: Откуда парцуф берет свет Хасадим, который между табором и сиюмом?
2: Свет находится не в парцуфе, а вне парцуфов. Это не свет хохма, а свет хасадим. Это простой свет. Почему это называется хохма и хасадим? Потому что как форма, как я наслаждаюсь, так это и называется. Если я наслаждаюсь, хохма или хасадим? Если я наслаждаюсь, да, в этом мире, когда я кушаю, это называется мое наслаждение, получение. Я могу наслаждаться светом, когда я даю тебя, Это называется «Моя наслаждение от отдачи». И курица, даже курица, наслаждение тоже наслаждение. Но когда я получаю наслаждение, и я могу различить, или я получаю наслаждение, или как свет хохма, или получаю наслаждение, как свет хасадим. Кли определяет. Поэтому ты спрашиваешь, как может такое быть, что парцов Аб целиком хохма, парцов Гальгальта тоже. И вдруг приходит Саг, свет Хасадим. Они передают Аб и Гальгальта из бесконечности свет Хасадим. Нет такое передать свет Хасадим или свет хохма. Но Саг по форме своей работы, по тому наслаждению, которое он хочет, для него свет бесконечности, который принимается в нем, ощущается как свет отдачи. Свет Хасадим. А вне кли свет бесконечности. Нет никаких развлечений в свете вне. Поэтому ты можешь говорить о Творце, да, который не находится внутри творения. Это Творец, который внутри, вне творения, называется Ацмуто, сам по себе. Мы его никаким словом не можем определить, и в этом у нас нет никакого постижения. Но тем, что мы постигаем его, когда он входит в нас, мы можем сказать о нем несколько слов в мере нашего постижения. Поэтому те действия, которые мы производим, когда мы получаем света внутрь, называются действия по раскрытию Творца.
0: Не слышно был вопрос.
2: Это никак не связано с, ни с тфилин, ни с цицит, что есть между теми светами, которые мы изучаем, и келим, и между твоим тфилин или там цицит. Ничего там нет. Ты просто сделал это из чего-то. Потом мы будем изучать, что есть корень и ветвь, по-моему, в первой части. В первой части внутреннего созерцания учения десяти сферот. Он объясняет, во всем, что есть в духовном, есть духовный мир, под ним махсом, барьер, и материальный мир. То, что есть в духовном мире, спускается в материальный мир в разных результатах, материальных. Все, что есть в духовном, потом появляется в материальном и дает тут результаты. Духовные явления называются корнями. Явления материальные, результаты их, называются ветвями. Так вот, у нас есть корень наверху и ветвь от него внизу. И на каждую деталь в этом мире есть корень, который спускается к нему и определяет, что является его ветвью. Кто это будет, чем это будет, каким образом, в каком виде, как будет существовать, как будет продвигаться, к чему придет. Все определяет духовный корень в материальной ветви. И мы в этом мире, где существуем, мы тут все существуем в мире ветвей, но не в мире корней. И настолько, что пока мы не раскрываем, пока ты не раскроешь, что есть какой-то корень также наверху, то мы не поймем причинность закономерности, которая есть здесь. Мы будем думать, что это так. Знание корней и ветвей — это, в принципе, знание науки Каббала. Это наука об управлении. И тогда мы знаем, что находится наверху, что должно спуститься вниз, что являются те вещи, что должно произойти. Все это проясняется только из того, что постигаем корни. И тогда в соответствии с тем, что постигаем корни, мы начинаем знать, что корень хочет от нас. И тогда внизу можем заранее произвести различные действия, чтобы понять реакцию, действие корня и произвести такие действия, чтобы вызвать лучшее, красивое, удобное продвижение, более приятное. Это, в принципе, определяет. Теперь есть, как я уже сказал, во всех корнях есть в этом мире ветви. И поэтому в нашем мире есть такое понятие, которое называется заповеди. Но эти заповеди, которые в этом мире, снова, это такие вещи, в которых нет никакой святости, кроме того, что они принадлежат духовному корню. Скажем, есть цицит, тфилин, это свята, которые раскрываются в мире Ацилут в большом состоянии. Есть мир Ацилут такой наверху, очень большой, очень важный. И в этом мире Ацилут есть парцуф

0: И все вот эти законы, все эти праздники, все, что мы будем изучать в духовном, ты потом увидишь, как это нисходит в наш мир, во внешнюю такую форму. То, что мы делаем здесь, это никак не влияет в ответ на духовное. Нет никакой связи между тем, что ты выполняешь тут материальные заповеди. Этим ты не можешь повлиять наверху. Ты можешь повлиять наверху, только если у тебя будет экран. Экраны — это отдача. Да, не просто, что ты тут руками делаешь. Руками, ногами, да? Но если ты своим желанием, и в одном из своих желаний, даже самом маленьком, на него ты можешь поставить экран, силу противостояния, давать только лишь хозяину, да, как мы говорили в нашем примере, гости хозяина, то тогда раскроется тебе связь с хозяином, тогда это уже называется, что ты произвел заповедь. Заповедь — это выполнение духовных законов с помощью экранов. Это, в принципе, вопрос заповеди. Что значит, что Зарампин большой и накладывает тфилин? Что с помощью внутренней работы приходит к большому состоянию, производит зевук дака с высшим светом, который приходит к нему настолько, что в большом состоянии начинает сам передавать свои света наружу. Это называется тфилин. Если ты придешь к такому состоянию, как он, это называется, что ты на самом деле накладываешь тфилин в духовном понимании. А то, что ты делаешь, берешь коробочку, да, кожаную. В этом есть некая особая вещь в том, что мы это делаем здесь. Потому что если ты в первую очередь связываешь эти вещи с Творцом, ты уже начинаешь вызывать на себя окружающие света, как во время учебы. Если ты это делаешь, даже тебя просто так научили делать, ты все равно через ветви связан с корнями. Это тебя бережет, но это тебя не продвигает, потому что продвижение только построением экрана. Поэтому все вот эти тысячи лет мы соблюдали эти заповеди, то они нас, собственно, хранили. Но мы не продвигались в духовном. Просто оставались, вот, ну, как народ такой, да? Поэтому это выполнение называется неживое святости. Мы еще будем много об этом говорить, потому что невозможно тут.
1: Тов, хаверим, аз анахну, как мы же втахну лахем таргиль мератек.
2: Хаверим, как мы и пообещали, интересное упражнение. Давайте сейчас за 5 минут запишем 5 стадий пхинот, и рядом с ними 10 сферот. Когда мы детализируем сферу Зарампин как составную, еще раз запишем все то же самое, что сделал Рав, повторим его чертеж, 5 стадий. Рядом напишем 10 сферот и подробно напишем, из каких сферот состоит Зарампин. 5 минут. И через пару минут мы еще добавим.

0: Муля сферот зерампин, тершему эзе сфера у мияцек. Кен? Эзе сфера мияцек, Моше рав бедюк сертет лану, кен? Коль сфера шель зерампин, эзе сфера у мияцек.
1: Допишите каждой сфере зерампин, какую сферу он представляет. Какую сферу представляет зерампин
2: в этих понятиях, да, что является вот духовным понятием. Продолжаем.

0: Еще Раф сказал интересную вещь про Зерампин, что он в мире Ацелут становится большим. Он как бы маленький, получает то, что Бина ему дает, и как он становится таким большим, что переворачивает миры, преобразует, что это вещь великая. Давайте об этом тоже подумаем, чтобы это у нас было в качестве вопроса. Бенсен начертил, да? Пожалуйста, покажите.
1: Ну вот решение нашей задачки. Кетер Хохма бина Зарампин, Малхус — это 5 стадий, а Зарампин делится на 6. Хагадный, как правило, мы привыкли, 6 добавляют, становится больше, тут же мы говорим наоборот, он становится меньше. Вообще разобраться со всем этим языком сферот, где мы говорим про 10, где про 6, где про 1. Раф пытался иллюстрировать, показав, что Зарампин меньше, чем остальные стадии, поэтому называют его сыном, сыном Бины в малом состоянии, поэтому сказал, что 0,6 относительно единицы. А еще интересно, почему Малхут на цельное, совершенное, как вы считаете, Зарампин меньше, так Малхут больше или меньше Зарампина? Больше. Больше. Потому что Зарампин, по сути, считается как переходное звено от Бины к Зарампину. У него нет Рош, нет Кетер Хохма Бины. А Малхут, она самостоятельно, как говорится, она вся в полном устремлении, она есть реализация всего плана Бины. И это нижняя гей. Поэтому Зарампин является основой, гвоздем этого урока. Сфера, которая добавилась, что нам добавилось? Есот. Что в нем особенного? Это итог всех предыдущих сферот. Нечто новое. То есть мы видим разные дополнительные законы, связи. Мы все это постигаем. Разумеется, есть еще много связей, то, что еще не описано. Каббалисты не могут описать все, что есть, но то, что нам дают, уже хорошо. Так, сфера хесед на что и чему подобно? Кетеру, агвура, хохме, тиферет, подобно бине, нецах, подобно зерампину, иегод, подобно Малхут, еще раз, айесод, это итог предыдущих. Поэтому говорится, что она добавилась, родилась какая-то новая сумма. Все. Это итог относительно Зарампина, который называется сыном. Затем он растет в мире Ацилут, как упоминал Рав, развивает свойства Гадлут, большого состояния. И вообще вся тема Зарампина как структуры, это структура, которой мы хотим уподобиться, называется еще и Кадош Баруху. То есть все 4 стадии готовят нам корни на будущее. Все? Вопросы, пожалуйста. Пожалуйста, вопросы отсюда и любые.
0: Тогда, так, раз, два.
2: Ну,
0: микрофон.
2: Тогда, ешь.
0: Так если Зарампин сам включает все эти сферот, он тоже является итогом, тогда в чем разница между ним и Есодом, который тоже является итогом? В чем разница между самим Зарампином и итогом?
1: Для чего нужно было итог, если он сам по себе итог?
0: Да, это же результат Бины, да, это то, что она решила. А сейчас мы учили, что Малхут пожаловалась, как могут быть два царя,
2: Бекетер.
0: Как он там говорит, да, как использоваться одной короной, одним кетером, одной короной. а тот, что мы изучаем, что сделала Малхут, она спускается как точка под Есод. Это то, что Творец ей говорит. И тут как раз вот этот вот Есод представляет собой, является собой то, что Малхут все получает от Зерампина. То есть он не только результат, но он еще и результат того, что он является свойством отдачи, которое Малхут должна получить свойство отдачи, чтобы получать все света. И это то, что ты спрашиваешь, что Зерампин — это результат, то Есод, отраженный свет Малхут, это образовалось такое, что он передает ей, где она сама видит, что она только лишь получающая и не может стать отдающей, то тут Есод является всем тем, что Зерампин получил и передает ей в его малом состоянии, там, где Бен сказал, да, где там 0,6, где Раф это изобразил, он передает Малхут, который, она же большая, у нее самостоятельное желание, а тут у нее теперь желание сократить себя и получать все от Зерампина. Тогда Зерампин становится большим, и Есод не только результат Зерампина, он также еще и передаточное звено.
1: Мы увидим, когда будем изучать учение Тесте Сферот, будем говорить про то, что Малхут поднимается в Есод, об этом в Тесте очень много говорится. Еще вопрос, Авена.
0: Рав поделил свой чертеж сферот на части Рош, на Тох и на часть, которая называется Сов. Как это все срабатывает, Рош, Тох, Сов? Как это работает по их свойствам?

0: мало времени, давай.
1: Кен, а за мивнешела парцов, шало сфирот элионот.
2: Итак, это структура парцова, три высших сферы. Рож, затем хесед гора тиферет. Это то, и нецах од исод малхот.
1: Это сов.
2: Окей, сов называется распространение
1: Малхут.
2: Это структура парцуфа, и можно видеть, что все можно поделить на 10 сферот или 5 стадий, и мы это никогда с этим не расстаемся. Это структура, может, которой не хватает... Нельзя сказать, что не хватает рук и ног, это всегда полная, цельная структура. Но каждый раз представляется, чтобы иллюстрировать какое-то свойство или дать какое-то дополнительное данное, или это мощность, или это качество. Рав говорил не раз, что каббалистический язык, он краткий, можно выразить все достаточно точно. Поэтому знакомимся с этим языком и как каббалисты выражают и то, что они хотят выразить. Мы это изучаем и понимаем, что они имели в виду в каждом случае.
0: Да, Виш, что ты хотел спросить?
3: Мы слышали,
0: что... Ну, давай, давай ты.
2: Слышали, что Зарампин, он маленький, он понимает указания Кетера Хохмабины. Под ним есть еще сферот, и в конце Малхут. Как Малхут может понять те указания, которые получает от Кетера
1: Хохмабины?
2: Поэтому и называется Зарампин, поэтому и невозможно было перейти от Бины к Малхут напрямую, резким переходом. И поэтому переход Зарампина с помощью Зарампина и позволяет Малхут в конечном итоге уподобиться Зарампину, подняться на ступень, уподобиться, и все это, в общем-то, проявляется в мире Ацилут. Там образуются связи между Малхут и Биной, есть зона Ацилута, есть малое состояние, большое, рост, пока приходит к уподоблению, оба достигают полноценной бины и так далее.
4: Gracias, amigo. Entendí. La fase 4 nunca se convierte en la fase 1. Entonces, ¿qué significa realmente la equivalencia de formas y en garganta?
0: Четвертая стадия, стадия Далит, не становится же первой стадией. В чем же смысл тогда совпадение по форме в Гальгальте, как вот я поняла, там появляется первый раз желание. Желание творения, а не желание Творца. Ты вопрос понял?
2: Не совсем. Первый раз появляется желание творения, а не Творца, и в чем уподобление?
0: В чем смысл совпадения по форме?
1: Окей.
2: Парцов и Гальянцы, да? Окей. Разумеется, есть один только закон, который называется закон подобия свойств. В соответствии с ним происходит многое, что парцов Гальгальта — это впервые после сокращения происходит то, что называется самый большой авиют Далит. И Малхут выражает мощность отдачи, насколько она может отдавать. И максимальная ее возможность, поскольку она первая, это первый парцов. Рабаш приводит пример 20%. Поэтому она отдает на 20%. Как? Через то, что она способна оттолкнуть свет. Этим она реализует закон сокращения через отталкивающий экран на первом этапе. Но есть не только соударение, есть и зивуг, потому что она еще и получает, а не только отталкивает. И, в общем-то, два этих действия вместе создают процесс получения.
5: Есть там гам Малхут, вегам Аор.
0: Там есть и Малхут, и есть свет, который Малхут получает. Ей нужно и облачение света, и также оттолкнуть от своего желания, сопротивляться своему желанию, чтобы получать свет. То есть два действия света, два действия Малхута — это то, что, в чем Гальта в отдаче. Что у нас еще там?
2: У нас объявление. Итак, мы сегодня изучали четвертый урок из полного урока
1: Рава.
2: Пятая часть в этой серии посвящена в основном на ответы на вопросы. Но качество звука очень плохое, поэтому мы не будем его проходить. В рамках утреннего урока он будет разослан всем, и мы его сами восполним. На протяжении дня пришлют, а впоследствии он будет и переведен на другие уроки.
0: Ну и пришло время спеть.

0: Здравствуйте, друзья! На первой части урока будем изучать урок от 22 февраля 2002 года с Равом, который основан на статье «В чем важность жениха и почему прощают его грехи». Статью вы можете найти в первом томе Рабаша, 308 страница. Пожалуйста, начнем читать статью.
1: В чем важность жениха и почему прощают его грехи? Сказали наши мудрецы, троим прощаются грехи. Геру, вступающему в высокую должность, и тому, кто берет женщину в жены. Этим объясняется, что женщина называется Махалат, потому что прощаются ему его грехи. В то же время в главе Вайшлах она зовется Басмат, дочь Ишмаэля. Так объясняет Раши. Сказанное требует объяснения. Мудрецы учат, что жениху в день свадьбы прощают его грехи, потому что Эйсав взял в жены дочь Ишмаэля по имени Босмат, дочь Ишмаэля. Это доказывает, что жениху в день свадьбы прощаются его грехи. Выходит, что корень этого, то, что мы изучаем от Эйсава грешника, который взял в жены дочь Ишмаэля грешника. И это сложно понять. Ведь кто такой грешник, который говорит, что нет никаких грехов, и он может делать все, что ему хочется, потому что грешник не верит ни во что. И такой грешник говорит, что он никогда не грешил. Если так, то зачем ему нужно прощение грехов? Разве дают человеку вещь, которую он не желает? Ведь нет света без кли, и нет наполнения без хисарона.
0: Еще сложнее понять, в чем истинный смысл того, что ему полагается прощение грехов. Рассуждая разумно, если кто-то сделал что-то великое, настолько, что мы не можем оценить это по достоинству, то понятно, что за это ему полагается большая награда, вплоть до прощения грехов. Но что великого он сделал тем, что взял женщину в жены. И также мы видим, что чтение молитвы Таханун — это важная вещь, что там есть 13 мер милосердия и падения ниц. Если на молитве присутствует жених, то Таханун не читают. И следует понять, в чем важность того, что он взял женщину в жены. И все семь дней, семи благословений жениха и невесты, его присутствие отменяет такую важную молитву, потому что он взял женщину в жены. Сейчас она называется невеста. И есть много объяснений этого в простом смысле, и нужно объяснить это в значении духовной работы, чему это должно нас научить. Эсавом грешником называется тот, который уже пришел к осознанию, что зло в мире, мешающее всем творениям прийти к благу и наслаждению, ради чего был создан мир, потому и называется зло, и у него уже это зло называется свойством Эсава, слово «действие», когда зло полностью осознано им, что это желание получать ради себя. И тогда наступает порядок о стороне зла, то есть до того, как у человека есть осознание того, что желание получать называется зло, невозможно уберечься от него, не слушать его голос.
1: А затем начинается стадия «делай добро». «Делай добро» означает принять ярмо небесный Малхут, но человек не может удостоиться жены, боящейся Творца, а должен человек удостоиться этого свыше. Как сказано, приходящему очиститься помогают. И говорит книга Зоар, что дают ему душу. И это помощь, которую человек получает. Выходит, что душа родилась от того, что Творец слышал его голос, когда человек приходит очиститься. И эта душа называется дочь, которая родилась от Ишмаэля, слышащего молитву его, после того, как человек пришел к осознанию зла, называемому Эйсав. Как сказано, и пошел Эйсав к Ишмаэлю и взял Махалат, дочь Ишмаэля. Это означает «и пошел на более высокую ступень». После того, как пришел к осознанию зла, называемого Эйсав, к Ишмаэлю. Ишмаэль, Творец услышит. То есть находится на стадии «делай добро», когда молится Творцу, чтобы услышал голос его и дал ему душу, как говорит книга Зоар. Об этом сказано, и взял Махалат, то есть обрел свойство прощения грехов. За счет этого удостоился дочери, которая родилась от того, что Творец услышал его молитву. И это называется дочь Ишмаэля. И это происходит в следующем порядке. Первое. Он старается увидеть истину, насколько он понимает, что желание получать для себя доставляет ему зло. Тогда он может решить раз и навсегда не использовать его. И это называется Эйсав. Затем он удостаивается женитьбы на женщине за счет прощения грехов. Тогда есть возможность удостоиться этого.
0: А что касается женщины, она называется душа, которую ему дают свыше. И это можно понять из сказанного в предисловии к учению десяти сферот. Там сказано: тогда помогает ему Творец, и человек удостаивается явного постижения высшего управления, то есть раскрытия лика, и тогда он удостаивается совершенного возвращения, означающего, что возвращается к Творцу и сливается с ним всем сердцем и душой, как само собой следует из постижения явного высшего управления. И само собой понятно, что тот, кто удостаивается этого явного управления, он уверен в себе, что не согрешит более, как уверен человек, что не станет отсекать свои органы и не причинит себе ужасные страдания. А также он уверен в себе, что не оставит заповедь, не исполнив ее сразу же, как только это будет в его силах, как уверен человек, что не оставит ни одного наслаждения этого мира или большой выгоды, которая идет к нему в руки. И этот ответ означает, что прощаются ему его грехи. И согласно правилу, что все заповеди исходят из корня и соответствуют корню и ветви, то есть у каждого заповеди, у каждой заповеди в материальном мире есть корень, в духовном мире. Поэтому можно сказать, что отсюда следует, что также и в материальном мире, когда человек берет женщину в жены, ему прощают его грехи как символ духовного.
2: И отсюда сможем объяснить сказанное мудрецами, как танцует перед невестой, и не сказано, как танцует перед женихом.
0: Тогда
2: как в том случае, когда говорится о трапезе жениха, сказано, каждый, кто наслаждается на трапезе жениха и не веселит его, нарушает пять голосов. Голос радости, голос веселья, голос жениха, голос невесты, голос произносящих восхваления. И не сказано, что нужно веселить и радовать невесту. Не сказано, что есть трапеза невесты, а есть только трапеза жениха. И мы видим, что на свадьбах Якова Лаван сделал трапезу, как сказано, и собрал Лаван всех мужей того места и устроил пир. То есть трапеза была со стороны невесты, когда отец невесты сделал трапезу, а не Яков, который был женихом.
1: Как объяснил мой господин отец и учитель, что жених, женихом называется Тора, а невестой называется вера. Это объясняет заданный нами вопрос. Поскольку в вере, пока человек не удостаивается постоянной веры, у него есть подъемы и падения. Потому что человек родился с кли получения. И это кли обязывает человека заниматься теми вещами, в которых разум показывает выгоду. То есть, чтобы от этого было хорошо желание получать для себя. Иначе человек не способен действовать. И поскольку вера находится выше знания, это значит, что знание не приемлет ее. Здесь есть подъемы и падения, и это называется танец. Как когда мы видим, когда танцуют, поднимают ноги и опускают их обратно, и так все время. Это указывает нам, что ноги происходят от слова «ноги раглаем», происходят от слова «разведчики», «мараглим». Поскольку, когда человек должен принять на себя ярмо небесной Малхут и работать с ним только лишма, сразу же вмешивается разум человека и уговаривает его не торопиться, а сначала увидеть выгоду. Действительно ли выгодно работать на Творца, чтобы не получать награду? Поэтому, когда приподнимают ноги, то есть идут выше знания и разума, это называется «поднимают ноги от земли». Но не всегда у человека есть силы преодолеть и идти выше знания. Это означает, что вновь опираются ногами на землю. Об этом сказано, как танцуют перед невестой. Перед невестой означает во время подъема, называемого паним, лицевая часть. Что ему следует говорить о невесте? А именно, какое восхваление он нашел в вере? То есть, что увидел в ней, во имя чего можно сказать, что для этого он принял на себя ярмо веры.
2: А в Бет-Шамай говорят, невеста такая, как она есть. Это значит, насколько он чувствует ее важность, настолько он принимает на себя веру. Что означает, что он не должен находить в ней никакого восхваления. Даже если не чувствует в ней никакой важности, он принимает на себя, насколько мы можем поверить, что это все наше восхваление. Если мы приняли на себя эту работу, то мы верим, что таково желание Творца. И не следует искать никаких достоинств, а лишь просто верить и принимать на себя это через силу. как бык под ярмо и осел под поклажу. А Бет и Лель говорят, невеста миловидная и благочестивая. Это означает, что человек должен сказать о том, что он видит. Глаза у них и не видят. Как сказано о том, что он слышит, сказать уши у них и не слышат. То есть видеть не обязательно именно глазами, а есть зрение и в мысли. Это означает, что то, что разум показывает ему образы против веры, и он слышит много раз, как разум убеждает его, что работа во имя небес, она не для него. Над всем этим он должен преодолеть и сказать себе, глаза у них и не видят они. То есть то, что разум говорит ему и пытается дать ему понять, это не истина. Это называется глаза у них и не видят истину, уши у них, но не слышат истину. Поэтому этих мыслей, то есть желание получать для себя то, что говорит ему, не является истиной. А пусть скажет себе, что действительно невеста, она миловидная и благочестивая, но сейчас он просто недостоин увидеть истину. Но истина заключается в том, что все благо и наслаждение, которое желание получать может получить в своей келим, это не более чем тонкое свечение по сравнению с тем светом, которое облачается в отдающие келим. Это называется невеста благообразная. Не всегда человек способен преодолеть свои разум и знания, поэтому вере и станец. И об этом сказали мудрецы, как нужно танцевать перед невестой. То есть что следует сказать о лице невесты? Ведь лицом называется, как сказано, мудрость человека осветит лицо его. Поэтому он должен сказать, какое восхваление есть в невесте, которое называется вера. И в этом различие между Бейт Шамай и Бейт Илель. Сказать ли, что невеста такая, как она есть, или сказать, что невеста, она благообразная, благочестивая и миловидная.
1: В то же время, относительно жениха, Творец называется Тора, а Тора называется Дар. И там нет танцев. Потому что когда человек получает дары, тогда нет оснований говорить, что он находится в падении, то есть не хочет получать дары. А только в месте приложения усилий, когда человек должен преодолеть разум, тогда можно сказать, что один раз он может преодолеть, а другой раз нет. Но когда получают дары, тогда не говорят, что нет потребности в дарах. Поэтому не сказано, как танцуют перед женихом, а сказано, как танцуют перед невестой. В то же время о трапезе написано, каждый, кто наслаждается трапезой жениха, и не написано, каждый, кто наслаждается на трапезе невесты. И это означает, как уже говорилось, что женихом называется Тора, и Тора называется Дар, как сказали мудрецы. Дар
0: Нахлиэль.
1: Как сказано, что означает Писание, из пустыни дар, дар Нахлиэль. От Нахлиэль к возвышениям, а от возвышений в долину. Сказал ему, если человек помещает себя в пустыню, где всякий попирает его, Тора дается ему в дар. И потому что дана в дар, достояние его Творец. Как сказано, дар реки Творца. Известно, что у Творца есть много имен. Это соответствует тому, что он раскрывает нижние. То есть это зависит от меры его отдачи нижним. Иначе говоря, насколько нижние достойны, настолько он дает им свет. И поскольку есть много различий у нижних, как сказано, как лица их не подобны одно другому, так мнение их не подобно одно другому. И как мы изучаем на пути духовной работы, в человеке происходит смена состояний. Следовательно, свет Творца, следовательно, свет Творца во многом изменяется, а у Творца нет никакого имени, потому что никакая мысль не постигнет его. Но, как сказано, из твоих действий познаю я тебя. То есть, какой свет он дает, таким именем его называют.
2: Поэтому, что касается Торы, называется Творец по имени Жених, а в то время, когда он дает свойство веры, называется по имени Невеста. А цель творения заключается в желании Творца насладить свои творения, когда весь мир наслаждается его желанием насладить. То есть и даже клипот он оживляет, иначе у них не было бы права на существование в мире. А как говорит книга Зор, у них есть только тончайшее свечение, тогда как в Торе и заповедях там облачается благо и наслаждение, как сказано, вся Тора — это святые имена Творца, а имя — его, в общем, добрый, творящий добро. Поэтому Творец называется Хатан, жених, потому что он дает нижним, а творение наслаждается тем, что он дает им наслаждаться, а также то, чем наслаждается весь мир. Все наслаждения называются трапеза. Выходит, что весь мир наслаждается трапезой царя. Однако есть отличие среди нижних. То есть есть нижние, которые верят, что это трапеза дана царем. И есть также такие, которые не верят, что это трапеза дана Творцом, который называется царь. И в мире его отдачи он называется жених. И об этом сказали мудрецы. Каждый, кто наслаждается на трапезе жениха и не веселит его, нарушает пять голосов. То есть даже если верят, что это трапеза жениха, и благодарят его за то, что наслаждается, все же есть еще более высокая ступень, а именно должны радоваться и радовать Творца, радовать царя за то, что они наслаждаются. Из сказанного, если Творец называется жених, то почему же тогда говорят, что нужно радовать Творца? Известно, что радость приходит в результате того, что человек обретает что-то новое, чему человек стремился и получил. Это порождает у человека радость. Но разве можно сказать, что Творцу чего-то не достает? Что если он получит это, то будет радоваться?
1: Книга Зоар говорит, не было больше радости у Творца со дня сотворения мира, чем та, которая будет у Него в будущем с праведниками. Нужно понять, к чему относится сказанное, что Творец испытывает радость. Как мы изучаем, цель творения — насладить творение. Из этого следует, что нижние получают благо и наслаждение, которое он приготовил для них. От этого у него есть радость. Как известно из притчи о царе, у которого есть дворец, полный всех благ, но нет у него гостей. Следовательно, трапеза относится к Творцу, который является женихом. свойством Торы, даром, нахлея великой Творца. И когда творения получают благо и наслаждение, называемое трапезой, они должны получать все ради отдачи, а не ради себя. Об этом сказали мудрецы: наслаждается на трапезе жениха и не веселит его, а получает ради себя, нарушает пять голосов. Пять голосов указывают на совершенство ступени, которая должна раскрыться творением, то есть его желание насладить творение раскрывается в пяти уровнях, называемых пятью частями души. Это нефеш, руах, нешама, хая и хида. Поэтому сказали мудрецы: наслаждается на трапезе жениха и не веселит его. То есть он намеревается наслаждаться на трапезе не по причине того, что хочет радовать Творца тем, что цель творения приходит к окончанию своего исправления, а ради собственной выгоды. Тогда из-за него пять голосов, то есть уровень Наранхай, который должен раскрыться, удаляется от него, потому что на клип получения ради себя было сокращение, и свет не притягивается к этому месту, и это место нуждается в исправлении, а именно ради отдачи. Но он не смотрит на это, поэтому он является причиной, препятствующей свету прийти к творению.
2: И из сказанного следует, что мудрецы настаивают и предупреждают нас, что мы должны подготовить себя к большой работе и усилию. Первое — верить, что каждое наслаждение, которое мы получаем в мире, которое, какое бы оно ни было, все называется трапезой царя. Однако нужно верить в это. И поэтому установили мудрецы на каждое наслаждение особое благословение. Благословение на молитву, благословение на Тору и на материальное наслаждение. Второе. На все наслаждения, получаемые на трапезе царя, нужно стараться, чтобы это было ради отдачи, а не ради собственной выгоды. Если же Творец действует на творение как невеста, что является свойством веры, то это еще не называется трапезой. И там... Ведь там есть подъемы и падения, поэтому там есть танцы. Перейдем к уроку от 22 февраля 2002 года.
1: Мы прочитали статью «В чем важность жениха и почему прощают его грехи». Очень трудно понять, ради чего мы должны работать. Почему Творец создал мир таким образом, что существует усилие? Если он всемогущий, почему не создал сразу конечное состояние? А если конечное состояние существует, и мы находимся в нем, то почему он не сделал так, чтобы мы его ощущали? А мы должны раскрыть глаза, раскрыть чувства, которое называется экраном и отраженным светом, и только тогда мы ощутим, где находимся. Так нам говорят, что это из-за стыда. Ну, а для чего создал стыд? Говорят, что стыд — это исправление. Если мы не исправим себя, то не почувствуем великого блага, нужны величие и важность жениха, дающего, чтобы это было ради отдачи. Потому что в ради отдачи кли вечно, оно не исчезает, а наоборот, все время продвигается и добавляет. То есть очень много отговорок, но, в общем, действительно, можно крутиться в этом довольно долгое время. Пока человек не приходит к тому, что входит во вторую природу, пока он не приходит к этому, он не может понять и согласиться со всем, через что он проходит. Потому что все определения — это определения противоположные, где он находится сейчас, а где будет потом. Вопрос подъемов и падений — это не от того, что мне плохо или хорошо, а от того, что если у меня есть мысли о Творце, неважно, из какого состояния, из наихудшего состояния. Духовным это называется хорошо. А падением называется, когда исчезает у человека всякая связь с Творцом. Связь в наихудшем состоянии предпочтительнее, чем оторванность в наилучшем состоянии. Здесь нам нужно очень большое усилие, чтобы дать правильное определение тому, что такое подъем и что такое падение. Ведь каждый раз, когда Творец напоминает нам о себе, неважно каким путем, мы должны благодарить. Хотя это может приходить посредством ударов, всяких таких вещей, от которых упаси Бог. И наоборот, каждый раз, когда исчезает связь с Творцом, и наслаждение, или наоборот, проблемы скрывают нас от Него, так что мы запутаны и вообще забываем, кто нам это делает. Это называется падение. То есть подъемы и падения — это не согласно чувству горького и сладкого, а согласно истине и лжи. Поэтому нам трудно привыкнуть к этим выяснениям и таким образом оценивать состояние. И тогда человек вообще начинает, если он видит свое состояние таким образом, он начинает видеть: вот я встаю утром и иду учиться с удовольствием, так, мне хорошо, мне любопытно, я иду получить что-то, услышать что-то. И не пробуждаются в нем как раз сомнения и проблемы, которые приводят его к запутанным отношениям с Творцом.
0: Тогда
1: может оказаться, что это состояние не такое уж и хорошее, потому что Творец не хочет, чтобы он особенно обновлял отношения с ним, и чтобы начал так посредством выяснений сближаться и требовать его. То есть человек начинает видеть свое состояние только в соответствии с тем, полезно оно или нет, совершенно в отрыве от ощущения. И тогда, поскольку он уже на самом деле готов к этому, у него снова появляется путаница. Обратиться к Творцу или сделать что-то самому. Если я обращусь в то время, когда я способен действовать сам. Это будет искусственное обращение. Что это значит? Я кричу, как рабаш приводит пример. Ребенок плачет на улице, и на него не очень обращают внимание, потому что ребенок, он плачет, потому что он маленький. Но когда взрослый человек плачет, это проблема. Или человек, который стоит под ношей, она вот-вот может упасть с него, и тогда он действительно потерпит убыток. И он кричит, требует. Тогда сразу кто-то помогает ему. А иное дело, когда он просто так кричит «Спасите!» и видят, что это не по-настоящему. Никто не обращает внимания. То есть человек, который чувствует, что ему немного тяжело в работе, он говорит, что это пришла ситра ахра и начинает играть с человеком, стоит ему или не стоит обращаться к Творцу. На самом деле обращаться стоит в любом состоянии. Но обращаться из любого состояния, если это не будет настоящее обращение, вместо того, чтобы делать то, что я должен сделать, я кричу, чтобы он сделал. Или вместо того, когда у меня есть действительно потребность в его помощи, или у меня нет, допустим, потребности в его помощи, а я все же кричу, чтобы он помог мне. Такое обращение не из глубины сердца. Что делать? Он говорит, что нет лучшего состояния в жизни человека, чем тот момент, когда он чувствует себя как бы отчаявшимся в своих собственных силах, и ничто не может ему помочь, потому что тогда он и правда готов к своей молитве к Творцу, к такой молитве, на которую он получает ответ.

0: איך?
1: Как?
0: Лиседер это мачабазе.
1: Прийти к такому состоянию.
0: Чуваешь, да? Не знаю, да.
1: И есть ответ? Я не знаю. Вы услышали отсюда ответ?
2: Мы еще не дошли до конца.
1: А мы еще не дошли до конца. В конце статьи есть ответы, тогда мы постараемся и сделаем, и закончим. Он дает ответ. Он дает простой ответ. Что человеку...
0: Адам царих бемет...
1: Нужно на самом деле
0: лирот это мацави маэлю
1: увидеть эти состояния
0: бе шлаф эхат ютер амок
1: на одну ступень глубже
0: ше абуре нотен ли это мацав
1: что Творец дает мне состояние
0: ве безе
1: и таким образом он раскроет, что обязан обратиться к Творцу немедленно. Если он видит это поверхностно, что есть у меня состояние, должен справиться, а если я не справлюсь, то обращаюсь, так написано, и так-то... Я, может быть, на самом деле почувствую отчаяние и упадок сил. Как написано, что это расслабляет силы человека. Хорошо, мне еще недостаточно, Тора еще недостаточно поработал. Если он входит глубже внутрь, чтобы сказать себе, что все тяжелые состояния Творец дает ему для того, чтобы он обратился к нему, то уже здесь, в том самом месте, где он чувствует малейшую трудность, вроде бы сейчас я сделаю. Он сразу вместо «я сделаю» действительно делает на его действие обращение к Творцу. Это очень важно. Таким образом, он экономит очень много, потому что кроме обращения к Творцу, все усилия, которые он приложит сам, какими большими бы они ни были, и действительно, якобы в самопожертвовании, все это пустое. С этим не считаются. Человеку вообще не нужно ничего делать из подобных вещей. А нужно только раскрыть, что любое состояние, в котором я нахожусь, исходит от Творца, чтобы я обратился к Нему. Вот и все. Если есть какой-то разрыв между ощущением своего состояния и обращением из него к Творцу, если есть какой-то разрыв, это уже ситрахра. Это уже что-то запутанное от моих премудростей, от всяких моих расчетов, когда я иду и стараюсь как-то сам действовать. А для человека эта точка очень важна. Если я недостаточно ее прояснил, то скажите мне, я вернусь к этому снова. За эту точку очень трудно ухватиться. Если не будет группового давления, если вся группа и все окружение не будут работать так, как я сейчас сказал. Есть вопросы? Пожалуйста.
2: Человек должен обращаться к Творцу в любом своем состоянии. В любом затруднении, когда у него есть разные состояния, ведь бывают разные состояния обращения, тоже должны быть разными, или просто сказать, что все Творца и все.
1: Состояния, которые Творец посылает человеку, это не разные состояния, они очень-очень простые. Смотри, в общем, все эти состояния создают простой свет, наполняющий всю реальность. А то, что эти состояния кажутся тебе разными, это потому что свет

0: дает кли, которая включает очень много состояний. И тогда ты видишь в простом давлении от простого света по отношению к простой цели всякие разные состояния, которые кажутся хорошими, плохими, в разных отношениях, как будто противоречат друг другу, противоположны друг другу. Но это неверно. Это все приходит из одной мысли — насладить свои творения, из одного намерения — подтолкнуть тебя к источнику. А то, что ты истолковываешь это всякими способами и совсем не можешь найти связь между ними, между этими давлениями в этих случаях, это ты еще не дошел до какого-то клика, когда сможешь увидеть, что есть в этом только одна вещь. Так что человеку не следует так уж истолковывать вещи. Наоборот, если ты начнешь входить в них и детализировать их, как они приходят и что они делают и прочее, то именно так ты больше отдаляешься от верного действия. Верное действие — увидеть в этом Творца, который напоминает тебе, что здесь, из этого места, как говорится, приду к тебе и благословлю тебя. Сделай сразу же к нему. Даже не входи внутрь этого состояния, глубже твоего раскрытия, что оно исходит от Творца. Есть у тебя это раскрытие? Все. Не начинай входить в него больше, потому что тогда ты больше входишь в материю. Если есть контакт с ним, отрицательный, положительный, неважно какой, этого уже достаточно, чтобы соотнести это состояние с ним, и все. И ты его завершил. Человек думает, что там, если он начнет в этом больше вариться, ты уже высасываешь из пальца всякие вещи, в которых и правда нет пользы. Следующее состояние, которое придет, в любом случае будет глубже, и также из него, в тот момент, когда ты делаешь щелчок и относишь его к Творцу, и просишь у него объединения тоже из этого состояния, оно уже находится на более глубокой ступени. То есть углубляться в состояние ты можешь только в соответствии с тем, как он светит тебе и дает тебе новое состояние. Но не так, как ты сейчас сам говоришь: «Я сейчас спускаюсь внутрь, глубже, в левую линию, и там я…» Это просто ты отключаешься от правильного контакта с Творцом. Это уже клипа, которая говорит: нет, ты должен есть себя, грызть себя, ты в самом деле должен войти глубже, увидеть, насколько ты плох. С чего вдруг? Это зло мне нужно только для того, чтобы обратиться к нему. Если у меня сейчас есть возможность сделать это сразу, все, мне не следует раздувать из этого зла такой пузырь, как будто это зло может лишь погрести меня под собой. Да?
1: Так что значит делать правильное выяснение?
0: Сделать правильное выяснение — это увидеть, что это состояние дал мне Творец. И эта высшая сила желает, чтобы я обратился к ней, чтобы я соотнес это с ней. По крайней мере, так, соотнести это с ней. Если ты можешь продолжить, чтобы быть в объединении с ней, чтобы понять причины, причины это, почему он делает мне это, для чего он мне это делает, это через слияние.
1: Если ты пришло к какому-то хорошему состоянию, так что тоже стоит делать что-либо в этом состоянии? Или этого достаточно?
0: Мы сейчас не говорим о том, хорошее состояние или плохое. Мы говорим о состоянии, когда человек раскрывает причину. Нет ничего более естественного для человека на самом деле, чем найти причину каждого состояния. Есть много шуток по поводу того, как дети задают вопрос маме или папе: «Откуда я взялся? Откуда я?» И думают, что они спрашивают, как вы меня сделали или как делают детей. Нет. Конечно, в мыслях ребенка нет такого. Это на самом деле очень глубокий и естественный для человека вопрос. Откуда я? Это, по сути, вопрос о корне, о Творце. Это вопрос, почему человечество всегда хочет узнать, что было там, когда-то там в эпоху миллион лет назад или там несколько миллионов. Что там знали древние египтяне там, или греки? Мы ищем источник. Мы думаем, что из него узнаем, почему мы существуем. Откуда началось все это дело? Ведь, видимо, там также есть и ответ, ради чего все. И что в конце будет? Так же и дети. И правда, кто, кроме ребенка, спрашивает почему? И это самый естественный вопрос — поиск корня. Поэтому эта наука, эта мудрость, она наиболее близка внутренней природе. Буквально нашему естеству. И то, что человек, если он находит эту точку, что Творец устроил ему состояние, он устраивает ему каждое мгновение и соотносит это с Творцом немедленно, связывает его и с причиной, и с концом, ради чего это. Готово, все, он уже использовал это состояние. Он уже завершил его, исправил его.
1: Кен.
0: Да. Что это за состояние, о котором вы говорите? Скажем, сейчас я ем суп, и это желание, а потом я буду есть мясо, это два состояния. Или состояние — это изменение моих отношений с Творцом.
2: Я не говорю о состоянии, в котором мое тело сейчас сидит, а потом лежит. Я говорю о состоянии, в котором я чувствую себя хорошо или плохо. Не важно от чего. Это вообще не важно. Какое мне дело от чего? Не важно не от чего я чувствую себя хорошо или плохо. А мне важно, какова причина, по которой я чувствую себя хорошо или плохо. То есть в чем заключается причина? Кто устроил мне это ощущение? Это называется причиной. То есть причина — это называется целенаправленной причиной, да.
0: Ну, вы сказали, что этот процесс должен происходить в группе. Как это сделать? Соотносить каждое состояние с Творцом? Как это делают? Как бы сообща?
2: Нет, группа нам нужна по нескольким причинам. По сути, это одна причина, но поскольку мы еще не находимся в раскрытии, то вопрос группы делится на несколько как бы разных отношений для меня. Вначале я чувствую группу как напоминающую мне о работе на Творца. Я смотрю на них, я возвращаюсь к правильному направлению, к верному подходу и так далее. Без них я так немного теряюсь, я теряю ориентацию, как говорится. Это вначале так, а потом человек начинает видеть группу как нечто, являющееся частью его души, Ведь на самом деле мы находимся в таком виде, что в каждом из людей мира есть частичка моей души, и я должен в конце концов объединиться с ними. Как это сделать, я не знаю. Но в такой, в какой-то форме такой, как нам объясняют, что это происходит по пирамиде. Я должен быть с ними соединен, но есть такие, с кем я должен быть соединен на уровне неживом, а есть такие, которые на уровне растительном, животном, говорящем. С каждым, по-видимому, в разной мере. Но в конце концов нужно, чтобы рядом со мной было несколько таких людей, с кем я и они, мы будем работать как одно кли. И все, как одно кли. Как органы единого тела. Через руки, или ноги, или голову, живот, я не знаю. Так вот, так нужно работать. Мы видим, что на самом деле мы видим, что мы так устроены, что когда тела функционируют, они вот так вот соединены, а человек в одиночку невозможно это, он не способен на это. То есть он способен как-то на протяжении тысяч лет снова прийти к состоянию, в котором не способен. Кто-то от этого убегает, у него нет никакой надежды.
0: Да. Я не понял, что такое два состояния? Кто-то дал мне пощечину, и от нее я чувствую себя плохо, а потом кто-то рассказал мне шутку, и я этому рад. Так это два состояния?
2: Я тебя не понимаю.
0: Что это за два состояния, каждое из которых я должен соотнести с Творцом?
2: Это мое внутреннее состояние, то, как я ощущаю свое существование в мире. Это состояние я должен отнести к корню, из которого это состояние нисходит, испускается, облачается в различные облачения. Мне не важны эти облачения, а через облачения я должен найти связь с тем, кто устроил мне это состояние. Откуда это состояние пришло? Чтобы все это нисхождение от него ко мне, через все эти миры, всякие тела в этом мире и обстоятельства, все эти вещи я тоже бы соотнес с ним. С Творцом, а не связывал бы это с, с какими-то иными силами, а не с ним. Я не знаю, ты находишься сейчас в определенном состоянии, поэтому ты так спрашиваешь. В такой форме немножко, да, Миша.
0: Если, скажем, человек видит, что он все же может что-то делать, это признак того, что он недостаточно глубоко провел выяснение?
2: Нет. Когда человек думает, что сейчас он может что-то сделать, это признак того, что он недостаточно глубоко провел выяснение. То есть он не углубился еще немного. Скажем, сейчас в нашей стране. Да? Это то, что все видят, да, на поверхности. Мы находимся в состоянии опасности, мы в полном отчаянии, ни у кого нет решения. Все думают, что мы не знаем, что нам делать. Может быть, вообще оставить это место и уйти опять в изгнание, но никто не знает, куда. Ну, находятся во всяких таких мыслях, и что происходит в голове у каждого, я чувствую. Я чувствую. Примерно каждый так чувствует. И все, но если теперь немного углубиться, то ты увидишь совершенно другую картину. То есть, по сути, что мы должны понять? Мы должны понять, что на самом деле в том состоянии, в котором мы сейчас находимся, Мы вообще не имеем никакого отношения к этой земле. Не относимся к ней. Наше место в изгнании. Нас привели сюда, чтобы мы поднялись духовно, чтобы стали соответствовать земле Израиля. Мы не способны, наше место не здесь. Земля выбрасывает нас, и все. Кто устраивает нам это? Зачем? Что он делает нам? Может быть, поищем какое-то другое место? Какую-нибудь там Уганду или Мадагаскар, или там, как было, ты знаешь, Биробиджан, да? Поищем. Но Творец говорит, нет, это твое место. Только при условии, что ты станешь Исраэль. А если ты не будешь Исраэль, то твое место хуже, чем у всех народов. Гальгальта, Вейнаим обязаны выполнять свою роль по отношению ко всем ахапам. А если не выполняют роль, и как все ахапы, тогда все закончили, тогда ахапы властвуют над нами. Вот и все. Так что тут, если опуститься немного ниже от этого состояния к причинам, углубиться в них, в чем дело, начинаем видеть, и что можно предпринять, тогда мы уже видим, что некуда бежать, просто некуда убежать. А что есть? Только одно решение — духовный подъем. Просто это видно. В этом разница между поверхностным взглядом, восприятием и причинным восприятием, да? Что есть причина этому. И все. Все очень просто. И так это будет продолжаться и продолжаться, пока мы не опустимся до такого уровня, когда увидим правильную, верную причину. И ты видишь, насколько история. Насколько история тоже ничему нас не учит. То есть человек не учится из прошлых состояний, если он тоже не отнес их к Творцу. Да? Скажем, 60 лет назад была катастрофа. Самый современный народ, самые сильные и умные немцы были тогда самыми великими, развитыми, самыми передовыми. Посмотри, к чему они пришли. Почему? Потому что они развились больше всех, и тогда увидели, что евреи — это действительно на самом деле является причиной всех страданий в мире. Так они почувствовали. Подсознательно, потому что общий закон в реальности так действует, так им показывает. Сейчас весь мир поднимается до такого уровня, на котором немцы были тогда. Весь мир. И они все так же чувствуют. Ты посмотри, даже президент Франции и Англии все уже так говорят. Они уже так спокойно говорят об этом, не скрываясь, как пишет Баля Сулам, что все народы мира чувствуют, что Израиль — это чужеродная вещь в реальности, которой нет места для существования. Это действительно так, потому что Гальгальта Вейнаим находится в Ахап, чтобы исправлять их. А если не для исправления, то нет никакой потребности в этом народе. Нужно спуститься на более низкий уровень, увидеть причину, и ты увидишь решение, и ты увидишь все. Но если ты находишься на уровне реальности просто так, на поверхности, то ты не видишь никакого решения, потому что ты даже не знаешь, откуда это проистекает. Так вот так нам нужно. Я специально привел такой глобальный пример, чтобы дать вам такое, так свободно увидеть каждый, чтобы видел свое состояние. Теперь это то, что нам нужно в каждом состоянии спуститься еще немного внутрь. Только чуть-чуть, туда, где ты находишь Творца, устроившего тебе это состояние. В тот момент, когда ты нашел Творца, сразу же ты должен установить с ним связь. Ты должен обратиться к нему, и тогда ты сразу завершаешь это состояние. Исправляешь его. А если ты еще более будешь углубляться после того, как ты нашел его, это как будто ты берешь на себя работу лишнюю, потому что тебе нужна только лишь связь между твоим состоянием и его причиной, которая является он, Творец. Вот и все. Да.
0: Когда человек начинает выяснение, начинает искать, спрашивать, кто на самом деле посылает состояние, есть ли смысл задавать также вопрос, для чего? Ведь ответ, по сути, каждый раз снова это то же самое, только все с большей силой. Как говорится, то есть требуется от меня заново обновлять связь, искать его величие, соединять это состояние с ним.
2: Творец все время будет давать состояния, в которых он нуждается. То есть, согласно корню души, тебя будут раскрывать решимот, состояния, в которых он нуждается, или более точно, точнее, ты нуждаешься, чтобы раскрыть из них связь с ним. И это не наша работа выбирать это состояние, начинать копаться, искать что-то там, когда нам кажется, будто оттуда мы найдем с большей силой, так вот как-то сможем связаться и прилепиться к нему. Не стоит. Стоит лишь сразу же схватиться за него в каждом состоянии, как за причину, и все.
0: Так эту попытку выяснения, стоит ли толковать как бегство от желания соединяться с ним? То есть это как бы исправление ошибки в тот момент, когда я уже вижу, что я как бы иду искать, как сделать какие-то выводы. Там уже отклонение.
2: Ну, это как мы говорили перед тем, как я уехал. В тот момент, когда я начинаю искать связь с Творцом в любом состоянии, в котором я нахожусь, это может быть я или мир, или, как мы говорили сейчас, об ощущениях каждого по отношению к народу, к нашему общему состоянию, с арабами. В тот момент, когда я начинаю это делать, я стараюсь, да это или нет, да, нет, это уже начинает обновляться и бросать меня из состояния в состояние. Вот и все, это, как мы говорили, о состоянии тревоги и страха, которые приходят к человеку, когда он начинает связывать себя с Творцом и видит в той же точке связь с Творцом, и снова Творец исчезает, и снова он боится этого медведя, как бы, который находится на улице, и так связь Творец. И так вот снова Творец раскрывается, и снова прячется, и человек в соответствии с этим находит связь с ним. То же самое здесь. Всегда раскрывать причину, то есть переходить от видения глазами к более внутреннему видению.
0: Так причина, по сути, всегда одна и та же. Тут нет чего-то нового, только состояния каждый раз меняются.
2: Состояние, облачение в материи все время разное, но причина всегда является той же. Причина — это нехватка раскрытия Творца в твоей материи, в твоем желании. И вот там, где Творец хочет раскрыться, человек — это, скажем, одна большая коробка. И эта коробка разделена на тысячи клеток, и в каждой клетке есть много уровней раскрытия Творца. Да? И вот он видит, что сейчас он хочет, чтобы ты раскрыл его в каком-то таком месте и делает тебе такое состояние, такую ситуацию создает тебе, и ты раскрыл его. В этом состоянии уже исправил. Теперь вот другое состояние, еще одно состояние, пока, в общем, ты не завершишь всю эту меру, когда из всех состояний, которые он дал тебе, ты каким-то образом смог раскрыть связь с ним. Вот и все. Теперь все эти состояния сами по себе дают тебе больше устремления, больше понимания, опыт. Ты быстрее переходишь из состояния двойного скрытия к обычному, одинарному скрытию.
0: Вопрос в том, что значит раскрыть его?
2: Раскрыть его, раскрыть причину моего состояния. Это называется, или наше состояние, это называется раскрыть его.
0: помнить, что он причина?
2: Это невозможно помнить, что он причина. Человек, согласно своей подготовке, согласно группе, которая вокруг него, может прийти к состоянию, когда он в тот момент, когда он ощущает эту реальность, ну, неважно как, это улавливается так вот, воспринимается органами чувств, сразу же должен почувствовать корень, причину этой реальности. И не нужно ему думать и бояться, ой, что я сделаю, как, и против этого, и там есть судья, который хочет посадить меня в тюрьму, и тот хочет побить меня, а здесь как злится на меня, а здесь еще что-то. Он тут же начинает видеть причину проблемы. Да.
0: Как уберечься от падения в состояние как бы ниже знания, когда это существует снаружи, скажем, что все свыше, и я...
2: Нет, нет, нет, все свыше не освобождает меня ни от какой проблемы, ни от какой работы. То, что все свыше, это я обязан так, когда... То, что все свыше, я должен относиться к этому как к причине, которая приходит от него. Но потом он требует от меня выполнить внутреннюю работу и внешнюю работу, так же, как я отношусь к этим врагам, этим внутренним ненавистникам моим, так же в соответствии с ними должен относиться к ним и внешним образом.
1: Но,
2: не поможет нам убить их внешне, если мы не убьем их внутренне. Это должно быть в полном соответствии. Если бы ты внутри устроил это так, ты бы увидел, что будет происходить снаружи. А просто так это бесполезно. Нет никакой пользы этому. Мы же видим это. Это бесполезно. Этому действительно нет решения. Ну, постепенно мы раскрываем это. Последнее время я разговаривал с такими великими людьми, но они пребывают в беспомощности. Так что можно сделать? Человек, который не опускается на уровень причин, не входит на этот уровень причин. Попросту он не делает в своей жизни ничего. Он остается животным, которое, кроме как просто ощущать, сколько страданий выпадает ему, он ничего не делает. Понимаешь? Пусть будет жить или его убьют, то не важно. Человек начинается с той точки, когда он связывает то, что происходит с ним, с Творцом. Но связывает целенаправленно. И в этом вся наша работа. Из этого раскрывает потом необходимость, насущную, жизненную необходимость раскрытия Творца. Вот и все. Но это уже более низкая ступень, когда ты не хочешь, чтобы он раскрылся тебе как действующий зло, несущий зло, и тогда ты соединяешься с ним. А в человеке формируется какое-то требование, такое, что он хочет ощущать Творца как добрую причину, не злую, не потому что ему плохо, а потому что он не хочет таким образом относиться к высшей силе. И тогда вот уже, но начинается с этого. По сути, сейчас это перед нами.
3: Ну, а что происходит, да, когда ты доходишь до уровня причины? Как можно увидеть это, положительное или отрицательное?
4: Невозможно распознать состояние положительное и отрицательное, и не нужно этого делать. Нет отрицательных состояний, нет положительных состояний. Это я в своих ощущениях чувствую что-то положительное или отрицательное. Но это совершенно... Это неверно. Любое состояние, Он просто предназначен для, для того, чтобы пробудить меня, чтобы искать более внутреннее состояние. Почему приходят отрицательные состояния, а не положительные, или положительные, а не отрицательные? Ну, по-настоящему человек не может это распознать. Он не сможет различить. Из-за того, что мы находимся в начале пути, поэтому, конечно, на нас больше действует отрицательное состояние. Мы ищем причину, почему мне плохо. Почему мне хорошо, вообще никто не задается вопросом. А почему мне плохо? Ну, потому что мы в желании получать. Мы так устроены, и поэтому никто не спрашивает, почему мне хорошо. А если человек уже и спрашивает, то он боится, что ему слишком хорошо. Жизненный опыт, знаешь, его побуждает думать, что просто так такое не бывает. За все нужно платить, и поэтому он боится. Но пробудить человека можно только через плохое ощущение. А потом его пробуждают уже хорошим ощущением. Это уже клипа. Ему посылают все блага. Он все кроме этого. А это уже сложнее, и это уже для продвинутых людей. Чтобы он задавался вопрос, в чем смысл нашей жизни из полного благ состояния. Кроме Творца у меня есть все, а я ничего не хочу. Это как проклятие с другой стороны. Это подобно змее, когда еда есть повсюду, но вкуса нет. Пора учиться.
3: А вот то, что касается обычных религиозных людей, их отношение к Творцу делает их как бы... Ну, я слышал, будто они причиняют даже больше вред, чем светские. Что в их связи с Творцом не так? Что там не так?
4: Баля Сулам пишет в конце предисловия к книге Зор о том, что мы, как народ Израиля, народ Израиль — это не... Немцы тоже правильно говорили о том, что это вообще не народ в понимании этого мира. Не относится к этому миру. Это не национальность, не народ и не группа. Это нечто такое иррациональное. Потому что в Торе тоже так написано, что Творец обратился к разным народам, предложить им Тору, они не приняли. Они приняли, им сказали, через народ Израиля это сделаю. Дал нам, послал нас в изгнание, четыре изгнания, чтобы мы перемешались с ними, а потом мы исправим себя, благодаря тому, что прошли такие изгнания, не спустились до уровня народов, а теперь мы должны исправить себя. Чтобы Гальгальтейнаем были исправлены, затем уже поднимать Ахапы до уровня Гальгальтейнаем. Так вот, о чем ты спрашиваешь?
3: Ну, я спрашиваю обычные, религиозные.
4: Так Бааль Сулам и говорит в той статье, в предисловии к книге Зор. Он говорит, что, по сути, весь народ Израиля виновен в том, что все еще не выполняет свою роль, как положено. Не реализует ее. Но как бы есть те, кто больше виновен, и те, кто меньше виновен. Так он говорит, что те, кто учат Тору и занимаются ее внешним образом, а не внутренним, они, по сути, причиняют основной вред всей этой системе. Как народу Израиля, так и всему миру. Да.
3: А что значит внешние?
4: Внешняя Тора имеется в виду, что они занимаются исправлением намерений ради отдачи. Вот и все. То есть человек выполняет внешние действия, а внутренних действий не делает. Со своим желанием он не работает. Он работает во внешних проявлениях. Как выполнять внешние действия? По сравнению, скажем так, внешние действия есть во всех религиях, во всех методиках. Я говорю как бы для сравнения, потому что в нашем случае есть подобие между внешними действиями и святостью. Вообще все заповеди, которые люди выполняют, есть подобие между этим и духовностью. Но, тем не менее, это внешние действия, которые не несут исправления миру. Поэтому он так и пишет, что если бы они добавили к этому и внутреннее исправление, исправление желания, я создал злое начало, создал Тору в приправу к нему, чтобы пользовались Торой правильно, не внешним, а внутренним образом, то тогда они бы исправили. Ну, прежде всего, из всех этих иудеев получился бы народ Израиль, а не просто народ. Народом он становится как группа, объединенная по отношению к Творцу. Израиль, Ишаркель. В соответствии с этим мы удостоились бы быть на том месте, которое предназначено для нас, поселиться там. Потому что силы, которые не сходят свыше на эту землю, не соответствуют тому состоянию, в котором мы находимся. Мы сегодня хуже всех народов по нашему поведению. Поэтому мы должны быть среди них в тех состояниях, в которых они нас угнетают. Тут, здесь, мы себя чувствуем себя плохо. И дело не в арабах. Арабы — это как бы внешний фактор. Через них мы себя чувствуем плохо. Мы себя чувствуем плохо. Это место, географическое место. Вот на данный момент нам не подходит. Мы не исправлены в соответствии с тем, как мы должны были быть исправлены в этом месте. И нет выбора, кроме как исправлять. Не может быть ничего по-другому. Сделать здесь какое-то исправление. То есть и как народ мы тоже не можем жить, не можем организоваться как народ ни в этом месте, ни в каком другом месте, если мы в принципе не исправим себя. Само понятие «гальгальта» и «наем», оно может быть как единое целое только в исправлении намерений ради отдачи. Ахаб может быть в любом состоянии. Может быть исправленным, может быть неисправленным. А Гальгальта и Инаем неисправленными быть не могут. Это нереально такое.
3: Вот когда я ищу творца, скажем, ну не знаю, в статье, в газете, в новостях, во всем, что происходит вокруг меня в повседневной жизни, я опускаюсь на уровень причины. Может так случиться, что в силу знания или понимания, которое у меня есть, я интерпретирую причины неверно. Или имеет это значение, или сама попытка объяснить это определяет?
4: Когда я слушаю новости, когда я вижу, что все происходит ежедневно со мной, я вспоминаю, что все это делает для меня Творец. Для чего, почему приходят разные мысли, разные расчеты, что он делает это, насколько я это понимаю, что он это делает. И не нужно этого бояться. Я говорю только, что еще глубже понимание того, что он это делает, не нужно спускаться, не нужно в этом копаться. Это приведет тебя к разным расчетам, которые ты уже делаешь ты своим разумом. А нам нужно все связывать с ним, для того, чтобы мы потом его вынудили раскрыться. И в его раскрытии мы на самом деле увидим, что происходит со всеми этими ужасами, которые он нам якобы посылает.
3: То есть важно сам факт поиска, а не понимание.
4: Понимание мы все равно не достигнем, мы не поймем. Понимание состояния можно достичь только на более высокой ступени, чем это само состояние. Оттуда, откуда нисходят все силы, которые формируют состояние, и то, откуда происходит управление этими состояниями. Если ты сейчас хочешь понять, что с тобой происходит, ты должен подняться на ступень плюс один, как минимум. Оттуда ты узнаешь, что происходит с тобой. А иначе в твоем нынешнем состоянии это невозможно. То есть из самого состояния понять это самое состояние невозможно.
3: А вот как при всем вот этом беспорядке и внутреннем, внешнем, что происходит, можно делать эту работу в радости? Ну, не то, что, ну, хорошо, там, ладно.
4: Как можно делать эту работу в радости при всем этом ужасном состоянии, которое у нас происходит снаружи, и то, что есть у нас внутри? Радость — это следствие раскрытия Творца, того, что Он все больше проявляет себя нам настолько ясно. Что это признак того, что Он дает нам возможность исправить это. Это ведет к радости.
3: Еще
4: раз. Если ты не связываешь свое состояние с Ним, то ты не радуешься, нечему радоваться. Но как только ты свяжешь состояние с Ним, то тут у тебя появляются две возможности радоваться. Во-первых, радоваться, что есть, слава Богу, тот, кто заботится. По-видимому, все не просто так, и немножко могу отдохнуть. Как бы уже намазал масло на свои раны, мне стало полегче. Конечно, хорошо, чтобы Творец был, что Он существует, и все, слава Богу. Но это ложная радость. Когда ты, по сути, подсластил свое желание получать и ничего с этим не сделал. Есть другая радость. Когда ты рад тому, что через все это, несмотря на это, ты можешь раскрыть связь и исправление. Я тебе скажу, в чем дело. Мы получаем состояние, будь то внутреннее или внешнее, как нисходящее свыше. Оно не нисходит свыше. Наверху простой свет, который светит в моё кли. Моё кли находится, ну, с чем, как это как назвать?
3: Псора, их лагит. Псора сифилис сикосис, я же каэлю мусагим. Им каэле улькусим, им каэле...
4: Есть такие миазмы, псориаз, язвы. То есть в моем желании получать есть такие гнойники, язвы, так, что когда простой свет воздействует, светит на все это, из всего этого он это и делает, хотя это воздействие высшего света, но все это происходит из того, что тогда я вижу все эти боли, только во внутреннем, во внешнем, а не во внутреннем. То есть и все эти арабы, все, весь этот ужас, и болезни, и несправедливость, и вообще все это. Я вижу это. Высший свет, который действует на мою душу, он мне просто показывает, где я весь прогнивший. Понимаешь? Так что ты можешь связать это с Творцом, но, по сути, ты должен увидеть, что все это в тебе. Ну, будем немножко двигаться. Еще вопрос.
3: А что такое, если не я, то кто?
4: В субботу. Надо немного учиться. К тому же у меня нет много сил. Не знаю, сколько продержусь, я не спал со вчерашнего дня. Прилетели на самолете 40 минут до урока.
3: Сейчас поделимся впечатлениями урока и что мы берем в десятку.
5: Урок сфокусирован на связи, связывает все происходящее с Творцом, с причиной, и то, что мы это делаем как группа. То есть как организовать группу, такое групповое давление на все это. Интересно.
3: Связать все состояния, да, с Творцом, это вообще потрясающе, как Рав сказал, да, и то, что касается также иудаизма, да, мы думаем, что там всякие истории написаны. На самом деле все это тоже связано с сутью, корнем, и также на духовном пути все время, как он сказал это, описывает, да, как организм с много-много клеток, и каждая клеточка раскрывает Творца. Ты этим складываешь пазл, пока ты весь его не сложишь. В конце концов, ты должен раскрыть Творца. И там такой был диалог замечательный. Что значит раскрыть Творца? Так вот, раскрыть причину того, что происходит. Раскрыть это изнутри, а не в теории, что так написано. Замечательно вообще так все это понимание.
5: Очень особый урок. Он как бы внедряется в наш разум, в чувство, в том, что не нужно слишком углубляться в ситуации нашего мира, как это произошло, как исправить, а фокусироваться на том, кто мне это послал. И в каждом состоянии сосредоточиться на том, что это исправление есть через возврат к Творцу. Для этого есть группа, для этого учителя, и для этого мы здесь.
3: Да, Рав дал такое объяснение, многослойное, такой актуальных ситуаций и личных ситуаций, которые проходит человек, все связать с корнем. Было также отношение к радости. Есть такая ложная радость. Ну, есть Творец, все нормально. И есть радость от того, что эти вещи раскрываются, может быть, даже неприятные, потому что в конечном счете это должно нас привести к раскрытию Творца, к связи с Творцом. И все вот эти вот внешние явления, это как бы внешнее проявление внутренней болезни, очень глубокой, ее не видно. Тогда относимся к внешним симптомам. То, что главное, что я беру, чтобы для того, чтобы ускорить время и наше развитие, это каждое состояние, даже тяжелое, неприятное, связать с Творцом и просить сразу помощи, сразу же быть на связи с Ним.
5: Продолжу то, что товарищи говорили, было хорошее выяснение в том, что я чувствую все внутри моего желания получать. То, что мне кажется хорошим, то, что чувствую плохим. Если я чувствую слишком хорошо, начинаю бояться, что это слишком хорошо. Когда-то придется заплатить за это. Это означает, что человек пробуждается с хорошей стороны, а это клипа. И если чувствую что-то плохое, то меня подвигает задавать вопрос, в чем смысл жизни, а это уже начало выяснения. И вообще мы должны подниматься над ощущением добра и зла, желание получать, двигаться в сторону связи с Творцом. Есть связь с Ним или нет ее? Как Юрий сказал, нужно связывать каждое состояние, или если мне не удается его связать.
3: Для того, чтобы связать все с корнем, нужна среда поддерживающая, товарищи нужны.
5: Я еще слышал, что любые состояния приходят нам для того, чтобы быть на связи с Творцом. Нет состояния, которое приходит не для этого. И что не надо слишком копаться в состояниях, это неэффективно. Мы должны через каждое состояние связать себя с корнем, с причиной, как сказать товарищи. И много вопросов решаются на уроке. Почувствовал хисарон задавать вопросы. Как товарищи спрашивали, какая разница между одним, другим, тем, что мы читаем
4: на наклейках нет никого, кроме него, и насколько мы должны в это углубиться, что нас соединяет. Может быть, это то, что мы хотим прояснить между собой.
3: Выяснить между нами, вообще провести эту работу как десятка. Мы слышим уроки, еще с того времени, короче, не было десяток. Каждый как бы задавал, да, от себя вопросы. И вот как Рони затронул, надо выстроить окружение, надо помогать друг другу. А иначе будут наклеечки, и каждый будет думать, что у него все получается. А на самом деле у него нет никаких понятий. Надо найти тот путь, где мы можем вот эту вот силу объединения, которая есть в десятке, привести к этой работе, да, в этим состоянием с Творцом, как можно на короче, да, вот погружение в каждое состояние, тут же сразу поднимать голову, как Гершин сказал, превратить наклейку в настоящее.
4: Перейдем к следующей части урока, а прежде споем вместе песню.

0: Сиха лехохмата каббала. Введение в науку каббала.
1: Шалом, хаверим якарим.
2: Здравствуйте, дорогие хаверим. Мы продолжаем нашу общую учебу, привлекать свет нам, всем товарищам, ко всем подругам. Продолжим объединяться. Итак, что будет сейчас? Для начала мы посмотрим урок Рава. Еще замечательную часть о сферот, о парцуфах, почувствуем внутри себя, как все это работает.
0: Да, вы помните вчерашний урок, как Гилад с Ираном провели это вообще потрясающим образом? Вы помните вопрос Юры тогда? Что он тогда спросил? Он спросил, что если свет...

0: И он ему сказал, что ноги стоят на Масличной горе, что вся Малхут находится под окончанием линии, под завершением. И мы находимся ниже этой линии завершения со всем нашим желанием, и мы должны раскрыть колоссальный свет, который находится над этой линией. И для этого мы находимся здесь с товарищами, включаемся в вопросы, в ответы. И тогда мы получаем, как Рав сказал на уроке. То есть у меня есть коробочка, там много квадратиков, и мне надо только раскрыть причину. Откуда это? От Творца? И тогда нам нужно подняться к этой причине. Все закончили с этим. Новый квадратик. И так мы работаем со всей этой колоссальной сферой. Почему? Потому что есть свет бесконечности, то, что Творец хочет нам дать. Ну и тогда мы можем этот свет бесконечности, да, подняться туда, каждый раз в вере. Наш кли, инструмент — это вера. Творец дает нам как добрый несущий добро, и мы поднимаемся и получаем тогда вот эту вот трапезу жениха, его света. Раз за разом, раз за разом. В этом наша работа. И включение в товарищи, где Рав сказал, каждый товарищ настолько особый, что Рав впечатляется их, потому что его корень не находится ни в каком другом месте, только в этом товарище. Ну, Бенце, что ты скажешь?
1: Сейчас начнем смотреть урок с Равом, и мы бы хотим, чтобы мы следили за ним, за тем, как он чертит, как он обучает нас, как изучать материал, что нужно пересматривать кассеты и так далее. Мы будем упражняться во время урока, пусть каждый возьмет себе клочок бумаги и тоже будет чертить во время урока все четыре стадии прямого света и все парцуфы. И постараемся вместе и пойдем за Равом чертить, а потом еще и будем тренироваться.
0: Сейчас мы поговорим. Есть у нас стадии, да? Вы же помните? Стадии. Шореш, алеф, бет, гимел, далет. Есть у нас также и сферот. Кетер, хохма, бина, зерампин и малхут. Так? И деление на 10 сферот исходит из того, что кетер — это одна сфера, хохма — это одна сфера, одна. Бина — это одна сфера, но зерампин — это 0,6. И Малхут — одна сфера. А почему Зерампин — это 0,6? Это не полноценная сфера. А потому что Зерампин рожден от Бины. У него нет рож. Нет у него кетер, нет у него хохма, нет у него Бины. Ничего не решает. Бина решает в том, что она хочет действие, которое называется зерампин. А после зерампина, когда он совершенно не самостоятелен, рождается Малхут, которая самостоятельна. Она хочет получать и заполнять себя. То есть зерампин, поэтому зерампин маленький. Чуть-чуть хочет хохма. Кто решает, что он хочет хохма? Бина. Сам он нет. Все вот эти сферот, они потом включаются друг в друга и состоят друг из друга. И получается, что в кетере у нас есть все остальные состояния и стадии. и в Бине.

тоже все стадии, и в Бине тоже все, и в Хохме, а в Зерямпине только шесть, состояний. Не хватает Кетер Хохма Бина и не хватает Малхут. И в Малхут есть все 10. Но для того, чтобы подчеркнуть, что Зерампин он маленький, мы не сосчитываем 10, 10, 10, 6 и 10. Мы считаем это, но просто чтобы коротко, чтобы язык сократить. А мы считаем так. Кетер Хохма, Бина, а в Зерампине Зерампин и Малхут, где каждый из них там есть единица вместо десяти, а в Зерампине мы говорим есть шесть. Вместо десяти шесть подчеркнуть, что он маленький, малюсенький. Что есть в Зерампине? Зерампин состоит также из Кетер Хохма Бины, но они у него находятся не для того, чтобы думать, а чтобы понять команды, которые дает ему Бина. Поэтому у него вместо Кетера есть что-то меньшее, что называется Хесед. Вместо Хохмы есть маленькое, что называется Гвура. Вместо Бины у него есть что-то малое, что называется Тиферет. Он сам по себе называется Нецах. Малхут, который в нем, называется Ход. И потому что он состоит из всех этих пяти частей, у него есть нечто, что подводит итог, сумма, что называется Есод. И тогда так в Зерампине мы сосчитываем, у него шесть сферот, или вак. Вак — это шесть краев, шесть концов, да, шесть состояний. А теперь мы поймем, почему. Здесь мы поделили парцов Гальгальта на 10 частей, потому что это Кетер, Хохма, Бина. Они все являются Рош. Потом Хесед, Гвура, Тиферет. И тут есть внизу Малхот. Это все 10 сферот. И есть в этом колоссальная глубина. Я не могу, может быть, я просто боюсь зайти туда. Нет, Малхут — это последнее. Вот она, Малхут. Я сосчитал здесь, в Зерампине тоже. Тут я Зерампин сосчитал.

0: Да. Оля Павлович, а не хузер или не хузер?
1: Еще раз я повторяю. Повторю эту тему. Я сейчас стираю, потому что, может быть, в следующий раз получится лучше. Так, еще раз. Есть у нас стадии. Шореш, алев, бет, гимел, далет. На их месте, вместо них мы еще говорим кетер, хохма, бина, зерампин и малхут. Зерампин состоит из шести. Хесед, гвура, тиферет, нецех, од, есод. Его хесед подобно кетеру, гвура подобно хохме, тиферет подобно бине, нецех подобно самому зерампину, од подобно малхут, а есод это итог, сумма, итог всех вот этих пяти. Это значит, что зерампин, он маленький. Ну, скажем, есть в нем... маленькая частичка кетера, да? Это хесед. Маленькая часть хохмы называется гвура. Маленькая часть бины называется тиферет. Это парцуф, который, как все остальные парцуфы, только в малом виде. И получается у нас, что если мы берем какое-либо строение духовного парцуфа, а это может быть все мироздание, а может быть малая часть его, всегда там будет 10 сферот. И тоже мы называем это кетер хохма бина, хесед гвура тиферет, нецех од есод, малхут. Где кетер хохма бина, они называются гар, три первых, гимел решонот. Хесед гвура тиферет, нецех од есод, малхут, это зад, зайн, семь нижних. Теперь, когда хесед гвура тиферет, это как подобно, как кетер хохма бина, и поэтому мы также засчитываем их как особой частью. Если вы помните, так я поделил и Гальгальту, что у Гальгальты вот это называется рож, а вот это у нее называется тох, а вот это у нее называется соф. Почему? Потому что вот эти части так делятся, да, по их свойствам. Где Гальгальта может получить ради отдачи? Там, где она на самом деле подобна отдаче кетер хохма бина. Но там, где она не может получать ради отдачи, в ее тяжелых келим, в ее сильных келим, нецех од есод малхут. В этом нет ничего особенного. Это просто деление каждого парцуфа. Нет у нас больше другого, другого деления. Но вопрос Зерампина — это очень важно. И вам понадобится подумать это, об этом и привыкнуть к этому. Снова. Откуда это исходит? Из того, что Бина прямого света решает, что она хочет продолжить немножко хохмы ради хозяина. И то, что она продолжила, это называется зерампин. Что называется зерампином? Почему третья стадия вышла маленькой и называется зерампин, маленькое лицо? Бина решила. Это не было решение в самой третьей стадии, а потому что вторая стадия Бина не хочет получать, а хочет только отдавать. А потом решает, что в силу того, что она хочет отдавать, что, может быть, я чуть-чуть получу. И тогда получается, выходит, зерампин, выходит такое состояние, которое просто результат решения Бины, что в нем есть только результат высшего. Высший решил, а в нем это осуществилось. Поэтому у Зерампина нет кетер хохмы бины, там, где делается расчет, а у него есть только хесед гвура тиферет нецах от есод малхут. Что значит, что у него есть эти сферот, вот эти части? У него есть чуть-чуть разума, да, как у маленького, для того, чтобы только понимать, что большой, взрослый, требует, хочет. Вместо того, чтобы сказать «кетер хохма бина», который есть в Зерампине, мы говорим, что в нем есть «хесед гвура тиферет». Есть у нас несколько вещей в мироздании, когда мы изучаем духовное, и в духовном это есть, и мы еще не находимся в самом духовном, еще не ощущаем, мы, нам очень трудно это понять. Да вообще невозможно это иногда даже понять, потому что материал, который мы изучаем, вообще все, что мы сейчас изучаем, да, в нашей жизни, если это мы изучаем те вещи, которые находятся перед нами, ну, мы можем что-то себе представить, да, какой-то образ, да, сравнить с чем-то. А тут мы изучаем те вещи, которые вообще ускользают. Да, ты сегодня изучил, а завтра все.

0: Мы читаем из книги «Зоар Леам», глава Шмот, глава «И сказал он народу своему», пункт 295, Реш Цадик Хей. Книгу можно скачать на сайте КАП-ТВ. Вопросы можно задавать на сайте КАП-ТВ. Книга «Зоар Леам», глава Шмот. Раздел «И сказал он народу своему», пункт 295, Реш Цадик Гей. Все же, ангел-правитель, которого назначили над Египтом, был тот, кто сказал народу: «Вот народ сынов Израиля многочисленнее и сильнее нас». Итак, в большей части этой главы говорится о царе египетском, без упоминания имени, то есть о правителе, назначенном над Египтом. А если сказано «фараон царь египетский», то говорится о самом фараоне. Реш Цадик Вав, 296. «И сказал он народу своему, заронил мысль в их сердце, что те будут важными, то есть многочисленнее и сильнее нас». Нас, то есть их правителя. «Потому что сказали они в сердце своем, что Творец и мощь Израиля величественнее и сильнее правителя, властвующего над Египтом». 297.
1: Конечно же, мы говорим обо всем происходящем с нами, внутри человека. Человек — это малый мир, все только внутри нас. Это первое. Второе, я читаю это с моими товарищами, которые дадут мне важность, дадут мне силы, видят с большей точностью, на большей высоте то, что я могу представить для себя, все эти понятия внутри себя. И на самом деле те понятия, о которых мы читаем, это не внутри человека, а правильнее сказать, они между нами. Поскольку Зор говорит о связи между душами, а не о самой душе. Сама душа — это желание. Нет ни ничего, только желание. Как желание получать, так же и душа. Но то особое, что есть в душе, что есть у нее экранный отраженный свет, и она может с помощью этого связаться с другими желаниями, и также с Творцом, с помощью экрана и отражающего света. И мы играем, мы пытаемся, мы представляем себе, как будто бы есть у нас этот экранный отраженный свет, чтобы связаться с другими. У каждого отраженный свет, и у всех, когда хотят один другому давать, и второй третьему, и все между собой. Каждый является маленьким кли, когда с помощью экрана и отраженного света хочет отдавать другим, и с помощью этого связываются все. И тогда в этих отраженных светах общих, которые хотят давать друг другу, раскрывают Творца. Если этот отраженный свет, может быть, я начерчу, одно кли, и второе, и третье кли, и четвертое, и пятое. Каждое дает отраженный свет. Каждый друг другу. В этом общем отраженном свете, когда хотят соединиться, здесь хасадим, и тогда может быть здесь и раскрытие хохма. Но прежде всего это отраженный свет, это хасадим. И если этот отраженный свет доходит до определенной меры, что называется 60 по 10 тысяч рибо, тогда раскрывается там Творец, Тора, Высший Свет. Раскрывается хохма. Это основной принцип. Это понятно? Если есть вопросы, пожалуйста. Нет. Ну, тогда реализация. Дальше.
0: 297. «Все народы мира притягивают могущество от правителей, назначенных над ними на небесах, а Израиль притягивает силы свои от Творца. И они называются народом Творца, а не народом назначенного властителя». Здесь называются египтяне народом ангела-правителя, Израиль называются народом Творца, а остальные народы называются народом, назначенного над ними властителя. Как сказано, «Ибо все народы пойдут, каждый во имя Божества своего, а мы пойдем во имя Творца Всесильного нашего во веки веков».
1: Поскольку все народы — это намерение ради отдачи, на фоне всех целей и желаний получать, они выясняются, а народ Израиля — это те, которые идут, то есть ради получения народа мира, а Израиль ради отдачи. То есть неважно, какие желания, я не работаю ради желаний, поэтому нет у меня тысячи целей, я не поклоняюсь ни изваянию, ни дереву, ни камню, ни звездам, и еще тысячам вещей. То есть всевозможным важным вещам, которые представляются мне. Но важно мне только одно — отдача. И выражение ее уже не настолько важно, то, что раскроется. Поэтому тот, кто работает ради отдачи, есть у него как бы одно направление. Ради отдачи во всех, то есть он не обращается к самому себе, и он не видит тысячи целей. Только одна цель — только отдавать. И с помощью чего? С помощью того, что способен, это уже раскрывается у него только как средство, а не цель.
0: 298. Народ сынов Израиля гораздо многочисленнее и сильнее нас. Что означает «народ сынов Израиля»? Однако именно «народ сынов Израиля», «народ сынов Израиля» внизу, то есть земной Израиль, происходящий от высшего Израиля Зеир Ампина.
1: Материальным Израилем называется, то есть от желания получает Малхут, которая становится исправленной.
0: Но сам народ не относится к высшему Израилю, поэтому добавлено слово «народ», потому что египтяне думали, что народ сынов Израиля находится внизу, а не народ Творца Зеир Ампина. Сказано, «опротивили им сыновья Израиля». Но не сказано, что сам народ сынов Израиля, то есть Нижний Израиль, ибо лишь в конце они познали, что те сыновья высшего Израиля — народ Творца.
1: Та часть Малхут, которая может слиться с Зеир Ампином, добавить Зеир Ампину мощность Малхут, мощность желания, с помощью чего Зеир Ампин может быть включенным в эту часть Малхут с биной, и бина с помощью этого продолжает хохма принимать в себя, и тогда он называется народ Израиля. То есть, с одной стороны, есть часть Малхут, с другой стороны, часть Бины, которые работают обе в получении ради отдачи.
0: 299. Сказал Балак, «Вот народ, вышедший из Египта», но не сказал, «Вот народ сыновей Израиля». Но Балак был большим колдуном, а колдунам присуще принимать ту сторону, которая не вызывает подозрений, и также не упоминают никогда имя отца, а только имя матери, поскольку это сторона, не вызывающая подозрений, и потому не назвал их Билам сыновьями Израиля по имени отца. 300-й. Пункт. Такая черта свойственна демонам, которые очень внимательно относятся к сказанному им колдунами. Если сказанная ложь, то и в ответ им сообщают вещи ложные. А если это истина, то все, что сообщают им в ответ, будет истинно, однако на короткое время. И тем более, если колдуны хотят от них совершения действия, то, конечно же, те очень аккуратны в сообщении истины, чтобы она не вызывала никаких подозрений, и поэтому не упоминают имя отца человека. Но Балак хотел опозорить их, «Вот народ, вышедший из Египта». Мол, неизвестно нам, от кого они. 301.
1: То есть, не в каком-то направлении, не к чему-либо относящиеся, не относящиеся к какой-то цели, а, то есть, человек так относится к самому себе, правильно ли он относится к себе или нет, что если есть у него правильное направление, он уже называется Израиль в соответствии с будущим, с целью, и хотя еще очень далек от того, чтобы прийти даже к первому исправлению, даже если хочет только выйти немного из-под власти своего эгоизма, он уже называется прямо к Творцу, Яшаркель. Это очень важно, поскольку это дает направление, силы, это дает возвышение и желание в нас, клипа в нас. Она как раз хочет подавить наше направление и цель, и это понятие установления состояния, к чему человек себя причисляет, относит.
0: 301 пункт. Народ, который находится под властью правителей, защищен, а народ Творца не защищен. Бедняк не похож на богача. Бедняк должен защищать свое, поскольку люди не боятся провоцировать его. Богач не должен защищать свое, поскольку все боятся провоцировать его. Израиль же находится под властью царя, любящего истину и суд. И в первую очередь он осуждает своих домочадцев, потому что он желает, чтобы они были защищены от греха более остальных народов, как сказано, «Только вас признал я из всех семейств земли». 302 пункт. Раби Йоси и раби Аха отправились в путь. Раби Йоси раздумывал о делах земных, а раби Аха раздумывал о речениях Торы. Увидел раби Йоси змея, который гнался за ним. Обратился он к раби Аха. «Ты видишь этого змея, который гонится за мной?» Сказал раби Аха. «Не вижу я его». Побежал раби Йоси, а змей за ним. Упал раби Йоси, и полилась из носа его кровь, стекая вниз. Слышал, как было произнесено, «Только вас признал я из всех семейств земли». Словом, благодаря этому спасся он от змея. Сказал раби Йоси, «Если так дорого стоило мне то, что оставил я на час речения Торы, обратившись к делам земным, то что уж говорить о том, кто совершенно уходит в мыслях своих от речений Торы». 303 пункт.
1: Интересный рассказ, а?
0: «Ибо Творец Всесильный твой провел тебя через пустыню великую и грозную, змея ядовитого и скорпиона». Змей ядовитый, почему он был здесь в пустыне? Но был он для того, чтобы через него взыскать с Израиля за провинности в любое время, когда они отделяются от древа жизни, о котором сказано, «Ибо он — жизнь твоя и долгота дней твоих».
1: Я не понимаю, я должен объяснить этот рассказ со змеем нашим зрителям? Я не знаю. Это вещи понятные, на мой взгляд. Ну, ладно, продолжим. При другой возможности.
0: 304 пункт. Сказано, «Берегущий розгу ненавидит сына своего». И сказано, «Возлюбил я вас, сказал Творец». И сказано, «А Эсава возненавидел я». «Возненавидел я» соответствует сказанным, «Берегущий розгу ненавидит сына своего, ненавидел его, и поэтому оберегал его от розги». И совершенно другое отношение к ученикам мудрецов, которых он вовсе не оберегал от розги, ведь Творец не хочет, чтобы они даже на мгновение отделялись от древа жизни.
1: И сейчас мы видим, что все связано с тем же рассказом о Раби Йоси и Раби Аха.
0: 305 пункт.
1: И то, что он упал, и полилась кровь у него, это все было учебой со стороны Творца. То есть, берегущий розгу ненавидит сына своего, что это и от любви.
0: 305 пункт. «И сказал он народу своему, дал им совет, как воздать им злом. Сказал Раби Танхум, египтяне знали из науки предсказания по звездам, что в конце своем будут наказаны из-за Израиля, и поэтому их покровитель первым начал воздавать им злом». 306 пункт.
1: То есть тоже Творец действует через правителей и фараона вследствие любви к Израилю, чтобы дать им удары, чтобы приблизить их к выходу. Фараона посредством казней приблизил сыновей Израиля к Отцу Небесному.
0: 306 пункт. Раби Ицхак, дойдя до горы, увидел одного человека, спавшего под деревом. Сел там Раби Ицхак. Пока он сидел, обнаружил, что земля колеблется, и дерево это переломилось и упало. И видел он глубокие трещины и впадины в земле, и земля поднималась и опускалась. 307 пункт. Пробудился этот человек, закричал на Раби Ицхака, сказал ему: «Еврей, еврей!» И, заплакав, зарычал на него: «Именно сейчас возводят на небосводе одного демона-правителя, высшего властителя, который в будущем причинит вам много зла, и сотрясение земли было для вас. Ибо время, когда сотрясается земля, это то время, когда встает правитель на небосводе, чтобы воздать вам злом».
1: Вопросы? Да.
0: Сергей из Москвы спрашивает: «Если я ненавижу Израиль в себе, как мне надо правильно поступать с ними, пока я рядом с ними?»
1: Весь мир — это моя часть. Я должен проверить, с какими желаниями, с какими направлениями, с какими силами я могу работать, чтобы продвинуться к цели, и с какими силами, желаниями, мыслями и понятиями я должен отделиться, отдалиться от них для того, чтобы приблизиться к цели. От чего я отдаляюсь и к чему я приближаюсь? Если мы говорим о движении, то движение — это то, от чего я отделяюсь и к чему я присоединяюсь. И поскольку мы говорим об общем нашем желании, когда в конечном счете я не знаю, что с ним делать, я выясняю его, с каким желанием я хочу оставаться, а с каким нет. Наша картина, я чувствую этот вопрос, картина нашего мира, которую мы представляем себе, такова, что мы, что нам кажется, что это как в нашем мире, что мы переходим от одной вещи к другой, из одного места в другое, от одного к другому. Духовный мир называется, когда я нахожусь внутри одного большого желания, которое состоит из всевозможных желаний. Я нахожу внутри чего-то, нахожусь внутри чего-то, где есть полно-полно всяких желаний. Нету пространства без желания, нет такого, как мы себе представляем. И тогда, когда я нахожусь во всех этих желаниях, внутри-внутри, буквально внутри них, и кроме этого нет ничего, я должен теперь только определить, с которыми я нахожусь в связи, а с которыми не хожусь, не хочу находиться в связи. И это называется моим движением. Поскольку человек и вообще вся реальность — это желание, вот такой большой шар, сфера, скажем. Ты находишься внутри этого, и нет ничего другого. И с этими желаниями я нахожусь в большей связи, с этими в меньшей. Еще больше с этими желаниями в более сильной связи, а с этими желаниями меньшей. Даже отталкиваю их. Это называется, что я движусь, что я делаю какие-то движения, какие-то действия, что называется подъемами, когда все больше и больше выясняется желание, с которыми я отождествляюсь и соединяюсь, а с этими желаниями меньше, но я нахожусь внутри всех них, так, чтобы поместили тебя в какое-то, ну... Но ты находишься внутри материи, со своим выяснением, которое тебе дали проанализировать, вот эту искру. Поэтому вся наша работа заключается в выяснении желаний, внутри которых мы находимся. И из них мы не можем выйти. И нету пустого пространства. Пустым называется невыясненное желание, когда ты его не видишь, не различаешь в нем ничего. И правильнее, я сейчас услышал это в вопросе, что ему стоит таким образом представлять себе реальность, что внутри материи ты находишься, это все. Вне материи мы вообще ни о чем не можем говорить, только внутри этого, да? И все понятия со всех сторон... Из всего это всего лишь различные желания, которые я сортирую, с кем я могу находиться в радиоотдаче, а с кем я не способен, и поэтому я отталкиваю эти желания, не используя их. Да.
0: Поль из Тасмании спрашивает, что это значит, отделиться от какого-либо желания?
1: Отделиться от желания называется, когда я чувствую, что он возло мне, что оно возло мне. Тогда я внутренне просто отторгаю его, не желаю его. Я не пользуюсь им, я знаю, что это причинит мне вред. Это называется не пользоваться. Определение этого желания как плохого называется, что я им не пользуюсь. Пожалуйста.
0: Раздел «Посланцы кричат снаружи». 308 пункт. «Под тремя трясется земля. Под воцарившимся рабом». Это указывает на правителя, который раньше находился под гнетом другого властителя, а теперь воцарился и дали ему власть. И трясется земля. И тем более, когда этот правитель властвует над Израилем. Конечно же, земля трясется и содрогается. 309 пункт. Когда Творец оставил Израиль под властью народов, сидел он, рыдал и плакал. Как сказано, в тайне будет плакать душа моя. В тайне, то есть в мире Ацилут. 310. В свете лика царя – жизнь. Если владыка печален, и тем более, если он рыдает и плачет, то его слуги, сильные среди них, кричат снаружи. Что значит «снаружи»? Владыка их внутри, как сказано, «в тайне будет плакать душа моя», а они снаружи. Владыка их во внутренних домах, в Ацилуте, а они во внешних домах, в Бия. Внутренние дома от 10 царских венцов, от 10 сферот Зайрампина мира Ацилут. 311 пункт. Ангелы, вестники мира. Разве есть ангелы, которые не несут мирную весть? Есть ангелы, свойством которых является суровый суд, происходящий от сферы Гура. А есть такие, свойством которых является суд, но не суровый, происходящий от Малхут. Есть такие, свойством которых является суд и милосердие, происходящий от Тиферы. И есть обладающие свойством милосердия, в которых нет вообще свойства суда, происходящие от бины, и они называются ангелы-вестники мира.
1: Вопросы? Да.
0: Как может быть подобие свойств во время слез?
1: В любом состоянии может быть уподобление. Мы, когда находимся во время своего исправления, мы находимся в келим, которые пока еще не находятся в слиянии. Но вопрос, когда человек состоит из всевозможных желаний, которые воздействуют на него, ты видишь, есть здесь у тебя четыре вида ангелов: Бина, Тиферет, Гура, Малхут. Когда он понимает, что на него воздействует, и главное, что он внутри состояния, в каждом состоянии, он пытается находиться в слиянии. Не является большой мудростью быть уже исправленным. Наша работа, наши выяснения приходят из выяснения различий, когда я с одной стороны нахожусь в плохих, неприятных состояниях, пока еще не выясненных. А с другой стороны, я пытаюсь находиться в слиянии в каждом состоянии, выше того состояния, в котором нахожусь, поскольку я понимаю, что состояние, в котором я нахожусь, раскрывается мне в моих получающих желаниях. И понятно, что в этих желаниях я не раскрываю Творца, отношения правильного. Не разумом, не сердцем. Но выше всего у меня есть возможность все-таки слиться с ним, несмотря на ощущение и понимание, что я нахожусь в состоянии плохом, запутанном, пока что не выясненном. Если я могу находиться выше этого в слиянии, это очень важно. Это называется точкой Моше, которая поднимается на гору Синай. Мы видим, что все выяснения приходят вследствие раскрывающихся грехов. И когда раскрываются грехи, тогда поверх них есть подъем выше знания и выяснения. Не внутри самого желания получать существует выяснение, но оно происходит в состоянии, когда мы поднимаемся над этими понятиями. Мы можем продвинуться к духовному при условии, когда мы сопротивляемся всем нашим состояниям, которые по логике и ощущению кажутся нам правильными. Иначе ты не можешь продвинуться в правильном направлении. Духовное противоположно пониманию обывателей. То, что ты можешь проверить, с самого начала не может быть духовным. Следующая духовная ступень буквально противоположна. И по форме своей противоположности ты даже не знаешь, что такое противоположное. Если это белое, черное, это я еще понимаю. Я могу так выбрать, и хорошо, давай попробуем. А здесь это в таком виде, что мы не можем даже представить себе. Это буквально то, что называется прыгнуть с крыши и держаться за Творца без всякой уверенности в своих в твоих эгоистических келим. Это вера выше знания. А ты говоришь, как будто бы ты тянешься к анализу разума, понимания, ощущения. Пока нет у меня этого, я вообще не нахожусь в пути, и я должен прийти с моими товарищами, благодаря учебе и всему, когда я чувствую, что я отношусь к этому, и я продвигаюсь. Нет. Это неправильный подход. Это в знании. Да.
0: Ученик из Украины спрашивает, если он чувствует, что весь мир ему чужой, что я от себя могу ждать и какие поступки и действия рекомендуется делать? Чужой.
1: Чужой. Весь мир становится чужим. Это прекрасно. Что может быть лучше? И тогда нет у меня в этом мире ничего. Отлично. Я и он, мы чужие друг другу. Что значит чужие? Я готов воспользоваться им, но только по отношению к цели. Чужое, прекрасно. Теперь, является ли это состоянием хорошим? На данный момент оно хорошее. Оно вообще хорошее ли это состояние? Нет. Поскольку с помощью чего он продвинется? Где его фараон? Да? То есть, если это состояние затянулось, и он чувствует себя, находящимся на постоянном подъеме, это признак того, что он не вкладывается правильно.
0: Глава «Две слезы в бездну Великого моря». 312 пункт. Когда правители, назначенные над народами, видят своего владыку, опечаленного порабощением Израиля, почему они принуждают его сыновей к тяжкой работе? Они делают лишь то, что возложено на них, выполняя волю своего господина. 313 пункт. Когда сыновья Творца, переданы правителям народов, собираются 12 судебных палат, то есть Малхут, у которой есть 12 сочетаний «одни». Эти же буквы составляют слово «суд», «дина». И поскольку аннулировался зивук «авая адни», при котором 12 сочетаний «адни» получали от 12 сочетаний «авая», то собираются эти 12 сочетаний «адни» и погружаются они в великую бездну, в бину. И плачет владыка, то есть бина, повышая голос,
1: заплакал.
0: И плачет владыка, то есть бина, возвышая голос, что называется рыданием. Иными словами, бина опустилась вследствие подъема Малхут в катнут, называющийся плачем, и опускаются вниз две слезы из никви-эйнаем, то есть бины в бездну Великого моря, в Малхут. И вершатся в Малхут два вида судов, от бина де Малхут и от Малхут де бина. И поскольку они образовались вследствие подъема Малхут в бину и их смешения между собой, они называются словом «слезы», происходящим от слева смешения. Слезы дмаот, смешение медуме. И также потому, что бина — это никвейнаем, а все, что опускается и выходит из никвейнаем, называется слезами. Сказано об этом «правосудие твое», «бездна великая». Дело в том, что суд, находящийся в Малхут, поднялся к бине, назовущейся Великой Бездной, и стал в ней правосудием, то есть судом. И опустились высшие вниз, и разделились нижние, и опустились на 240 ступеней. Сказано об этом: «Лев зарычал, кто не затрепещет?» Зор проясняет здесь то, как происходит спуск Зон в Вак-Безрош, когда отданный Израиль в изгнание среди народов. Тогда поднялась Малхут к Бине, зовущейся Великой Бездной, вследствие чего Бина входит в Катнут. И в Малхут образуются два вида суда, называющиеся слезы. А Ишсуд, которые были соединены с Абавиима, опустились теперь вниз из-за экрана Малхут, поднявшегося в середину Бины. Ибо вследствие этого разделилась Бина на два парцуфа. Первый — гар в ней называются Абавиима, которые остались на своем уровне, поскольку происходит от половины Бины, находящейся над экраном. Второй — Ишсуд, происходящий от половины Бины, находящейся под экраном Малхут, опустились вниз. Таким образом, Ишсуд, которые были высшими, опустились вниз. А затем разделились также Кахаб-Тум и Шсута вследствие подъема Малхут в Бину. Кетер, Хохма и половина Бины остались над экраном Малхут, а половина Бины, Тиферет и Малхут, опустились под экран Малхут, стоящий в половине Бины. Как и написано, вот так разделились нижние. А Ишсуд, которые уже вышли из Абавиима вниз, также разделились и опустились 240 ступеней, представляющих половину Бины, Тиферет и Малхут. Всего их 250, так как сфера Ишсуд исчисляется сотнями. Но поскольку Малхут де Малхут поднялась и осталась наверху, высших Абавиима, постольку в Малхут де Ишсуд, составляющей сотню, остались только 90 ее первых сферот до Исода. Таким образом, в ней есть только 90 сферот, а следовательно, опустились лишь 240 ступеней, а не 250. Эти 2,5 ступени, опустившиеся из Ишсута, облачились в Зон, и это Вак без рож, так как Гар, то есть Кетер, Хохма и верхняя половина Бины, лишены их, а потому остались Зон без Зивуга в категории без Рош, пока не будут выведены Израиль из изгнания. И хотя есть сроки и праздники, когда с помощью молитв Зон снова обретают Гар также и во время изгнания, но все же не на совсем. Однако во время избавления вернутся Гар насовсем, подобно Абавиима во время изгнания. 314 пункт. Когда Творец отдал Израиль правителю Египта, он вынес им 7 приговоров, чтобы поработили их египтяне. Сказано об этом: «И делали жизнь их горькою, трудом тяжелым, над глиною и кирпичами, и всяким трудом в поле, всякой работой, которой порабощали их в угнетении». И в соответствии с этим 7 преимуществ. Сыновья Израиля расплодились и размножились, и возросли, и усилились очень-очень, и наполнилась ими та земля.
1: Хорошо, это рассказ, который должен быть нам знаком. Это Малхут, каким образом соединяется с биной, когда включается в бину, а затем получает от бины отдающие свойства, опускается на свое место и тогда может получать уже ради отдачи. То есть эти вещи известны. Это то, что он нам рассказывает от 240 ступеней, 250. Ишсуд это сотни, зерампер десятки, малхут единицы, и мы изучали это уже много раз. Деление на гальгальтейна мехаб, на высшие обовыемые ишсуд. Я не вижу необходимым объяснять каждый раз, может быть, в тексте все эти понятия. То есть у меня каждый раз возникает вопрос, как мы должны изучать Зоар. То есть необходимо ли делать объяснение на каждый пункт и чертежи, или же искать все больше особенностей, или же все-таки нам необходимо дать такую возможность курсу, который будет сопровождать Зоар, где мы будем изучать Гальгальтейнай, Махаби, Намалхут, все эти вещи. Или, может быть, сделать что-то среднее, немного взять от этого, немного от этого. Я не знаю пока что. Я не вижу. Есть большая аудитория снаружи, которая совершенно не знакома с этой темой, а есть публика, находящаяся передо мной, которая путает меня, поскольку я чувствую, что эти вещи понятны, и нет необходимости объяснять их. И таким образом, сложилось следствие учебы, которое, когда мы уже много раз читали об этом, то есть вопросов об этом я пока что не выяснил. И проблема еще в том, все же, если я не чувствую внешней публики больше, чем эту публику, как я могу объяснять? Если передо мной 10 класс, как же я могу первому-то объяснять? Вопрос. Да, пожалуйста.
0: Илья из виртуальной группы хочет прояснить тему, что такое намерение ради отдачи, и спрашивает: могу ли я сказать, работа выше знания освобождает меня от того, чтобы я мог спокойно прыгнуть с крыши, как действовать ради отдачи?
1: Работа выше знания и ради отдачи — это то же самое. Что это означает? Спрыгнуть с крыши. Это называется, что я беру основу для своих действий не из того, что я раскрываю своих желаний получать,

0: Я не говорю о материальном, которое не порицается и не восхваляется. Я говорю о мыслях, о выяснениях. Если я способен находиться, несмотря на свои желания, которые все время возрастают на своем эгоизме, на основе беспокойства, желаний и недостатков, если я могу поверх них находиться в намерении, в направлении отдачи и соединении с группой, это называется, что я пытаюсь быть выше знания. Знанием называется желание и мысль, которые пробуждаются во мне в каждую секунду. И я должен пытаться все время находиться в направлении отдачи, соединения с группой. Как мы здесь рисовали, что только вследствие соединения мы приходим к этому общему полю отдачи с нашей стороны. Мы создаем это общее желание отдачи наше, в котором раскрывается Творец. Когда каждый дает от себя, и мы в конечном счете создаем хасадим, в которых уже раскрывается хохма. Хохма — это Творец, а хасадим — мы создаем это, сила поручительства, равут. Это наша работа. Итак, работа, когда мы будем все время пытаться проделать, вследствие этого наш эгоизм будет возрастать все больше и больше и больше у каждого. И я буду все время пытаться отдавать мое желание соединиться с товарищами и поручительство все больше. В этом заключается наша работа. Экран, масах. Это понятно? Тогда продолжим.
1: Глава «Давайте перехитрим его». 315 пункт. «Давайте» — это приглашение совершить суд. «Давайте» — это согласие и приглашение. Так же как «Давайте построим себе город, воздайте Творцу ангелы». 316 пункт. «Давайте перехитрим его» — это значит «Давайте относиться к нему с согласия суда, чтобы он не размножался». А Дух Святости говорит, все равно размножится и разрастется. Ангелы служения были им колючками и терниями. Как сказано, стали отвратительны египтянам сыновья Израиля. Речь идет о высших сыновьях Израиля, то есть ангелах. Египтяне получали уколы от ангелов служения, подобно тому, как колючки колят людей. И над всеми божествами Египта совершу расправу. 317 пункт. Что думали египтяне, запретив Израилю плодиться и размножаться? И из каких соображений исходил поставленный над ними правитель, заронив такое в сердце их? Ибо сказал народу своему правителю, «Только, — сказал он им, — будет вам известно, что в будущем выйдет один из сынов Израиля, и рукой его будет совершен суд над вашими божествами». 318 пункт. В час, когда передал Моше старейшинам и над всеми божествами Египта совершу расправу, отдалился Дума, поставленный над Египтом, охваченный

0: сильным страхом на 400 парсаот. Сказал ему Творец: «Вынесен приговор предо мной и не подлежит обжалованию. Как сказано, накажет Творец воинство небесное в вышине». И в тот же час было забрано правление у него, и назначен был Дума правителем ада осуждать там души грешников. 319 пункт. «И над божествами Творец совершил суд». И над разве какие-то божества денег, золота, разве какие-то суды производятся над божествами из серебра, золота, дерева и камня? Но было так, что божества из серебра и золота расплавлялись, а из дерева сгнивали. 320. Божеством Египта был ягненок, и заповедал Творец совершить над ним суд, сжечь его в огне. Как сказано, «Изваяния их божеств сожгите огнем, для того, чтобы запах его распространялся». И мало того, голову его с его ногами и внутренностями в знак пренебрежения. Кости его разбросайте по площади. И это было для египтян труднее всего. Именно об этом сказано суды. 321 пункт.
1: Трудная работа для человека определить все эти понятия и пренебрегать ими настолько. Они важны ему и дороги.
0: 321 пункт. Именно над божествами их совершил суды, то есть над управляющим ими, чтобы выполнить, накажет Творец воинство небесное в вышине, а царей земных на земле. И обо всем этом знали их мудрецы, и уж тем более повелители их. Поэтому сказано, давайте перехитрим его.
1: Это человек ставит или правителей Египта наверху, или же над ними Творца.
0: 322 пункт. Массовое поклонение идолам было в Египте, а река Нил была их божеством, включала в себя всех их божеств, и над всеми Творец совершил возмездие. Сначала осуществилась казнь над их божествами, а затем уже над народом. И также Нил понес наказание первым, а затем деревья и камни, которым они поклонялись. Как сказано, «И была кровь по всей земле египетской и на деревьях и камнях, которые были их настоящими идолами». Но ведь сказано, воинство небесное в вышине, а про Нил сказано, а Нил был не в вышине, а на земле. Но дело в том, что большая часть вод Нила выглядит так, словно река находится в вышине, и управляющий их был казнен в начале, а затем все остальные божества. 323. Но настоящий удар по народу Египта был нанесен только в воде, о чем сказано, не осталось ни одного из них, а до этого был совершен суд над их божествами. Поэтому сказано, давайте перехитрим его, иначе, когда случится война, как и предсказывали, что произойдет в будущем, так и случилось с ними. И примкнет он к ненавистникам нашим. Пророчествовали о станах высших ангелов, которые находились среди них. И будет воевать против нас, пророчествовали о том, что сказано, Бог будет сражаться за вас и выйдет из страны, как сказано, а сыны Израиля уходили под рукою высокою.
1: Эти войны, это те войны, когда человек, если он готов подняться выше знания, без всякой гарантии, в обычных килим, то есть в его получающих килим, тогда, вследствие того, что он отключается от своих получающих килим, он видит, что есть там сила света, сила отдачи и помощь Творца. Помощь Творца не приходит к желанию получать, с помощью которого человек поднимается в желание получать в силе, в могуществе, в понимании, но должно быть здесь действие выше расчета, который он может произвести своим разумом и сердцем. И все чудеса, которые сделал Творец в Египте, все действия народа Израиля в Египте, о которых мы читаем, заключаются в том, что человек способен подняться над всеми своими расчетами, и тогда он раскрывает в отрыве от своей материи, что Творец тогда действует и делает чудеса и продвигает его. Если он остается в тех же расчетах, в тех же стремлениях, в разуме и сердце, когда он требует в них доказательств, ощущений, продвижения, он получит, он немного больше будет знать, немного больше поймет, будет философствовать больше, но он не увидит в этом работы Творца, что это Творец делает работу, поскольку он не поднялся выше знания, к тому самому отключению от своей предыдущей основы. Поскольку мы должны понять, что продвижение может быть только при условии, когда человек работает против своего разума и сердца. Запрещено напоминать об этом так часто, но я говорю, что иногда это можно. Да.
0: Ирганат из Казахстана спрашивает, если мы должны всегда быть над эгоизмом, должны ли мы расти над желаниями и эгоизмом в духовном или материальном аспекте?
1: Он не должен смотреть на свой эгоизм, он должен смотреть, как подняться к слиянию с ближним и через него прийти к слиянию с Творцом, а не смотреть на помехи, и на Египет, на фараона и на всех. Но к кому он тянется? Смотреть вперед, а не на то, что удерживает его. Это неправильный подход. Когда я сейчас собираюсь определить все возможные помехи, вещи, находящиеся у меня там, на моем складе, какая мне разница? Я понимаю, я способен это сделать? Конечно же, нет. Но только если я иду на подъем выше всего, что есть у меня, я должен все время пытаться соединиться с биной, со свойством отдачи. Это называется верой. Это называется возвращением от страха. То есть, когда я поднимаюсь над своими желаниями, над произведением расчета в этих желаниях. Расчет внутри желаний никогда не позволяет мне выйти из состояния. Не то чтобы мы не производили расчет, но мы производим точный расчет ради отдачи. То есть я максимально выясняю, насколько я способен находиться во включении в других. Это расчет. Но это в Малхут, которая относит себя к бине. Не надо забывать об этом. Я вижу сегодня в особенности, что вопросы этого типа. Ну, перейдем ко второй.

0: Шалом, хаверим, хелек аришон, нилмад шиур шел
1: Раф. Здравствуйте, друзья. На первой части урока будем изучать урок от 22 февраля 2002 года с Рафом, который основан на статье «В чем важность жениха и почему прощают его грехи». Статью вы можете найти в первом томе Рабаша, 308 страница. Пожалуйста, начнем читать статью.
2: В чем важность жениха и почему прощают его грехи? Сказали наши мудрецы, троим прощаются грехи. Геру, вступающему в высокую должность, и тому, кто берет женщину в жены. Этим объясняется, что женщина называется Махалат, потому что прощаются ему его грехи. В то же время в главе Вайшлах она зовется Басмат, дочь Ишмаэля. Так объясняет Раши. Сказанное требует объяснения. Мудрецы учат, что жениху в день свадьбы прощают его грехи, потому что Эйсав взял в жены дочь Ишмаэля по имени Басмат, дочь Ишмаэля. Это доказывает, что жениху в день свадьбы прощаются его грехи. Выходит, что корень этого, то, что мы изучаем от Эйсава грешника, который взял в жены дочь Ишмаэля грешника. И это сложно понять. Ведь кто такой грешник, который говорит, что нет никаких грехов, и он может делать все, что ему хочется? Потому что грешник не верит ни во что. И такой грешник говорит, что он никогда не грешит. Если так, то зачем ему нужно прощение грехов? Разве дают человеку вещь, которую он не желает? Ведь нет света без клей и нет наполнения без хиссарона.
1: Еще сложнее понять, в чем истинный смысл того, что ему полагается прощение грехов. Рассуждая разумно, если кто-то сделал что-то великое, настолько, что мы не можем оценить это по достоинству, то понятно, что за это ему полагается большая награда, вплоть до прощения грехов. Но что великого он сделал тем, что взял женщину в жены. И также мы видим, что чтение молитвы Таханун — это важная вещь, что там есть 13 мер милосердия и падения ниц. Если на молитве присутствует жених, то Таханун не читают. И следует понять, в чем важность того, что он взял женщину в жены. И все семь дней, семи благословений жениха и невесты, его присутствие отменяет такую важную молитву, потому что он взял женщину в жены. Сейчас она называется невеста. И есть много объяснений этого в простом смысле, и нужно объяснить это в значении духовной работы, чему это должно нас научить. Исавом грешником называется тот, который уже пришел к осознанию, что зло в мире, мешающее всем творениям прийти к благу и наслаждению, ради чего был создан мир, потому и называется зло, и у него уже это зло называется свойством Эйсава, слово «действие», когда зло полностью осознано им, что это желание получать ради себя. И тогда наступает порядок на стороне зла. То есть до того, как у человека есть осознание того, что желание получать называется зло, невозможно уберечься от него, не слушать его голос.
2: А затем начинается стадия «делай добро». «Делай добро» означает принять ярмо небесный Малхут. Но человек не может удостоиться жены, боящейся Творца, а должен человек удостоиться этого свыше, как сказано, приходящему очиститься помогают. И говорит книга Зоар, что дают ему душу. И это помощь, которую человек получает. Выходит, что душа родилась от того, что Творец слышал его голос, когда человек приходит очиститься. И эта душа называется дочь, которая родилась от Ишмаэля, слышащего молитву его, после того, как человек пришел к осознанию зла, называемому Эйсав. Как сказано, и пошел Эйсав к Ишмаэлю и взял Махалат, дочь Ишмаэля. Это означает «и пошел на более высокую ступень». После того, как пришел к осознанию зла, называемого Эйсав, к Ишмаэлю. Ишмаэль, Творец услышит. То есть находится на стадии «делай добро», когда молится Творцу, чтобы услышал голос его и дал ему душу, как говорит книга Зоар. Об этом сказано «и взял Махалат», то есть обрел свойство прощения грехов. За счет этого удостоился дочери, которая родилась от того, что Творец услышал его молитву. И это называется «дочь Ишмаэля». И это происходит в следующем порядке. Первое. Он старается увидеть истину, насколько он понимает, что желание получать для себя доставляет ему зло. Тогда он может решить раз и навсегда не использовать его. И это называется Эйсав. Затем он удостаивается женитьбы на женщине за счет прощения грехов. Тогда есть возможность удостоиться этого.
1: А что касается женщины, она называется душа, которую ему дают свыше. И это можно понять из сказанного в предисловии к учению десяти сферот. Там сказано, тогда помогает ему Творец, и человек удостаивается явного постижения высшего управления, то есть раскрытия лика, и тогда он удостаивается совершенного возвращения, означающего, что возвращается к Творцу и сливается с ним всем сердцем и душой, как само собой следует из постижения явного высшего управления. И само собой понятно, что тот, кто удостаивается этого явного управления, он уверен в себе, что не согрешит более, как уверен человек, что не станет отсекать свои органы и не причинит себе ужасные страдания. А также он уверен в себе, что не оставит заповедь, не исполнив ее сразу же, как только это будет в его силах, как уверен человек, что не оставит ни одного наслаждения этого мира или большой выгоды, которая идет к нему в руки. И этот ответ означает, что прощаются ему его грехи. И согласно правилу, что все заповеди исходят из корня и соответствуют корню и ветви, то есть у каждого заповеди, у каждой заповеди в материальном мире есть корень, в духовном мире. Поэтому можно сказать, что отсюда следует, что также и в материальном мире, когда человек берет женщину в жены, ему прощают его грехи как символ духовного. И отсюда сможем объяснить сказанное мудрецами, как танцует перед невестой, и не сказано, как танцует перед женихом.
0: Тогда
1: как в том случае, когда говорится о трапезе жениха, сказано, каждый, кто наслаждается на трапезе жениха и не веселит его, нарушает пять голосов. Голос радости, голос веселья, голос жениха, голос невесты, голос произносящих восхваления. И не сказано, что нужно веселить и радовать невесту. И не сказано, что есть трапеза невесты, а есть только трапеза жениха. И мы видим, что на свадьбах Якова Лаван сделал трапезу, как сказано, и собрал Лаван всех мужей того места и устроил пир. То есть трапеза была со стороны невесты, когда отец невесты сделал трапезу, а не Яков, который был женихом.
2: Как объяснил мой господин отец и учитель, что жених, женихом называется Тора, а невестой называется вера. Это объясняет заданный нами вопрос. Поскольку в вере, пока человек не удостаивается постоянной веры, у него есть подъемы и падения. Потому что человек родился с кли получения. И это кли обязывает человека заниматься теми вещами, в которых разум показывает выгоду. То есть, чтобы от этого было хорошо желание получать для себя. Иначе человек не способен действовать. И поскольку вера находится выше знания, это значит, что знание не приемлет ее. Здесь есть подъемы и падения, и это называется танец. Как когда мы видим, когда танцуют, поднимают ноги и опускают их обратно, и так все время. Это указывает нам, что ноги происходят от слова ноги раглаем, происходят от слова разведчики, мараглим. Поскольку, когда человек должен принять на себя ярмо небесной Малхут и работать с ним только лишма, сразу же вмешивается разум человека и уговаривает его не торопиться, а сначала увидеть выгоду. Действительно ли выгодно работать на Творца, чтобы не получать награду? Поэтому, когда приподнимают ноги, то есть идут выше знания и разума, это называется «поднимают ноги от земли». Но не всегда у человека есть силы преодолеть и идти выше знания. Это означает, что вновь опираются ногами на землю. Об этом сказано, как танцуют перед невестой. Перед невестой означает во время подъема, называемого паним, лицевая часть, что ему следует говорить о невесте, а именно, какое восхваление он нашел в вере, то есть, что увидел в ней, во имя чего можно сказать, что для этого он принял на себя ярмо веры.
1: А в Бет-Шамай говорят, невеста такая, как она есть. Это значит, насколько он чувствует ее важность, настолько он принимает на себя веру. Что означает, что он не должен находить в ней никакого восхваления. Даже если не чувствует в ней никакой важности, он принимает на себя, насколько мы можем поверить, что это все наше восхваление. Если мы приняли на себя эту работу, то

0: Мы верим, что таково желание Творца. И не следует искать никаких достоинств, а лишь просто верить и принимать на себя это через силу, как бык под ярмо и осел под поклажу. А Бет и Лель говорят, невеста миловидная и благочестивая. Это означает, что человек должен сказать о том, что он видит. Глаза у них и не видят. Как сказано о том, что он слышит, сказать уши у них и не слышат.
1: То есть
0: видеть не обязательно именно глазами, а есть зрение и в мысли. Это означает, что то, что разум показывает ему образы против веры, и он слышит много раз, как разум убеждает его, что работа во имя небес, она не для него. Над всем этим он должен преодолеть и сказать себе, глаза у них и не видят они. То есть то, что разум говорит ему и пытается дать ему понять, это не истина. Это называется глаза у них и не видят истину, уши у них, но не слышат истину. Поэтому этих мыслей, то есть желание получать для себя то, что говорит ему, не является истиной. А пусть скажет себе, что действительно невеста, она миловидная и благочестивая, но сейчас он просто недостоин увидеть истину. Но истина заключается в том, что все благо и наслаждение, которое желание получать может получить в свой келим, это не более чем тонкое свечение по сравнению с тем светом, который облачается в отдающий келим. Это называется невеста благообразная. Не всегда человек способен преодолеть свои разум и знания. Поэтому вере и станец. И об этом сказали мудрецы, как нужно танцевать перед невестой. То есть что следует сказать о лице невесты? Ведь лицом называется, как сказано, мудрость человека осветит лицо его. Поэтому он должен сказать, какое восхваление есть в невесте, которое называется вера. И в этом различие между Бейт Шамай и Бейт Илель. Сказать ли, что невеста такая, как она есть, или сказать, что невеста, она благообразная, благочестивая, миловидная.
2: В то же время, относительно жениха, Творец называется Тора, а Тора называется Дар. И там нет танцев. Потому что когда человек получает дары, тогда нет оснований говорить, что он находится в падении. То есть не хочет получать дары. А только вместе приложения усилий, когда человек должен преодолеть разум, тогда можно сказать, что один раз он может преодолеть, а другой раз нет. Но когда получают дары, тогда не говорят, что нет потребности в дарах. Поэтому не сказано, как танцуют перед женихом, а сказано, как танцуют перед невестой. В то же время о трапезе написано, каждый, кто наслаждается трапезой жениха, и не написано, каждый, кто наслаждается на трапезе невесты. И это означает, как уже говорилось, что женихом называется Тора, и Тора называется Дар, как сказали мудрецы. Дар.
1: Нахлиэль.
2: Как сказано, что означает Писание «из пустыни дар», дар Нахлиэль. От Нахлиэль к возвышениям, а от возвышений в долину. Сказал ему, если человек помещает себя в пустыню, где всякий попирает его, Тора дается ему в дар. И потому что дана в дар достояние его Творец. Как сказано, дар реки Творца. Известно, что у Творца есть много имен.

0: Это соответствует тому, что он раскрывает нижним. То есть это зависит от меры его отдачи нижним. Иначе говоря, насколько нижние достойны, настолько он дает им свет. И поскольку есть много различий у нижних, как сказано, как лица их не подобны одно другому, так мнение их не подобно одно другому. И как мы изучаем на пути духовной работы, в человеке происходит смена состояния. Следовательно, свет Творца во многом изменяется, а у Творца нет никакого имени, потому что никакая мысль не постигнет его. Но, как сказано, из твоих действий познаю я тебя. То есть, какой свет он дает, таким именем его называют.
1: Поэтому, что касается Торы, называется Творец по имени Жених, а в то время, когда он дает свойства веры, называется по имени Невеста. А цель творения заключается в желании Творца насладить свои творения, когда весь мир наслаждается его желанием насладить. То есть и даже клипот он оживляет, иначе у них не было бы права на существование в мире. А как говорит книга Зор, у них есть только тончайшее свечение, тогда как в Торе и заповедях там облачается благо и наслаждение, как сказано, вся Тора — это святые имена Творца, а имя его, в общем, добрый, творящий добро. Поэтому Творец называется Хатан, жених, потому что он дает нижним, а творение наслаждается тем, что он дает им наслаждаться, а также то, чем наслаждается весь мир. Все наслаждения называются трапеза. Выходит, что весь мир наслаждается трапезой царя. Однако есть отличие среди нижних. То есть есть нижние, которые верят, что это трапеза дана царем. И есть также такие, которые не верят, что это трапеза дана Творцом, который называется царь. И в мире его отдачи он называется жених. И об этом сказали мудрецы, каждый, кто наслаждается на трапезе жениха и не веселит, его нарушают пять голосов. То есть даже если верят, что это трапеза жениха, и благодарят его за то, что наслаждается, все же есть еще более высокая ступень, а именно должны радоваться и радовать Творца, радовать царя за то, что они наслаждаются. Из сказанного, если Творец называется жених, то почему же тогда говорят, что нужно радовать Творца? Известно, что радость приходит в результате того, что человек обретает что-то новое, чему человек стремился и получил. Это порождает у человека радость. Но разве можно сказать, что Творцу чего-то не достает? Что если он получит это, то будет радоваться?
0: Книга Зоар говорит, не было больше радости у Творца со дня сотворения мира, чем та, которая будет у Него в будущем с праведниками. Нужно понять, к чему относится сказанное, что Творец испытывает радость. Как мы изучаем, цель творения — насладить творение. Из этого следует, что нижние получают благо и наслаждение, которое он приготовил для них. От этого у него есть радость. Как известно из притчи о царе, у которого есть дворец, полный всех благ, но нет у него гостей. Следовательно, трапеза относится к

0: Творцу, который является женихом, свойством Торы, даром, нахлеэль, рекой Творца. И когда творения получают благо и наслаждение, называемое трапезой, они должны получать все ради отдачи, а не ради себя. Об этом сказали мудрецы. Наслаждается на трапезе жениха и не веселит его, а получает ради себя. Нарушает пять голосов. Пять голосов указывают на совершенство ступени, которая должна раскрыться творением. То есть его желание насладить творение раскрывается в пяти уровнях, называемых пятью частями души. Это нефеш, руах, нешама, хая и хида. Поэтому сказали мудрецы, наслаждается на трапезе жениха и не веселит его. То есть он намеревается наслаждаться на трапезе не по причине того, что хочет радовать Творца тем, что цель творения приходит к окончанию своего исправления, а ради собственной выгоды. Тогда из-за него пять голосов, то есть уровень Наранхай, который должен раскрыться, удаляется от него, потому что на кли получения ради себя было сокращение. И свет не притягивается к этому месту, и это место нуждается в исправлении, а именно ради отдачи. Но он не смотрит на это, поэтому он является причиной, препятствующей свету прийти к творению.
1: И из сказанного следует, что мудрецы настаивают и предупреждают нас, что мы должны подготовить себя к большой работе и усилию. Первое — верить, что каждое наслаждение, которое мы получаем в мире, которое, какое бы оно ни было, все называется трапезой царя. Однако нужно верить в это. И поэтому установили мудрецы на каждое наслаждение особое благословение. Благословение на молитву, благословение на Тору и на материальное наслаждение. Второе. На все наслаждения, получаемые на трапезе царя, нужно стараться, чтобы это было ради отдачи, а не ради собственной выгоды. Если же Творец действует на творение как невеста, что является свойством веры, то это еще не называется трапезой. И там... Ведь там есть подъемы и падения, поэтому там есть танцы.
2: Перейдем
1: к уроку от 22 февраля 2002 года.
0: Мы прочитали статью «В чем важность жениха и почему прощают его грехи». Очень трудно понять, ради чего мы должны работать. Почему Творец создал мир таким образом, что существует усилие? Если он всемогущий, почему не создал сразу конечное состояние? А если конечное состояние существует, и мы находимся в нем, то почему он не сделал так, чтобы мы его ощущали? А мы должны раскрыть глаза, раскрыть чувство, которое называется экраном и отраженным светом, и только тогда мы ощутим, где находимся. Так нам говорят, что это из-за стыда. Ну, а для чего создал стыд? Говорят, что стыд — это исправление. Если мы не исправим себя, то не почувствуем великого блага, нужны величие и важность жениха, дающего, чтобы это было ради отдачи. Потому что в ради отдачи кли вечно, оно не исчезает, а наоборот, все время продвигается и добавляет. То есть очень много отговорок, но, в общем, действительно, можно крутиться в этом довольно долгое время. Пока человек не приходит к тому, что входит во вторую природу, пока он не приходит к этому, он не может понять и согласиться со всем, через что он проходит. Потому что все определения — это определения противоположные, где он находится сейчас и где будет потом. Вопрос подъемов и падений — это не от того, что мне плохо или хорошо, а от того, что если у меня есть мысли о Творце, неважно, из какого состояния, из наихудшего состояния. В духовном это называется хорошо. А падением называется, когда исчезает у человека всякая связь с Творцом. Связь в наихудшем состоянии предпочтительнее, чем оторванность в наилучшем состоянии. Здесь нам нужно очень большое усилие, чтобы дать правильное определение тому, что такое подъем и что такое падение. Ведь каждый раз, когда Творец напоминает нам о себе, неважно каким путем, мы должны благодарить. Хотя это может приходить посредством ударов, всяких таких вещей, от которых упаси Бог. И наоборот, каждый раз, когда исчезает связь с Творцом, и наслаждение, или наоборот, проблемы скрывают нас от Него, так что мы запутаны и вообще забываем, кто нам это делает, это называется падение. То есть подъемы и падения — это не согласно чувству горького и сладкого, а согласно истине и лжи. Поэтому нам трудно привыкнуть к этим выяснениям и таким образом оценивать состояние. И тогда человек вообще начинает, если он видит свое состояние таким образом, он начинает видеть: вот я встаю утром и иду учиться с удовольствием, так, мне хорошо, мне любопытно, я иду получить что-то, услышать что-то, и не пробуждаются в нем как раз сомнения и проблемы, которые приводят его к запутанным отношениям с Творцом.
1: Тогда
0: может оказаться, что это состояние не такое уж и хорошее, потому что Творец не хочет, чтобы он особенно обновлял отношения с ним, и чтобы начал так посредством выяснений сближаться и требовать его. То есть человек начинает видеть свое состояние только в соответствии с тем, полезно оно или нет, совершенно в отрыве от ощущения. И тогда, поскольку он уже на самом деле готов к этому, у него снова появляется путаница. Обратиться к Творцу или сделать что-то самому. Если я обращусь в то время, когда я способен действовать сам. Это будет искусственное обращение. Что это значит? Я кричу, как Рабаш приводит пример. Ребенок плачет на улице, и на него не очень обращают внимание, потому что ребенок, он плачет, потому что он маленький. Но когда взрослый человек плачет, это проблема. Или человек, который стоит под ношей, она вот-вот может упасть с него, и тогда он действительно потерпит убыток. И он кричит, требует. Тогда сразу кто-то помогает ему. А иное дело, когда он просто так кричит «Спасите!» и видят, что это не по-настоящему. Никто не обращает внимания. То есть человек, который чувствует, что ему немного тяжело в работе, он говорит, что это пришла ситра-ахра, и начинает играть с человеком, стоит ему или не стоит обращаться к Творцу. На самом деле обращаться стоит в любом состоянии. Но обращаться из любого состояния, если это не будет настоящее обращение, вместо того, чтобы делать то, что я должен сделать, я кричу, чтобы он сделал. Или вместо того, когда у меня есть действительно потребность в его помощи, или у меня нет, допустим, потребности в его помощи, а я все же кричу, чтобы он помог мне. Такое обращение не из глубины сердца. Что делать? Он говорит, что нет лучшего состояния в жизни человека, чем тот момент, когда он чувствует себя как бы отчаявшимся в своих собственных силах, и ничто не может ему помочь, потому что тогда он и правда готов к своей молитве к Творцу, к такой молитве, на которую он получает ответ. Ну и где же это отчаяние в силах? Или для этого нужно 20-30 лет пробовать различные вещи, никто не знает, закончилось это или нет? Или этот вопрос — вопрос не количественный в соответствии с часами и годами, а это вопрос качественный, как человек относится к своему положению? И тогда, может быть, что он сможет дать верную молитву, не какую-то лесть, не какое-то ханжество, а настоящее обращение, когда он действительно уверен, что Творец может ему помочь, а он сам нет, уже после какого-то небольшого усилия, и этого ему довольно и достаточно.
1: Эх!
0: Как прийти к такому состоянию? Есть ответ? Я не знаю. Вы услышали отсюда ответ?
2: Мы еще не дошли до конца.
0: А мы еще не дошли до конца. В конце статьи есть ответ, и тогда мы постараемся, и сделаем, и закончим. Он дает ответ. Он дает простой ответ, что человеку нужно на самом деле увидеть эти состояния на одну ступень глубже. Что Творец дает мне состояние, и таким образом он раскроет, что обязан обратиться к Творцу немедленно. Если он видит это поверхностно, что есть у меня состояние, должен справиться, а если я не справлюсь, то обращаюсь, так написано, и так-то, я, может быть, на самом деле почувствую отчаяние и упадок сил, как написано, что это расслабляет силы человека. Хорошо, мне еще недостаточно, то я еще недостаточно поработал. Если он входит глубже внутрь, чтобы сказать себе, что все тяжелые состояния Творец дает ему для того, чтобы он обратился к нему, то уже здесь, в том самом месте, где он чувствует малейшую трудность, вроде бы сейчас я сделаю. Он сразу вместо «я сделаю» действительно делает на его действие обращение к Творцу. Это очень важно. Таким образом, он экономит очень много, потому что кроме обращения к Творцу, все усилия, которые он приложит сам, какими большими бы они ни были, и действительно, якобы в самопожертвовании, все это пустое. С этим не считаются. Человеку вообще не нужно ничего делать из подобных вещей. А нужно только раскрыть, что любое состояние, в котором я нахожусь, исходит от Творца, чтобы я обратился к Нему. Вот и все. Если есть какой-то разрыв между ощущением своего состояния и обращением из него к Творцу, если есть какой-то разрыв, это уже ситрахра. Это уже что-то запутанное от моих премудростей, от всяких моих расчетов, когда я иду и стараюсь как-то сам действовать. А для человека эта точка очень важна. Если я недостаточно ее прояснил, то скажите мне, я вернусь к этому снова. За эту точку очень трудно ухватиться. Если не будет группового давления, если вся группа и все окружение не будут работать так, как я сейчас сказал. Есть вопросы? Пожалуйста.
3: Человек должен обращаться к Творцу в любом своем состоянии. В любом затруднении, когда у него есть разные состояния, ведь бывают разные состояния обращения, тоже должны быть разными, или просто сказать, что все Творца и все.
0: Состояния, которые Творец посылает человеку, это не разные состояния, они очень-очень простые. Смотри, в общем, все эти состояния создают простой свет, наполняющий всю реальность. А то, что эти состояния кажутся тебе разными, это потому что свет создает кли, который включает очень много состояний. И тогда ты видишь в простом давлении от простого света по отношению к простой цели всякие разные состояния, которые кажутся хорошими, плохими, в разных отношениях, как будто противоречат друг другу, противоположны друг другу. Но это неверно. Это все приходит из одной мысли — насладить свои творения, из одного намерения — подтолкнуть тебя к источнику. А то, что ты истолковываешь это всякими способами и совсем не можешь найти связь между ними, между этими давлениями в этих случаях, это ты еще не дошел до какого-то клика, когда сможешь увидеть, что есть в этом только одна вещь. Так что человеку не следует так уж истолковывать вещи. Наоборот, если ты начнешь входить в них и детализировать их, как они приходят и что они делают и прочее, то именно так ты больше отдаляешься от верного действия. Верное действие — увидеть в этом Творца, который напоминает тебе, что здесь, из этого места, как говорится, приду к тебе и благословлю тебя. Сделай сразу же к нему. Даже не входи внутрь. внутрь этого состояния, глубже твоего раскрытия, что оно исходит от Творца. Есть у тебя это раскрытие? Все. Не начинай входить в него больше, потому что тогда ты больше входишь в материю. Если есть контакт с ним, отрицательный, положительный, неважно какой, этого уже достаточно, чтобы соотнести это состояние с ним, и все. И ты его завершил. Человек думает, что там, если он начнет в этом больше вариться, ты уже высасываешь из пальца всякие.

0: Зекварклипа.
1: Это уже клипа, которая говорит: нет, ты должен есть себя, грызть себя, ты в самом деле должен войти глубже, увидеть, насколько ты плох. С чего вдруг? Это зло мне нужно только для того, чтобы обратиться к нему, если у меня сейчас есть возможность сделать это сразу. Все, мне не следует раздувать из этого зла такой пузырь, как будто это зло может лишь погрести меня под собой. Да.
2: Так что значит делать правильное выяснение?
1: Сделать правильное выяснение – это увидеть, что это состояние дал мне Творец. И эта высшая сила желает, чтобы я обратился к ней, чтобы я соотнес это с ней. По крайней мере так, соотнести это с ней. Если ты можешь продолжить, чтобы быть в объединении с ней, чтобы понять причины, причина это, почему он делает мне это, для чего он мне это делает, это через слияние.
2: Если ты пришла к какому-то хорошему состоянию, так что тоже стоит делать что-либо в этом состоянии? Или этого достаточно?
1: Мы сейчас не говорим о том, хорошее состояние или плохое. Мы говорим о состоянии, когда человек раскрывает причину. Нет ничего более естественного для человека на самом деле, чем найти причину каждого состояния. Есть много шуток по поводу того, как дети задают вопрос маме или папе: откуда я взялся? Откуда я? И думают, что они спрашивают, как вы меня сделали или как делают дети? Нет. Конечно, в мыслях ребенка нет такого. Это на самом деле очень глубокий и естественный для человека вопрос. Откуда я? Это, по сути, вопрос о корне, о Творце. Это вопрос, почему человечество всегда хочет узнать, что было там, когда-то там в эпоху миллион лет назад или там несколько миллионов. Что там знали древние египтяне там, или греки? Мы ищем источник. Мы думаем, что из него узнаем, почему мы существуем. Откуда началось все это дело? Ведь, видимо, там также есть и ответ, ради чего все. И что в конце будет? Так же и дети. И правда, кто, кроме ребенка, спрашивает почему? И это самый естественный вопрос — поиск корня. Поэтому эта наука, эта мудрость, она наиболее близка внутренней природе. Буквально нашему естеству. И то, что человек, если он находит эту точку, что Творец устроил ему состояние, он устраивает ему каждое мгновение, соотносит это с Творцом немедленно, связывает его и с причиной, и с концом, ради чего это. Готово, все, он уже использовал это состояние. Он уже завершил его, исправил его.
0: Кен.
1: Да. Что это за состояние, о котором вы говорите? Скажем, сейчас я ем суп, и это желание, а потом я буду есть мясо. Это два состояния. Или состояние — это изменение моих отношений с Творцом.
2: Я не говорю о состоянии, в котором мое тело сейчас сидит, а потом лежит. Я говорю о состоянии, в котором я чувствую себя хорошо или плохо. Не важно от чего. Это вообще не важно. Какое мне дело от чего? Не важно не от чего я чувствую себя хорошо или плохо. А мне важно, какова причина.

0: по которой я чувствую себя хорошо или плохо. То есть в чем заключается причина? Кто устроил мне это ощущение? Это называется причиной. Причина это называется целенаправленной причиной, да.
1: Ну, вы сказали, что этот процесс должен происходить в группе. Как это сделать? Соотносить каждое состояние с Творцом? Как это делают? Как бы сообща?
0: Нет, группа нам нужна по нескольким причинам. По сути, это одна причина, но поскольку мы еще не находимся в раскрытии, то вопрос группы делится на несколько как бы разных отношений для меня. Вначале я чувствую группу как напоминающую мне о работе на Творца. Я смотрю на них, я возвращаюсь к правильному направлению, к верному подходу и так далее. Без них я так немного теряюсь, я теряю ориентацию, как говорится. Это вначале так. А потом человек начинает видеть группу как нечто, являющееся частью его души. Ведь на самом деле мы находимся в таком виде, что в каждом из людей мира есть частичка моей души, и я должен в конце концов объединиться с ними. Как это сделать, я не знаю. Но в такой, в какой-то форме такой, как нам объясняют, что это происходит по пирамиде. Я должен быть с ними соединен, но есть такие, с кем я должен быть соединен на уровне неживом, а есть такие, которые на уровне растительном, животном, говорящем, с каждым, по-видимому, в разной мере. Но в конце концов нужно, чтобы рядом со мной было несколько таких людей, с кем я и они, мы будем работать как одно кли. И все, как одно кли. Как органы единого тела. Через руки или ноги, или голову, живот, я не знаю. Так вот, так нужно работать. Мы видим, что на самом деле мы видим, что мы так устроены, что когда тела функционируют, они вот так вот соединены, а человеку в одиночку невозможно это, он не способен на это. То есть он способен как-то на протяжении тысяч лет снова прийти к состоянию, в котором не способен. Тот от этого убегает, у него нет никакой надежды.
1: Да. Я не понял, что такое два состояния? Кто-то дал мне пощечину, и от нее я чувствую себя плохо, а потом кто-то рассказал мне шутку, и я этому рад. Так это два состояния?
0: Я тебя не понимаю.
1: Что это за два состояния, каждое из которых я должен соотнести с Творцом?
0: Это мое внутреннее состояние, то, как я ощущаю свое существование в мире. Это состояние я должен отнести к корню, из которого это состояние нисходит, испускается, облачается в различные облачения. Мне не важны эти облачения, а через облачение я должен найти связь с тем, кто устроил мне это состояние. Откуда это состояние пришло? Чтобы все это нисхождение от него ко мне, через все эти миры, всякие тела в этом мире и обстоятельства, все эти вещи я тоже бы соотнес с ним, с Творцом, а не связывал бы это с какими-то иными силами, а не с ним. Я не знаю, ты находишься сейчас в определенном состоянии, поэтому ты так спрашиваешь. В такой форме немножко. Да, Миша.
1: Если, скажем, человек видит, что он все же может что-то делать, это признак того, что он недостаточно глубоко провел выяснение?
0: Нет. Когда человек думает, что сейчас он может что-то сделать, это признак того, что он недостаточно глубоко провел выяснение. То есть он не углубился еще немного. Скажем, сейчас в нашей стране. Да? Это то, что все видят, да, на поверхности. Мы находимся в состоянии опасности. Мы в полном отчаянии, ни у кого нет решения. Все думают, что мы не знаем, что нам делать. Может быть, вообще оставить это место и уйти опять в изгнание, но никто не знает, куда.
2: Ну,
0: находятся во всяких таких мыслях, и что происходит в голове у каждого, я чувствую. Я чувствую. Примерно каждый так чувствует. И все, но если теперь немного углубиться, то ты увидишь совершенно другую картину. То есть, по сути, что мы должны понять? Мы должны понять, что на самом деле в том состоянии, в котором мы сейчас находимся, мы вообще не имеем никакого отношения к этой земле. Не относимся к ней. Наше место в изгнании. Нас привели сюда, чтобы мы поднялись духовно, чтобы стали соответствовать земле Израиля. Мы не способны, наше место не здесь. Земля выбрасывает нас, и все. Кто устраивает нам это? Зачем? Что он делает нам? Может быть, поищем какое-то другое место? Какую-нибудь там Уганду или Мадагаскар, или там, как было, знаешь, Биробиджан, да? Поищем. Но Творец говорит, нет, это твое место. Только при условии, что ты станешь Исраэль. А если ты не будешь Израиль, то твое место хуже, чем у всех народов. Гальгаль, Тавейнаим обязаны выполнять свою роль по отношению ко всем ахапам. А если не выполняют роль, и как все ахапы, тогда все закончили, тогда ахапы властвуют над нами. Вот и все. Так что тут, если опуститься немного ниже от этого состояния к причинам, углубиться в них, в чем дело, начинаем видеть, и что можно предпринять, тогда мы уже видим, что некуда бежать, просто некуда убежать. А что есть? Только одно решение — духовный подъем. Просто это видно. В этом разница между поверхностным взглядом, восприятием и причинным восприятием, да? Что есть причина этому, и все. Все очень просто. И так это будет продолжаться и продолжаться, пока мы не опустимся до такого уровня, когда увидим правильную, верную причину. И ты видишь, насколько история... Насколько история тоже ничему нас не учит. То есть человек не учится из прошлых состояний, если он тоже не отнес их к Творцу. Да? Скажем, 60 лет назад была катастрофа. Самый современный народ, самые сильные и умные немцы были тогда самыми великими, развитыми, самыми передовыми. Посмотри, к чему они пришли. Почему? Потому что они развились больше всех, и тогда увидели, что евреи это действительно на самом деле является причиной всех страданий в мире. Так они почувствовали. Подсознательно, потому что общий закон в реальности так действует, так им показывает. Сейчас весь мир поднимается до такого уровня, на котором немцы были тогда. Весь мир. И они все так же чувствуют. Ты посмотри, даже президент Франции и Англии все уже так говорят. Они уже так спокойно говорят об этом, не скрываясь, как пишет Баля Салам, что все народы мира чувствуют, что Израиль — это чужеродная вещь в реальности, которой нет места для существования. Это действительно так, потому что Гальгальта Вейнайм находится в Ахаб, чтобы исправлять их. А если не для исправления, то нет никакой потребности в этом народе. Нужно спуститься на более низкий уровень, увидеть причину, и ты увидишь решение, и ты увидишь все. Но если ты находишься на уровне реальности просто так, на поверхности, то ты не видишь никакого решения, потому что ты даже не знаешь, откуда это проистекает. Так вот так нам нужно. Я специально привел такой глобальный пример, чтобы дать вам такое, так свободно увидеть каждый, чтобы видел свое состояние. Теперь это то, что нам нужно в каждом состоянии спуститься еще немного внутрь. Только чуть-чуть туда, где ты находишь Творца, устроившего тебе это состояние. В тот момент, когда ты нашел Творца, сразу же ты должен установить с ним связь. Ты должен обратиться к нему, и тогда ты сразу завершаешь это состояние. Исправляешь его. А если ты еще более будешь углубляться после того, как ты нашел его, это как будто ты берешь на себя работу лишнюю, потому что тебе нужна только лишь связь между твоим состоянием и его причиной, которая является он, Творец. Вот и все. Да.
1: Когда человек начинает выяснение, начинает искать, спрашивать, кто на самом деле посылает состояние, есть ли смысл задавать также вопрос, для чего? Ведь ответ, по сути, каждый раз снова — это то же самое, только все с большей силой. Как говорится, то есть требуется от меня заново обновлять связь, искать его величие, соединять это состояние с ним.
0: Творец все время будет давать состояния, в которых он нуждается. То есть, согласно корню души, тебе будут раскрывать решимот, состояния, в которых он нуждается, или более точно, точнее, ты нуждаешься, чтобы раскрыть из них связь с ним. И это не наша работа выбирать все состояния, начинать копаться, искать что-то там, когда нам кажется, будто оттуда мы найдем и с большей силой, так вот как-то сможем связаться и прилепиться к нему. Не стоит. Стоит лишь сразу же схватиться за него в каждом состоянии, как за причину, и все.
1: Так эту попытку выяснения стоит ли толковать как бегство от желания соединяться с ним? То есть это как бы исправление ошибки в тот момент, когда я уже вижу, что я как бы иду искать, как сделать какие-то выводы. Там уже отклонение.
0: Ну, это как мы говорили перед тем, как я уехал. В тот момент, когда я начинаю искать связь с Творцом в любом состоянии, в котором я нахожусь, это может быть я или мир, или, как мы говорили сейчас, об ощущениях каждого по отношению к народу, к нашему общему состоянию с арабами. В тот момент, когда я начинаю это делать, я стараюсь, да это или нет, да, нет, это уже начинает обновляться и бросать меня из состояния в состояние. Вот и все это, как мы говорили, о состоянии тревоги и страха, которые приходят к человеку, когда он начинает связывать себя с Творцом и видит в той же точке связь с Творцом, и снова Творец исчезает, и снова он боится этого медведя, как бы, который находится на улице, и так связь Творец. И так вот снова Творец раскрывается, и снова прячется, и человек в соответствии с этим находит связь с ним. То же самое здесь. Всегда раскрывать причину, то есть переходить от видения глазами к более внутреннему видению.
1: Так причина, по сути, всегда одна и та же. Тут нет чего-то нового, только состояния каждый раз меняются.
0: Состояние облачения в матери все время разное, но причина всегда является той же. Причина — это нехватка раскрытия Творца в твоей матери, в твоем желании. И вот там, где Творец хочет раскрыться, человек — это, скажем, одна большая коробка, и эта коробка разделена на тысячи клеток, и в каждой клетке есть много уровней раскрытия Творца, да? И вот он видит, что сейчас он хочет, чтобы ты раскрыл его в каком-то таком месте и делает тебе такое состояние, такую ситуацию создает тебе, и ты раскрыл его. В этом состоянии уже исправил. Теперь вот другое состояние, еще одно состояние, пока, в общем, ты не завершишь всю эту меру, когда из всех состояний, которые он дал тебе, ты каким-то образом смог раскрыть связь с ним. Вот и все. Теперь все эти состояния сами по себе дают тебе больше устремления, больше понимания, опыт. Ты быстрее переходишь из состояния двойного раскрытия к обычному, одинарному скрытию.
1: Вопрос в том, что значит раскрыть его.
0: Раскрыть его, раскрыть причину моего состояния. Это называется, или наше состояние, это называется раскрыть его.
1: Помнить, что он причина?
0: Это невозможно помнить, что он причина. Человек, согласно своей подготовке, согласно группе, которая вокруг него, может прийти к состоянию, когда он в тот момент, когда он ощущает эту реальность, ну, неважно как, это улавливается так вот, воспринимается органами чувств, сразу же должен почувствовать корень, причину этой реальности. И не нужно ему думать и бояться, ой, что я сделаю, как, и против этого, и там есть судья, который хочет посадить меня в тюрьму, и тот хочет побить меня, а здесь кто-то злится на меня, а здесь еще что-то. Он тут же начинает видеть причину проблемы. Да.
1: Как уберечься от падения в состояние как бы ниже знания, когда это существует снаружи, скажем, что все свыше, и я...
0: Нет, все свыше не освобождает меня ни от какой проблемы, ни от какой работы. То, что все свыше, это я обязан так, когда... То, что все свыше, я должен относиться к этому как к причине, которая приходит от него. Но потом он требует от меня выполнить внутреннюю работу и внешнюю работу. Так же, как я отношусь к этим врагам, этим внутренним ненавистникам моим, так же в соответствии с ним я должен относиться к ним и внешним образом. Не поможет нам убить их внешне, если мы не убьем их внутренне. Это должно быть в полном соответствии. Если бы ты внутри устроил это так, ты бы увидел, что будет происходить снаружи. А просто так это бесполезно. Нет никакой пользы этому. Мы же видим это. Это бесполезно. Этому действительно нет решения. Ну, постепенно мы раскрываем это. Последнее время я разговаривал с такими великими людьми, но они пребывают в беспомощности. Так что можно сделать? Человек, который не опускается на уровень причин, не входит на этот уровень причин. Попросту он не делает в своей жизни ничего. Он остается животным, которое, кроме как просто ощущать, сколько страданий выпадает ему, он ничего не делает. Понимаешь? Пусть будет жить или его убьют, то не важно. Человек начинается с той точки, когда он связывает то, что происходит с ним, с Творцом. Но связывает целенаправленно. И в этом вся наша работа. Из этого раскрывает потом необходимость, насущную, жизненную необходимость раскрытия Творца. Вот и все. Но это уже более низкая ступень, когда ты не хочешь, чтобы он раскрылся тебе как действующее зло, несущее зло, и тогда ты соединяешься с ним. А в человеке формируется какое-то требование, такое, что он хочет ощущать Творца как добрую причину, не злую, не потому что ему плохо, а потому что он не хочет таким образом относиться к высшей силе. И тогда вот уже, но начинает с этого. По сути, сейчас это перед нами.
2: Ну, а что происходит, да, когда ты доходишь до уровня причины? Как можно увидеть это, положительное или отрицательное?
3: Невозможно распознать состояние положительное и отрицательное, и не нужно этого делать. Нет отрицательных состояний, нет положительных состояний. Это я в своих ощущениях чувствую что-то положительное или отрицательное. Но это совершенно... Это неверно. Любое состояние...
2: Он
3: просто предназначен для того, чтобы пробудить меня, чтобы искать более внутреннее состояние. Почему приходят отрицательные состояния, а не положительные, или положительные, а не отрицательные? Ну, по-настоящему человек не может это распознать. Он не сможет различить. Из-за того, что мы находимся в начале пути, поэтому, конечно, на нас больше действует отрицательное состояние. Мы ищем причину, почему мне плохо. Почему мне хорошо, вообще никто не задается вопросом. А почему мне плохо? Ну, потому что мы в желании получать. Мы так устроены, и поэтому никто не спрашивает, почему мне хорошо. А если человек уже и спрашивает, то он боится, что ему слишком хорошо. Жизненный опыт, знаешь, его побуждает думать, что просто так такое не бывает. За все нужно платить, и поэтому он боится. Но... Пробудить человека можно только через плохое ощущение. А потом его пробуждают уже хорошим ощущением. Это уже клипа. Ему посылают все блага. Он все кроме этого. А это уже сложнее, и это уже для продвинутых людей. Чтобы он задавался вопрос, в чем смысл нашей жизни из полного благ состояния. Кроме Творца у меня есть все, а я ничего не хочу. Это как проклятие с другой стороны. Это подобно змее, когда еда есть повсюду, но вкуса нет. Пора учиться.
2: А вот то, что касается обычных религиозных людей, их отношение к Творцу делает их как бы... Ну, я слышал, будто они причиняют даже больше вред, чем светские, что в их связи с Творцом не так. Что там не так?
3: Баля Сулам пишет в конце предисловия к книге Зор о том, что мы, как народ Израиля, народ Израиль — это не... Немцы тоже правильно говорили о том, что это вообще не народ в понимании этого мира. Не относится к этому миру. Это не национальность, не народ и не группа. Это нечто такое иррациональное. Потому что в Торе тоже так написано, что Творец обратился к разным народам, предложить им Тору, они не приняли. Они не приняли, им сказали, через народ Израиля я это сделаю. Дал нам, послал нас в изгнание, 4 изгнания, чтобы мы перемешались с ними, а потом мы исправим себя, благодаря тому, что прошли такие изгнания не спустились до уровня народов, а теперь мы должны исправить себя. Чтобы Гальгальтейнаем были исправлены, затем уже поднимать и Ахапы до уровня Гальгальтейнаем. Так вот, о чем ты спрашиваешь?
2: Ну, я спрашиваю обычные, религиозные.
3: Так Бааль Сулам и говорит в той статье, в предисловии к книге Зор. Он говорит, что, по сути, весь народ Израиля виновен в том, что все еще не выполняет свою роль, как положено. Не реализует ее. Но как бы есть те, кто больше виновен, и те, кто меньше виновен. Так он говорит, что те, кто учат Тору и занимаются ее внешним образом, а не внутренним, они, по сути, причиняют основной вред всей этой системе, как народу Израиля, так и всему миру. Да.
2: А что значит внешние?
3: Внешняя Тора имеется в виду, что они занимаются исправлением намерений ради отдачи. Вот и все. То есть человек выполняет внешние действия, а внутренних действий не делает. Со своим желанием он не работает. Он работает во внешних проявлениях. Как выполнять внешние действия? По сравнению, скажем так, внешние действия есть во всех религиях, во всех методиках. Я говорю как бы для сравнения, потому что в нашем случае есть подобие между внешними действиями и святостью. Вообще все заповеди, которые люди выполняют, есть подобие между этим и духовностью. Но, тем не менее, это внешние действия, которые не несут исправления миру. Поэтому он так и пишет, что если бы они добавили к этому и внутреннее исправление, исправление желания, я создал злое начало, создал Тору в приправу к нему, чтобы пользовались Торой правильно, не внешним, а внутренним образом, то тогда они бы исправили. Ну, прежде всего, из всех этих иудеев получился бы народ Израиль, а не просто народ. Народом он становится как группа, объединенная по отношению к Творцу. Исраэль, Ишаркель. В соответствии с этим мы удостоились бы быть на том месте, которое предназначено для нас, поселиться там. Потому что силы, которые не сходят свыше на эту землю, не соответствуют тому состоянию, в котором мы находимся. Мы сегодня хуже всех народов по нашему поведению. Поэтому мы должны быть среди них в тех состояниях, в которых они нас угнетают. Тут, здесь, мы себя чувствуем себя плохо. И дело не в арабах. Арабы — это как бы внешний фактор. Через них мы себя чувствуем плохо. Мы себя чувствуем плохо. Это место, географическое место. Вот на данный момент нам не подходит. Мы не исправлены в соответствии с тем, как мы должны были быть исправлены в этом месте. И нет выбора, кроме как исправлять. Не может быть ничего по-другому. Сделать здесь какое-то исправление. То есть и как народ мы тоже не можем жить, не можем организоваться как народ ни в этом месте, ни в каком другом месте, если мы в принципе не исправим себя. Само понятие «гальгальта» и «наем», оно может быть как единое целое только в исправлении намерений ради отдачи. Ахап может быть в любом состоянии. Может быть исправленным, может быть неисправленным. А Гальгальта Вейнаем неисправленными быть не могут. Это нереально такое.
2: Вот когда я ищу Творца, скажем, ну не знаю, в статье, в газете, в новостях, во всем, что происходит вокруг меня в повседневной жизни, и я опускаюсь на уровень причины. Может так случиться, что в силу знания или понимания, которое у меня есть, я интерпретирую причины неверно. Или имеет это значение, или сама попытка объяснить это определяет?
3: Когда я слушаю новости, когда я вижу, что все происходит ежедневно со мной, я вспоминаю, что все это делает для меня Творец. Для чего, почему приходят разные мысли, разные расчеты, что он делает это, насколько я это понимаю, что он это делает. И не нужно этого бояться. Я говорю только, что еще глубже понимание того, что он это делает, не нужно спускаться, не нужно в этом копаться. Это приведет тебя к разным расчетам, которые ты уже делаешь ты своим разумом. А нам нужно все связывать с ним, для того, чтобы мы потом его вынудили раскрыться. И в его раскрытии мы на самом деле увидим, что происходит со всеми этими ужасами, которые он нам якобы посылает.
2: То есть важен сам факт поиска, а не понимание.
3: Понимание мы все равно не достигнем, мы не поймем. Понимание состояния можно достичь только на более высокой ступени, чем это само состояние. Оттуда, откуда нисходят все силы, которые формируют состояние, и то, откуда происходит управление этими состояниями. Если ты сейчас хочешь понять, что с тобой происходит, ты должен подняться на ступень плюс один, как минимум. Оттуда ты узнаешь, что происходит с тобой. А иначе в твоем нынешнем состоянии это невозможно. То есть из самого состояния понять это самое состояние невозможно.
2: А вот как при всем вот этом беспорядке и внутреннем, внешнем, что происходит, можно делать эту работу в радости? Ну, не то, что, ну, хорошо, там, ладно.
3: Как можно делать эту работу в радости? При всем этом ужасном состоянии, которое у нас происходит снаружи, и то, что есть у нас внутри. Радость — это следствие раскрытия Творца, того, что Он все больше проявляет себя нам настолько ясно. Что это признак того, что Он дает нам возможность исправить это. Это ведет к радости. Еще раз. Если ты не связываешь свое состояние с Ним, то ты не радуешься, нечему радоваться. Но как только ты свяжешь состояние с Ним, то тут у тебя появляются две возможности радоваться. Во-первых, радоваться, что есть, слава Богу, тот, кто заботится. По-видимому, все не просто так, и немножко я могу отдохнуть. Как бы уже намазал масло на свои раны, и мне стало полегче. Конечно, хорошо, чтобы Творец был, что Он существует, и все, слава Богу. Но это ложная радость. Когда ты, по сути, подсластил свое желание получать и ничего с этим не сделал. Есть другая радость. Когда ты рад тому, что через все это, несмотря на это, ты можешь раскрыть связь и исправление. Я тебе скажу, в чем дело. Мы получаем состояние, будь то внутреннее или внешнее, как нисходящее свыше. Оно не нисходит свыше. Наверху простой свет, который светит в моё кли. Моё кли находится, ну, с чем, как это назвать?
4: Псора, их лагит. Псора сифилисикосис, я же каэлю мусагим, им каэле улькусим, им каэле...
3: Есть такие миазмы, псориаз, язвы. То есть в моем желании получать есть такие гнойники, язвы, так, что когда простой свет воздействует, светит на все это, из всего этого он это и делает, хотя это воздействие высшего света, но все это происходит из того, что тогда я вижу все эти боли только во внутреннем, во внешнем, а не во внутреннем. То есть и все эти арабы, все, весь этот ужас, и болезни, и несправедливость, и вообще все это. Я вижу это высший свет, который действует на мою душу. Он мне просто показывает, где я весь прогнивший. Понимаешь? Так что ты можешь связать это с Творцом, но по сути ты должен увидеть, что все это в тебе. Ну, будем немножко двигаться. Еще вопрос.
2: А что такое, если не я, то кто?
3: В субботу. Надо немного учиться. К тому же у меня нет много сил. Не знаю, сколько продержусь, я не спал со вчерашнего дня. Прилетели на самолете 40 минут до урока.
2: Сейчас поделимся впечатлениями урока и что мы берем в десятку.
3: Урок сфокусирован на связи, связывает все происходящее с Творцом, с причиной, и то, что мы это делаем как группа. То есть как организовать группу, такое групповое давление на все это. Интересно.
2: Связать все состояния, да, с Творцом, это вообще потрясающе, как Рав сказал, да, это что касается также иудаизма, да, мы думаем, что там всякие истории написаны. На самом деле все это тоже связано с сутью и корнем. И также на духовном пути все время, как он сказал это, описывает, да, как организм с много-много клеток, и каждая клеточка раскрывает Творца. Ты этим складываешь пазл, пока ты весь его не сложишь. В конце концов, ты должен раскрыть Творца. И там такой был диалог замечательный, что значит раскрыть Творца. Так вот, раскрыть причину того, что происходит. Раскрыть это изнутри, а не в теории, что так написано. Замечательно вообще так все это понимание.
3: Очень особый урок, он как бы внедряется в наш разум, в чувство, в том, что не нужно слишком углубляться в ситуации нашего мира, как это произошло, как исправить, а фокусироваться на том, кто мне это послал. И в каждом состоянии сосредоточиться на том, что это исправление есть через возврат к Творцу. Для этого есть группа, для этого учителя, и для этого мы здесь.
2: Да, Рав дал такое объяснение, многослойный такой, актуальных ситуаций и личных ситуаций, которые проходит человек, все связать с корнем. Было также отношение к радости. Есть такая ложная радость. Ну, есть Творец, все нормально. Или есть радость от того, что эти вещи раскрываются, может быть, даже неприятные, потому что в конечном счете это должно нас привести к раскрытию Творца, к связи с Творцом. И все вот эти вот внешние явления, это как бы внешнее проявление внутренней болезни, очень глубокой. Ее не видно. Тогда относимся к внешним симптомам. То, что главное, что я беру, чтобы для того, чтобы ускорить время и наше развитие, это каждое состояние, даже тяжелое, неприятное, связать с Творцом и просить сразу помощи, сразу же быть на связи с Ним.
3: Продолжу то, что товарищи говорили, было хорошее выяснение в том, что я чувствую все внутри моего желания получать. То, что мне кажется хорошим, то, что чувствую плохим. Если я чувствую себя слишком хорошо, начинаю бояться, что это слишком хорошо. Когда-то придется заплатить за это. Это означает, что человек пробуждает с хорошей стороны, а это клипа. И если чувствую что-то плохое, это меня поддвигает задавать вопрос, в чем смысл жизни, а это уже начало выяснения. И вообще мы должны подниматься над ощущением добра и зла в желании получать, двигаться в сторону связи с Творцом. Есть связь с ним или нет ее? Как Юрий сказал, нужно связывать каждое состояние, или если мне не удается его связать.
2: Для того, чтобы связать все с корнем, нужна среда поддерживающая, товарищи нужны.
3: Я еще слышал, что любые состояния приходят нам для того, чтобы быть на связи с Творцом. Нет состояния, которое приходит не для этого. И что не надо слишком копаться в состояниях, это неэффективно. Мы должны через каждое состояние связать себя с корнем, с причиной, как сказать товарищи. И много вопросов решаются на уроке. Почувствовал хисарон задавать вопросы. Как товарищи спрашивали, какая разница между одним, другим, тем, что мы читаем на наклейках, нет никого кроме него, и насколько мы должны в это углубиться, что нас соединяет. Может быть, это то, что мы хотим прояснить между собой.
2: Выяснить между нами и вообще провести эту работу как десятка. Мы слышим уроки, еще с того времени, конечно, не было десяток. Каждый как бы задавал, да, от себя вопросы. И вот как Рони затронул, надо выстроить окружение, надо помогать друг другу. А иначе будут наклеечки, и каждый будет думать, что у него все получается. А на самом деле у него нет никаких понятий. Надо найти тот путь, где мы можем... Вот эту вот силу объединения, которая есть в десятке, привести... к этой работе, да, в этими состояниями с Творцом, как можно на короче, да, вот погружение в каждое состояние, тут же сразу поднимать голову, как Гершин сказал, превратить наклейку в настоящее.
3: Перейдем к следующей части урока, а прежде споем вместе песню.

0: Сиха лехохмата каббала. Введение в науку каббала.
1: Шалом, хаверим якарим.
2: Здравствуйте, дорогие хаверим. Мы продолжаем нашу общую учебу, привлекать свет нам, всем товарищам, ко всем подругам. Продолжим объединяться. Итак, что будет сейчас? Для начала мы посмотрим урок Рава. Еще замечательная часть о сферот, о парцуфах. Почувствуем внутри себя, как все это работает.
0: Да, вы помните вчерашний урок, как Гилад с Ираном провели это вообще потрясающим образом? Вы помните вопрос Юры тогда? Что он тогда спросил? Он спросил, что если свет входит, то как в липолинии, то как наполняется вся сфера, которая представляет собой Малхут? А мы читали сегодня потрясающую статью, как надо танцевать перед невестой, и что такое трапеза жениха. Это именно то, что мы изучаем, как мы должны раскрыть в нашем желании в этой огромной, колоссальной сфере Малхут весь свет, чтобы мы получили все эти пять голосов жениха, весь Наранхай, который перед нами. И как Гилад ответил на вопрос Юры, и он ему сказал, что ноги стоят на Масличной горе, что вся Малхут находится под окончанием линии, под завершением. И мы находимся ниже этой линии завершения со всем нашим желанием, и мы должны раскрыть колоссальный свет, который находится над этой линией. И для этого мы находимся здесь с товарищами, включаемся в вопросы, в ответы. И тогда мы получаем, как Рав сказал на уроке, то есть у меня есть коробочка, там много квадратиков, и мне надо только раскрыть причину, откуда это, от Творца. И тогда нам нужно подняться к этой причине, все закончили с этим, новый квадратик. И так мы работаем со всей этой колоссальной сферой. Почему? Потому что есть свет бесконечности, то, что Творец хочет нам дать. Ну и тогда мы можем этот свет бесконечности, да, подняться туда, каждый раз в вере. Наш клей, инструмент — это вера. Творец дает нам, как добрый несущий добро, и мы поднимаемся и получаем тогда вот эту вот трапезу жениха, его света. Раз за разом, раз за разом. В этом наша работа. И включение в товарищи, где Рав сказал, каждый товарищ настолько особый, что Рав впечатляется их, потому что его корень не находится ни в каком другом месте, только в этом товарище. Ну, Бенце, что ты скажешь?
2: Сейчас начнем смотреть урок с Равом, и мы бы хотим, чтобы мы следили за ним, за тем, как он чертит, как он обучает нас, как изучать материал, что нужно пересматривать кассеты и так далее. Мы будем упражняться во время урока, и пусть каждый возьмет себе клочок бумаги и тоже будет чертить во время урока все четыре стадии прямого света и все парцуфы. И постараемся вместе и пойдем за Равом чертить, а потом еще и будем тренироваться.
0: Сейчас мы поговорим. Есть у нас стадии, да? Вы же помните? Стадии. Шореш, алеф, бет, гимел, далет. Есть у нас также и сферот. Кетер. Хохма. Бина. Зерампин и Малхут. Так? И деление на 10 сферот исходит из того, что кетер — это одна сфера, хохма — это одна сфера, одна. Бина — это одна сфера, но зерампин — это 0,6, и малхут — одна сфера. А почему зерампин — это 0,6? Это не полноценная сфера, а потому что зерампин рожден от бины. У него нет рож, нет у него кетер, нет у него хохма, нет у него бины. Он ничего не решает. Бина решает в том, что она хочет действие, которое называется зерампин. А после зерампина, когда он совершенно не самостоятелен, рождается малхут, которая самостоятельна. Она хочет получать и заполнять себя. То есть зерампин, поэтому зерампин маленький. Чуть-чуть хочет хохма. Кто решает, что он хочет хохма? Бина. Сам он нет. Все вот эти сферот, они потом включаются друг в друга и состоят друг из друга. И получается, что в кетере у нас есть все остальные состояния и стадии. И в бине тоже все стадии. И в бине тоже все, и в хохме. А в зерампине только шесть состояний. Не хватает кетер, хохма, бина, и не хватает малхут. И в малхут есть все 10. Но для того, чтобы подчеркнуть, что зерампин он маленький, мы не сосчитываем 10, 10, 10, 6 и 10. Мы считаем это, но просто чтобы коротко, чтобы язык сократить. А мы считаем так: кетер, хохма, бина, а в зерампине — зерампин и малхут, где каждый из них, там есть единица вместо десяти, а в зерампине мы говорим есть шесть. Вместо десяти шесть, подчеркнуть, что он маленький, малюсенький. Что есть в зерампине? Зерампин состоит также из кетер, хохмы, бины, но они у него находятся не для того, чтобы думать, а чтобы понять команды, которые дает ему бина. Поэтому у него вместо кетера есть что-то меньшее, что называется хесед. Вместо хохмы есть маленькое, что называется гвура. Вместо бины у него есть что-то малое, что называется тиферет. Он сам по себе называется нецах. Малхут, который в нем, называется ход. И потому что он состоит из всех этих пяти частей, у него есть нечто, что подводит итог, сумма, что называется есод. И тогда так в зерампине мы сосчитываем

Да, я не могу. Ну, может быть, я просто боюсь зайти туда. Нет, Малхут — это последнее. Вот она, Малхут. Я сосчитал здесь, в Зарампине тоже. Тут я Зарампин сосчитал.

0: Да.
1: Оне пану. Они хузер, они не назы.
2: Еще раз я повторяю. Повторю эту тему.
1: Они мухайки, вверх клад.
2: Я сейчас стираю, потому что, может быть, в следующий раз получится лучше.
1: Хорошо.
2: Так, еще раз. Есть у нас стадии. Шореш, алев, бет, гимел, далет. На их месте, вместо них... Мы еще говорим кетер, хохма, бина, зерампин и малхут. Зерампин состоит из шести. Хесед, гвура, тиферет, нецех, од, есод. Его хесед подобно кетеру. Гвура подобно хохме. Тиферет подобно бине. Нецех подобно самому зерампину. Од подобно малхут. А есод это итог, сумма, итог всех вот этих пяти. Это значит, что зерампин, он маленький. Ну, скажем, есть в нем... Маленькая частичка кетера, да? Это хесед. Маленькая часть хохмы называется гвура. Маленькая часть бины называется тиферет. Это парцуф, который, как все остальные парцуфы, только в малом виде. И получается у нас, что если мы берем какое-либо строение духовного парцуфа, а это может быть все мироздание, а может быть малая часть его, всегда там будет 10 сферот. И тоже мы называем это кетер хохма бина, хесед гвура тиферет, нецехот есод, малхут. Где кетер хохма бина, они называются гар, три первых. Три первых, гимел решонот. Хесед гвура тиферет нецех год есод малхут, это зад, зайн, семь нижних. Теперь, когда хесед гвура тиферет, это как подобно, как кетер хохма бина. И поэтому мы также засчитываем их как особой частью. Если вы помните, так я поделил и Гальгальту, что у Гальгальты вот это называется рож, а вот это у нее называется тох, а вот это у нее называется соф. Почему? Потому что вот эти части так делятся, да, по их свойствам. Где Гальгальта может получить ради отдачи?

0: там, где она на самом деле подобна отдаче кетер хохма бина. Но там, где она не может получать ради отдачи, в ее тяжелых келим, в ее сильных келим, нецаход есод малхут. В этом нет ничего особенного. Это просто деление каждого парцуфа. Нет у нас больше другого деления. Но вопрос Зрампина — это очень важно. И вам понадобится подумать это, об этом и привыкнуть к этому. Снова. Откуда это исходит? Из того, что бина прямого света решает, что она хочет продолжить немножко хохмы ради хозяина. И то, что она продолжила, это называется зерампин. Что называется зерампином? Почему третья стадия вышла маленькой и называется зерампин, маленькое лицо? Бина решила. Это не было решение в самой третьей стадии, а потому что вторая стадия бина не хочет получать, а хочет только отдавать. А потом решает, что в силу того, что она хочет отдавать, что, может быть, я чуть-чуть получу. И тогда получается, выходит, зерампин, выходит такое состояние, которое просто результат решения бины, что в нем есть только результат высшего. Высший решил, а в нем это осуществилось. Поэтому у Зерампина нет кетер хохма бины, там, где делается расчет, а у него есть только хесед гвура тиферет нецах от есод малхут. Что значит, что у него есть эти сферот, вот эти части? У него есть чуть-чуть разума, да, как у маленького, для того, чтобы только понимать, что большой, взрослый, требует, хочет. Вместо того, чтобы сказать кетер хохма бина, который есть в Зерампине, мы говорим, что в нем есть хесед гвура тиферет. Есть у нас несколько вещей в мироздании, когда мы изучаем духовное, и в духовном это есть, и мы еще не находимся в самом духовном, еще не ощущаем, нам очень трудно это понять. Да вообще невозможно это иногда даже понять, потому что материал, который мы изучаем, вообще все, что мы сейчас изучаем, да, в нашей жизни, если это мы изучаем те вещи, которые находятся перед нами, ну, мы можем что-то себе представить, да, какой-то образ, да, сравнить с чем-то. А тут мы изучаем те вещи, которые вообще ускользают. Да, ты сегодня изучила, а завтра все исчезло. Ничего не осталось. Ты хочешь ухватить это, поймать, а ты не знаешь, с чего начать. Где-то точка контакта. И так это будет, пока человек не получит духовного, минимального ощущения. Минимальное духовное ощущение тоже состоит из 10 сферот. И там есть все элементы всего мироздания. И тогда уже становится понятным. А до тех пор это все во тьме, сколько вы будете слышать, это все будет исчезать, как будто бы и не было. Но без того, чтобы вы учились, и без того, чтобы вы вложили в это множество сил, чтобы знать, отреагировать, чтобы чертить, без этого вы не придете. Потому что усилие, в принципе, это то, что вызывает окружающий свет. Да, то, что мы читали в 155-м пункте в предисловии к учению, 10 сферот. Когда он пишет, что тогда, когда человек изучает Каббалу, он возбуждает на себя окружающий свет. Окружающий свет, вы помните? То, что остается снаружи. Вокруг наших душ 100% окружающий свет. Внутреннего света нет. Как возбудить его, чтобы он светил сильнее? Только тем, что я хочу, захотел его. А как я могу захотеть его? только тем, что я начинаю так учиться. Тот, кто дома не учится, не возбудит на себя окружающий свет, ну просто жалко его. Его товарищи будут продвигаться, а он нет. Надо снова переслушивать записи, видео по нескольку раз, каждый урок. А в начале урока я не хочу слышать вопросы, и это тоже правильно. Когда начинаем учиться, человек начинает учиться, он находится в каком-то таком этом, не знаю, как это сказать, да, в тумане таком. Это естественно, потому что у него нет никакой связи с духовным, и он путается и не знает, как это все, да, а сориентироваться на духовное, какая связь, как вообще, имеет отношение, не имеет отношения, это все нормально. Но вот это вот время может тянуться месяцы, а может закончиться через несколько недель. Зависит только от усилия. То есть не бойтесь запутаться. Не бойтесь несколько дней там путаться, как будто вообще не понимаете вообще, где вы и в каком мире. Это все нормально. Все наладится и быстро устроится. Вы сможете жить в двух мирах вместе и понимать все мироздание, и чувствовать все мироздание, и высшее, и нижнее вместе. Да, вы сможете это все переварить. Но это только через усилия. Что, есть вопросы? Когда ты будешь духовным, ты будешь знать. Тут вопросов такого нет. Еще? Есть люди. Ты выйдешь в духовное, ты почувствуешь, что есть еще. Выйдешь в духовное, увидишь сколько, несколько. Так. Руки поднимайте. Кто хочет говорить, не надо кричать. Руки поднимайте. Кто хочет сказать что-то, поднимает руку.
1: Переход между биной и зарампином. То, что бина берет, чтобы зарампин становится результатом. В психе мы говорили, что несмотря на это, более чистое кли. Насколько я понимаю, чем кли более самостоятельное, оно менее чистое.
0: Бина решает все для зарампина. Зарампин — это результат бины, он является сыном, но это более нижняя ступень, чем бина, потому что использует желание получать, а бина нет.
1: Она решает для него?
0: Это не важно, но она же это решает для того, чтобы отдавать, а он уже в результате получает. Там много деталей.
1: Мы говорили, что каждый из сферот имеет 10 своих сферот.
0: Каждый состоит из всех. Потому что мы будем это еще изучать, эту закономерность. Все стадии состоят из всех. Как клетка организма, она знает, как живет весь организм. И от нее тоже зависит весь организм. Так устроена реальность. Потому что света проходят сверху до самого низу и снизу, согласно Авию, то есть снизу вверх, согласно Закуту. Все связаны, все со всем. Отсюда все духовные законы и материальные законы, что все зависит от всех и все от каждого. Так вот, поэтому мы говорим о том, что кетер, хохма и бина и малхут, они состоят из 10 точек, да? А зарампин состоит только из 6. Кетер, хохма, бина и малхут, их нет в нем. Есть, но в малой мере. А то, что в нем дополняется, это только сфера Есод. Потом будем изучать ее отдельно. Потому что Есод — это соединение всех сферот, чтобы передавать это все в Малхут.
1: Откуда парцов берет свет Хасадим, который между табором и сиюмом?

0: свет находится не в парцуфе, а вне парцуфов. Это не свет хохма, свет хасадим, это простой свет. Почему это называется хохма и хасадим? Потому что как форма, как я наслаждаюсь, так это и называется. Если я наслаждаюсь, хохма или хасадим, если я наслаждаюсь, да, в этом мире, когда я кушаю, это называется мое наслаждение, получение. Я могу наслаждаться светом, когда я даю тебя. Это называется моя наслаждение от отдачи. И курица, та же курица, наслаждение тоже наслаждение. Но когда я получаю наслаждение, и я могу различить, или я получаю наслаждение, или как свет хохма, или получаю наслаждение, как свет хасадим. Кли определяет. Поэтому ты спрашиваешь, как может такое быть, что парцуф Аб целиком хохма, парцуф Гальгальта тоже. И вдруг приходит Саг, свет Хасадим. Они передают Аб и Гальгальта из бесконечности свет Хасадим. Нет такое передать свет Хасадим или свет хохма. Но Саг по форме своей работы, по тому наслаждению, которое он хочет, для него свет бесконечности, который принимается в нем, ощущается как свет отдачи. Свет Хасадим. А вне кли свет бесконечности. Нет никаких развлечений в свете вне. Поэтому ты можешь говорить о Творце, да, который не находится внутри творения. Это Творец, который внутри, вне творения, называется Ацмуто, сам по себе. Мы его никаким словом не можем определить, и в этом у нас нет никакого постижения. Но тем, что мы постигаем его, когда он входит в нас, мы можем сказать о нем несколько слов в мере нашего постижения. Поэтому те действия, которые мы производим, когда мы получаем света внутрь, называются действия по раскрытию Творца.
1: Не слышно был вопрос.
0: Это никак не связано ни с тфилин, ни с цицит, что есть между этими светами, которые мы изучаем, и келим, и между твоим тфилин или там цицит. Ничего там нет. Ты просто сделал это из чего-то. Потом мы будем изучать, что есть корень и ветвь, по-моему, в первой части. В первой части внутреннего созерцания учения десяти сферот. Он объясняет, во всем, что есть в духовном, есть духовный мир, под ним махсом, барьер, и материальный мир. То, что есть в духовном мире, спускается в материальный мир в разных результатах материальных. Все, что есть в духовном, потом появляется в материальном и дает тут результаты. Духовные явления называются корнями. Явления материальные, результаты их, называются ветвями. Так вот, у нас есть корень наверху и ветвь от него внизу. И на каждую деталь в этом мире есть корень, который спускается к нему и определяет, что является его ветвью. Кто это будет, чем это будет, каким образом, в каком виде, как будет существовать, как будет продвигаться, к чему придет. Все определяет духовный корень в материальной ветви. И мы в этом мире, где существуем, мы тут все существуем в мире ветвей, но не в мире корней. И настолько, что пока мы не раскрываем, пока ты не раскроешь, что есть какой-то корень также наверху, то мы не поймем причинность закономерности, которая есть здесь. Мы будем думать, что так. Знание корней и ветвей — это, в принципе, знание науки Каббала. Это наука об управлении. И тогда мы знаем, что находится наверху, что должно спуститься вниз, что являются те вещи, что должно произойти. Все это проясняется только из того, что постигаем корни. И тогда в соответствии с тем, что постигаем корни, мы начинаем знать, что корень хочет от нас. И тогда внизу можем заранее произвести различные действия, чтобы понять реакцию, действия корня и произвести такие действия, чтобы вызвать лучшее, красивое, удобное продвижение, более приятное. Это, в принципе, определяет. Теперь есть, как я уже сказал, во всех корнях есть в этом мире ветви. И поэтому в нашем мире есть такое понятие, которое называется заповеди. Но эти заповеди, которые в этом мире, снова, это такие вещи, в которых нет никакой святости, кроме того, что они принадлежат духовному корню. Скажем, есть цицит, тфилин, это свята, которые раскрываются в мире Ацилут в большом состоянии. Есть мир Ацилут такой наверху, очень большой, очень важный. И в этом мире Ацилут есть парцуф Зерампин, да, то, что мы изучали. Но Зерампин из маленького становится большим. Как Кетер Хохма Бина. Мы изучаем, что он маленький, а там в мире Ацилут он становится как они. Так во время, когда они становятся как они, из него исходит много светов. Из него наружу. И эти света называются тфилин. То же самое с талит, окружающий свет, который окружает Зерампин в большом состоянии. У нас тоже это после 13 лет, да? Такая накидка. Называется талит. И все вот эти законы, все эти праздники, все, что мы будем изучать в духовном, ты потом увидишь, как это нисходит в наш мир, во внешнюю такую форму. То, что мы делаем здесь, это никак не влияет в ответ на духовное. Нет никакой связи между тем, что ты выполняешь тут материальные заповеди. Этим ты не можешь повлиять наверху. Ты можешь повлиять наверху, только если у тебя будет экран. Экраны — это отдача. Да, не просто, что ты тут руками делаешь. Руками, ногами, да? Но если ты своим желанием, и в одном из своих желаний, даже самом маленьком, на него ты можешь поставить экран, силу противостояния, давать только лишь хозяину, да, как мы говорили в нашем примере, гости хозяина, то тогда раскроется тебе связь с хозяином, тогда это уже называется, что ты произвел заповедь. Заповедь — это выполнение духовных законов с помощью экранов. Это, в принципе, вопрос заповеди. Что значит, что Зерампин большой, а накладывает тфилин? Что с помощью внутренней работы приходит к большому состоянию, производит зевук дака с высшим светом, который приходит к нему настолько, что в большом состоянии начинает сам передавать свои света наружу. Это называется тфилин. Если ты придешь к такому состоянию, как он, это называется, что ты на самом деле накладываешь тфилин в духовном понимании. А то, что ты делаешь, берешь коробочку, да, кожаную. В этом есть некая особая вещь в том, что мы это делаем здесь. Потому что если ты в первую очередь связываешь эти вещи с Творцом, ты уже начинаешь вызывать на себя окружающие света, как во время учебы. Если ты это делаешь, даже тебя просто так научили делать, ты все равно через ветви связан с корнями. Это тебя бережет, но это тебя не продвигает, потому что продвижение только построением экрана. Поэтому все вот эти тысячи лет мы соблюдали эти заповеди, то они нас, собственно, хранили. Но мы не продвигались в духовном. Просто оставались, вот, ну, как народ такой, да? Поэтому это выполнение называется неживое святости. Мы еще будем много об этом говорить, потому что невозможно тут.
2: טוב, חברים, אז אנחנו, כמו שהבטחנו לכם, תרגיל מרתק.
1: חברים, как мы и пообещали, интересное упражнение. Давайте сейчас за 5 минут запишем 5 стадий пхинот, и рядом с ними 10 сферот, когда мы детализируем сферу Зрампин как составную. Еще раз. Запишем все то же самое, что сделал Рав, повторим его чертеж, 5 стадий. Рядом напишем 10 сферот и подробно напишем, из каких сферот состоит Зрампин. 5 минут. И через пару минут мы еще добавим.

0: Муля сферот зерампин, тершему эзэ сфера у миацек. Кен? Эзэ сфера миацек, мошарав бедюк сертет лану, кен? Коль сфера шель зерампин, эзэ сфера у миацек.
1: Допишите каждой сфере зерампин, какую сферу он представляет. Какую сферу представляет зерампин
2: в этих понятиях, да, что является вот духовным понятием. Продолжаем.

0: Еще Раф сказал интересную вещь про Зерампин, что он в мире Ацелут становится большим. Он как бы маленький, получает то, что Бина ему дает, и как он становится таким большим, что переворачивает миры, преобразует, что это вещь великая. Давайте об этом тоже подумаем, чтобы это у нас было в качестве вопроса. Бенце начертил, да? Пожалуйста, покажите.
1: Ну вот решение нашей задачки. Кетер Хохма Бина Зарампин Малхус — это 5 стадий, а Зарампин делится на 6. Агадный, как правило, мы привыкли... 6 добавляют, становится больше. Тут же мы говорим наоборот, он становится меньше. Вообще разобраться со всем этим языком сферот, где мы говорим про 10, где про 6, где про 1. Раф пытался иллюстрировать, показав, что Зарампин меньше, чем остальные стадии, поэтому называет его сыном, сыном Бины в малом состоянии. Поэтому сказал, что 0,6 относительно единицы. А еще интересно, почему Малхут на цельное, совершенное, как вы считаете, Зарампин меньше, так Малхут больше или меньше Зарампина? Больше. Больше. Потому что Зарампин, по сути, считается как переходное звено от Бины к Зарампину. У него нет Рош, нет Кетер Хохма Бины. А Малхут, она самостоятельна, как говорится, она вся в полном устремлении, она есть реализация всего плана Бины. И это нижняя гей. Поэтому Зарампин является основой, гвоздем этого урока. Сфера, которая добавилась, что нам добавилось? Есот. Что в нем особенного? Это итог всех предыдущих сферот. Нечто новое. То есть мы видим разные дополнительные законы, связи. Мы все это постигаем. Разумеется, есть еще много связей, то, что еще не описано. Каббалисты не могут описать все, что есть, но то, что нам дают, уже хорошо. Так, сфера хесед на что и чему подобно? Кетеру, Агвура, Хохме, Тиферет, подобно Бине, Нецах, подобно Зерампину, Иегод, подобно Малхут, еще раз, Айесот, это итог предыдущих. Поэтому говорится, что она добавилась, родилась какая-то новая сумма. Все. Это итог относительно Зарампина, который называется сыном. Затем он растет в мире Ацилут, как упоминал Рав, развивает свойства Гадлут большого состояния. И вообще вся тема Зарампина как структуры, это структура, которой мы хотим уподобиться, называется еще и Кадош Баруху. То есть все 4 стадии готовят нам корни на будущее. Все? Вопросы, пожалуйста. Пожалуйста, вопросы отсюда и любые.
0: Тогда, так, раз, два.
2: Ну,
0: микрофон.
2: Тогда, ешь.
0: Так если Зарампин сам включает все эти сферот, он тоже является итогом, тогда в чем разница между ним и Есодом, который тоже является итогом? В чем разница между самим Зарампином и итогом?
1: Для чего нужно было итог, если он сам по себе итог?
0: Да, это же результат Бины, да, это то, что она решила. А сейчас мы учили, что Малхут пожаловалась, как могут быть два царя,
2: Бекетер.
0: Как он там говорит, да, как использоваться одной короной, одним кетером, одной короной. а тот, что мы изучаем, что сделала Малхут, она спускается как точка под Есод. Это то, что Творец ей говорит. И тут как раз вот этот вот Есод представляет собой, является собой то, что Малхут все получает от Зерампина. То есть он не только результат, но он еще и результат того, что он является свойством отдачи, который Малхут должна получить свойство отдачи, чтобы получать все света. И это то, что ты спрашиваешь, что Зерампин — это результат, то Есод, отраженный свет Малхут, это образовалось такое, что он передает ей, где она сама видит, что она только лишь получающая и не может стать отдающей, то тут Есод является всем тем, что Зерампин получил и передает ей в его малом состоянии, там, где Бен сказал, да, где там 0,6, где Раф это изобразил, он передает Малхут, который, она же большая, у нее самостоятельное желание, а тут у нее теперь желание сократить себя и получать все от Зерампина. Тогда Зерампин становится большим, и Есод не только результат Зерампина, он также еще и передаточное звено.
1: Мы увидим, когда будем изучать учение Тестер Сферот, будем говорить про то, что Малхут поднимается в Есод, об этом в Тесте очень много говорится. Еще вопросы, Вена?
0: Рав поделил свой чертеж сферот на части Рош, на Тох и на часть, которая называется Сов. Как это все срабатывает, Рош, Тох, Сов? Как это работает по их свойствам?

0: Да, мало времени, давай.
1: Кен, а за мивнешела парцов, шалос сфирот элион.
2: Итак, это структура парцова, три высших сферы. Рож, затем Хесед Гора Тиферет. Это то, и Нецах Од Исод Малхут. Это Соф.
1: Окей, Соф никак гам итпаштут амалхут.
2: Соф называется распространение Малхут. Это структура парцуфа, и можно видеть, что все можно поделить на 10 сферот или 5 стадий, и мы это никогда с этим не расстаемся. Это структура, может, которой не хватает... Нельзя сказать, что не хватает рук и ног, это всегда полная, цельная структура. Но каждый раз представляется, чтобы иллюстрировать какое-то свойство, или дать какое-то дополнительное данное, или это мощность, или это качество. Рав говорил не раз, что каббалистический язык, он краткий, можно выразить все достаточно точно. Поэтому знакомимся с этим языком, и как каббалисты выражают и то, что они хотят выразить. Мы это изучаем и понимаем, что они имели в виду в каждом случае.
3: Да, Ави, что ты хотел спросить?
4: Мы слышали,
3: что... Ну, давай, давай ты.
2: Слышали, что Зарампин, он маленький, он понимает указания Кетера Хохмабины. Под ним есть еще сферот, и в конце Малхут. Как Малхут может понять те указания, которые получает от Кетера
1: Хохмабины? זאת אומרת, אי אפשר כנראה לעשות.
2: Поэтому и называется Зарампин, поэтому и невозможно было перейти от Бины к Малхут напрямую, резким переходом. И поэтому переход Зарампина с помощью Зарампина и позволяет Малхут в конечном итоге уподобиться Зарампину, подняться на ступень, уподобиться, и все это, в общем-то, проявляется в мире Ацилут. Там образуются связи между Малхут и Биной, есть зона Ацилута, есть малое состояние, большое, рост, пока приходит к уподоблению, оба достигают полноценной бины и так далее.
5: Gracias, amigo. Entendí. La fase 4 nunca se convierte en la fase 1. Entonces, ¿qué significa realmente la equivalencia de forma si en garganta
3: por четвёртая стадия, стадия далит, не становится же первой стадией? В чём же смысл тогда совпадения по форме в гальгальте, как вот я поняла, там появляется первый раз желание творения, а не желание творца?
1: Ты
3: вопрос понял?
2: Не совсем. Первый раз появляется желание творения, а не творца, и в чем уподобление?
3: В чем смысл совпадения по форме?
1: Окей.
2: Парцов и гальят, да? Окей. Разумеется, есть один только закон, который называется закон подобия свойств. В соответствии с ним происходит многое, что парцов гальгальта — это впервые после сокращения происходит то, что называется самый большой авиют далит. И Малхут выражает мощность отдачи, насколько она может отдавать. И максимальная ее возможность, поскольку она первая, это первый парцов. Рабаш приводит пример 20%. Поэтому она отдает на 20%. Как? Через то, что она способна оттолкнуть свет. Этим она реализует закон сокращения через отталкивающий экран на первом этапе. Но есть не только соударение, есть и зивуг, потому что она еще и получает, а не только отталкивает. И, в общем-то, два этих действия вместе создают процесс получения.
0: Есть там гам Малхут, вегам Аор,
3: Там есть и Малхут, и есть свет, который Малхут получает. Ей нужно и облачение света, и также оттолкнуть от своего желания, сопротивляться своему желанию, чтобы получать свет. То есть два действия света, два действия Малхута — это то, что, в чем Гальгальта в отдаче. Что у нас еще там?
2: У нас объявление. Итак, мы сегодня изучали четвертый урок из полного урока Рава. Пятая часть в этой серии посвящена в основном на ответы на вопросы. Но качество звука очень плохое, поэтому мы не будем его проходить. В рамках утреннего урока он будет разослан всем, и мы его сами восполним. На протяжении дня пришлют, а впоследствии он будет и переведен на другие уроки.
3: Ну и пришло время спеть.

0: Шалом, хаверим, хелек аришон, нилмад шиур шел
1: рав. Здравствуйте, друзья. На первой части урока будем изучать урок от 22 февраля 2002 года с равом, который основан на статье «В чем важность жениха и почему прощают его грехи». Статью вы можете найти в первом томе Рабаша, 308 страница. Пожалуйста, начнем читать статью.
2: В чем важность жениха и почему прощают его грехи? Сказали наши мудрецы, троим прощаются грехи. Геру, вступающему в высокую должность, и тому, кто берет женщину в жены, этим объясняется, что женщина называется махалат, потому что прощаются ему его грехи. В то же время в главе Вайшлах она зовется Басмат, дочь Ишмаэля. Так объясняет Раши. Сказанное требует объяснения. Мудрецы учат, что жениху в день свадьбы прощают его грехи, потому что Эйсав взял в жены дочь Ишмаэля по имени Басмат, дочь Ишмаэля. Это доказывает, что жениху в день свадьбы прощаются его грехи. Выходит, что корень этого, то, что мы изучаем от Эйсава грешника, который взял в жены дочь Ишмаэля грешника. И это сложно понять. Ведь кто такой грешник, который говорит, что нет никаких грехов, и он может делать все, что ему хочется? Потому что грешник не верит ни во что. И такой грешник говорит, что он никогда не грешил. Если так, то зачем ему нужно прощение грехов? Разве дают человеку вещь, которую он не желает? Ведь нет света без клей и нет наполнения без хиссарона.
1: Еще сложнее понять, в чем истинный смысл того, что ему полагается прощение грехов. Рассуждая разумно, если кто-то сделал что-то великое, настолько, что мы не можем оценить это по достоинству, то понятно, что за это ему полагается большая награда, вплоть до прощения грехов. Но что великого он сделал тем, что взял женщину в жены. И также мы видим, что чтение молитвы Таханун — это важная вещь, что там есть 13 мер милосердия и падения ниц. Если на молитве присутствует жених, то Таханун не читают. И следует понять, в чем важность того, что он взял женщину в жены. И все семь дней, семи благословений жениха и невесты, его присутствие отменяет такую важную молитву, потому что он взял женщину в жены. Сейчас она называется невеста. И есть много объяснений этого в простом смысле, и нужно объяснить это в значении духовной работы, чему это должно нас научить. Исавом грешником называется тот, который уже пришел к осознанию, что зло в мире, мешающее всем творениям прийти к благу и наслаждению, ради чего был создан мир, потому и называется зло, и у него уже это зло называется свойством Эсава, слово «действие», когда зло полностью осознано им, что это желание получать ради себя. И тогда наступает порядок о стороне зла. То есть до того, как у человека есть осознание того, что желание получать называется зло, невозможно уберечься от него, не слушать его голос.
2: А затем начинается стадия «делай добро». «Делай добро» означает принять ярмо небесный Малхут, но человек не может удостоиться жены, боящейся Творца, а должен человек удостоиться этого свыше. Как сказано, приходящему очиститься помогают. И говорит книга Зоар, что дают ему душу. И это помощь, которую человек получает. Выходит, что душа родилась от того, что Творец слышал его голос, когда человек приходит очиститься. И эта душа называется дочь, которая родилась от Ишмаэля, слышащего молитву его, после того, как человек пришел к осознанию зла, называемому Эйсав. Как сказано, «И пошел Эйсав к Ишмаэлю, и взял Махалат, дочь Ишмаэля». Это означает «и пошел на более высокую ступень». После того, как пришел к осознанию зла, называемого Эйсав, к Ишмаэлю. Ишмаэль, Творец услышит. То есть находится на стадии «делай добро», когда молится Творцу, чтобы услышал голос его и дал ему душу, как говорит книга Зоар. Об этом сказано «и взял Махалат», то есть обрел свойство прощения грехов. За счет этого удостоился дочери, которая родилась от того, что Творец услышал его молитву. И это называется дочь Ишмаэля. И это происходит в следующем порядке. Первое. Он старается увидеть истину, насколько он понимает, что желание получать для себя доставляет ему зло. Тогда он может решить раз и навсегда не использовать его. И это называется Эйсав. Затем он удостаивается женитьбы на женщине за счет прощения грехов. Тогда есть возможность удостоиться этого.
1: А что касается женщины, она называется душа, которую ему дают свыше. И это можно понять из сказанного в предисловии к учению десяти сферот. Там сказано, тогда помогает ему Творец, и человеку достаивается явного постижения высшего управления, то есть раскрытия лика, и тогда он удостаивается совершенного возвращения, означающего, что возвращается к Творцу и сливается с ним всем сердцем и душой, как само собой следует из постижения явного высшего управления. И само собой понятно, что тот, кто достаивается этого явного управления, он уверен в себе, что не согрешит более, как уверен человек, что не станет отсекать свои органы и не причинить себе ужасные страдания. А также он уверен в себе, что не оставит заповедь, не исполнив ее сразу же, как только это будет в его силах, как уверен человек, что не оставит ни одного наслаждения этого мира или большой выгоды, которая идет к нему в руки. И этот ответ означает, что прощаются ему его грехи. И согласно правилу, что все заповеди исходят из корня и соответствуют корню и ветви, то есть у каждого заповеди, у каждой заповеди в материальном мире есть корень в духовном мире. Поэтому можно сказать, что отсюда следует, что также и в материальном мире, когда человек берет женщину в жены, ему прощают его грехи как символ духовного. И отсюда сможем объяснить сказанное мудрецами, как танцует перед невестой, и не сказано, как танцует перед женихом.
0: Тогда
1: как в том случае, когда говорится о трапезе жениха, сказано, каждый, кто наслаждается на трапезе жениха и не веселит его, нарушает пять голосов. Голос радости, голос веселья, голос жениха, голос невесты, голос произносящих восхваления. И не сказано, что нужно веселить и радовать невесту. Не сказано, что есть трапеза невесты, а есть только трапеза жениха. И мы видим, что на свадьбах Иакова Лаван сделал трапезу, как сказано, и собрал Лаван всех мужей того места и устроил пир. То есть трапеза была со стороны невесты, когда отец невесты сделал трапезу, а не Яков, который был женихом.
2: Как объяснил мой господин отец и учитель, что жених, женихом называется Тора, а невестой называется вера. Это объясняет заданный нами вопрос. Поскольку в вере, пока человек не удостаивается постоянной веры, у него есть подъемы и падения. Потому что человек родился с кли получения. И это кли обязывает человека заниматься теми вещами, в которых разум показывает выгоду. То есть, чтобы от этого было хорошо желание получать для себя. Иначе человек не способен действовать. И поскольку вера находится выше знания, это значит, что знание не приемлет ее. Здесь есть подъемы и падения, и это называется танец. Как когда мы видим, когда танцуют, поднимают ноги и опускают их обратно, и так все время. Это указывает нам, что ноги происходят от слова ноги раглаем, происходят от слова разведчики, мы раглим. Поскольку, когда человек должен принять на себя ярмо небесной Малхут и работать с ним только лишма, сразу же вмешивается разум человека и уговаривает его не торопиться, а сначала увидеть выгоду. Действительно ли выгодно работать на Творца, чтобы не получать награду? Поэтому, когда приподнимают ноги, то есть идут выше знания и разума, это называется «поднимают ноги от земли». Но не всегда у человека есть силы преодолеть и идти выше знания. Это означает, что вновь опираются ногами на землю. Об этом сказано, как танцуют перед невестой. Перед невестой означает во время подъема, называемого паним, лицевая часть, что ему следует говорить о невесте, а именно, какое восхваление он нашел в вере, то есть, что увидел в ней, во имя чего можно сказать, что для этого он принял на себя ярмо веры.
1: А в Бет-Шамай говорят, невеста такая, как она есть, это значит, насколько

0: Или говорят, невеста мила, видна и благочестива. Это означает, что человек должен сказать о том, что он видит. Глаза у них и не видят. Как сказано о том, что он слышит, сказать, уши у них и не слышат.
1: То есть...
0: Видеть не обязательно именно глазами, а есть зрение и в мысли. Это означает, что то, что разум показывает ему образы против веры, и он слышит много раз, как разум убеждает его, что работа во имя небес, она не для него. Над всем этим он должен преодолеть и сказать себе, глаза у них и не видят они. То есть то, что разум говорит ему и пытается дать ему понять, это не истина. Это называется, глаза у них и не видят истину, уши у них, но они слышат истину. Поэтому этих мыслей, то есть желание получать для себя то, что говорит ему, не является истиной. А пусть скажет себе, что действительно невеста, она миловидная и благочестивая, но сейчас он просто недостоин увидеть истину. Но истина заключается в том, что все благо и наслаждение, которое желание получать может получить в свой келим, это не более чем тонкое свечение по сравнению с тем светом, который облачается в отдающий келим. Это называется невеста благообразная. Не всегда человек способен преодолеть свои разум и знания, поэтому вере есть танец. И об этом сказали мудрецы, как нужно танцевать перед невестой. То есть что следует сказать о лице невесты? Ведь лицом называется, как сказано, мудрость человека осветит лицо его. Поэтому он должен сказать, какое восхваление есть в невесте, которое называется вера. И в этом различие между Бейт Шамай и Бейт Илель. Сказать ли, что невеста такая, как она есть, или сказать, что невеста, она благообразная, благочестивая и миловидная.
2: В то же время, относительно жениха, Творец называется Тора, а Тора называется Дар. И там нет танцев. Потому что когда человек получает дары, тогда нет оснований говорить, что он находится в падении, то есть не хочет получать дары. А только в месте приложения усилий, когда человек должен преодолеть разум, тогда можно сказать, что один раз он может преодолеть, а другой раз нет. Но когда получают дары, тогда не говорят, что нет потребности в дарах. Поэтому не сказано, как танцуют перед женихом, а сказано, как танцуют перед невестой. В то же время о трапезе написано, каждый, кто наслаждается трапезой жениха, и не написано, каждый, кто наслаждается на трапезе невесты. И это означает, как уже говорилось, что женихом называется Тора, и Тора называется Дар, как сказали мудрецы. Дар. Как сказано, что означает Писание «из пустыни дар», «дар Нахлиэль», «от Нахлиэль к возвышениям», а «от возвышений в долину». Сказал ему, если человек помещает себя в пустыню, где всякий попирает его, Тора дается ему в дар. И потому что дана в дар, достояние его Творец. Как сказано, дар реки Творца. Известно, что у Творца есть много имен. Это соответствует тому, что он раскрывает нижние. То есть это зависит от меры его отдачи нижним. Иначе говоря, насколько нижние достойны, настолько он дает им свет. И поскольку есть много различий у нижних, как сказано,

0: как лица их неподобны одно другому, так мнение их неподобно одно другому. И как мы изучаем на пути духовной работы, в человеке происходит смена состояния. Следовательно, свет Творца во многом изменяется, а у Творца нет никакого имени, потому что никакая мысль не постигнет его. Но, как сказано, из твоих действий познаю я тебя. То есть, какой свет он дает, таким именем его называют.
1: Поэтому, что касается Торы, называется Творец по имени Жених, а в то время, когда он дает свойство веры, называется по имени Невеста. А цель творения заключается в желании Творца насладить свои творения, когда весь мир наслаждается его желанием насладить. То есть и даже клипот он оживляет, иначе у них не было бы права на существование в мире. А как говорит книга Зор, у них есть только тончайшее свечение, тогда как в Торе и заповедях там облачается благо и наслаждение, как сказано, вся Тора — это святые имена Творца, а имя его, в общем, добрый, творящий добро. Поэтому Творец называется Хатан, жених, потому что он дает нижним, а творение наслаждается тем, что он дает им наслаждаться, а также то, чем наслаждается весь мир. Все наслаждения называются трапеза. Выходит, что весь мир наслаждается трапезой царя. Однако есть отличие среди нижних. То есть есть нижние, которые верят, что это трапеза дана царем. И есть также такие, которые не верят, что это трапеза дана Творцом, который называется царь. И в мире его отдачи он называется жених. И об этом сказали мудрецы. Каждый, кто наслаждается на трапезе жениха и не веселит его, нарушает пять голосов. То есть даже если верят, что это трапеза жениха, и благодарят его за то, что наслаждается, все же есть еще более высокая ступень, а именно должны радоваться и радовать Творца, радовать царя за то, что они наслаждаются. Из сказанного, если Творец называется жених, то почему же тогда говорят, что нужно радовать Творца? Известно, что радость приходит в результате того, что человек обретает что-то новое, чему человек стремился и получил. Это порождает у человека радость. Но разве можно сказать, что Творцу чего-то не достает? Что если он получит это, то будет радоваться?
0: Книга Зор говорит, не было больше радости у Творца со дня сотворения мира, чем та, которая будет у Него в будущем с праведниками. Нужно понять, к чему относится сказанное, что Творец испытывает радость. Как мы изучаем, цель творения — насладить творение. Из этого следует, что нижние получают благо и наслаждение, которое он приготовил для них. От этого у него есть радость. Как известно из притчи о царе, у которого есть дворец, полный всех благ, но нет у него гостей. Следовательно, трапеза относится к Творцу, который является женихом. свойством Торы, даром, нахлеяли рекой Творца. И когда творения получают благое наслаждение, называемое трапезой, они должны получать все ради отдачи, а не ради себя. Об этом сказали мудрецы: наслаждается на трапезе жениха и не веселит его, а получает ради себя, нарушает пять голосов. Пять голосов указывают на совершенство ступени, которая должна раскрыться творением, то есть его желание насладить творение раскрывается в пяти уровнях, называемых пятью частями души. Это нефеш, руах, нешама, хая и хида. Поэтому сказали мудрецы: наслаждается на трапезе жениха и не веселит его. То есть он намеревается наслаждаться на трапезе не по причине того, что хочет радовать Творца тем, что цель творения приходит к окончанию своего исправления, а ради собственной выгоды. Тогда из-за него пять голосов, то есть уровень Наранхай, который должен раскрыться, удаляется от него, потому что на кли получения ради себя было сокращение, и свет не притягивается к этому месту, и это место нуждается в исправлении, а именно ради отдачи. Но он не смотрит на это, поэтому он является причиной, препятствующей свету прийти к творению.
1: И из сказанного следует, что мудрецы настаивают и предупреждают нас, что мы должны подготовить себя к большой работе и усилию. Первое — верить, что каждое наслаждение, которое мы получаем в мире, которое, какое бы оно ни было, все называется трапезой царя. Однако нужно верить в это. И поэтому установили мудрецы на каждое наслаждение особое благословение. Благословение на молитву, благословение на Тору и на материальное наслаждение. Второе. На все наслаждения, получаемые на трапезе царя, нужно стараться, чтобы это было ради отдачи, а не ради собственной выгоды. Если же Творец действует на творение как невеста, что является свойством веры, то это еще не называется трапезой. И там... Ведь там есть подъемы и падения, поэтому там есть танцы. Перейдем к уроку от 22 февраля 2002 года.
0: Мы прочитали статью «В чем важность жениха и почему прощают его грехи». Очень трудно понять, ради чего мы должны работать. Почему Творец создал мир таким образом, что существует усилие? Если он всемогущий, почему не создал сразу конечное состояние? А если конечное состояние существует, и мы находимся в нем, то почему он не сделал так, чтобы мы его ощущали? А мы должны раскрыть глаза, раскрыть чувство, которое называется экраном и отраженным светом, и только тогда мы ощутим, где находимся. Так нам говорят, что это из-за стыда. Ну, а для чего создал стыд? Говорят, что стыд — это исправление. Если мы не исправим себя, то не почувствуем великого блага, нужны величие и важность жениха, дающего, чтобы это было ради отдачи. Потому что в ради отдачи кли вечно, оно не исчезает, а наоборот, все время продвигается и добавляет. То есть очень много отговорок, но, в общем, действительно, можно крутиться в этом довольно долгое время. Пока человек не приходит к тому, что входит во вторую природу, пока он не приходит к этому, он не может понять и согласиться со всем, через что он проходит. Потому что все определения — это определения противоположные, где он находится сейчас и где будет потом. Вопрос подъемов и падений — это не от того, что мне плохо или хорошо, а от того, что если у меня есть мысли о Творце, неважно, из какого состояния, из наихудшего состояния. Духовным это называется хорошо. А падением называется, когда исчезает у человека всякая связь с Творцом. Связь в наихудшем состоянии предпочтительнее, чем оторванность в наилучшем состоянии. Здесь нам нужно очень большое усилие, чтобы дать правильное определение тому, что такое подъем и что такое падение. Ведь каждый раз, когда Творец напоминает нам о себе, неважно каким путем, мы должны благодарить. Хотя это может приходить посредством ударов, всяких таких вещей, от которых упаси Бог. И наоборот, каждый раз, когда исчезает связь с Творцом, и наслаждение, или наоборот, проблемы скрывают нас от Него, так что мы запутаны и вообще забываем, кто нам это делает, это называется падение. То есть подъемы и падения — это не согласно чувству горького и сладкого, а согласно истине и лжи. Поэтому нам трудно привыкнуть к этим выяснениям и таким образом оценивать состояние. И тогда человек вообще начинает, если он видит свое состояние таким образом, он начинает видеть: вот я встаю утром и иду учиться с удовольствием, так, мне хорошо, мне любопытно, я иду получить что-то, услышать что-то, и не пробуждаются в нем как раз сомнения и проблемы, которые приводят его к запутанным отношениям с Творцом. Тогда может оказаться, что это состояние не такое уж и хорошее, потому что Творец не хочет, чтобы он особенно обновлял отношения с ним, и чтобы начал так посредством выяснений сближаться и требовать его. То есть человек начинает видеть свое состояние только в соответствии с тем, полезно оно или нет, совершенно в отрыве от ощущения. И тогда, поскольку он уже на самом деле готов к этому, у него снова появляется путаница. Обратиться к Творцу или сделать что-то самому. Если я обращусь в то время, когда я способен действовать сам. Это будет искусственное обращение. Что это значит? Я кричу, как Рабаш приводит пример. Ребенок плачет на улице, и на него не очень обращают внимание, потому что ребенок, он плачет, потому что он маленький. Но когда взрослый человек плачет, это проблема. Или человек, который стоит под ношей, он вот-вот может упасть с него, и тогда он действительно потерпит убыток. И он кричит, требует. Тогда сразу кто-то помогает ему. А иное дело, когда он просто так кричит «Спасите!» и видят, что это не по-настоящему. Никто не обращает внимания. То есть человек, который чувствует, что ему немного тяжело в работе, он говорит, что это пришла ситрахра, и начинает играть с человеком, стоит ему или не стоит обращаться к Творцу. На самом деле обращаться стоит в любом состоянии. Но обращаться из любого состояния, если это не будет настоящее обращение, вместо того, чтобы делать то, что я должен сделать, я кричу, чтобы он сделал. Или вместо того, когда у меня есть действительно потребность в его помощи, или у меня нет, допустим, потребности в его помощи, а я все же кричу, чтобы он помог мне. Такое обращение не из глубины сердца. Что делать? Он говорит, что нет лучшего состояния в жизни человека, чем тот момент, когда он чувствует себя как бы отчаявшимся в своих собственных силах, и ничто не может ему помочь, потому что тогда он и правда готов к своей молитве к Творцу, к такой молитве, на которую он получает ответ. Ну и где же это отчаяние в силах? Или для этого нужно 20-30 лет пробовать различные вещи, никто не знает, закончилось это или нет? Или этот вопрос — вопрос не количественный в соответствии с часами и годами, а это вопрос качественный, как человек относится к своему положению? И тогда, может быть, что он сможет дать верную молитву, не какую-то лесть, не какое-то ханжество, а настоящее обращение, когда он действительно уверен, что Творец может ему помочь, а он сам нет, уже после какого-то небольшого усилия, и этого ему довольно и достаточно.
1: Эх!
0: Как прийти к такому состоянию? Есть ответ? Я не знаю. Вы услышали отсюда ответ?
2: Мы еще не дошли до конца.
0: А мы еще не дошли до конца. В конце статьи есть ответ, и тогда мы постараемся, и сделаем, и закончим. Он дает ответ. Он дает простой ответ, что человеку нужно на самом деле увидеть эти состояния на одну ступень глубже. Что Творец дает мне состояние, и таким образом он раскроет, что обязан обратиться к Творцу немедленно. Если он видит это поверхностно, что есть у меня состояние, должен справиться, а если я не справлюсь, то обращаюсь, так написано, и так-то, я, может быть, на самом деле почувствую отчаяние и упадок сил. Как написано, что-то расслабляет силы человека. Хорошо, мне еще недостаточно, Тора еще недостаточно поработал. Если он входит глубже внутрь, чтобы сказать себе, что все тяжелые состояния Творец дает ему для того, чтобы он обратился к нему, то уже здесь, в том самом месте, где он чувствует малейшую трудность, вроде бы сейчас я сделаю. Он сразу вместо «я сделаю» действительно делает на его действие обращение к Творцу. Это очень важно. Таким образом, он экономит очень много, потому что кроме обращения к Творцу, все усилия, которые он приложит сам, какими большими бы они ни были, и действительно, якобы в самопожертвовании, все это пустое. С этим не считаются. Человеку вообще не нужно ничего делать из подобных вещей. А нужно только раскрыть, что любое состояние, в котором я нахожусь, исходит от Творца, чтобы я обратился к Нему. Вот и все. Если есть какой-то разрыв между ощущением своего состояния и обращением из него к Творцу, если есть какой-то разрыв, это уже ситраха. Это уже что-то запутанное от моих премудростей, от всяких моих расчетов, когда я иду и стараюсь как-то сам действовать. А для человека эта точка очень важна. Если я недостаточно ее прояснил, то скажите мне, я вернусь к этому снова. За эту точку очень трудно ухватиться. Если не будет групповое давление, если вся группа и все окружение не будут работать так, как я сейчас сказал. Есть вопросы? Пожалуйста.
3: Человек должен обращаться к Творцу в любом своем состоянии. В любом затруднении, когда у него есть разные состояния, ведь бывают разные состояния обращения, тоже должны быть разными, или просто сказать, что все Творца и все.
0: Состояния, которые Творец посылает человеку, это не разные состояния, они очень-очень простые. Смотри, в общем, все эти состояния создают простой свет, наполняющий всю реальность. А то, что эти состояния кажутся тебе разными, это потому что свет создает кли, который включает очень много состояний. И тогда ты видишь в простом давлении от простого света по отношению к простой цели всякие разные состояния, которые кажутся хорошими, плохими, в разных отношениях, как будто противоречат друг другу, противоположны друг другу. Но это неверно. Это все приходит из одной мысли — насладить свои творения, из одного намерения — подтолкнуть тебя к источнику. А то, что ты истолковываешь это всякими способами и совсем не можешь найти связь между ними, между этими давлениями в этих случаях, это ты еще не дошел до какого-то клика, когда сможешь увидеть, что есть в этом только одна вещь. Так что человеку не следует так уж истолковывать вещи. Наоборот, если ты начнешь входить в них и детализировать их, как они приходят и что они делают и прочее, то именно так ты больше отдаляешься от верного действия. Верное действие — увидеть в этом Творца, который напоминает тебе, что здесь, из этого места, как говорится, приду к тебе и благословлю тебя. Сделай сразу же к нему. Даже не входи внутрь. внутрь этого состояния, глубже твоего раскрытия, что оно исходит от Творца. Есть у тебя это раскрытие? Все. Не начинай входить в него больше, потому что тогда ты больше входишь в материю. Если есть контакт с ним, отрицательный, положительный, неважно какой, этого уже достаточно, чтобы соотнести это состояние с ним, и все. И ты его завершил. Человек думает, что там, если он начнет в этом больше вариться, ты уже высасываешь из пальца всякие вещи, в которых и правда нет пользы. Следующее состояние, которое придет, в любом случае будет глубже, и также из него в тот момент, когда ты делаешь щелчок и относишь его к Творцу, и просишь у него объединения тоже из этого состояния, оно уже находится на более глубокой ступени. То есть углубляться в состояние ты можешь только в соответствии с тем, как он светит тебе и дает тебе новое состояние. Но не так, как ты сейчас сам говоришь. Я сейчас спускаюсь внутрь, глубже, в левую линию, и там я... Это просто ты отключаешься от правильного контакта с Творцом. Это уже клипа, которая говорит: нет, ты должен есть себя, грызть себя, ты в самом деле должен войти глубже, увидеть, насколько ты плох. С чего вдруг? Это зло мне нужно только для того, чтобы обратиться к нему. Если у меня сейчас есть возможность сделать это сразу, все, мне не следует раздувать из этого зла такой пузырь, как будто это зло может лишь погрести меня под собой. Да?
2: Так что значит делать правильное выяснение?
0: Сделать правильное выяснение — это увидеть, что это состояние дал мне Творец. И эта высшая сила желает, чтобы я обратился к ней, чтобы я соотнес это с ней. По крайней мере так, соотнести это с ней. Если ты можешь продолжить, чтобы быть в объединении с ней, чтобы понять причины, причина это, почему он делает мне это, для чего он мне это делает, это через слияние.
2: Если ты пришла к какому-то хорошему состоянию, так что тоже стоит делать что-либо в этом состоянии? Или этого достаточно?
0: Мы сейчас не говорим о том, хорошее состояние или плохое. Мы говорим о состоянии, когда человек раскрывает причину. Нет ничего более естественного для человека на самом деле, чем найти причину каждого состояния. Есть много шуток по поводу того, как дети задают вопрос маме или папе: «Откуда я взялся? Откуда я?» И думают, что они спрашивают, как вы меня сделали или как делают детей. Нет. Конечно, в мыслях ребенка нет такого. Это на самом деле очень глубокий и естественный для человека вопрос. Откуда я? Это, по сути, вопрос о корне, о Творце. Это вопрос, почему человечество всегда хочет узнать, что было там, когда-то там в эпоху миллион лет назад или там несколько миллионов. Что там знали древние египтяне там, или греки? Мы ищем источник. Мы думаем, что из него узнаем, почему мы существуем. Откуда началось все это дело? Ведь, видимо, там также есть и ответ, ради чего все. И что в конце будет? Так же и дети. И правда, кто, кроме ребенка, спрашивает почему? И это самый естественный вопрос — поиск корня. Поэтому эта наука, эта мудрость, она наиболее близка внутренней природе. Буквально нашему естеству. И то, что человек, если он находит эту точку, что Творец устроил ему состояние, он устраивает ему каждое мгновение и соотносит это с Творцом немедленно, связывает его и с причиной, и с концом, ради чего это. Готово, все, он уже использовал это состояние. Он уже завершил его, исправил его. Да. Что это за состояние, о котором вы говорите? Скажем, сейчас я ем суп, и это желание, а потом я буду есть мясо. Это два состояния. Или состояние — это изменение моих отношений с Творцом?
1: Я не говорю о состоянии, в котором мое тело сейчас сидит, а потом лежит. Я говорю о состоянии, в котором я чувствую себя хорошо или плохо. Неважно от чего. Это вообще не важно. Какое мне дело от чего? Неважно не от чего я чувствую себя хорошо или плохо. А мне важно, какова причина, по которой я чувствую себя хорошо или плохо. То есть в чем заключается причина? Кто устроил мне это ощущение? Это называется причиной. То есть причина — это называется целенаправленной причиной, да.
0: Ну, вы сказали, что этот процесс должен происходить в группе. Как это сделать? Соотносить каждое состояние с Творцом? Как это делают? Как бы сообща?
1: Нет, группа нам нужна по нескольким причинам. По сути, это одна причина, но поскольку мы еще не находимся в раскрытии, то вопрос группы делится на несколько как бы разных отношений для меня. Вначале я чувствую группу как напоминающую мне о работе на Творца. Я смотрю на них, я возвращаюсь к правильному направлению, к верному подходу и так далее. Без них я так немного теряюсь, я теряю ориентацию, как говорится. Это вначале так. А потом человек начинает видеть группу как нечто, являющееся частью его души. Ведь на самом деле мы находимся в таком виде, что в каждом из людей мира есть частичка моей души, и я должен в конце концов объединиться с ними. Как это сделать, я не знаю. Но в такой, в какой-то форме такое, как нам объясняют, что это происходит по пирамиде. Я должен быть с ними соединен, но есть такие, с кем я должен быть соединен на уровне неживом, а есть такие, которые на уровне растительном, животном, говорящем. С каждым, по-видимому, в разной мере. Но в конце концов нужно, чтобы рядом со мной было несколько таких людей, с кем я и они, мы будем работать как одно кли. И все, как одно кли. Как органы единого тела. Через руки или ноги, или голову, живот, я не знаю. Так вот, так нужно работать. Мы видим, что на самом деле мы видим, что мы так устроены, что когда тела функционируют, они вот так вот соединены, а человек в одиночку невозможно это, он не способен на это. То есть он способен как-то на протяжении тысяч лет снова прийти к состоянию, в котором не способен. Кто-то от этого убегает, у него нет никакой надежды. Да.
0: Я не понял, что такое два состояния? Кто-то дал мне пощечину, и от нее я чувствую себя плохо, а потом кто-то рассказал мне шутку, и я этому рад. Так это два состояния?
2: Я тебя не понимаю.
0: Что это за два состояния, каждое из которых я должен соотнести с Творцом?
2: Это мое внутреннее состояние, то, как я ощущаю свое существование в мире. Это состояние я должен отнести к корню, из которого это состояние нисходит, и спускается, облачается в различные облачения. Мне не важны эти облачения, а через облачения я должен найти связь с тем, кто устроил мне это состояние. Откуда это состояние пришло? Чтобы все это нисхождение от него ко мне, через все эти миры, всякие тела в этом мире и обстоятельства, все эти вещи я тоже бы соотнес с ним. С Творцом, а не связывал бы это с какими-то иными силами, а не с ним. Я не знаю, ты находишься сейчас в определенном состоянии, поэтому ты так спрашиваешь. В такой форме немножко, да, Миша.
0: Если, скажем, человек видит, что он все же может что-то делать, это признак того, что он недостаточно глубоко провел выяснение?
2: Нет. Когда человек думает, что сейчас он может что-то сделать, это признак того, что он недостаточно глубоко провел выяснение. То есть он не углубился еще немного. Скажем, сейчас в нашей стране. Да? Это то, что все видят. Да, на поверхности. Мы находимся в состоянии опасности. Мы в полном отчаянии, ни у кого нет решения. Все думают, что мы не знаем, что нам делать. Может быть, вообще оставить это место и уйти опять в изгнание, но никто не знает, куда. Ну, находятся во всяких таких мыслях, и что происходит в голове у каждого, я чувствую. Я чувствую. Примерно каждый так чувствует. И все, но если теперь немного углубиться, то ты увидишь совершенно другую картину. То есть, по сути, что мы должны понять? Должны понять, что на самом деле в том состоянии, в котором мы сейчас находимся, мы вообще не имеем никакого отношения к этой земле. Не относимся к ней. Наше место в изгнании. Нас привели сюда, чтобы мы поднялись духовно, чтобы стали соответствовать земле Израиля. Мы не способны, наше место не здесь. Земля выбрасывает нас, и все. Кто устраивает нам это? Зачем? Что он делает нам? Может быть, поищем какое-то другое место? Какую-нибудь там Уганду или Мадагаскар, или там, как было, ты знаешь, Биробиджан, да? Поищем. Но Творец говорит, нет, это твое место. Только при условии, что ты станешь Исраэль. А если ты не будешь Израиль, то твое место хуже, чем у всех народов. Гальгальта, Вейнаим обязаны выполнять свою роль по отношению ко всем ахапам. А если не выполняют роль, и как все ахапы, тогда все закончили, тогда ахапы властвуют над нами. Вот и все. Так что тут, если опуститься немного ниже от этого состояния к причинам, углубиться в них, в чем дело, начинаем видеть, и что можно предпринять, тогда мы уже видим, что некуда бежать, просто некуда убежать. А что есть? Только одно решение — духовный подъем. Просто это видно. В этом разница между поверхностным взглядом, восприятием и причинным восприятием, да? Что есть причина этому. И все. Все очень просто. И так это будет продолжаться и продолжаться, пока мы не опустимся до такого уровня, когда
1: увидим правильную, верную причину. И ты видишь, насколько история... Насколько история тоже ничему нас не учит. То есть человек не учится из прошлых состояний, если он тоже не отнес их к Творцу. Да? Скажем, 60 лет назад была катастрофа. Самый современный народ, самые сильные и умные немцы были тогда самыми великими, развитыми, самыми передовыми. Посмотри, к чему они пришли. Почему? Потому что они развились больше всех, и тогда увидели, что евреи — это действительно на самом деле является причиной всех страданий в мире. Так они почувствовали. Подсознательно, потому что общий закон в реальности так действует, так им показывает. Сейчас весь мир поднимается до такого уровня, на котором немцы были тогда. Весь мир. И они все так же чувствуют. Ты посмотри, даже президент Франции и Англии все уже так говорят. Да они уже так спокойно говорят об этом, не скрываясь, как пишет Баля Сулам, что все народы мира чувствуют, что Израиль — это чужеродная вещь в реальности, которой нет места для существования. Это действительно так, потому что Гальгальта Вейнайм находится в Ахаб, чтобы исправлять их. А если не для исправления, то нет никакой потребности в этом народе. Нужно спуститься на более низкий уровень, увидеть причину, и ты увидишь решение, и ты увидишь все. Но если ты находишься на уровне реальности просто так, на поверхности, то ты не видишь никакого решения, потому что ты даже не знаешь, откуда это проистекает. Так вот так нам нужно. Я специально привел такой глобальный пример, что, чтобы дать вам такое, так свободно увидеть каждый, чтобы видел свое состояние. Теперь это то, что нам нужно в каждом состоянии спуститься еще немного внутрь. Только чуть-чуть, туда, где ты находишь Творца, устроившего тебе это состояние. В тот момент, когда ты нашел Творца, сразу же ты должен установить с ним связь. Ты должен обратиться к нему, и тогда ты сразу завершаешь это состояние. Исправляешь его. А если ты еще более будешь углубляться после того, как ты нашел его, это как будто ты берешь на себя работу лишнюю, потому что тебе нужна только лишь связь между твоим состоянием и его причиной, которая является он, Творец. Вот и все. Да.
0: Когда человек начинает выяснение, начинает искать, спрашивать, кто на самом деле посылает состояние, есть ли смысл задавать также вопрос, для чего? Ведь ответ, по сути, каждый раз снова — это то же самое, только все с большей силой. Как говорится, то есть требуется от меня заново обновлять связь, искать его величие, соединять это состояние с ним.
1: Творец все время будет давать состояния, в которых он нуждается. То есть, согласно корню души, тебе будут раскрывать решимот, состояния, в которых он нуждается, или более точно, точнее, ты нуждаешься, чтобы раскрыть из них связь с ним. И это не наша работа выбирать все состояния, начинать копаться, искать что-то там, когда нам кажется, будто оттуда мы найдем с большей силой, так вот как-то сможем связаться и прилепиться к нему. Не стоит. Стоит лишь сразу же схватиться за него в каждом состоянии, как за причину, и все.
0: Так эту попытку выяснения, стоит ли толковать как бегство от желания соединяться с ним? То есть это как бы исправление ошибки в тот момент, когда я уже вижу, что я как бы иду искать, как сделать какие-то выводы. Там уже отклонение.
1: Ну, так как мы говорили перед тем, как я уехал, в тот момент, когда я начинаю искать связь с Творцом в любом состоянии, в котором я нахожусь, это может быть я или мир, или, как мы говорили сейчас, об ощущениях каждого по отношению к народу, к нашему общему состоянию с арабами. В тот момент, когда я начинаю это делать, я стараюсь, да это или нет, да, нет, это уже начинает обновляться и бросать меня из состояния в состояние. Вот и все, это, как мы говорили, о состоянии тревоги и страха, которые приходят к человеку, когда он начинает связывать себя с Творцом и видит в той же точке связь с Творцом, и снова творится, исчезает, и снова он боится этого медведя, как бы, который находится на улице, и так связь творится. И так вот снова Творец раскрывается, и снова прячется, и человек в соответствии с этим находит связь с ним. То же самое здесь. Всегда раскрывать причину, то есть переходить от видения глазами к более внутреннему видению.
0: Так причина, по сути, всегда одна и та же. Тут нет чего-то нового, только состояние каждый раз меняется.
1: Состояние, облачение в материи все время разное, но причина всегда является той же. Причина — это нехватка раскрытия Творца в твоей материи, в твоем желании. И вот там, где Творец хочет раскрыться, человек — это, скажем, одна большая коробка. И эта коробка разделена на тысячи клеток, и в каждой клетке есть много уровней раскрытия Творца. Да? И вот он видит, что сейчас он хочет, чтобы ты раскрыл его в каком-то таком месте, и делает тебе такое состояние, такую ситуацию создает тебе, и ты раскрыл его. В этом состоянии уже исправил. Теперь вот другое состояние, еще одно состояние. Пока, в общем, ты не завершишь всю эту меру, когда из всех состояний, которые он дал тебе, ты каким-то образом смог раскрыть связь с ним. Вот и все. Теперь все эти состояния сами по себе дают тебе больше устремления, больше понимания, опыт. Ты быстрее переходишь из состояния двойного раскрытия к обычному, одинарному раскрытию.
0: Вопрос в том, что значит раскрыть его.
1: Раскрыть его, раскрыть причину моего состояния. Это называется, или наше состояние, это называется раскрыть его.
0: Помнить, что он причина?
1: Это невозможно помнить, что он причина. Человек, согласно своей подготовке, согласно группе, которая вокруг него, может прийти к состоянию, когда он в тот момент, когда он ощущает эту реальность, ну, неважно как, это улавливается. Так вот, воспринимается органами чувств, сразу же должен почувствовать корень, причину этой реальности. И не нужно ему думать и бояться, ой, что я сделаю, как, и против этого, и там есть судья, который хочет посадить меня в тюрьму, и тот хочет побить меня, а здесь как злится на меня, а здесь еще что-то. Он тут же начинает видеть причину проблемы. Да.
0: Как уберечься от падения в состояние как бы ниже знания, когда это существует снаружи, скажем, что все свыше, и я...
1: Нет, нет, нет, все свыше не освобождает меня ни от какой проблемы, ни от какой работы. То, что все свыше, это я обязан так, когда... То, что все свыше, я должен относиться к этому как к причине, которая приходит от него. Но потом он требует от меня выполнить внутреннюю работу и внешнюю работу, так же, как я отношусь к этим врагам, этим внутренним ненавистникам моим, так же в соответствии с ними должен относиться к ним и внешним образом. Не поможет нам убить их внешне, если мы не убьем их внутренне. Это должно быть в полном соответствии. Если бы ты внутри устроил это так, ты бы увидел, что будет происходить снаружи. залила то. А просто так это бесполезно, нет никакой пользы этому. Мы же видим это бесполезно. Этому действительно нет решения. Ну, постепенно мы раскрываем это. Последнее время я разговаривал с такими великими людьми, но они пребывают в беспомощности. Так что можно сделать? Человек, который не опускается на уровень причин, не входит на этот уровень причин. Попросту он не делает в своей жизни ничего, он остается животным, которое, кроме как просто ощущать, сколько страданий выпадает ему, он ничего не делает. Понимаешь? Пусть будет жить или его убьют, то не важно. Человек начинается с той точки, когда он связывает то, что происходит с ним, с Творцом. Но связывает целенаправленно. И в этом вся наша работа. Из этого раскрывает потом необходимость, насущную, жизненную необходимость раскрытия Творца. Вот и все. Но это уже более низкая ступень, когда ты не хочешь, чтобы он раскрылся тебе как действующее зло, несущее зло, и тогда ты соединяешься с ним. А в человеке формируется какое-то требование, такое, что он хочет ощущать Творца как добрую причину, не злую, не потому что ему плохо, а потому что он не хочет таким образом относиться к высшей силе. И тогда вот уже, но начинается с этого. По сути, сейчас это перед нами.
4: Ну, а что происходит, да, когда ты доходишь до уровня причины? Как можно увидеть это, положительное или отрицательное?
5: Невозможно распознать состояние положительное и отрицательное, и не нужно этого делать. Нет отрицательных состояний, нет положительных состояний. Это я в своих ощущениях чувствую что-то положительное или отрицательное. Но это совершенно... Это неверно. Любое состояние... Просто предназначено для того, чтобы пробудить меня, чтобы искать более внутреннее состояние. Почему приходят отрицательные состояния, а не положительные, или положительные, а не отрицательные? Ну, по-настоящему человек не может это распознать. Он не сможет различить. Из-за того, что мы находимся в начале пути, поэтому, конечно, на нас больше действует отрицательное состояние. Мы ищем причину, почему мне плохо. Почему мне хорошо? Вообще никто не задается вопросом. А почему мне плохо? Ну, потому что мы в желании получать. Мы так устроены, и поэтому никто не спрашивает, почему мне хорошо. А если человек уже и спрашивает, то он боится, что ему слишком хорошо. Жизненный опыт, знаешь, его побуждает думать, что просто так такое не бывает. За все нужно платить, и поэтому он боится. Но пробудить человека можно только через плохое ощущение. А потом его пробуждают уже хорошим ощущением. Это уже клипа. Ему посылают все блага. Он все кроме этого. А это уже сложнее, и это уже для продвинутых людей. Чтобы он задавался вопрос, в чем смысл нашей жизни из полного благ состояния. Кроме Творца у меня есть все, а я ничего не хочу. Это как проклятие с другой стороны. Это подобно змее, когда еда есть повсюду, но вкуса нет.
1: Ну,
5: пора учиться.
4: А вот то, что касается обычных религиозных людей, их отношение к Творцу делает их как бы... Ну, я слышал, будто они причиняют даже больше вред, чем светские. Что в их связи с Творцом не так? Что там не так?
5: Баля Сулам пишет в конце предисловия к книге Зор о том, что мы, как народ Израиля, народ Израиль — это не... Немцы тоже правильно говорили о том, что это вообще не народ в понимании этого мира. Не относится к этому миру. Это не национальность, не народ и не группа. Это нечто такое иррациональное. Потому что в Торе тоже так написано, что Творец обратился к разным народам, предложить им Тору, они не приняли. Они приняли, им сказали, через народ Израиля это сделаю. Дал нам, послал нас в изгнание, четыре изгнания, чтобы мы перемешались с ними, а потом мы исправим себя, благодаря тому, что прошли так,

0: Есть те, кто больше виновен, и те, кто меньше виновен. Так он говорит, что те, кто учат Тору и занимаются ее внешним образом, а не внутренним, они, по сути, причиняют основной вред всей этой системе, как народу Израиля, так и всему миру. Да.
1: А что значит внешние?
0: Внешняя Тора имеется в виду, что они занимаются исправлением намерений ради отдачи. Вот и все. То есть человек выполняет внешние действия, а внутренних действий не делает. Со своим желанием он не работает. Он работает во внешних проявлениях. Как выполнять внешние действия? По сравнению, скажем так, внешние действия есть во всех религиях, во всех методиках. Я говорю как бы для сравнения, потому что в нашем случае есть подобие между внешними действиями и святостью. Вообще все заповеди, которые люди выполняют, есть подобие между этим и духовностью. Но, тем не менее, это внешние действия, которые не несут исправления миру. Поэтому он так и пишет, что если бы они добавили к этому и внутреннее исправление, исправление желания, я создал злое начало, создал Тору в приправу к нему, чтобы пользовались Торой правильно, не внешним, а внутренним образом, то тогда они бы исправили. Ну, прежде всего, из всех этих иудеев получился бы народ Израиль, а не просто народ. Народом он становится как группа, объединенная по отношению к Творцу. Израиль, Ишаркель. В соответствии с этим удостоились бы быть на том месте, которое предназначено для нас, поселиться там. Потому что силы, которые не сходят свыше на эту землю, не соответствуют тому состоянию, в котором мы находимся. Мы сегодня хуже всех народов по нашему поведению. Поэтому мы должны быть среди них в тех состояниях, в которых они нас угнетают. Тут, здесь, мы себя чувствуем себя плохо. И дело не в арабах. Арабы — это как бы внешний фактор. Через них мы себя чувствуем плохо. Мы себя чувствуем плохо. Это место, географическое место. Вот на данный момент нам не подходит. Мы не исправлены в соответствии с тем, как мы должны были быть исправлены в этом месте. И нет выбора, кроме как исправлять. Не может быть ничего по-другому. Сделать здесь какое-то исправление. То есть и как народ мы тоже не можем жить, не можем организоваться как народ ни в этом месте, ни в каком другом месте, если мы в принципе не исправим себя. Само понятие «гальгальта» и «наем», оно может быть как единое целое только в исправлении намерений ради отдачи. Ахаб может быть в любом состоянии. Может быть исправлен, может быть не исправлен. А Гальгальта и Инаем неисправленными быть не могут. Это нереально такое.
1: Вот когда я ищу Творца, скажем, ну не знаю, в статье, в газете, в новостях, во всем, что происходит вокруг меня в повседневной жизни, я опускаюсь на уровень причины. Может так случиться, что в силу знания или понимания, которое у меня есть, я интерпретирую причины неверно. Или имеет это значение, или сама попытка объяснить это определяет?
0: Когда я слушаю новости, когда я вижу, что все происходит ежедневно со мной, я вспоминаю, что все это делает для меня Творец. Для чего, почему приходят разные мысли, разные расчеты, что он делает это насколько я это понимаю, что он это

0: делает. И не нужно этого бояться. Я говорю только, что еще глубже понимание того, что он это делает, не нужно спускаться, не нужно в этом копаться. Это приведет тебя к разным расчетам, которые ты уже делаешь ты своим разумом. А нам нужно все связывать с ним, для того, чтобы мы потом его вынудили раскрыться. И в его раскрытии мы на самом деле увидим, что происходит со всеми этими ужасами, которые он нам якобы посылает.
1: То есть важно сам факт поиска, а не понимание.
0: Понимание мы все равно не достигнем, мы не поймем. Понимание состояния можно достичь только на более высокой ступени, чем это само состояние. Оттуда, откуда нисходят все силы, которые формируют состояние, и то, откуда происходит управление этими состояниями. Если ты сейчас хочешь понять, что с тобой происходит, ты должен подняться на ступень плюс один, как минимум. Оттуда ты узнаешь, что происходит с тобой. А иначе в твоем нынешнем состоянии это невозможно. То есть из самого состояния понять это самое состояние невозможно.
1: А вот как при всем вот этом беспорядке и внутреннем, внешнем, что происходит, можно делать эту работу в радости? Ну, не то, что, ну, хорошо, там, ладно.
0: Как можно делать эту работу в радости? При всем этом ужасном состоянии, которое у нас происходит снаружи, и то, что есть у нас внутри. Радость — это следствие раскрытия Творца, того, что Он все больше проявляет себя нам настолько ясно, что это признак того, что он дает нам возможность исправить это. Это ведет к радости. Еще раз. Если ты не связываешь свое состояние с ним, то ты не радуешься, нечему радоваться. Но как только ты свяжешь состояние с ним, то тут у тебя появляются две возможности радоваться. Во-первых, радоваться, что есть, слава Богу, тот, кто заботится. По-видимому, все не просто так, и немножко я могу отдохнуть. Как бы уже намазал масло на свои раны, мне стало полегче. Конечно, хорошо, чтобы Творец был, что он существует, и все, слава Богу. Но это ложная радость. Когда ты, по сути, подсластил свое желание получать и ничего с этим не сделал. Есть другая радость. Когда ты рад тому, что через все это, несмотря на это, ты можешь раскрыть связь и исправление. Я тебе скажу, в чем дело. Мы получаем состояние, будь то внутреннее или внешнее, как нисходящее свыше. Оно не нисходит свыше. Наверху простой свет, который светит в моё кли. Моё кли находится, ну, с чем, как это как назвать?
2: Псора, их лагерь. Псора сифилисикосис, я же каэлю мусагим, им каэле улькусим, им каэле...
0: Есть такие миазмы, псориаз, язвы. То есть в моем желании получать есть такие гнойники, язвы, так, что когда простой свет воздействует, светит на все это, из всего этого он это и делает. И хотя это воздействие высшего света, но все это происходит из того, что тогда я вижу все эти боли только во внутреннем во внешнем, а не во внутреннем. То есть и все эти арабы, все, весь этот ужас, и болезни, и несправедливость, и вообще все это. Я вижу это высший свет, который действует на мою душу. Он мне просто показывает, где я весь прогнивший.
2: Понимаешь?
0: Так что ты можешь связать это с Творцом, но по сути ты должен увидеть, что все это в тебе. Ну, будем немножко двигаться. Еще вопрос.
1: А что такое, если не я, то кто?
0: В субботу. Надо немного учиться. К тому же у меня нет много сил. Не знаю, сколько продержусь, я не спал со вчерашнего дня. Прилетели на самолете 40 минут до урока.
1: Сейчас поделимся впечатлениями урока и что мы берем в десятку.
0: Урок сфокусирован на связи, связывает все происходящее с Творцом, с причиной. И то, что мы это делаем как группа. То есть как организовать группу, такое групповое давление на все это. Интересно.
1: Связать все состояния, да, с Творцом, это вообще потрясающе, как Рав сказал, да, и то, что касается также иудаизма, да, мы думаем, что там всякие истории написаны. На самом деле все это тоже связано с сутью, корнем. И также на духовном пути все время, как он сказал это, описывает, да, как организм с много-много клеток, и каждая клеточка раскрывает Творца. Ты этим складываешь пазл, пока ты весь его не сложишь. В конце концов, ты должен раскрыть Творца. И там такой был диалог замечательный. Что значит раскрыть Творца? Так вот, раскрыть причину того, что происходит. Раскрыть это изнутри, а не в теории, что так написано. Замечательно вообще так все это понимание.
0: Очень особый урок, он как бы внедряется в наш разум, в чувство, в том, что не нужно слишком углубляться в ситуации нашего мира, как это произошло, как исправить, а фокусироваться на том, кто мне это послал. И в каждом состоянии сосредоточиться на том, что это исправление есть через возврат к Творцу. Для этого есть группа, для этого учителя, и для этого мы здесь.
1: Да, Рав дал такое объяснение, многослойное, такой актуальных ситуаций и личных ситуаций, которые проходит человек, все связать с корнем. Было также отношение к радости. Есть такая ложная радость. Ну, есть Творец, все нормально. Или есть радость от того, что эти вещи раскрываются, может быть, даже неприятные, потому что в конечном счете это должно нас привести к раскрытию Творца, к связи с Творцом. И все вот эти вот внешние явления, это как бы внешнее проявление внутренней болезни, очень глубокой. Ее не видно. Тогда относимся к внешним симптомам. То, что главное, что я беру, чтобы для того, чтобы ускорить время и наше развитие, это каждое состояние, даже тяжелое, неприятное, связать с Творцом и просить сразу помощи, сразу же быть на связи с Ним.
0: Продолжу то, что товарищи говорили, было хорошее выяснение в том, что я чувствую все внутри моего желания получать. То, что мне кажется хорошим, то, что чувствую плохим. Если я чувствую слишком хорошо, начинаю бояться, что это слишком хорошо. Когда-то придется заплатить за это. Это означает, что человек пробуждается с хорошей стороны, а это клипа. И если чувствую что-то плохое, то меня подвигает задавать вопрос, в чем смысл жизни, а это уже начало выяснения. И вообще мы должны подниматься над ощущением добра и зла, желание получать, двигаться в сторону связи с Творцом. Есть связь с Ним или нет ее? Как Юрий сказал, нужно связывать каждое состояние, или если мне не удается его связать.
1: Для того, чтобы связать все с корнем, нужна среда поддерживающая, товарищи нужны.
0: Я еще слышал, что любые состояния приходят нам для того, чтобы быть на связи с Творцом. Нет состояния, которое приходит не для этого. И что не надо слишком копаться в состояниях, это неэффективно. Мы должны через каждое состояние связать себя с корнем, с причиной, как сказать товарищи. И много вопросов решаются на уроке. Почувствовал хисарон задавать вопросы. Как товарищи спрашивали, какая разница между одним, другим, тем, что мы читаем, на наклейках нет никого, кроме Него. И насколько мы должны в это углубиться, что нас соединяет. Может быть, это то, что мы хотим прояснить между собой.
1: Выяснить между нами, вообще провести эту работу как десятка. Мы слышим уроки, еще с того времени, короче, не было десяток. Каждый как бы задавал, да, от себя вопросы. И вот как Рони затронул, надо выстроить окружение, надо помогать друг другу. А иначе будут наклеечки, и каждый будет думать, что у него все получается. А на самом деле у него нет никаких понятий. Надо найти тот путь, где мы можем... Вот эту вот силу объединения, которая есть в десятке, привести... к этой работе, да, в этими состояниями с Творцом, как можно на короче, да, вот погружение в каждое состояние, тут же сразу поднимать голову, как Гершин сказал, превратить наклейку в настоящее.
0: Перейдем к следующей части урока, а прежде споем вместе песню.

0: Сиха лехохмата каббала. Введение в науку каббала.
1: Шалом, хаверим якарим.
2: Здравствуйте, дорогие хаверим. Мы продолжаем нашу общую учебу, привлекать свет нам, всем товарищам, ко всем подругам. Продолжим объединяться. Итак, что будет сейчас? Для начала мы посмотрим урок Рава. Еще замечательную часть о сферот, о парцуфах, почувствуем внутри себя, как все это работает.
0: Да, вы помните вчерашний урок, как Гилад с Ираном провели это вообще потрясающим образом? Вы помните вопрос Юры тогда? Что он тогда спросил? Он спросил, что если свет входит, то как в липолинии, то как наполняется вся сфера, которая представляет собой Малхут? А мы читали сегодня потрясающую статью, как надо танцевать перед невестой, и что такое трапеза жениха. Это именно то, что мы изучаем, как мы должны раскрыть в нашем желании в этой огромной, колоссальной сфере Малхут весь свет, чтобы мы получили все эти пять голосов жениха, весь Наранхай, который перед нами. И как Гилад ответил на вопрос Юры, и он ему сказал, что ноги стоят на Масличной горе, что вся Малхут находится под окончанием линии, под завершением. И мы находимся ниже этой линии завершения со всем нашим желанием, и мы должны раскрыть колоссальный свет, который находится над этой линией. И для этого мы находимся здесь с товарищами, включаемся в вопросы, в ответы. И тогда мы получаем, как Рав сказал на уроке, то есть у меня есть коробочка, там много квадратиков, и мне надо только раскрыть причину, откуда это, от Творца, и тогда нам нужно подняться к этой причине, все закончили с этим, новый квадратик. И так мы работаем со всей этой колоссальной сферой. Почему? Потому что есть свет бесконечности, то, что Творец хочет нам дать. Ну и тогда мы можем этот свет бесконечности, да, подняться туда, каждый раз в вере. Наш клей, инструмент — это вера. Творец дает нам как добрый несущий добро, и мы поднимаемся и получаем тогда вот эту вот трапезу жениха, его света. Раз за разом — в этом наша работа. И включение в товарищи, где Рав сказал, каждый товарищ настолько особый, что Рав впечатляется их, потому что его корень не находится ни в каком другом месте, только в этом товарище. Ну, Бенце, что ты скажешь?
2: Сейчас начнем смотреть урок с Равом, и мы бы хотим, чтобы мы следили за ним, за тем, как он чертит, как он обучает нас, как изучать материал, что нужно пересматривать кассеты и так далее. Мы будем упражняться во время урока, пусть каждый возьмет себе клочок бумаги и тоже будет чертить во время урока все четыре стадии прямого света и все парцуфы. И постараемся вместе и пойдем за Равом чертить, а потом еще и будем тренироваться.
0: Сейчас мы поговорим. Есть у нас стадии, да? Вы же помните? Стадии. Шореш, алеф, бет, гимел, далет. Есть у нас также и сферот. Кетер. Хохма. Бина. Зерампин и Малхут. Так? И деление на 10 сферот исходит из того, что Кетер — это одна сфера. Хохма — это одна сфера. Одна. Бина — это одна сфера. Но Зерампин — это 0,6. И Малхут — одна сфера. А почему Зерампин — это 0,6? Это не полноценная сфера. А потому что Зерампин рожден от Бины. У него нет рож, нет у него кетер, нет у него хохма, нет у него бины. Он ничего не решает. Бина решает в том, что она хочет действие, которое называется зерампин. А после зерампина, когда он совершенно не самостоятелен, рождается Малхут, которая самостоятельно, она хочет получать и заполнять себя. То есть Зерампин, поэтому Зерампин маленький, чуть-чуть хочет хохма. Кто решает, что он хочет хохма? Бина. Сам он нет. Все вот эти сферот, они потом включаются друг в друга и состоят друг из друга. И получается, что в кетере у нас есть все остальные состояния и стадии. И в бине тоже все стадии, и в бине тоже все, и в хохме. А в зерампине только шесть состояний. Не хватает кетер, хохма, бина, и не хватает малхут. И в Малхут есть все 10. Но для того, чтобы подчеркнуть, что Зерампин он маленький, мы не сосчитываем 10, 10, 10, 6 и 10. Мы считаем это, но просто чтобы коротко. Чтобы язык сократить. А мы считаем так. Кетер, хохма, бина. А в Зерампине — Зерампин и Малхут. Где каждый из них. Там есть единица вместо десяти. А в Зерампине, мы говорим, есть шесть. Вместо десяти — шесть. Подчеркнуть, что он маленький, малюсенький. Что есть в Зерампине? Зерампин состоит также из кетер, хохма, бины, но они у него находятся не для того, чтобы думать, а чтобы понять команды, которые дает ему бина. Поэтому у него вместо кетера есть что-то меньшее, что называется хесед. Вместо хохмы есть маленькое, что называется гвура. Вместо бины у него есть что-то малое, что называется тиферет. Он сам по себе называется нецах. Малхут, который в нем, называется ход. И потому что он состоит из всех этих пяти частей, у него есть нечто, что подводит итог, сумма, что называется есод. И тогда так в Зерампине мы сосчитываем, у него шесть сферот, или вак. Вак — это шесть краев, шесть концов, да? Шесть состояний. А теперь мы поймем, почему. Здесь мы поделили парцов Гальгальта на 10 частей, потому что это кетер, хохма, бина. Они все являются рож. Потом хесед, гвура, тиферет. И тут есть внизу малхот. Это все 10 сферот. И есть в этом колоссальная глубина. Я не могу... Ну, может быть. Я просто боюсь зайти туда. Нет, Малхут — это последнее. Вот она, Малхут. Я сосчитал здесь, в Зарампине тоже. Тут я Зарампин сосчитал.

0: не падают. Они хузера, ни нервы.
1: Еще раз я повторяю. Повторю эту тему.
0: Они мухайки, вверх
1: кладут. Я сейчас стираю, потому что, может быть, в следующий раз получится лучше.
0: Хорошо.
1: Так, еще раз. Есть у нас стадии. Шореш, алеф, бет, гимел, далет. На их месте, вместо них, мы еще говорим кетер, хохма, бина, зерампин и малхут. Зерампин состоит из шести. Хесед, гвура, тиферет, нецех, од, есод. Его хесед подобно кетеру. Гвура подобно хохме. Тиферет подобно бине. Нецех подобно самому Зерампину. Од подобно малхут. А есод — это итог, сумма, итог всех вот этих пяти. Это значит, что Зерампин, он маленький. Ну, скажем, есть в нем... маленькая частичка кетера, да? Это хесед. Маленькая часть хохмы называется гвура. Маленькая часть бины называется тиферет. Это парцуф, который, как все остальные парцуфы, только в малом виде. И получается у нас, что если мы берем какое-либо строение духовного парцуфа, а это может быть все мироздание, а может быть малая часть его, всегда там будет 10 сферот. И тоже мы называем это кетер хохма бина, хесед гвура тиферет, нецех од есод, малхут. Где кетер хохма бина, они называются гар, три первых, гимел решонот. Хесед гвура тиферет нецех од есод малхут — это зад, зайн, семь нижних. Теперь, когда хесед гвура тиферет — это как подобно, как кетер хохма бина, и поэтому мы также засчитываем их как особой частью. Если вы помните, так я поделил и Гальгальту, что у Гальгальты вот это называется рож, а вот это у нее называется тох, а вот это у нее называется соф. Почему? Потому что вот эти части так делятся, да, по их свойствам. Где Гальгальта может получить ради отдачи? Там, где она на самом деле подобна отдаче, кетер хохма бина. Но там, где она не может получать ради отдачи, в ее тяжелых келим, в ее сильных келим, нецех од есод малхут. В этом нет ничего особенного. Это просто деление каждого парцуфа. Нет у нас больше другого, другого деления. Но вопрос Зерампина — это очень важно. И вам понадобится подумать это, об этом и привыкнуть к этому. Снова. Откуда это исходит? Из того, что бина прямого света решает, что она хочет продолжить немножко хохмы ради хозяина. И то, что она продолжила, это называется зерампин. Что называется зерампином? Почему третья стадия вышла маленькой и называется зерампин, маленькое лицо? Бина решила. Это не было решение в самой третьей стадии, а потому что вторая стадия бина не хочет получать, а хочет только отдавать. А потом решает, что в силу того, что она хочет отдавать, что, может быть, я чуть-чуть получу. И тогда получается, выходит, зерампин, выходит такое состояние, которое просто результат решения бины, что в нем есть только результат высшего. Высший решил, а в нем это осуществилось. Поэтому у Зерампина нет кетер хохмы бины, там, где делается расчет, а у него есть только хесед гвура тиферет нецах от есод малхут. Что значит, что у него есть эти сферот, вот эти части? У него есть чуть-чуть разума, да, как у маленького, для того, чтобы только понимать, что большой, взрослый, требует, хочет. Вместо того, чтобы сказать кетер хохма бина, который есть в Зерампине, мы говорим, что в нем есть хесед гвура тиферет. Есть у нас несколько вещей в мироздании, когда мы изучаем духовное, и в духовном это есть, и мы еще не находимся в самом духовном, еще не ощущаем, мы, нам очень трудно это понять. Да вообще невозможно это иногда даже понять, потому что материал, который мы изучаем, вообще все, что мы сейчас изучаем, да, в нашей жизни, если это мы изучаем те вещи, которые находятся перед нами, ну, мы можем что-то себе представить, да, какой-то образ, да, сравнить с чем-то. А тут мы изучаем те вещи, которые вообще ускользают. Да, ты сегодня изучила, а завтра все исчезло. Ничего не осталось. Ты хочешь ухватить это, поймать, а ты не знаешь, с чего начать. Где-то точка контакта. И так это будет, пока человек не получит духовного, минимального ощущения. Минимальное духовное ощущение тоже состоит из 10 сферот. И там есть все элементы всего мироздания. И тогда уже становится понятным. А до тех пор это все во тьме, сколько вы будете слышать, это все будет исчезать, как будто бы и не было. Но без того, чтобы вы учились, и без того, чтобы вы вложили в это множество сил, чтобы знать, отреагировать, чтобы чертить, без этого вы не придете. Потому что усилие, в принципе, это то, что вызывает окружающий свет. Да, то, что мы читали в 155-м пункте в предисловии к учению, 10 сферот. Когда он пишет, что тогда, когда человек изучает Каббалу, он возбуждает на себя окружающий свет. Окружающий свет, вы помните? То, что остается снаружи. Вокруг наших душ 100% окружающий свет. Внутреннего света нет. Как возбудить его, чтобы он светил сильнее? Только тем, что я хочу, захотел его. А как я могу захотеть его? Только тем, что я начинаю так учиться. Тот, кто дома не учится, не возбудит на себя окружающий свет. Ну, просто жалко его. Его товарищи будут продвигаться, а он нет. Надо снова переслушивать записи, видео по нескольку раз, каждый урок. А в начале урока я не хочу слышать вопросы, и это тоже правильно. Когда начинаем учиться, человек начинает учиться, он находится в каком-то таком этом, не знаю, как это сказать, да, в тумане таком. Это естественно, потому что у него нет никакой связи с духовным, и он путается и не знает, как это все, да, а сориентироваться на духовное, какая связь, как вообще, имеет отношение, не имеет отношения. Это все нормально. Но вот это вот время может тянуться месяцы, а может закончиться через несколько недель. Зависит только от усилия. То есть не бойтесь запутаться. Не бойтесь несколько дней там путаться, как будто вообще не понимаете вообще, где вы и в каком мире. Это все нормально. Все наладится и быстро устроится. Вы сможете жить в двух мирах вместе и понимать все мироздание, и чувствовать все мироздание, и высшее, и нижнее вместе. Да, вы сможете это все переварить. Но это только через усилия. Что, есть вопросы? Когда ты будешь духовным, ты будешь знать. Тут вопросов такого нет. Еще? Есть люди. Ты выйдешь в духовное, ты почувствуешь, что есть еще. Выйдешь в духовное, увидишь несколько. Так. Руки поднимайте. Кто хочет говорить, не надо кричать. Руки поднимайте. Кто хочет сказать что-то, поднимает руку.
2: Переход между биной и зарампином. То, что бина берет, чтобы зарампин становится результатом. В тихе мы говорили, что несмотря на это, более чистое кли. Насколько я понимаю, чем кли более самостоятельное, оно менее чистое.
1: Бина решает все для зарампина. Зарампин — это результат бины, он является сыном. Но это более нижняя ступень, чем бина, потому что использует желание получать, а бина нет.
2: Она решает для него?
1: Это не важно, но она же это решает для того, чтобы отдавать. А он уже в результате получает. Там много деталей.
2: Мы говорили, что каждый из сферот имеет 10 своих сферот.
1: Каждый состоит из всех. Потому что мы будем это еще изучать, эту закономерность. Все стадии состоят из всех. Как клетка организма, она знает, как живет весь организм. И от нее тоже зависит весь организм. Так устроена реальность. Потому что света проходят сверху до самого низу и снизу, согласно Авию, то есть снизу вверх, согласно Закуту. Все связаны, все со всем. Отсюда все духовные законы и материальные законы, что все зависит от всех и все от каждого. Так вот, поэтому мы говорим о том, что кетер, хохма и бина и малхут, они состоят из 10 точек, да? А зарампин состоит только из 6. Кетер, хохма, бина и малхут, их нет в нем. Есть, но в малой мере. А то, что в нем дополняется, это только сфера Есод. Потом будем изучать ее отдельно. Потому что Есод — это соединение всех сферот, чтобы передавать это все в Малхут.
2: Откуда Парцов берет свет Хасадим, который между табором и сиюмом?
1: Свет находится не в парцуфе, а вне парцуфов. Это не свет хохма, свет хасадим, это простой свет. Почему это называется хохма и хасадим? Потому что как форма, как я наслаждаюсь, так это и называется. Если я наслаждаюсь, хохма или хасадим, если я наслаждаюсь, да, в этом мире, когда я кушаю, Это называется мое наслаждение, получение. Я могу наслаждаться светом, когда я даю тебя. Это называется мое наслаждение от отдачи. И курица, та же курица, наслаждение тоже наслаждение. Но когда я получаю наслаждение, и я могу различить, или я получаю наслаждение, или как свет хохма, или получаю наслаждение, как свет хасадим. Кли определяет. Поэтому ты спрашиваешь, как может такое быть, что парцуф Аб целиком хохма, парцуф Гальгальта тоже. И вдруг приходит Саг, свет Хасадим. Они передают Аб и Гальгальта из бесконечности свет Хасадим. Нет такое передать свет Хасадим или свет хохма. Но Саг по форме своей работы, по тому наслаждению, которое он хочет, для него свет бесконечности, который принимается в нем, ощущается как свет отдачи. Свет Хасадим. А вне кли свет бесконечности. Нет никаких развлечений в свете вне. Поэтому ты можешь говорить о Творце, да, который не находится внутри творения. Этот Творец, который внутри, вне творения, называется Ацмуто, сам по себе. Мы его никаким словом не можем определить, и в этом у нас нет никакого постижения. Но тем, что мы постигаем его, когда он входит в нас, мы можем сказать о нем несколько слов в мере нашего постижения. Поэтому те действия, которые мы производим, когда мы получаем света внутрь, называются действия по раскрытию Творца.
2: Не слышно был вопрос.
1: Это никак не связано с, ни с тфилин, ни с цицит, что есть между этими светами, которые мы изучаем, и келим, и между твоим тфилин или там цицит. Ничего там нет. Ты просто сделал это из чего-то. Потом мы будем изучать, что есть корень и ветвь, по-моему, в первой части. В первой части внутреннего созерцания учения десяти сферот. Он объясняет, во всем, что есть в духовном, есть духовный мир, под ним махсом, барьер, и материальный мир. То, что есть в духовном мире, спускается в материальный мир в разных результатах, материальных. Все, что есть в духовном, потом появляется в материальном и дает тут результаты. Духовные явления называются корнями. Явления материальные, результаты их, называются ветвями. Так вот, у нас есть корень наверху и ветвь от него внизу. И на каждую деталь в этом мире есть корень, который спускается к нему и определяет, что является его ветвью. Кто это будет, чем это будет, каким образом, в каком виде, как будет существовать, как будет продвигаться, к чему придет. Все определяет духовный корень в материальной ветви. И мы в этом мире, где существуем, мы тут все существуем в мире ветвей, но не в мире корней. И настолько, что пока мы не раскрываем, пока ты не раскроешь, что есть какой-то корень также наверху, то мы не поймем причинность закономерности, которая есть здесь. Мы будем думать, что это так. Знание корней и ветвей — это, в принципе, знание науки Каббала. Это наука об управлении. И тогда мы знаем, что находится наверху, что должно спуститься вниз, что являются те вещи, что должно произойти. Все это проясняется только из того, что постигаем корни. И тогда в соответствии с тем, что постигаем корни, мы начинаем знать, что корень хочет от нас. И тогда внизу можем заранее произвести различные действия, чтобы понять реакцию, действия корня и произвести такие действия, чтобы вызвать лучшее, красивое, удобное продвижение, более приятное. Это, в принципе, определяет. Теперь есть, как я уже сказал, во всех корнях есть в этом мире ветви. И поэтому в нашем мире есть такое понятие, которое называется заповеди. Но эти заповеди, которые в этом мире, снова, это такие вещи, в которых нет никакой святости, кроме того, что они принадлежат духовному корню. Скажем, есть цицит, тфилин, это свята, которые раскрываются в мире Ацилут в большом состоянии. Есть мир Ацилут такой наверху, очень большой, очень важный. И в этом мире Ацилут есть парцуф Зерампин, да, то, что мы изучали. Но Зерампин из маленького становится большим. Как кетер хохма и бина. Мы изучаем, что он маленький, а там в мире Ацилут он становится как они. Так во время, когда они становятся как они, из него исходят много светов. Из него, наружу. И эти света называются, тфилин. То же самое с талит, окружающий свет, который окружает Зерампин в большом состоянии. У нас тоже это после 13 лет, да? Такая накидка. Называется талит. И все вот эти законы, все эти праздники, все, что мы будем изучать в духовном, ты потом увидишь, как это нисходит в наш мир, во внешнюю такую форму. То, что мы делаем здесь, это никак не влияет в ответ на духовное. Нет никакой связи между тем, что ты выполняешь тут материальные заповеди. Этим ты не можешь повлиять наверху. Ты можешь повлиять наверху, только если у тебя будет экран. Экраны — это отдача. Да, не просто, что ты тут руками делаешь. Руками, ногами, да? Но если ты своим желанием, и в одном из своих желаний, даже в самом маленьком, на него ты можешь поставить экран, силу противостояния, давать только лишь хозяину, да, как мы говорили в нашем примере, гости хозяина, то тогда раскроется тебе связь с хозяином, тогда это уже называется, что ты произвел заповедь. Заповедь — это выполнение духовных законов с помощью экранов. Это, в принципе, вопрос заповеди. Что значит, что Зерампин большой и накладывает тфилин? Что с помощью внутренней работы приходит к большому состоянию, производит зивук дака с высшим светом, который приходит к нему настолько, что в большом состоянии начинает сам передавать свои света наружу. Это называется тфилин. Если ты придешь к такому состоянию, как он, это называется, что ты на самом деле накладываешь тфилин в духовном понимании. А то, что ты делаешь, берешь коробочку, да, кожаную. В этом есть некая особая вещь в том, что мы это делаем здесь. Потому что если ты в первую очередь связываешь эти вещи с Творцом, ты уже начинаешь вызывать на себя окружающие света, как во время учебы. Если ты это делаешь,

0: Даже тебя просто так научили делать. Ты все равно через ветви связан с корнями. Это тебя бережет, но это тебя не продвигает, потому что продвижение только построением экрана. Поэтому все вот эти тысячи лет мы соблюдали эти заповеди, то они нас, собственно, хранили. Но мы не продвигались в духовном. Просто оставались, вот, ну, как народ такой, да? Поэтому это выполнение называется неживое святости. Мы еще будем много об этом говорить, потому что невозможно тут.
1: טוב חברים, אז אנחנו כמו שפתחנו לכם תרגיל מרתק.
2: חברים, как мы и пообещали, интересное упражнение. Давайте сейчас за 5 минут запишем 5 стадий пхинот, и рядом с ними 10 сферот. Когда мы детализируем сферу зрампин как составную, еще раз, запишем все то же самое, что сделал Рав, повторим его чертеж, 5 стадий. Рядом напишем 10 сферот и подробно напишем, из каких сферот состоит зрампин. 5 минут. И через пару минут мы еще добавим.

0: Еще Раф сказал интересную вещь про Зерампин, что он в мире Ацелут становится большим. Он как бы маленький, получает то, что Бина ему дает, и как он становится таким большим, что переворачивает миры, преобразует, что это вещь великая. Давайте об этом тоже подумаем, чтобы это у нас было в качестве вопроса. Бенце начертил, да? Пожалуйста, покажите.
1: Ну вот решение нашей задачки. Кетер Хохма Бина Зарампин, Малхус — это 5 стадий, а Зарампин делится на 6. Агадный, как правило, мы привыкли... 6 добавляют, становится больше. Тут же мы говорим наоборот, он становится меньше. Вообще разобраться со всем этим языком сферот, где мы говорим про 10, где про 6, где про 1. Раф пытался иллюстрировать, показав, что Зарампин меньше, чем остальные стадии, поэтому называют его сыном, сыном Бины в малом состоянии. Поэтому сказал, что 0,6 относительно единицы. А еще интересно, почему Малхут на цельное, совершенное, как вы считаете, Зарампин меньше, так Малхут больше или меньше Зарампина? Больше. Больше. Потому что Зарампин, по сути, считается как переходное звено от Бины к Зарампину. У него нет Рош, нет Кетер Хохма Бины. А Малхут, она самостоятельно, как говорится, она вся в полном устремлении, она есть реализация всего плана Бины. И это нижняя гей. Поэтому Зарампин является основой, гвоздем этого урока. Сфера, которая добавилась, что нам добавилось? Есот. Что в нем особенного? Это итог всех предыдущих сферот. Нечто новое. То есть мы видим разные дополнительные законы, связи. Мы все это постигаем. Разумеется, есть еще много связей, то, что еще не описано. Каббалисты не могут описать все, что есть, но то, что нам дают, уже хорошо. Так, сфера хесед на что и чему подобно? Кетеру, агвура, хохме, тиферет, подобно бине, нецах, подобно зерампину, иегод, подобно Малхут, еще раз, айесод, это итог предыдущих. Поэтому говорится, что она добавилась, родилась какая-то новая сумма. Все. Это итог относительно Зарампина, который называется сыном. Затем он растет в мире Ацилут, как упоминал Рав, развивает свойства гадлут большого состояния. И вообще вся тема Зарампина как структуры, это структура, которой мы хотим уподобиться, называется еще и Кадош Баруху. То есть все 4 стадии готовят нам корни на будущее. Все? Вопросы, пожалуйста. Пожалуйста, вопросы отсюда и любые.
0: Тогда так, раз, два.
2: Ну,
0: микрофон.
2: Тогда ешь.
3: Азиме Зарампин убацмо.
0: Так если Зарампин сам включает все эти сферот, он тоже является итогом. Тогда в чем разница между ним и Есодом, который тоже является итогом? В чем разница между самим Зарампином и итогом?
1: Для чего нужен был итог, если он сам по себе итог?
0: Да, это же результат Бины, да, это то, что она решила. А сейчас мы учили, что Малхут пожаловалась, как могут быть два царя,

0: бекетер.
1: Как он там говорит, да, как использоваться одной короной, одним кетером, одной короной. А тут что мы изучаем? Что сделала Малхут? Она спускается как точка под Есод. Это то, что Творец ей говорит. И тут как раз вот этот вот Есод представляет собой, являет собой то, что Малхут все получает от Зерампина. То есть он не только результат, но он еще и результат того, что он является свойством отдачи, которое Малхут должна получить свойство отдачи, чтобы получать все света. И это то, что ты спрашиваешь, что Зерампин — это результат, то Есод, отраженный свет Малхут, это образовалось такое, что он передает ей, где она сама видит, что она только лишь получающая и не может стать отдающей, то тут Есод является всем тем, что Зерампин получил и передает ей в его малом состоянии, там, где Бен сказал, да, где там 0,6, где Раф это изобразил, он передает Малхут, который, она же большая, у нее самостоятельное желание, а тут у нее теперь желание сократить себя и получать все от Зерампина. Тогда Зерампин становится большим, и Есод не только результат Зерампина, он также еще и передаточное звено.
2: Мы видим, когда будем изучать учение 10 сферот, будем говорить про то, что Малхут поднимается в Есод, об этом в тесте очень много говорится. Еще вопрос, Авена.
1: Рав поделил свой чертеж сферот на части Рош, на Тох и на часть, которая называется Соф. Как это все срабатывает, Рош, Тох, Соф? Как это работает по их свойствам?

0: мало времени давай.
1: Кен, а за мивнешела парцов, шало сфирот
0: элионот. Итак, это структура парцова, три высших сферы. Рож, затем хесед гора тиферет, это то, и нецах одисод малхот. Это сов.
1: Окей, сов не как гамит паштута малхут.
0: Сов называется распространение малхут. Это структура парцуфа, и можно видеть, что все можно поделить на 10 сферот или 5 стадий. И мы это никогда с этим не расстаемся. Это структура, может, которой не хватает. Нельзя сказать, что не хватает рук и ног. Это всегда полная, цельная структура. Но каждый раз представляется, чтобы иллюстрировать какое-то свойство или дать какое-то дополнительное данное, или это мощность, или это качество. Рав говорил не раз, что каббалистический язык, он краткий, можно выразить все достаточно точно. Поэтому знакомимся с этим языком, и как каббалисты выражают и то, что они хотят выразить. Мы это изучаем и понимаем, что они имели в виду в каждом случае.
2: Да, Виш, что ты хотел спросить?
3: Шаману, что Зеран Пин у катан, вен лорош.
2: Мы слышали, что ну давай, давай ты.
0: Слышали, что Зеран Пин он маленький, он понимает указания Кетер Хохмы Бины. Под ним есть еще сферот и в конце Малхут. Как Малхут может понять те указания, которые получает от Кетер Хохмы?
1: Меуле. Аз канире беглазе бару эт Зеран Пин. זאת אומרת, אי אפשר כנראה לעשות.
0: Поэтому и называется Зерампин, поэтому и невозможно было перейти от Бины к Малхут напрямую, резким переходом. И поэтому переход Зерампина с помощью Зерампина и позволяет Малхут в конечном итоге уподобиться Зерампину, подняться на ступень, уподобиться, и все это, в общем-то, проявляется в мире Ацилут. Там образуются связи между Малхут и Биной, есть зона Ацилута. Есть малое состояние, большое, рост, пока приходит к уподоблению, оба достигают полноценной бины и так далее.
4: Gracias, amigo. Entendí, la fase 4 nunca se convierte en la fase 1. Entonces, ¿qué significa realmente la equivalencia de formas y en garganta?
2: Четвертая стадия, стадия Далит, не становится же первой стадией? В чем же смысл тогда? Совпадение по форме в Гальгальте, как вот я поняла, там появляется первый раз желание, желание творения, а не желание Творца.
1: Ты
2: вопрос понял?
0: Не совсем. Первый раз появляется желание творения, а не Творца, и в чем уподобление?
2: В чем смысл совпадения по форме?
1: Окей.
0: Парцов и Гальгальта, да? Окей. Разумеется, есть один только закон, который называется закон подобия свойств. В соответствии с ним происходит многое, что парцов Гальгальта — это впервые после сокращения происходит то, что называется самый большой авиют далит. И Малхут выражает мощность отдачи, насколько она может отдавать. И максимальная ее возможность, поскольку она первая, это первый парцов. Рабаш приводит пример 20%. Поэтому она отдает на 20%. Как? Через то, что она способна оттолкнуть свет. Этим она реализует закон сокращения через отталкивающий экран на первом этапе. Но есть не только соударение, есть и зивуг, потому что она еще и получает, а не только отталкивает. И, в общем-то, два этих действия вместе создают процесс получения.
5: Есть там гам малхут, вегам аор.
2: Там есть и Малхут, и есть свет, который Малхут получает. Ей нужно и облачение света, и также оттолкнуть от своего желания, сопротивляться своему желанию, чтобы получать свет. То есть два действия света, два действия Малхута — это то, что, в чем Гальгальтова дача. Что у нас еще там?
0: У нас объявление. Итак, мы сегодня изучали четвертый урок из полного урока Рава. Пятая часть в этой серии посвящена в основном на ответы на вопросы. Но качество звука очень плохое, поэтому мы не будем его проходить. В рамках утреннего урока он будет разослан всем, и мы его сами восполним. На протяжении дня пришлют, а впоследствии он будет и переведен на другие уроки.
2: Ну и пришло время спеть.

0: Шалом, хаверим, хелек аришон, нилмад шиур шел
1: рав. Здравствуйте, друзья. На первой части урока будем изучать урок от 22 февраля 2002 года с равом, который основан на статье «В чем важность жениха и почему прощают его грехи». Статью вы можете найти в первом томе Рабаша, 308 страница. Пожалуйста, начнем читать статью.
2: В чем важность жениха и почему прощают его грехи? Сказали наши мудрецы, троим прощаются грехи. Геру, вступающему в высокую должность, и тому, кто берет женщину в жены, этим объясняется, что женщина называется Махалат, потому что прощаются ему его грехи. В то же время в главе Вайшлах она зовется Басмат, дочь Ишмаэля. Так объясняет Раши. Сказанное требует объяснения. Мудрецы учат, что жениху в день свадьбы прощают его грехи, потому что Эйсав взял в жены дочь Ишмаэля по имени Басмат, дочь Ишмаэля. Это доказывает, что жениху в день свадьбы прощаются его грехи. Выходит, что корень этого, то, что мы изучаем от Эйсава грешника, который взял в жены дочь Ишмаэля грешника. И это сложно понять. Ведь кто такой грешник, который говорит, что нет никаких грехов, и он может делать все, что ему хочется? Потому что грешник не верит ни во что. И такой грешник говорит, что он никогда не грешил. Если так, то зачем ему нужно прощение грехов? Разве дают человеку вещь, которую он не желает? Ведь нет света без клей и нет наполнения без хиссарона.
1: Еще сложнее понять, в чем истинный смысл того, что ему полагается прощение грехов. Рассуждая разумно, если кто-то сделал что-то великое, настолько, что мы не можем оценить это по достоинству, то понятно, что за это ему полагается большая награда, вплоть до прощения грехов. Но что великого он сделал тем, что взял женщину в жены. И также мы видим, что чтение молитвы Таханун — это важная вещь, что там есть 13 мер милосердия и падения ниц. Если на молитве присутствует жених, то Таханун не читают. И следует понять, в чем важность того, что он взял женщину в жены. И все семь дней, семи благословений жениха и невесты, его присутствие отменяет такую важную молитву, потому что он взял женщину в жены. Сейчас она называется невеста. И есть много объяснений этого в простом смысле, и нужно объяснить это в значении духовной работы, чему это должно нас научить. Исавом грешником называется тот, который уже пришел к осознанию, что зло в мире, мешающее всем творениям прийти к благу и наслаждению, ради чего был создан мир, потому и называется зло, и у него уже это зло называется свойством Эсава, слово «действие», когда зло полностью осознано им, что это желание получать ради себя. И тогда наступает порядок о стороне зла. То есть до того, как у человека есть осознание того, что желание получать называется зло, невозможно уберечься от него, не слушать его голос.
2: А затем начинается стадия «делай добро». «Делай добро» означает принять ярмо небесный Малхут, но человек не может удостоиться жены, боящейся Творца, а должен человек удостоиться этого свыше. Как сказано, приходящему очиститься помогают. И говорит книга Зоар, что дают ему душу. И это помощь, которую человек получает. Выходит, что душа родилась от того, что Творец слышал его голос, когда человек приходит очиститься. И эта душа называется дочь, которая родилась от Ишмаэля, слышащего молитву его, после того, как человек пришел к осознанию зла, называемому Эйсав. Как сказано, «И пошел Эйсав к Ишмаэлю, и взял Махалат, дочь Ишмаэля». Это означает «и пошел на более высокую ступень». После того, как пришел к осознанию зла, называемого Эйсав, к Ишмаэлю. Ишмаэль, Творец услышит. То есть находится на стадии «делай добро», когда молится Творцу, чтобы услышал голос его и дал ему душу, как говорит книга Зоар. Об этом сказано «и взял Махалат», то есть обрел свойство прощения грехов. За счет этого удостоился дочери, которая родилась от того, что Творец услышал его молитву. И это называется дочь Ишмаэля. И это происходит в следующем порядке. Первое. Он старается увидеть истину, насколько он понимает, что желание получать для себя доставляет ему зло. Тогда он может решить раз и навсегда не использовать его. И это называется Эйсав. Затем он удостаивается женитьбы на женщине за счет прощения грехов. Тогда есть возможность удостоиться этого.
1: А что касается женщины, она называется душа, которую ему дают свыше. И это можно понять из сказанного в предисловии к учению десяти сферот. Там сказано, тогда помогает ему Творец, и человек удостаивается явного постижения высшего управления, то есть раскрытия лика, и тогда он удостаивается совершенного возвращения, означающего, что возвращается к Творцу и сливается с ним всем сердцем и душой, как само собой следует из постижения явного высшего управления. И само собой понятно, что тот, кто удостаивается этого явного управления, он уверен в себе, что не согрешит более, как уверен человек, что не станет отсекать свои органы и не причинить себе ужасные страдания. А также он уверен в себе, что не оставит заповедь, не исполнив ее сразу же, как только это будет в его силах, как уверен человек, что не оставит ни одного наслаждения этого мира или большой выгоды, которая идет к нему в руки. И этот ответ означает, что прощаются ему его грехи. И согласно правилу, что все заповеди исходят из корня и соответствуют корню и ветви, то есть у каждого заповеди, у каждой заповеди в материальном мире есть корень, в духовном мире. Поэтому можно сказать, что отсюда следует, что также и в материальном мире, когда человек берет женщину в жены, ему прощают его грехи как символ духовного. И отсюда сможем объяснить сказанное мудрецами, как танцует перед невестой, и не сказано, как танцует перед женихом.
0: Тогда
1: как в том случае, когда говорится о трапезе жениха, сказано, каждый, кто наслаждается на трапезе жениха и не веселит его, нарушает пять голосов. Голос радости, голос веселья, голос жениха, голос невесты, голос произносящих восхваления. И не сказано, что нужно веселить и радовать невесту. Не сказано, что есть трапеза невесты, а есть только трапеза жениха. И мы видим, что на свадьбах Иакова Лаван сделал трапезу, как сказано, и собрал Лаван всех мужей того места и устроил пир. То есть трапеза была со стороны невесты, когда отец невесты сделал трапезу, а не Яков, который был женихом.
2: Как объяснил мой господин отец и учитель, что жених, женихом называется Тора, а невестой называется вера. Это объясняет заданный нами вопрос. Поскольку в вере, пока человек не удостаивается постоянной веры, у него есть подъемы и падения. Потому что человек родился с кли получения. И это кли обязывает человека заниматься теми вещами, в которых разум показывает выгоду. То есть, чтобы от этого было хорошо желание получать для себя. Иначе человек не способен действовать. И поскольку вера находится выше знания, это значит, что знание не приемлет ее. Здесь есть подъемы и падения, и это называется танец. Как когда мы видим, когда танцуют, поднимают ноги и опускают их обратно, и так все время. Это указывает нам, что ноги происходят от слова ноги раглаем, происходят от слова разведчики, мараглим. Поскольку, когда человек должен принять на себя ярмо небесной Малхут и работать с ним только лишма, сразу же вмешивается разум человека и уговаривает его не торопиться, а сначала увидеть выгоду. Действительно ли выгодно работать на Творца, чтобы не получать награду? Поэтому, когда приподнимают ноги, то есть идут выше знания и разума, это называется «поднимают ноги от земли». Но не всегда у человека есть силы преодолеть и идти выше знания. Это означает, что вновь опираются ногами на землю. Об этом сказано, как танцуют перед невестой. Перед невестой означает во время подъема, называемого паним, лицевая часть. Что ему следует говорить о невесте? А именно, какое восхваление он нашел в вере? То есть, что увидел в ней, во имя чего можно сказать, что для этого он принял на себя ярмо веры.
1: А в Бет-Шамай говорят, невеста такая, как она есть. Это значит, насколько он чувствует ее важность, настолько он принимает на себя веру. Что означает, что он не должен находить в ней никакого восхваления. Даже если не чувствует в ней никакой важности, он принимает на себя, насколько мы можем поверить, что это все наше восхваление. Если мы приняли на себя эту работу, то мы верим, что таково желание Творца. И не следует искать никаких достоинств, а лишь просто верить и принимать на себя это через силу, как бык под ярмо и осел под поклажу. А Бет-Илель говорят, невеста миловидная и благочестивая. Это означает, что человек должен сказать о том, что он видит. Глаза у них и не видят. Как сказано о том, что он слышит, сказать, уши у них и не слышат. То есть видеть не обязательно именно глазами, а есть зрение и в мысли. Это означает, что то, что разум показывает ему образы против веры, и он слышит много раз, как разум убеждает его, что работа во имя небес, она не для него. Над всем этим он должен преодолеть и сказать себе, глаза у них и не видят они. То есть то, что разум говорит ему и пытается дать ему понять, это не истина. Это называется глаза у них и не видят истину, уши у них, но не слышат истину. Поэтому этих мыслей, то есть желание получать для себя то, что говорит ему, не является истиной. А пусть скажет себе, что действительно невеста, она миловидная и благочестивая, но сейчас он просто недостоин увидеть истину. Но истина заключается в том, что все благо и наслаждение, которое желание получать может получить в свой келим, это не более чем тонкое свечение по сравнению с тем светом, которое облачается в отдающий келим. Это называется невеста благообразная. Не всегда человек способен преодолеть свой разум и знания, поэтому вере и станец. И об этом сказали мудрецы, как нужно танцевать перед невестой. То есть что следует сказать о лице невесты? Ведь лицом называется, как сказано, мудрость человека осветит лицо его. Поэтому он должен сказать, какое восхваление есть в невесте, которое называется вера. И в этом различие между Бейт-Шамай и Бет-Илель. Сказать ли, что невеста такая, как она есть, или сказать, что невеста, она благообразная, благочестивая и миловидная.
2: В то же время, относительно жениха, Творец называется Тора, а Тора называется Дар. И там нет танцев. Потому что когда человек получает дары, тогда нет оснований говорить, что он находится в падении. То есть не хочет получать дары. А только в месте приложения усилий, когда человек должен преодолеть разум, тогда можно сказать, что один раз он может преодолеть, а другой раз нет. Но когда получают дары, тогда не говорят, что нет потребности в дарах. Поэтому не сказано, как танцуют перед женихом, а сказано, как танцуют перед невестой. В то же время о трапезе написано, каждый, кто наслаждается трапезой жениха, и не написано, каждый, кто наслаждается на трапезе невесты. И это означает, как уже говорилось, что женихом называется Тора, и Тора называется Дар, как сказали мудрецы. Дар
1: Нахлиэль.
2: Как сказано, что означает Писание, из пустыни дар, дар Нахлиэль. От Нахлиэль к возвышениям, а от возвышений в долину. Сказал ему, если человек помещает себя в пустыню, где всякий попирает его, Тора дается ему в дар. И потому что дана в дар достояние его Творец. Как сказано, дар реки Творца. Известно, что у Творца есть много имен. Это соответствует тому, что он раскрывает нижние. То есть это зависит от меры его отдачи нижним. Иначе говоря, насколько нижние достойны, настолько он дает им свет. И поскольку есть много различий у нижних, как сказано, как лица их не подобны одно другому, так мнение их не подобно одно другому. И как мы изучаем на пути духовной работы, в человеке происходит смена состояний. Следовательно, свет Творца, следовательно, свет Творца во многом изменяется, а у Творца нет никакого имени, потому что никакая мысль не постигнет его. Но, как сказано, из твоих действий познаю я тебя. То есть, какой свет он дает, таким именем его называют.
1: Поэтому, что касается Торы, называется Творец по имени Жених, а в то время, когда он дает свойства веры, называется по имени Невеста. А цель творения заключается в желании Творца насладить свои творения, когда весь мир наслаждается его желанием насладить. То есть и даже клипот он оживляет, иначе у них не было бы права на существование в мире. А как говорит книга Зор, у них есть только тончайшее свечение, тогда как в Торе и заповедях там облачается благо и наслаждение, как сказано, вся Тора — это святые имена Творца, а имя его в общем добрый, творящий добро. Поэтому Творец называется Хатан, жених, потому что он дает нижним, а творение наслаждается тем, что он дает им наслаждаться, а также то, чем наслаждается весь мир. Все наслаждения называются трапеза. Выходит, что весь мир наслаждается трапезой царя. Однако есть отличие среди нижних. То есть есть нижние, которые верят, что это трапеза дана царем. И есть также такие, которые не верят, что это трапеза дана Творцом, который называется царь. И в мире его отдачи он называется жених. И об этом сказали мудрецы: каждый, кто наслаждается на трапезе жениха и не веселит его, нарушает пять голосов. То есть даже если верят, что это трапеза жениха, и благодарят его за то, что наслаждается, все же есть еще более высокая ступень, а именно должны радоваться и радовать Творца, радовать царя за то, что они наслаждаются. Из сказанного, если Творец называется жених, то почему же тогда говорят, что нужно радовать Творца? Известно, что радость приходит в результате того, что человек обретает что-то новое, чему человек стремился и получил. Это порождает у человека радость. Но разве можно сказать, что Творцу чего-то не достает? Что если он получит это, то будет радоваться?
2: Книга Зоар говорит: не было больше радости у Творца со дня сотворения мира, чем та, которая будет у него в будущем с праведниками. Нужно понять, к чему относится сказанное, что Творец испытывает радость. Как мы изучаем, цель творения — насладить творение. Из этого следует, что нижние получают благо и наслаждение, которое он приготовил для них. От этого у него есть радость. Как известно из притчи о царе, у которого есть дворец, полный всех благ, но нет у него гостей. Следовательно, трапеза относится к Творцу, который является женихом. свойством Торы, даром, нахлеем рекой Творца. И когда творение получает благое наслаждение, называемое трапезой, они должны получать все ради отдачи, а не ради себя. Об этом сказали мудрецы: наслаждается на трапезе жениха и не веселит его, а получает ради себя, нарушает пять голосов. Пять голосов указывают на совершенство ступени, которая должна раскрыться творением. То есть его желание насладиться творением раскрывается в пяти уровнях, называемых пятью частями души. Это нефеш, руах, нешама, хая и хида. Поэтому сказали мудрецы: наслаждается на трапезе жениха и не веселит его. То есть он намеревается наслаждаться на трапезе не по причине того, что хочет радовать Творца тем, что цель творения приходит к окончанию своего исправления, а ради собственной выгоды. Тогда из-за него пять голосов, то есть уровень Наранхай, который должен раскрыться, удаляется от него, потому что на кли получения ради себя было сокращение, и свет не притягивается к этому месту, и это место нуждается в исправлении, а именно ради отдачи. Но он не смотрит на это, поэтому он является причиной, препятствующей свету прийти к творениям.
1: И из сказанного следует, что мудрецы настаивают и предупреждают нас, что мы должны подготовить себя к большой работе и усилию. Первое — верить, что каждое наслаждение, которое мы получаем в мире, которое, какое бы оно ни было, все называется трапезой царя. Однако нужно верить в это. И поэтому установили мудрецы на каждое наслаждение особое благословение. Благословение на молитву, благословение на Тору и на материальное наслаждение. Второе. На все наслаждения, получаемые на трапезе царя, нужно стараться, чтобы это было ради отдачи, а не ради собственной выгоды. Если же Творец действует на творение как невеста, что является свойством веры, то это еще не называется трапезой. И там... Ведь там есть подъемы и падения, поэтому там есть танцы. Перейдем к уроку от 22 февраля 2002 года.
2: Мы прочитали статью «В чем важность жениха и почему прощают его грехи». Очень трудно понять, ради чего мы должны работать. Почему Творец создал мир таким образом, что существует усилие? Если он всемогущий, почему не создал сразу конечное состояние? А если конечное состояние существует, и мы находимся в нем, то почему он не сделал так, чтобы мы его ощущали? А мы должны раскрыть глаза, раскрыть чувство, которое называется экраном и отраженным светом, и только тогда мы ощутим, где находимся. Так нам говорят, что это из-за стыда. Ну, а для чего создал стыд? Говорят, что стыд — это исправление. Если мы не исправим себя, то не почувствуем великого блага, нужны величие и важность жениха, дающего, чтобы это было ради отдачи. Потому что в ради отдачи кли вечно, оно не исчезает, а наоборот — все время продвигается и добавляет. То есть очень много отговорок, но, в общем, действительно, можно крутиться в этом довольно долгое время. Пока человек не приходит к тому, что входит во вторую природу, пока он не приходит к этому, он не может понять и согласиться со всем, через что он проходит. Потому что все определения — это определения противоположные, где он находится сейчас, а где будет потом. Вопрос подъемов и падений — это не от того, что мне плохо или хорошо, а от того, что если у меня есть мысли о Творце, неважно, из какого состояния, из наихудшего состояния. В духовном это называется хорошо. А падением называется, когда исчезает у человека всякая связь с Творцом. Связь в наихудшем состоянии предпочтительнее, чем оторванность в наилучшем состоянии.
1: Здесь
2: нам нужно очень большое усилие, чтобы дать правильное определение тому, что такое подъем и что такое падение. Ведь каждый раз, когда Творец напоминает нам о себе, неважно каким путем, мы должны благодарить. Хотя это может приходить посредством ударов, всяких таких вещей, от которых упаси Бог. И наоборот, каждый раз, когда исчезает связь с Творцом, и наслаждение, или наоборот, проблемы скрывают нас от Него, так что мы запутаны и вообще забываем, кто нам это делает, это называется падение. То есть подъемы и падения — это не согласно чувству горького и сладкого, а согласно истине и лжи. Поэтому нам трудно привыкнуть к этим выяснениям и таким образом оценивать состояние. И тогда человек вообще начинает, если он видит свое состояние таким образом, он начинает видеть: вот я встаю утром и иду учиться с удовольствием, так, мне хорошо, мне любопытно, я иду получить что-то, услышать что-то. И не пробуждаются в нем как раз сомнения и проблемы, которые приводят его к запутанным отношениям с Творцом.
1: Тогда
2: может оказаться, что это состояние не такое уж и хорошее, потому что Творец не хочет, чтобы он особенно обновлял отношения с ним, и чтобы начал так посредством выяснений сближаться и требовать его. То есть человек начинает видеть свое состояние только в соответствии с тем, полезно оно или нет. Совершенно в отрыве от ощущения. И тогда, поскольку он уже на самом деле готов к этому, у него снова появляется путаница. Обратиться к Творцу или сделать что-то самому. Если я обращусь в то время, когда я способен действовать сам, Что это будет искусственное обращение? Что это значит? Я кричу, как Рабаш приводит пример. Ребенок плачет на улице, и на него не очень обращают внимание, потому что ребенок, он плачет, потому что он маленький. Но когда взрослый человек плачет, это проблема. Или человек, который стоит под ношей, и она вот-вот может упасть с него, и тогда он действительно потерпит убыток. И он кричит, требует. Тогда сразу кто-то помогает ему. А иное дело, когда он просто так кричит «Спасите!» и видят, что это не по-настоящему. Никто не обращает внимания. То есть человек, который чувствует, что ему немного тяжело в работе, он говорит, что это пришла ситра ахра, и начинает играть с человеком, стоит ему или не стоит обращаться к Творцу. На самом деле обращаться стоит в любом состоянии. Но обращаться из любого состояния, если это не будет настоящее обращение, вместо того, чтобы делать то, что я должен сделать, я кричу, чтобы он сделал. Или вместо того, когда у меня есть действительно потребность в его помощи, или у меня нет, допустим, потребности в его помощи, а я все же кричу, чтобы он помог мне. Такое обращение не из глубины сердца. Что делать? Он говорит, что нет лучшего состояния в жизни человека, чем тот момент, когда он чувствует себя как бы отчаявшимся в своих собственных силах. И ничто не может ему помочь, потому что тогда он и правда готов к своей молитве к Творцу. Такой молитве, на которую он получает ответ. Ну и где же это отчаяние в силах? Или для этого нужно 20-30 лет пробовать различные вещи, и никто не знает, закончилось это или нет? Или этот вопрос, вопрос не количественный в соответствии с часами и годами, а это вопрос качественный, как человек относится к своему положению? И тогда, может быть, что он сможет дать верную молитву, не какую-то лесть, не какое-то ханжество, а настоящее обращение, когда он действительно уверен, что Творец может ему помочь, а он сам нет, уже после какого-то небольшого усилия. И этого ему довольно и достаточно.
1: Эх!
2: Как прийти к такому состоянию? Есть ответ? Я не знаю. Вы услышали отсюда ответ?
3: Мы еще не дошли до конца.
2: А мы еще не дошли до конца. В конце статьи есть ответы, тогда мы постараемся и сделаем, и закончим. Он дает ответ. Он дает простой ответ, что человеку нужно на самом деле увидеть эти состояния на одну ступень глубже. Что Творец дает мне состояние, и таким образом он раскроет, что обязан обратиться к Творцу немедленно. Если он видит это поверхностно, что есть у меня состояние, должен справиться, а если я не справлюсь, то обращаюсь, так написано, и так-то я, может быть, на самом деле почувствую отчаяние и упадок сил. Как написано, что Тора ослабляет силы человека. Хорошо, мне еще недостаточно, Тора еще недостаточно поработал. Если он входит глубже внутрь, чтобы сказать себе, что все тяжелые состояния Творец дает ему для того, чтобы он обратился к нему, то уже здесь, в том самом месте, где он чувствует малейшую трудность, вроде бы сейчас я сделаю. Он сразу вместо «я сделаю» действительно делает на его действие обращение к Творцу. Это очень важно. Таким образом, он экономит очень много, потому что кроме обращения к Творцу, все усилия, которые он приложит сам, какими большими бы они ни были, и действительно, якобы в самопожертвовании, все это пустое. С этим не считаются. Человеку вообще не нужно ничего делать из подобных вещей. А нужно только раскрыть, что любое состояние, в котором я нахожусь, исходит от Творца, чтобы я обратился к Нему. Вот и все. Если есть какой-то разрыв между ощущением своего состояния и обращением из него к Творцу, если есть какой-то разрыв, это уже ситраха. Это уже что-то запутанное от моих премудростей, от всяких моих расчетов, когда я иду и стараюсь как-то сам действовать. А для человека эта точка очень важна. Если я недостаточно ее прояснил, то скажите мне, я вернусь к этому снова. За эту точку очень трудно ухватиться. Если не будет группового давления, если вся группа и все окружение не будут работать так, как я сейчас сказал. Есть вопросы? Пожалуйста.
4: Человек должен обращаться к Творцу в любом своем состоянии. В любом затруднении, когда у него есть разные состояния, ведь бывают разные состояния обращения, тоже должны быть разными, или просто сказать, что все Творца и все.
2: Состояния, которые Творец посылает человеку, это не разные состояния, они очень-очень простые. Смотри, в общем, все эти состояния создают простой свет, наполняющий всю реальность. А то, что эти состояния кажутся тебе разными, это потому что свет создает кли, который включает очень много состояний. И тогда ты видишь в простом давлении от простого света по отношению к простой цели всякие разные состояния, которые кажутся хорошими, плохими, в разных отношениях, как будто противоречат друг другу, противоположны друг другу. Но это неверно. Это все приходит из одной мысли — насладить свои творения, из одного намерения — подтолкнуть тебя к источнику. А то, что ты истолковываешь это всякими способами и совсем не можешь найти связь между ними, между этими давлениями в этих случаях, это ты еще не дошел до какого-то клика, когда сможешь увидеть, что есть в этом только одна вещь. Так что человеку не следует так уж истолковывать вещи. Наоборот, если ты начнешь входить в них и детализировать их, как они приходят и что они делают и прочее, то именно так ты больше отдаляешься от верного действия. Верное действие — увидеть в этом Творца, который напоминает тебе, что здесь, из этого места, как говорится, приду к тебе и благословлю тебя. Сделай сразу же к нему. Даже не входи внутрь этого состояния, глубже твоего раскрытия, что оно исходит от Творца. Есть у тебя это раскрытие? Все. Не начинай входить в него больше, потому что тогда ты больше входишь в материю. Если есть контакт с ним, отрицательный, положительный, неважно какой, этого уже достаточно, чтобы соотнести это состояние с ним, и все. И ты его завершил.

0: Но не так, как ты сейчас сам говоришь. Я сейчас спускаюсь внутрь, глубже, в левую линию, и там я... Это просто ты отключаешься от правильного контакта с Творцом. Это уже клипа, которая говорит, нет, ты должен есть себя, грызть себя, ты в самом деле должен войти глубже, увидеть, насколько ты плох. С чего вдруг? Это зло мне нужно только для того, чтобы обратиться к нему. Если у меня сейчас есть возможность сделать это сразу, все, мне не следует раздувать из этого зла такой пузырь, как будто это зло может лишь погрести меня под собой. Да.
1: Так что значит делать правильное выяснение?
0: Сделать правильное выяснение — это увидеть, что это состояние дал мне Творец. И эта высшая сила желает, чтобы я обратился к ней, чтобы я соотнес это с ней. По крайней мере так, соотнести это с ней. Если ты можешь продолжить, чтобы быть в объединении с ней, чтобы понять причины, причина это, почему он делает мне это, для чего он мне это делает, это через слияние.
1: Если ты пришла к какому-то хорошему состоянию, так что тоже стоит делать что-либо в этом состоянии? Или этого достаточно?
0: Мы сейчас не говорим о том, хорошее состояние или плохое. Мы говорим о состоянии, когда человек раскрывает причину. Нет ничего более естественного для человека на самом деле, чем найти причину каждого состояния. Есть много шуток по поводу того, как дети задают вопрос маме или папе, откуда я взялся, откуда я? И думают, что они спрашивают, как вы меня сделали или как делают детей? Нет. Конечно, в мыслях ребенка нет такого. Это на самом деле очень глубокий и естественный для человека вопрос. Откуда я? Это, по сути, вопрос о корне, о Творце. Это вопрос, почему человечество всегда хочет узнать, что было там, когда-то там в эпоху миллион лет назад или там несколько миллионов. Что там знали древние египтяне там, или греки? Мы ищем источник. Мы думаем, что из него узнаем, почему мы существуем. Откуда началось все это дело? Ведь, видимо, там также есть и ответ, ради чего все. И что в конце будет? Так же и дети. И правда, кто, кроме ребенка, спрашивает почему? И это самый естественный вопрос — поиск корня. Поэтому эта наука, эта мудрость, она наиболее близка внутренней природе. Буквально нашему естеству. И то, что человек, если он находит эту точку, что Творец устроил ему состояние, он устраивает ему каждое мгновение и соотносит это с Творцом немедленно, связывает его и с причиной, и с концом, ради чего это. Готово, все, он уже использовал это состояние. Он уже завершил его, исправил его.
2: Кен.
0: Да. Что это за состояние, о котором вы говорите? Скажем, сейчас я ем суп, и это желание, а потом я буду есть мясо, это два состояния. Или состояние — это изменение моих отношений с Творцом.
1: Я не говорю о состоянии, в котором мое тело сейчас сидит, а потом лежит. Я говорю о состоянии, в котором я чувствую себя хорошо или плохо.

0: Не важно от чего. Это вообще не важно. Какое мне дело от чего? Не важно не от чего я чувствую себя хорошо или плохо, а мне важно, какова причина, по которой я чувствую себя хорошо или плохо. То есть в чем заключается причина? Кто устроил мне это ощущение? Это называется причиной. То есть причина это называется целенаправленная причина, да.
1: Ну, вы сказали, что этот процесс должен происходить в группе. Как это сделать? Соотносить каждое состояние с Творцом? Как это делают? Как бы сообща?
0: Нет, группа нам нужна по нескольким причинам. По сути, это одна причина, но поскольку мы еще не находимся в раскрытии, то вопрос группы делится на несколько как бы разных отношений для меня. Вначале я чувствую группу как напоминающую мне о работе на Творца. Я смотрю на них, я возвращаюсь к правильному направлению, к верному подходу и так далее. Без них я так немного теряюсь, я теряю ориентацию, как говорится. Это вначале так. А потом человек начинает видеть группу как нечто, являющееся частью его души. Ведь на самом деле мы находимся в таком виде, что в каждом из людей мира есть частичка моей души, и я должен в конце концов объединиться с ними. Как это сделать, я не знаю. Но в такой, в какой-то форме, такой, как нам объясняют, что это происходит по пирамиде. Я должен быть с ними соединен, но есть такие, с кем я должен быть соединен на уровне неживом, а есть такие, которые на уровне растительном, животном, говорящем, с каждым, по-видимому, в разной мере. Но в конце концов нужно, чтобы рядом со мной было несколько таких людей, с кем я и они, мы будем работать как одно кли. И все, как одно кли. Как органы единого тела. Через руки или ноги, или голову, живот, я не знаю. Так вот, так нужно работать. Мы видим, что на самом деле мы видим, что мы так устроены, что когда тела функционируют, они вот так вот соединены, а человеку в одиночку невозможно это, он не способен на это. То есть он способен как-то на протяжении тысяч лет снова прийти к состоянию, в котором не способен. Тот от этого убегает, у него нет никакой надежды.
1: Да. Я не понял, что такое два состояния? Кто-то дал мне пощечину, и от нее я чувствую себя плохо, а потом кто-то рассказал мне шутку, и я этому рад. Так это два состояния?
0: Я тебя не понимаю.
1: Что это за два состояния, каждое из которых я должен соотнести с Творцом?
0: Это мое внутреннее состояние, то, как я ощущаю свое существование в мире. Это состояние я должен отнести к корню, из которого это состояние нисходит, испускается, облачается в различные облачения. Мне не важны эти облачения, а через облачения я должен найти связь с тем, кто устроил мне это состояние. Откуда это состояние пришло? Чтобы все это нисхождение от него ко мне, через все эти миры, всякие тела в этом мире и обстоятельства, все эти вещи я тоже бы соотнес с Ним, с Творцом, а не связывал бы это с, каким, с какими-то иными силами, а не с Ним. Я не знаю, ты находишься сейчас в определенном состоянии, поэтому ты так спрашиваешь. В такой форме немножко, да, Миша.
1: Если, скажем, человек видит, что он все же может что-то делать, это признак того, что он недостаточно глубоко провел выяснение?
0: Нет. Когда человек думает, что сейчас он может что-то сделать, это признак того, что он недостаточно глубоко провел выяснение. То есть он не углубился еще немного, скажем, сейчас в нашей стране. Да? Это то, что все видят, да, на поверхности. Мы находимся в состоянии опасности. Мы в полном отчаянии, ни у кого нет решения. Все думают, что мы не знаем, что нам делать. Может быть, вообще оставить это место и уйти опять в изгнание, но никто не знает, куда. Ну, находятся во всяких таких мыслях, и что происходит в голове у каждого, я чувствую. Я чувствую. Примерно каждый так чувствует. И все, но если теперь немного углубиться, то ты увидишь совершенно другую картину. То есть, по сути, что мы должны понять? Мы должны понять, что на самом деле в том состоянии, в котором мы сейчас находимся, мы вообще не имеем никакого отношения к этой земле. Не относимся к ней. Наше место в изгнании. Нас привели сюда, чтобы мы поднялись духовно, чтобы стали соответствовать земле Израиля. Мы не способны, наше место не здесь. Земля выбрасывает нас, и все. Кто устраивает нам это? Зачем? Что он делает нам? Может быть, поищем какое-то другое место? Какую-нибудь там Уганду или Мадагаскар, или там, как было, знаешь, Биробиджан, да? Поищем. Но Творец говорит, нет, это твое место. Только при условии, что ты станешь Исраэль. А если ты не будешь Израиль, то твое место хуже, чем у всех народов. Гальгаль та вейнаим обязаны выполнять свою роль по отношению ко всем ахапам. А если не выполняют роль, и как все ахапы, тогда все закончили, тогда ахапы властвуют над нами. Вот и все. Так что тут, если опуститься немного ниже от этого состояния к причинам, углубиться в них, в чем дело, начинаем видеть, и что можно предпринять, тогда мы уже видим, что некуда бежать, просто некуда убежать. А что есть? Только одно решение — духовный подъем. Просто это видно. В этом разница между поверхностным взглядом, восприятием и причинным восприятием, да? Что есть причина этому, и всё. Всё очень просто. И так это будет продолжаться и продолжаться, пока мы не опустимся до такого уровня, когда увидим правильную, верную причину. И ты видишь, насколько история... Насколько история тоже ничему нас не учит. То есть человек не учится из прошлых состояний, если он тоже не отнес их к Творцу. Да? Скажем, 60 лет назад была катастрофа. Самый современный народ, самые сильные и умные немцы были тогда самыми великими, развитыми, самыми передовыми. Посмотри, к чему они пришли. Почему? Потому что они развились больше всех, и тогда увидели, что евреи это действительно на самом деле является причиной всех страданий в мире. Так они почувствовали. Подсознательно, потому что общий закон в реальности так действует, так им показывает. Сейчас весь мир поднимается до такого уровня, на котором немцы были тогда. Весь мир И они все так же чувствуют. Ты посмотри, даже президент Франции и Англии все уже так говорят. Они уже так спокойно говорят об этом. Не скрываясь, как пишет Балясалам, что все народы мира чувствуют, что Израиль — это чужеродная вещь в реальности, которой нет места для существования. Это действительно так, потому что Гальгальта Вейнайм находится в Ахаб, чтобы исправлять их. А если не для исправления, то нет никакой потребности в этом народе. Нужно спуститься на более низкий уровень, увидеть причину, и ты увидишь решение, и ты увидишь все. Но если ты находишься на уровне реальности просто так, на поверхности, то ты не видишь никакого решения, потому что ты даже не знаешь, откуда это проистекает. Так вот так нам нужно. Я специально привел такой глобальный пример, чтобы дать вам такое, так свободно увидеть каждый, чтобы видел свое состояние. Теперь это то, что нам нужно в каждом состоянии, спуститься еще немного внутрь. Только чуть-чуть, туда, где ты находишь Творца, устроившего тебе это состояние. В тот момент, когда ты нашел Творца, сразу же ты должен установить с ним связь. Ты должен обратиться к нему, и тогда ты сразу завершаешь это состояние. Исправляешь его. А если ты еще более будешь углубляться после того, как ты нашел его, это как будто ты берешь на себя работу лишнюю, потому что тебе нужна только лишь связь между твоим состоянием и его причиной, которая является он, Творец. Вот и все. Да.
1: Когда человек начинает выяснение, начинает искать, спрашивать, кто на самом деле посылает состояние, есть ли смысл задавать также вопрос, для чего? Ведь ответ, по сути, каждый раз снова — это то же самое, только все с большей силой. Как говорится, то есть требуется от меня заново обновлять связь, искать его величие, соединять это состояние с ним.
0: Творец все время будет давать состояния, в которых он нуждается. То есть, согласно корню души, тебе будут раскрывать решимот, состояния, в которых он нуждается, или более точно, точнее, ты нуждаешься, чтобы раскрыть из них связь с ним. И это не наша работа выбирать все состояния, начинать копаться, искать что-то там, когда нам кажется, будто оттуда мы найдем с большей силой, так вот как-то сможем связаться и прилепиться к нему. Не стоит. Стоит лишь сразу же схватиться за него в каждом состоянии, как за причину, и все.
1: Так эту попытку выяснения стоит ли толковать как бегство от желания соединяться с ним? То есть это как бы исправление ошибки в тот момент, когда я уже вижу, что я как бы иду искать, как сделать какие-то выводы. Там уже отклонение.
0: Ну, это как мы говорили перед тем, как я уехал. В тот момент, когда я начинаю искать связь с Творцом в любом состоянии, в котором я нахожусь, это может быть я или мир, или, как мы говорили сейчас, об ощущениях каждого по отношению к народу, к нашему общему состоянию, с арабами. В тот момент, когда я начинаю это делать, я стараюсь, да это или нет, да, нет, это уже начинает обновляться и бросать меня из состояния в состояние. Вот и все, это, как мы говорили, о состоянии тревоги и страха, которые приходят к человеку, когда он начинает связывать себя с Творцом и видит в той же точке связь с Творцом, и снова Творец исчезает, и снова он боится этого медведя, как бы, который находится на улице, и так связь Творец. И так вот снова Творец раскрывается, и снова прячется, и человек, кстати, в соответствии с этим находит связь с ним. То же самое здесь. Всегда раскрывать причину, то есть переходить от видения глазами к более внутреннему видению.
1: Так причина, по сути, всегда одна и та же. Тут нет чего-то нового. Только состояния каждый раз меняются.
0: Состояние, облачение в материи все время разное, но причина всегда является той же. Причина — это нехватка раскрытия Творца в твоей материи, в твоем желании. И вот там, где Творец хочет раскрыться, человек — это, скажем, одна большая коробка, и эта коробка разделена на тысячи клеток, и в каждой клетке есть много уровней раскрытия Творца, да? И вот он видит, что сейчас он хочет, чтобы ты раскрыл его в каком-то таком месте и делает тебе такое состояние, такую ситуацию создает тебе, и ты раскрыл его. В этом состоянии уже исправил. Теперь вот другое состояние, еще одно состояние. Пока, в общем, ты не завершишь всю эту меру, когда из всех состояний, которые он дал тебе, ты каким-то образом смог раскрыть связь с ним. Вот и все. Теперь все эти состояния сами по себе дают тебе больше устремления, больше понимания, опыт. Ты быстрее переходишь из состояния двойного раскрытия к обычному, одинарному раскрытию.
1: Вопрос в том, что значит раскрыть его.
0: Раскрыть его, раскрыть причину моего состояния. Это называется, или наше состояние, это называется раскрыть его.
1: Помнить, что он причина?
0: Это невозможно помнить, что он причина. Человек, согласно своей подготовке, согласно группе, которая вокруг него, может прийти к состоянию, когда он в тот момент, когда он ощущает эту реальность, ну, неважно как, это улавливается. Так вот, воспринимается органами чувств, сразу же должен почувствовать корень, причину этой реальности. И не нужно ему думать и бояться, ой, что я сделаю, как, и против этого, и там есть судья, который хочет посадить меня в тюрьму, и тот хочет побить меня, а здесь хотят злиться на меня, а здесь еще что-то. Он тут же начинает видеть причину проблемы. Да.
1: Как уберечься от падения в состояние как бы ниже знания, когда это существует снаружи, скажем, что все свыше, и я...
0: Нет, все свыше не освобождает меня ни от какой проблемы, ни от какой работы. То, что все свыше, это я обязан так, когда... То, что все свыше, я должен относиться к этому как к причине, которая приходит от него. Но потом он требует от меня выполнить внутреннюю работу и внешнюю работу. Так же, как я отношусь к этим врагам, этим внутренним ненавистникам моим, так же в соответствии с ним я должен относиться к ним и внешним образом. Не поможет нам убить их внешне, если мы не убьем их внутренне. Это должно быть в полном соответствии. Если бы ты внутри устроил это так, ты бы увидел, что будет происходить снаружи. А просто так это бесполезно. Нет никакой пользы этому. Мы же видим это. Это бесполезно. Этому действительно нет решения. Ну, постепенно мы раскрываем это. В последнее время я разговаривал с такими великими людьми, но они пребывают в беспомощности. Так что можно сделать? Человек, который не опускается на уровень причин, не входит на этот уровень причин. Попросту он не делает в своей жизни ничего. Он остается животным, которое, кроме как просто ощущать, сколько страданий выпадает ему, он ничего не делает. Понимаешь? Пусть будет жить или его убьют, то не важно. Человек начинается с той точки, когда он связывает то, что происходит с ним, с Творцом. Но связывает целенаправленно. И в этом вся наша работа. Из этого раскрывает потом необходимость, насущную, жизненную необходимость раскрытия Творца. Вот и все. Но это уже более низкая ступень, когда ты не хочешь, чтобы он раскрылся тебе как действующее зло, несущее зло, и тогда ты соединяешься с ним. А в человеке формируется какое-то требование, такое, что он хочет ощущать Творца как добрую причину, не злую, не потому что ему плохо, а потому что он не хочет таким образом относиться к высшей силе. И тогда вот уже... Но начинает с этого. По сути, сейчас это перед нами.
2: Ну, а что происходит, да, когда ты доходишь до уровня причины? Как можно увидеть это, положительное или отрицательное?
3: Невозможно распознать состояние положительное и отрицательное, и не нужно этого делать. Нет отрицательных состояний, нет положительных состояний. Это я в своих ощущениях чувствую что-то положительное или отрицательное. Но это совершенно... Это неверно. Любое состояние...
2: Он
3: просто предназначен для того, чтобы пробудить меня, чтобы искать более внутреннее состояние. Почему приходят отрицательные состояния, а не положительные, или положительные, а не отрицательные? Ну, по-настоящему человек не может это распознать. Он не сможет различить. Из-за того, что мы находимся в начале пути, поэтому, конечно, на нас больше действует отрицательное состояние. Мы ищем причину, почему мне плохо. Почему мне хорошо, вообще никто не задается вопросом. А почему мне плохо? Ну, потому что мы в желании получать. Мы так устроены, и поэтому никто не спрашивает, почему мне хорошо. А если человек уже и спрашивает, то он боится, что ему слишком хорошо. Жизненный опыт, знаешь, его побуждает думать, что просто так такое не бывает. За все нужно платить, и поэтому он боится. Но... Пробудить человека можно только через плохое ощущение. А потом его пробуждают уже хорошим ощущением. Это уже клипа. Ему посылают все блага. Он все кроме этого. А это уже сложнее, и это уже для продвинутых людей. Чтобы он задавался вопрос, в чем смысл нашей жизни из полного благ состояния. Кроме Творца у меня есть все, а я ничего не хочу. Это как проклятие с другой стороны. Это подобно змее, когда еда есть повсюду, но вкуса нет. Пора учиться.
2: А вот то, что касается обычных религиозных людей, их отношение к Творцу делает их как бы... Ну, я слышал, будто они причиняют даже больше вред, чем светские. Что в их связи с Творцом не так? Что там не так?
3: Баля Сулам пишет в конце предисловия к книге Зор о том, что мы, как народ Израиля, народ Израиль — это не... Немцы тоже правильно говорили о том, что это вообще не народ в понимании этого мира. Не относится к этому миру. Это не национальность, не народ и не группа. Это нечто такое иррациональное. Потому что в Торе тоже так написано, что Творец обратился к разным народам, предложить им Тору, они не приняли. Они приняли, он сказал, через народ Израиля я это сделаю. Дал нам, послал нас в изгнание, 4 изгнания, чтобы мы перемешались с ними, а потом мы исправим себя, благодаря тому, что прошли такие изгнания не спустились до уровня народов, а теперь мы должны исправить себя. Чтобы Гальгальтейнаем были исправлены, затем уже поднимать Ахапы до уровня Гальгальтейнаем. Так вот, о чем ты спрашиваешь?
2: Ну, я спрашиваю обычные, религиозные.
3: Так Бааль Сулам и говорит в той статье, в предисловии к книге Зор. Он говорит, что, по сути, весь народ Израиля виновен в том, что все еще не выполняет свою роль, как положено. Не реализует
2: ее.
3: Но как бы есть те, кто больше виновен, и те, кто меньше виновен. Так он говорит, что те, кто учат Тору и занимаются ее внешним образом, а не внутренним, они, по сути, причиняют основной вред всей этой системе, как народу Израиля, так и всему миру. Да.
2: А что значит внешние?
3: Внешняя Тора имеется в виду, что они занимаются исправлением намерений ради отдачи. Вот и все. То есть человек выполняет внешние действия, а внутренних действий не делает. Со своим желанием он не работает. Он работает во внешних проявлениях. Как выполнять внешние действия? По сравнению, скажем так, внешние действия есть во всех религиях, во всех методиках. Я говорю как бы для сравнения, потому что в нашем случае есть подобие между внешними действиями и святостью. Вообще все заповеди, которые люди выполняют, есть подобие между этим и духовностью. Но, тем не менее, это внешние действия, которые не несут исправления миру. Поэтому он так и пишет, что если бы они добавили к этому и внутреннее исправление, исправление желания, я создал злое начало, создал Тору в приправу к нему, чтобы пользовались Торой правильно, не внешним, а внутренним образом, то тогда они бы исправили. Ну, прежде всего, из всех этих иудеев получился бы народ Израиль, а не просто народ. Народом он становится как группа, объединенная по отношению к Творцу. Израиль, Ишаркель. В соответствии с этим мы удостоились бы быть на том месте, которое предназначено для нас, поселиться там. Потому что силы, которые нисходят свыше на эту землю, не соответствуют тому состоянию, в котором мы находимся. Мы сегодня хуже всех народов по нашему поведению. Поэтому мы должны быть среди них в тех состояниях, в которых они нас угнетают. Тут, здесь, мы себя чувствуем себя плохо. И дело не в арабах. Арабы — это как бы внешний фактор. Через них мы себя чувствуем плохо. Мы себя чувствуем плохо. Это место, географическое место. Вот на данный момент нам не подходит. Мы не исправлены в соответствии с тем, как мы должны были быть исправлены в этом месте. И нет выбора, кроме как исправлять. Не может быть ничего по-другому. Сделать здесь какое-то исправление. То есть и как народ мы тоже не можем жить, не можем организоваться как народ ни в этом месте, ни в каком другом месте, если мы в принципе не исправим себя. Само понятие Гальгальта и Наем, оно может быть как единое целое только в исправлении намерений ради отдачи. Ахап может быть в любом состоянии. Может быть исправленным, может быть неисправленным. А Гальгальта Вейнаем неисправленными быть не могут. Это нереально такое.
2: Вот когда я ищу Творца, скажем, ну не знаю, в статье, в газете, в новостях, во всем, что происходит вокруг меня в повседневной жизни, и я опускаюсь на уровень причины. Может так случиться, что в силу знания или понимания, которое у меня есть, я интерпретирую причину неверно. Или имеет это значение, или сама попытка объяснить это определяет?
3: Когда я слушаю новости, когда я вижу, что все происходит ежедневно со мной, я вспоминаю, что все это делает для меня Творец. Для чего, почему приходят разные мысли, разные расчеты, что Он делает это, насколько я это понимаю, что Он это делает. И не нужно этого бояться. Я говорю только, что еще глубже понимание того, что Он это делает, не нужно спускаться, не нужно в этом копаться. Это приведет тебя к разным расчетам, которые ты уже делаешь ты своим разумом. А нам нужно все связывать с Ним, для того, чтобы мы потом Его вынудили раскрыться. И в Его раскрытии мы на самом деле увидим, что происходит со всеми этими ужасами, которые Он нам якобы посылает.
2: То есть важен сам факт поиска, а не понимание.
3: Понимание мы все равно не достигнем, мы не поймем. Понимание состояния можно достичь только на более высокой ступени, чем это само состояние. Оттуда, откуда нисходят все силы, которые формируют состояние, и то, откуда происходит управление этими состояниями. Если ты сейчас хочешь понять, что с тобой происходит, ты должен подняться на ступень плюс один, как минимум. Оттуда ты узнаешь, что происходит с тобой. А иначе в твоем нынешнем состоянии это невозможно. То есть из самого состояния понять это самое состояние невозможно.
2: А вот как при всем вот этом беспорядке и внутреннем, внешнем, что происходит, можно делать эту работу в радости? Ну, не то, что, ну, хорошо, там, ладно.
3: Как можно делать эту работу в радости при всем этом ужасном состоянии, которое у нас происходит снаружи, и то, что есть у нас внутри? Радость — это следствие раскрытия Творца, того, что Он все больше проявляет себя нам настолько ясно. Что это признак того, что Он дает нам возможность исправить это. Это ведет к радости. Еще раз. Если ты не связываешь свое состояние с Ним, то ты не радуешься, нечему радоваться. Но как только ты свяжешь состояние с Ним, то тут у тебя появляются две возможности радоваться. Во-первых, радоваться, что есть, слава Богу, тот, кто заботится. По-видимому, все не просто так, и немножко я могу отдохнуть. Как бы уже намазал масло на свои раны, мне стало полегче. Конечно, хорошо, чтобы Творец был, что Он существует, и все, слава Богу. Но это ложная радость. Когда ты, по сути, подсластил свое желание получать и ничего с этим не сделал. Есть другая радость. Когда ты рад тому, что через все это, несмотря на это, ты можешь раскрыть связь и исправление. Я тебе скажу, в чем дело. Мы получаем состояние, будь то внутреннее или внешнее, как нисходящее свыше. Оно не нисходит свыше. Наверху простой свет, который светит в моё кли. Моё кли находится, ну, с чем, как это назвать?
4: Псора, их лагит. Псора сифилисикосис, я же каэлю мусагим, им каэле улькусим, им каэле...
3: Есть такие миазмы, псориаз, язвы. То есть в моем желании получать есть такие гнойники, язвы, так, что когда простой свет воздействует, светит на все это, из всего этого он это и делает. И хотя это воздействие высшего света, но все это происходит из того, что тогда я вижу все эти боли только во внутреннем, во внешнем, а не во внутреннем. То есть и все эти арабы, все, весь этот ужас, и болезни, и несправедливость, и вообще все это. Я вижу это высший свет, который действует на мою душу. Он мне просто показывает, где я весь прогнивший. Понимаешь? Так что ты можешь связать это с Творцом, но по сути ты должен увидеть, что все это в тебе. Ну, будем немножко двигаться. Еще вопрос.
2: А что такое, если не я, то кто?
3: В субботу. Надо немного учиться. К тому же у меня нет много сил. Не знаю, сколько продержусь, я не спал со вчерашнего дня. Прилетели на самолете 40 минут до урока.
2: Сейчас поделимся впечатлениями урока и что мы берем в десятку.
3: Урок сфокусирован на связи, связывает все происходящее с Творцом, с причиной, и то, что мы это делаем как группа. То есть как организовать группу, такое групповое давление на все это. Интересно.
2: Связать все состояния, да, с Творцом, это вообще потрясающе, как я сказал, да, это что касается также иудаизма, да, мы думаем, что там всякие истории написаны. На самом деле все это тоже связано с сутью, корнем. И также на духовном пути все время, как он сказал это, описывает, да, как организм с много-много клеток, и каждая клеточка раскрывает Творца. Ты этим складываешь пазл, пока ты весь его не сложишь. В конце концов, ты должен раскрыть Творца. И там такой был диалог замечательный. Что значит раскрыть Творца? Так вот, раскрыть причину того, что происходит. Раскрыть это изнутри, а не в теории, что так написано. Замечательно вообще так все это понимание.
3: Очень особый урок, он как бы внедряется в наш разум, в чувство, в том, что не нужно слишком углубляться в ситуации нашего мира, как это произошло, как исправить, а фокусироваться на том, кто мне это послал. И в каждом состоянии сосредоточиться на том, что это исправление есть через возврат к Творцу. Для этого есть группа, для этого учителя, и для этого мы здесь.
2: Да, Рав дал такое объяснение, многослойное, такой актуальных ситуаций и личных ситуаций, которые проходит человек, все связать с корнем. Было также отношение к радости. Есть такая ложная радость. Ну, есть Творец, все нормально. Или есть радость от того, что эти вещи раскрываются, может быть, даже неприятные, потому что в конечном счете это должно нас привести к раскрытию Творца, к связи с Творцом. И все вот эти вот внешние явления, это как бы внешнее проявление внутренней болезни, очень глубокой. Ее не видно. Тогда относимся к внешним симптомам. То, что главное, что я беру, чтобы для того, чтобы ускорить время и наше развитие, это каждое состояние, даже тяжелое, неприятное, связать с Творцом и просить сразу помощи, сразу же быть на связи с Ним.
3: Продолжу то, что товарищи говорили, было хорошее выяснение в том, что я чувствую все внутри моего желания получать. То, что мне кажется хорошим, то, что чувствую плохим. Если я чувствую себя слишком хорошо, начинаю бояться, что это слишком хорошо. Когда-то придется заплатить за это. Это означает, что человек пробуждает с хорошей стороны, а это клипа. И если чувствую что-то плохое, это меня поддвигает задавать вопрос, в чем смысл жизни, а это уже начало выяснения. И вообще мы должны подниматься над ощущением добра и зла в желании получать, двигаться в сторону связи с Творцом. Есть связь с Ним или нет ее? Как Юрий сказал, нужно связывать каждое состояние, или если мне не удается его связать.
2: Для того, чтобы связать все с корнем, нужна среда поддерживающая, товарищи нужны.
3: Я еще слышал, что любые состояния приходят нам для того, чтобы быть на связи с Творцом. Нет состояния, которое приходит не для этого. И что не надо слишком копаться в состояниях, это неэффективно. Мы должны через каждое состояние связать себя с корнем, с причиной, как сказать товарищи. И много вопросов решаются на уроке. Почувствовал хиссарон задавать вопросы. Как товарищи спрашивали, какая разница между одним, другим, тем, что мы читаем на наклейках, нет никого кроме него, и насколько мы должны в это углубиться, что нас соединяет. Может быть, это то, что мы хотим прояснить между собой.
2: Выяснить между нами и вообще провести эту работу как десятка. Мы слышим урок, и еще с того времени, конечно, не было десяток. Каждый как бы задавал, да, от себя вопросы. И вот как Рони затронул, надо выстроить окружение, надо помогать друг другу, а иначе будут наклеечки, и каждый будет думать, что у него все получается. А на самом деле у него нет никаких понятий. Надо найти тот путь, где мы можем... Вот эту вот силу объединения, которая есть в десятке, привести к этой работе, да, в этими состояниями с Творцом, как можно на короче, да, вот погружение в каждое состояние, тут же сразу поднимать голову, как Гершин сказал, превратить наклейку в настоящее.
3: Перейдем к следующей части урока, а прежде споем вместе песню.

0: Пасиха лехохмата каббала. Введение в науку каббала.
1: Шалом, хаверим якарим.
2: Здравствуйте, дорогие хаверим. Мы продолжаем нашу общую учебу, привлекать свет нам, всем товарищам, ко всем подругам. Продолжим объединяться. Итак, что будет сейчас? Для начала мы посмотрим урок Рава. Еще замечательную часть о сферот, о парцуфах, почувствуем внутри себя, как все это работает.
0: Да, вы помните вчерашний урок, как Гилад с Ираном провели это вообще потрясающим образом? Вы помните вопрос Юры тогда? Что он тогда спросил? Он спросил, что если свет входит, то как по линии, то как наполняется вся сфера, которая представляет собой Малхут? А мы читали сегодня потрясающую статью, как надо танцевать перед невестой, и что такое трапеза жениха. Это именно то, что мы изучаем, как мы должны раскрыть в нашем желании, в этой огромной колоссальной сфере Малхут, весь свет, чтобы мы получили все эти пять голосов жениха, весь Наранхай, который перед нами. И как Гилад ответил на вопрос Юры, и он ему сказал, что ноги стоят на Масличной горе, что вся Малхут находится под окончанием линии, под завершением. И мы находимся ниже этой линии завершения со всем нашим желанием, и мы должны раскрыть колоссальный свет, который находится над этой линией. И для этого мы находимся здесь, с товарищами, включаемся в вопросы, в ответы. И тогда мы получаем, как Рав сказал на уроке, то есть у меня есть коробочка, там много квадратиков, и мне надо только раскрыть причину. Откуда это? От Творца? И тогда нам нужно подняться к этой причине. Все закончили с этим. Новый квадратик. И так мы работаем со всей этой колоссальной сферой. Почему? Потому что есть свет бесконечности, то, что Творец хочет нам дать. Ну и тогда мы можем этот свет бесконечности, да, подняться туда, каждый раз в вере. Наш кли, инструмент — это вера. Творец дает нам как добрый несущий добро, и мы поднимаемся и получаем тогда вот эту вот трапезу жениха, его света. Раз за разом. В этом наша работа. И включение в товарищи, где Рав сказал, каждый товарищ настолько особый, что Рав впечатляется их, потому что его корень не находится ни в каком другом месте, только в этом товарище. Ну, Бенце, что ты скажешь?
2: Сейчас начнем смотреть урок с Равом, и мы бы хотим, чтобы мы следили за ним, за тем, как он чертит, как он обучает нас, как изучать материал, что нужно пересматривать кассеты и так далее. Мы будем упражняться во время урока, пусть каждый возьмет себе клочок бумаги и тоже будет чертить во время урока все эти четыре стадии прямого света и все парцуфы. И постараемся вместе и пойдем за Равом чертить, а потом еще и будем тренироваться.
0: Сейчас мы поговорим. Есть у нас стадии, да? Вы же помните? Стадии. Шореш, алеф, бет, гимел, далет. Есть у нас также и сферот. Кетер. Хохма. Бина. Зерампин и Малхут. Так? И деление на 10 сферот исходит из того, что Кетер — это одна сфера. Хохма — это одна сфера. Одна. Бина — это одна сфера. Но Зерампин — это 0,6. И Малхут — одна сфера. А почему Зерампин — это 0,6? Это не полноценная сфера. А потому что Зерампин рожден от Бины. У него нет рож, нет у него кетер, нет у него хохма, нет у него бины. Он ничего не решает. Бина решает в том, что она хочет действие, которое называется зеранпин. А после зеранпина, когда он совершенно не самостоятелен, рождается Малхут, которая самостоятельно, она хочет получать и заполнять себя. То есть Зерампин, поэтому Зерампин маленький, чуть-чуть хочет хохма. Кто решает, что он хочет хохма? Бина. Сам он нет. Все вот эти сферот, они потом включаются друг в друга и состоят друг из друга. И получается, что в кетере у нас есть все остальные состояния и стадии. И в бине тоже все стадии. И в бине тоже все, и в хохме. А в зерампине только шесть состояний. Не хватает кетер, хохма, бина, и не хватает малхут. И в Малхут есть все 10. Но для того, чтобы подчеркнуть, что Зерампин он маленький, мы не сосчитываем 10, 10, 10, 6 и 10. Мы считаем это, но просто чтобы коротко, чтобы язык сократить. А мы считаем так. Кетер хохма, бина, а в Зерампине Зерампин и Малхут, где каждый из них там есть единица вместо десяти, а в Зерампине мы говорим есть шесть. Вместо десяти шесть подчеркнуть, что он маленький, малюсенький. Что есть в Зерампине? Зерампин состоит также из кетер, хохма, бины, но они у него находятся не для того, чтобы думать, а чтобы понять команды, которые дает ему бина. Поэтому у него вместо кетера есть что-то меньшее, что называется хесед. Вместо хохмы есть маленькое, что называется гвура. Вместо бины у него есть что-то малое, что называется тиферет. Он сам по себе называется нецах. Малхут, которая в нем, называется од. И потому что он состоит из всех этих.

на 10 частей, потому что это кетер, хохма, бина, они все являются рош, потом хесед, гвура, теферет, и тут есть внизу малхот, это все 10 сферот. И есть в этом колоссальная глубина, я не могу, ну, может быть, я просто боюсь зайти туда. Нет, малхот — это последнее, вот она, малхот. Я сосчитал здесь, в Зарампине тоже. Тут я за рампин сосчитал.

0: Да. Оде пару. Они хузер или не назад?
1: Еще раз я повторяю. Повторю эту тему.
0: Они мухайки, вверх на...
1: Я сейчас стираю, потому что, может быть, в следующий раз получится лучше.
0: Хорошо.
1: Так, еще раз. Есть у нас стадии. Шореш, алев, бет, гимел, далет. На их месте, вместо них... Мы еще говорим кетер, хохма, бина, зерампин и малхут. Зерампин состоит из шести. Хесед, гвура, тиферет, нецех, од, есод. Его хесед подобно кетеру. Гвура подобно хохме. Тиферет подобно бине. Нецех подобно самому зерампину. Од подобно малхут. А есод это итог, сумма, итог всех вот этих пяти. Это значит, что зерампин, он маленький. Ну, скажем, есть в нем... Маленькая частичка кетера, да? Это хесед. Маленькая часть хохмы называется гвура. Маленькая часть бины называется тиферет. Это парцуф, который, как все остальные парцуфы, только в малом виде. И получается у нас, что если мы берем какое-либо строение духовного парцуфа, а это может быть все мироздание, а может быть малая часть его, всегда там будет 10 сферот. И тоже мы называем это кетер хохма бина, хесед гвура тиферет, нецех од есод, малхут. Где кетер хохма бина, они называются гар, три первых, гимел решонот. Хесед гвура тиферет нецех од есод малхут, это зад, зайн, семь нижних. Теперь, когда хесед гвура тиферет, это как подобно, как кетер хохма бина, и поэтому мы также засчитываем их как особой частью. Если вы помните, так я поделил и Гальгальту, что у Гальгальты вот это называется рожь, а вот это у нее называется

0: называется тох. А вот это у нее называется соф. Почему? Потому что вот эти части так делятся, да, по их свойствам. Где Гальгальта может получить радиоотдачу? Там, где она на самом деле подобна отдаче кетер хохма бина. Но там, где она не может получать радиоотдачи, в ее тяжелых келим, в ее сильных келим, нецах од есод малхут. В этом нет ничего особенного. Это просто деление каждого парцуфа. Нет у нас больше другого деления. Но вопрос Зрампина — это очень важно. И вам понадобится подумать это, об этом и привыкнуть к этому. Снова. Откуда это исходит? Из того, что бина прямого света решает, что она хочет продолжить немножко хохмы ради хозяина. И то, что она продолжила, это называется зерампин. Что называется зерампином? Почему третья стадия вышла маленькой и называется зерампин, маленькое лицо? Бина решила. Это не было решение в самой третьей стадии, а потому что вторая стадия бина не хочет получать, а хочет только отдавать. А потом решает, что в силу того, что она хочет отдавать, что, может быть, я чуть-чуть получу. И тогда получается, выходит, зерампин, выходит такое состояние, которое просто результат решения бины, что в нем есть только результат высшего. Высший решил, а в нем это осуществилось. Поэтому у Зерампина нет кетер хохма бины, там, где делается расчет, а у него есть только хесед гвура тиферет нецах од есод малхут. Есод малхут. Что значит, что у него есть эти сферот, вот эти части? У него есть чуть-чуть разума, да, как у маленького, для того, чтобы только понимать, что большой, взрослый, требует, хочет. Вместо того, чтобы сказать кетер хохма бина, который есть в Зерампине, мы говорим, что в нем есть хесед гвура тиферет. Есть у нас несколько вещей в мироздании, когда мы изучаем духовное, и в духовном это есть, и мы еще не находимся в самом духовном, еще не ощущаем, нам очень трудно это понять. Да вообще невозможно это иногда даже понять, потому что материал, который мы изучаем, вообще все, что мы сейчас изучаем, да, в нашей жизни, если это мы изучаем те вещи, которые находятся перед нами, ну, мы можем что-то себе представить, да, какой-то образ, да, сравнить с чем-то. А тут мы изучаем те вещи, которые вообще ускользают. Да, ты сегодня изучил, а завтра все исчезло. Ничего не осталось. Ты хочешь ухватить это, поймать, а ты не знаешь, с чего начать. Где-то точка контакта. И так это будет, пока человек не получит духовного, минимального ощущения. Минимальное духовное ощущение тоже состоит из 10 сферот. И там есть все элементы всего мироздания. И тогда уже становится понятным. А до тех пор это все во тьме, сколько вы будете слышать, это все будет исчезать, как будто бы и не было. Но без того, чтобы вы учились, и без того, чтобы вы вложили в это множество сил, чтобы знать, отреагировать, чтобы чертить, без этого вы не придете. Потому что усилие, в принципе, это то, что вызывает окружающий свет. Да, то, что мы читали в 155-м пункте в предисловии к учению, 10 сферот. Когда он пишет, что тогда, когда человек изучает Каббалу, он возбуждает на себя окружающий свет. Окружающий свет, вы помните, то, что остается снаружи, вокруг наших душ 100% окружающий свет, внутреннего света нет. Как возбудить его, чтобы он светил сильнее? Только тем, что я хочу, захотел его. А как я могу захотеть его? Только тем, что я начинаю так учиться. Тот, кто дома не учится, не возбудит на себя окружающий свет, ну, просто жалко его. Его товарищи будут продвигаться, а он нет. Надо снова переслушивать записи, видео по нескольку раз, каждый урок. А в начале урока я не хочу слышать вопросы, и это тоже правильно. Когда начинаем учиться, человек начинает учиться, он находится в каком-то таком этом, не знаю, как это сказать, да, в тумане таком. Это естественно, потому что у него нет никакой связи с духовным, и он путается и не знает, как это все, да, а сориентироваться на духовное, какая связь, как вообще, имеет отношение, не имеет отношения. Это все нормально. Но вот это вот время может тянуться месяцы, а может закончиться через несколько недель. Зависит только от усилия. То есть не бойтесь запутаться. Не бойтесь несколько дней там путаться, как будто вообще не понимаете вообще, где вы и в каком мире. Это все нормально. Все наладится и быстро устроится. Вы сможете жить в двух мирах вместе и понимать все мироздание, и чувствовать все мироздание, и высшее, и нижнее вместе. Да, вы сможете это все переварить. Но это только через усилия. Что, есть вопросы? Когда ты будешь духовным, ты будешь знать. Тут вопросов такого нет. Еще? Есть люди. Ты выйдешь в духовное, ты почувствуешь, что есть еще. Выйдешь в духовное, увидишь сколько, несколько. Так. Руки поднимайте. Кто хочет говорить, не надо кричать. Руки поднимайте. Кто хочет сказать что-то, поднимает руку.
1: Переход между биной и зарампином. То, что бина берет, чтобы зарампин становится результатом. В психе мы говорили, что несмотря на это, более чистое кли. Насколько я понимаю, чем кли более самостоятельное, оно менее чистое.
0: Бина решает все для зарампина. Зарампин — это результат бины, он является сыном, но это более нижняя ступень, чем бина, потому что использует желание получать, а бина нет.
1: Она решает для него?
0: Это не важно, но она же это решает для того, чтобы отдавать, а он уже в результате получает. Там много деталей.
1: Мы говорили, что каждый из сферот имеет 10 своих сферот.
0: Каждый состоит из всех. Потому что мы будем это еще изучать, эту закономерность. Все стадии состоят из всех. Как клетка организма, она знает, как живет весь организм. И от нее тоже зависит весь организм. Так устроена реальность. Потому что света проходят сверху до самого низу и снизу, согласно Авию, то есть снизу вверх, согласно Закуту. Все связаны, все со всем. Отсюда все духовные законы и материальные законы, что все зависит от всех и все от каждого. Так вот, поэтому мы говорим о том, что кетер, хохма и бина и малхут, они состоят из 10 точек, да? А зарампин состоит только из 6. Кетер, хохма, бина и малхут, их нет в нем. есть, но в малой мере. А то, что в нем дополняется, это только сфера Есод. Потом будем изучать ее отдельно. Потому что Есод — это соединение всех сферот, чтобы передавать это все в Малхут.
1: Откуда парцов берет свет Хасадим, который между табором и сиюмом?
0: Свет находится не в парцуфе, а вне парцуфов. Это не свет хохма, а свет хасадим. Это простой свет. Почему это называется хохма и хасадим? Потому что как форма, как я наслаждаюсь, так это и называется. Если я наслаждаюсь, хохма или хасадим, если я наслаждаюсь, да, в этом мире, когда я кушаю, это называется мое наслаждение, получение. Я могу наслаждаться светом, когда я даю тебя. Это называется моя наслаждение от отдачи. И курица, та же курица, наслаждение тоже наслаждение. Но когда я получаю наслаждение, и я могу различить, или я получаю наслаждение, или как свет хохма, или получаю наслаждение, как свет хасадим. Кли определяет. Поэтому ты спрашиваешь, как может такое быть, что парцов Аб целиком хохма, парцов Гальгальта тоже. И вдруг приходит Саг, свет Хасадим. Они передают Аб и Гальгальта из бесконечности свет Хасадим. Нет такое передать свет Хасадим или свет хохма. Но Саг по форме своей работы, по тому наслаждению, которое он хочет, для него свет бесконечности, который принимается в нем, ощущается как свет отдачи. Свет Хасадим. А вне кли свет бесконечности. Нет никаких развлечений в свете вне. Поэтому ты можешь говорить о Творце, да, который не находится внутри творения. Этот Творец, который внутри, вне творения, называется Ацмуто, сам по себе. Мы его никаким словом не можем определить, и в этом у нас нет никакого постижения. Но тем, что мы постигаем его, когда он входит в нас, мы можем сказать о нем несколько слов в мере нашего постижения. Поэтому те действия, которые мы производим, когда мы получаем света внутрь, называются действия по раскрытию Творца.
1: Не слышно был вопрос.
0: Это никак не связано ни с тфилин, ни с цицит, что есть между теми светами, которые мы изучаем, и келим, и между твоим тфилин или там цицит. Ничего там нет. Ты просто сделал это из чего-то. Потом мы будем изучать, что есть корень и ветвь, по-моему, в первой части. В первой части внутреннего созерцания учения десяти сфер. Он объясняет, во всем, что есть в духовном, есть духовный мир, под ним махсом, барьер, и материальный мир. То, что есть в духовном мире, спускается в материальный мир в разных результатах, материальных. Все, что есть в духовном, потом появляется в материальном и дает тут результаты. Духовные явления называются корнями. Явления материальные, результаты их, называются ветвями. Так вот, у нас есть корень наверху и ветвь от него внизу. И на каждую деталь в этом мире есть корень, который спускается к нему и определяет, что является его ветвью. Кто это будет, чем это будет, каким образом, в каком виде, как будет существовать, как будет продвигаться, к чему придет. Все определяет духовный корень в материальной ветви. И мы в этом мире, где существуем, мы тут все существуем в мире ветвей, но не в мире корней. И настолько, что пока мы не раскрываем, пока ты не раскроешь, что есть какой-то корень также наверху, то мы не поймем причинность закономерности, которая есть здесь. Мы будем думать, что это так. Знание корней и ветвей — это, в принципе, знание науки Каббала. Это наука об управлении. И тогда мы знаем, что находится наверху, что должно спуститься вниз, что являются те вещи, что должно произойти. Все это проясняется только из того, что постигаем корни. И тогда в соответствии с тем, что постигаем корни, мы начинаем знать, что корень хочет от нас. И тогда внизу можем заранее произвести различные действия, чтобы понять реакцию действия корня и произвести такие действия, чтобы вызвать лучшее, красивое, удобное продвижение, более приятное. Это, в принципе, определяет. Теперь есть, как я уже сказал, во всех корнях есть в этом мире ветви. И поэтому в нашем мире есть такое понятие, которое называется заповеди. Но эти заповеди, которые в этом мире, снова, это такие вещи, в которых нет никакой святости, кроме того, что они принадлежат духовному корню. Скажем, есть цицит, тфилин, это свята, которые раскрываются в мире Ацилут в большом состоянии. Есть мир Ацилут такой наверху, очень большой, очень важный. И в этом мире Ацилут есть парцуф Зерампин, да, то, что мы изучали. Но Зерампин из маленького становится большим. Как Кетер Хохма и Бина. Мы изучаем, что он маленький, а там в мире Ацилут он становится как они. Так во время, когда они становятся как они, из него исходит много светов. Из него, наружу. И эти света называются... Эти света называются тфилин. То же самое с талит, окружающий свет, который окружает Зерампин в большом состоянии. У нас тоже это после 13 лет, да? Такая накидка. Называется талит. И все вот эти законы, все эти праздники, все, что мы будем изучать в духовном, ты потом увидишь, как это... нисходит в наш мир во внешнюю такую форму. То, что мы делаем здесь, это никак не влияет в ответ на духовное. Нет никакой связи между тем, что ты выполняешь тут материальные заповеди. Этим ты не можешь повлиять наверху. Ты можешь повлиять наверху, только если у тебя будет экран. Экраны — это отдача. Да, не просто, что ты тут руками делаешь. Руками, ногами, да? Но если ты своим желанием, и в одном из своих желаний, даже самом маленьком, на него ты можешь поставить экран, силу противостояния, давать только лишь хозяину, да, как мы говорили в нашем примере, гости хозяина, то тогда раскроется тебе связь с хозяином, тогда это уже называется, что ты произвел заповедь. Заповедь — это выполнение духовных законов с помощью экранов. Это, в принципе, вопрос заповеди. Что значит, что Зерампин большой, а накладывает тфилин? Что с помощью внутренней работы приходит к большому состоянию, производит зивук дака с высшим светом, который приходит к нему настолько, что в большом состоянии начинает сам передавать свои света наружу. Это называется тфилин. Если ты придешь к такому состоянию, как он, это называется, что ты на самом деле накладываешь тфилин в духовном понимании. А то, что ты делаешь, берешь коробочку, да, кожаную, В этом есть некая особая вещь в том, что мы это делаем здесь, потому что если ты в первую очередь связываешь эти вещи с Творцом, ты уже начинаешь вызывать на себя окружающие цвета, как во время учебы. Если ты это делаешь, даже тебя просто так научили делать, ты все равно через ветви связан с корнями. Это тебя бережет, но это тебя не продвигает, потому что продвижение только построением экрана. Поэтому все вот эти тысячи лет мы соблюдали эти заповеди, то они нас, собственно, хоронили. Но мы не продвигались в духовном. Просто оставались, вот, ну, как народ такой, да? Поэтому это выполнение называется неживое святости. Мы еще будем много об этом говорить, потому что невозможно тут.
2: Тов, хаверим, аз анахну, как мы же втахну лахем таргиль мератек.
3: Хаверим, как мы и пообещали, интересное упражнение. Давайте сейчас за 5 минут запишем 5 стадий, пхинот, и рядом с ними 10 сферот. Когда мы детализируем сферу зрампин как составную, еще раз, запишем все то же самое, что сделал Рав, повторим его чертеж, 5 стадий, рядом напишем 10 сферот и подробно напишем, из каких сферот состоит зрампин. 5 минут. И через пару минут мы еще добавим.

0: Еще Рав сказал интересную вещь про Зерампин, что он в мире Ацелут становится большим. Он как бы маленький, получает то, что Бина ему дает, и как он становится таким большим, что переворачивает миры, преобразует, что это вещь великая. Давайте об этом тоже подумаем, чтобы это у нас было в качестве вопроса. Бенце начертил, да? Пожалуйста, покажите.
1: Ну вот решение нашей задачки. Кетр Хумабин Азарампин, Малхус — это 5 стадий. Азарампин делится на 6. Хагадный, как правило, мы привыкли... 6 добавляют, становится больше, тут же мы говорим наоборот, он становится меньше. Вообще разобраться со всем этим языком сферот, где мы говорим про 10, где про 6, где про 1. Рав пытался иллюстрировать, показав, что Зерампин меньше, чем остальные стадии, поэтому называют его сыном, сыном Бины в малом состоянии. Поэтому сказал, что 0,6 относительно единицы. А еще интересно, почему Малхут на цельное, совершенное, как вы считаете, Зерампин меньше, так Малхут больше или меньше Зерампина? Больше. Больше. Потому что Зерампин, по сути, считается как переходное звено от Бины к Зерампину. У него нет Рош, нет Кетер Хума Бины. А Малхут, она самостоятельна, как говорится, она вся в полном устремлении, она есть реализация всего плана Бины. И это нижняя гей. Поэтому Зерампин является основой, гвоздем этого урока. Сфера, которая добавилась, что нам добавилось? Есод. Что в нем особенного? Это итог всех предыдущих сферот. Нечто новое. То есть мы видим разные дополнительные законы, связи. Мы все это постигаем. Разумеется, есть еще много связей, то, что еще не описано. Каббалисты не могут описать все, что есть, но то, что нам дают, уже хорошо. Так, сфера хесед, на что и чему подобно? Кетеру, агвура, хохме, тиферет, подобно бине, нецах, подобно зерампину, иегод, подобно Малхут еще раз, а Исот — это итог предыдущих. Поэтому говорится, что она добавилась, родилась какая-то новая сумма. Все. Это итог относительно Зерампина, который называется сыном. Затем он растет в мире Ацилут, как упоминал Рав, развивает свойства Гадлут, большого состояния. И вообще вся тема Зерампина как структуры, это структура, которой мы хотим уподобиться, называется еще и Кадош Барух Ху. То есть все 4 стадии готовят нам корни на будущее. Все? Вопросы, пожалуйста. Пожалуйста, вопросы отсюда и любые.
2: As one, two.
0: Тогда, так, раз, два.
3: Нуль микрофон.
0: Микрофон.
3: Тогда, ешь.
2: As in, Зерампин у Бацмо.
0: Так если Зерампин сам включает все эти сферот, он тоже является итогом, тогда в чем разница между ним и Есодом, который тоже является итогом? В чем разница между самим Зерампином и итогом?
1: Для чего нужно было итог, если он сам по себе итог?
0: Да, это же результат Бины, да, это то, что она решила. А сейчас мы учили, что Малхут пожаловалась, как могут быть два царя,
3: Бекетер.
0: Как он там говорит, да, как использоваться одной короной, одним кетером, одной короной. а тот, что мы изучаем, что сделала Малхут, она спускается как точка под Есод. Это то, что Творец ей говорит. И тут как раз вот этот вот Есод представляет собой, являет собой то, что Малхут все получает от Зерампина. То есть он не только результат, но он еще и результат того, что он является свойством отдачи, которое Малхут должна получить свойство отдачи, чтобы получать все света. И это то, что ты спрашиваешь, что Зерампин — это результат, то Есод, отраженный свет Малхут, это образовалось такое, что он передает ей, где она сама видит, что она только лишь получающая и не может стать отдающей, то тут Есод является всем тем, что Зерампин получил и передает ей в его малом состоянии, там, где Бен сказал, да, где там 0,6, где Раф это изобразил, он передает Малхут, который, она же большая, у нее самостоятельное желание, а тут у нее теперь желание сократить себя и получать все от Зерампина. Тогда Зерампин становится большим, и Есод не только результат Зерампина, он также еще и передаточное звено.
4: Мы видим, когда будем изучать учение Тесте Сферот, будем говорить про то, что Малхут поднимается в Есод, об этом в Тесте очень много говорится. Еще вопрос, Авена.
0: Рав поделил свой чертеж сферот на части Рош, на Тох и на часть, которая называется Соф. Как это все срабатывает? Рош, Тох, Соф. Как это работает по их свойствам?

0: мало времени, давай.
1: Кен, а за мивнешела парцов, шало сфирот элион.
2: Итак, это структура парцова, три высших сферы. Рож, затем Хесед Гора Тиферет, это То, и Нецах Од Исод Малхут. Это Сов.
1: Окей, Сов никак гам итпаштут амалхут.
2: Сов называется распространение Малхут. Это структура парцуфа, и можно видеть, что все можно поделить на 10 сферот или 5 стадий, и мы это никогда с этим не расстаемся. Это структура, может, которой не хватает... Нельзя сказать, что не хватает рук и ног, это всегда полная, цельная структура. Но каждый раз представляется, чтобы иллюстрировать какое-то свойство, или дать какое-то дополнительное данное, или это мощность, или это качество. Рав говорил не раз, что каббалистический язык, он краткий, можно выразить все достаточно точно. Поэтому знакомимся с этим языком, и как каббалисты выражают и то, что они хотят выразить. Мы это изучаем и понимаем, что они имели в виду в каждом случае.
3: Да, Ави, что ты хотел спросить? Мы слышали, что...
2: Слышали, что Зарампин, он маленький, он понимает указания Кетера Хохмабины. Под ним есть еще сферот, и в конце Малхут. Как Малхут может понять те указания, которые получает от Кетера
1: Хохмабины?
2: Поэтому и называется Зарампин, поэтому и невозможно было перейти от Бины к Малхут напрямую, резким переходом. И поэтому переход Зарампина с помощью Зарампина и позволяет Малхут в конечном итоге уподобиться Зарампину, подняться на ступень, уподобиться, и все это, в общем-то, проявляется в мире Ацилут. Там образуются связи между Малхут и Биной, есть зона Ацилута. Есть малое состояние, большое, рост, пока приходит к уподоблению, оба достигают полноценной бины и так далее.
4: Gracias, amigo. Entendí, la fase 4 nunca se convierte en la fase 1. Entonces, ¿qué significa realmente la equivalencia de formas y en garganta?
3: Четвертая стадия, стадия Далет, не становится же первой стадией. В чем же смысл тогда? Совпадение по форме в Гальгальте, как вот я поняла, там появляется первый раз желание. Желание творения, а не желание Творца.
1: Ты
3: вопрос понял?
2: Не совсем. Первый раз появляется желание творения, а не Творца, и в чем уподобление?
3: В чем смысл совпадения по форме?
1: Окей.
2: Парцов и Гальгальта, да? Окей. Разумеется, есть один только закон, который называется закон подобия свойств. В соответствии с ним происходит многое, что парцов Гальгальта — это впервые после сокращения происходит то, что называется самый большой авиют далит. И Малхут выражает мощность отдачи, насколько она может отдавать. И максимальная ее возможность, поскольку она первая, это первый парцов. Рабаш приводит пример 20%. Поэтому она отдает на 20%. Как? Через то, что она способна оттолкнуть свет. Этим она реализует закон сокращения через отталкивающий экран на первом этапе. Но есть не только соударение, есть и зивуг, потому что она еще и получает, а не только отталкивает. И, в общем-то, два этих действия вместе создают процесс получения.
0: Есть там гам Малхут, вегам Аор.
3: Там есть и Малхут, и есть свет, который Малхут получает. Ей нужно и облачение света, и также оттолкнуть от своего желания, сопротивляться своему желанию, чтобы получать свет. То есть два действия света, два действия Малхута — это то, что, в чем Гальгальта в отдаче. Что у нас еще там?
2: У нас объявление. Итак, мы сегодня изучали четвертый урок из полного урока Рава. Пятая часть в этой серии посвящена в основном на ответы на вопросы. Но качество звука очень плохое, поэтому мы не будем его проходить. В рамках утреннего урока он будет разослан всем, и мы его сами восполним. На протяжении дня пришлют, а впоследствии он будет и переведен на другие уроки.
3: Ну и пришло время спеть.

0: Шалом, хаверим. Хелек аришон нилмад шиур шел
1: рав. Здравствуйте, друзья. На первой части урока будем изучать урок от 22 февраля 2002 года с равом, который основан на статье «В чем важность жениха и почему прощают его грехи». Статью вы можете найти в первом томе Рабаша, 308 страница. Пожалуйста, начнем читать статью.
2: В чем важность жениха и почему прощают его грехи? Сказали наши мудрецы, троим прощаются грехи: геру, вступающему в высокую должность, и тому, кто берет женщину в жены. Этим объясняется, что женщина называется Махалат, потому что прощаются ему его грехи. В то же время в главе Вайшлах она зовется Басмат, дочь Ишмаэля. Так объясняет Раши. Сказанное требует объяснения. Мудрецы учат, что жениху в день свадьбы прощают его грехи, потому что Эйсав взял в жены дочь Ишмаэля по имени Басмат, дочь Ишмаэля. Это доказывает, что жениху в день свадьбы прощаются его грехи. Выходит, что корень этого, то, что мы изучаем от Эйсава грешника, который взял в жены дочь Ишмаэля грешника. И это сложно понять. Ведь кто такой грешник, который говорит, что нет никаких грехов, и он может делать все, что ему хочется? Потому что грешник не верит ни во что. И такой грешник говорит, что он никогда не грешил. Если так, то зачем ему нужно прощение грехов? Разве дают человеку вещь, которую он не желает? Ведь нет света без клей и нет наполнения без хиссарона.
1: Еще сложнее понять, в чем истинный смысл того, что ему полагается прощение грехов. Рассуждая разумно, если кто-то сделал что-то великое, настолько, что мы не можем оценить это по достоинству, то понятно, что за это ему полагается большая награда, вплоть до прощения грехов. Но что великого он сделал тем, что взял женщину в жены? И также мы видим, что чтение молитвы Таханун — это важная вещь, что там есть 13 мер милосердия и падения ниц. Если на молитве присутствует жених, то Таханун не читают. И следует понять, в чем важность того, что он взял женщину в жены. И все семь дней, семи благословений жениха и невесты, его присутствие отменяет такую важную молитву, потому что он взял женщину в жены. Сейчас она называется невеста. И есть много объяснений этого в простом смысле, и нужно объяснить это в значении духовной работы, чему это должно нас научить. Эйсавом грешником называется тот, который уже пришел к осознанию, что зло в мире, мешающее всем творениям прийти к благу и наслаждению, ради чего был создан мир, потому и называется зло, и у него уже это зло называется свойством Эйсава, слово «действие», когда зло полностью осознано им, что это желание получать ради себя. И тогда наступает порядок о стороне зла. То есть до того, как у человека есть осознание того, что желание получать называется зло, невозможно уберечься от него, не слушать его голос.
2: А затем начинается стадия «делай добро». «Делай добро» означает принять ярмо небесный Малхут, но человек не может удостоиться жены, боящейся Творца, а должен человек удостоиться этого свыше. Как сказано, приходящему очиститься помогают. И говорит книга Зоар, что дают ему душу. И это помощь, которую человек получает. Выходит, что душа родилась от того, что Творец слышал его голос, когда человек приходит очиститься. И эта душа называется дочь, которая родилась от Ишмаэля, слышащего молитву его, после того, как человек пришел к осознанию зла, называемому Эйсав. Как сказано, «И пошел Эйсав к Ишмаэлю, и взял Махалат, дочь Ишмаэля». Это означает «и пошел на более высокую ступень». После того, как пришел к осознанию зла, называемого Эйсав, к Ишмаэлю. Ишмаэль, Творец услышит. То есть находится на стадии «делай добро», когда молится Творцу, чтобы услышал голос его и дал ему душу, как говорит книга Зоар. Об этом сказано «и взял Махалат», то есть обрел свойство прощения грехов. За счет этого удостоился дочери, которая родилась от того, что Творец услышал его молитву. И это называется дочь Ишмаэля. И это происходит в следующем порядке. Первое. Он старается увидеть истину, насколько он понимает, что желание получать для себя доставляет ему зло. Тогда он может решить раз и навсегда не использовать его. И это называется Эйсав. Затем он удостаивается женитьбы на женщине за счет прощения грехов. Тогда есть возможность удостоиться этого.
1: А что касается женщины, она называется душа, которую ему дают свыше. И это можно понять из сказанного в предисловии к учению десяти сферот. Там сказано, тогда помогает ему Творец, и человек удостаивается явного постижения высшего управления, то есть раскрытия лика, и тогда он удостаивается совершенного возвращения, означающего, что возвращается к Творцу и сливается с ним всем сердцем и душой, как само собой следует из постижения явного высшего управления. И само собой понятно, что тот, кто удостаивается этого явного управления, он уверен в себе, что не согрешит более, как уверен человек, что не станет отсекать свои органы и не причинит себе ужасные страдания. А также он уверен в себе, что не оставит заповедь, не исполнив ее сразу же, как только это будет в его силах, как уверен человек, что не оставит ни одного наслаждения этого мира или большой выгоды, которая идет к нему в руки. И этот ответ означает, что прощаются ему его грехи. И согласно правилу, что все заповеди исходят из корня и соответствуют корню и ветви, то есть у каждой заповеди в материальном мире есть корень, в духовном мире. Поэтому можно сказать, что отсюда следует, что также и в материальном мире, когда человек берет женщину в жены, ему прощают его грехи как символ духовного. И отсюда сможем объяснить сказанное мудрецами, как танцует перед невестой, и не сказано, как танцует перед женихом.
0: Тогда
1: как в том случае, когда говорится о трапезе жениха, сказано, каждый, кто наслаждается на трапезе жениха и не веселит его, нарушает пять голосов. Голос радости, голос веселья, голос жениха, голос невесты, голос произносящих восхваления. И не сказано, что нужно веселить и радовать невесту. Не сказано, что есть трапеза невесты, а есть только трапеза жениха. И мы видим, что на свадьбах Якова Лаван сделал трапезу, как сказано, и собрал Лаван всех мужей того места и устроил пир. То есть трапеза была со стороны невесты, когда отец невесты сделал трапезу, а не Яков, который был женихом.
2: Как объяснил мой господин отец и учитель, что женихом называется Тора, а невестой называется вера. Это объясняет заданный нами вопрос. Поскольку в вере, пока человек не удостаивается постоянной веры, у него есть подъемы и падения. Потому что человек родился с кли получения. И это кли обязывает человека заниматься теми вещами, в которых разум показывает выгоду. То есть, чтобы от этого было хорошо желание получать для себя. Иначе человек не способен действовать. И поскольку вера находится выше знания, это значит, что знание не приемлет ее. Здесь есть подъемы и падения, и это называется танец. Как когда мы видим, когда танцуют, поднимают ноги и опускают их обратно, и так все время. Это указывает нам, что ноги происходят от слова «ноги раглаем», происходят от слова «разведчики», «мараглим». Поскольку, когда человек должен принять на себя ярмо небесной Малхут и работать с ним только лишма, сразу же вмешивается разум человека и уговаривает его не торопиться, а сначала увидеть выгоду. Действительно ли выгодно работать на Творца, чтобы не получать награду? Поэтому, когда приподнимают ноги, то есть идут выше знания и разума, это называется «поднимают ноги от земли». Но не всегда у человека есть силы преодолеть и идти выше знания. Это означает, что вновь опираются ногами на землю. Об этом сказано, как танцуют перед невестой. Перед невестой означает во время подъема, называемого паним, лицевая часть. Что ему следует говорить о невесте? А именно, какое восхваление он нашел в вере?

0: себя это через силу, как бык под ярмо и осел под поклажу. А Бет Илель говорят, невеста миловидная и благочестивая. Это означает, что человек должен сказать о том, что он видит. Глаза у них и не видят. Как сказано о том, что он слышит, сказать уши у них и не слышат. То есть видеть не обязательно именно глазами, а есть зрение и в мысли. Это означает, что то, что разум показывает ему образы против веры, и он слышит много раз, как разум убеждает его, что работа во имя небес, она не для него. Над всем этим он должен преодолеть и сказать себе, глаза у них и не видят они. То есть то, что разум говорит ему и пытается дать ему понять, это не истина. Это называется, глаза у них и не видят истину, уши у них, но не слышат истину. Поэтому этих мыслей, то есть желание получать для себя то, что говорит ему, не является истиной. А пусть скажет себе, что действительно невеста, она миловидная и благочестивая, но сейчас он просто недостоин увидеть истину. Но истина заключается в том, что все благое наслаждение, которое желание получать может получить свой келим, это не более чем тонкое свечение по сравнению с тем светом, который облачается в отдающий келим. Это называется невеста благообразная. Не всегда человек способен преодолеть свои разум и знания, поэтому вере и станец. И об этом сказали мудрецы, как нужно танцевать перед невестой. То есть что следует сказать о лице невесты? Ведь лицом называется, как сказано, мудрость человека осветит лицо его. Поэтому он должен сказать, какое восхваление есть в невесте, которое называется вера. И в этом различие между Бейт Шамай и Бейт Илель. Сказать ли, что невеста такая, как она есть, или сказать, что невеста, она благообразная, благочестивая и миловидная.
1: В то же время, относительно жениха, Творец называется Тора, а Тора называется Дар. И там нет танцев. Потому что когда человек получает дары, тогда нет оснований говорить, что он находится в падении. То есть не хочет получать дары. А только в месте приложения усилий, когда человек должен преодолеть разум, тогда можно сказать, что один раз он может преодолеть, а другой раз нет. Но когда получают дары, тогда не говорят, что нет потребности в дарах. Поэтому не сказано, как танцуют перед женихом, а сказано, как танцуют перед невестой. В то же время о трапезе написано, каждый, кто наслаждается трапезой жениха, и не написано, каждый, кто наслаждается на трапезе невесты. И это означает, как уже говорилось, что женихом называется Тора, и Тора называется Дар, как сказали мудрецы. Дар
2: Нахлиэль.
1: Как сказано, что означает Писание, из пустыни дар, дар Нахлиэль. От Нахлиэль к возвышениям, а от возвышений в долину. Сказал ему, если человек помещает себя в пустыню, где всякий попирает его, Тора дается ему в дар. И потому что дана в дар, достояние его Творец. Как сказано,

0: Buenas noches, amados amigos, buenos días a todo el clima mundial. Para Latin 4, hoy
1: realmente... Добрый вечер, дорогие друзья, все мировое кли.
0: Y hoy venimos con esa tarea inmensa y esa tarea grande de motivarlos a todos. Como nos motivamos en Latin 4 preparando esta sección de la clase. Y queremos invitarlos a que nos unamos, a que seamos una sola fuerza.
1: Мы пришли с огромным стремлением пробудить всех вас, подготовить вас к уроку, чтобы мы стали единой силой, чтобы мы могли справиться с нашим желанием получать и чтобы считаться только с хорошими свойствами каждого товарища и отменяя себя перед ними, отменяя себя перед Равом и Творцом, пришли к нашей цели, к которой мы так стремимся, и это соединиться в одной силе с Творцом.
2: Пропósito de la sociedad. Necesitamos una sociedad que forme una gran fuerza para que podamos trabajar juntos en la anulación de la
3: voluntad de recibir. Нужно общество, чтобы все вместе были большой силой, и мы смогли бы работать вместе, чтобы отменить желание получать называемое злом, так как оно не дает нам прийти к цели, ради которой был создан человек. Поэтому общество должно состоять из отдельных людей, которые придерживаются единого мнения, что нужно прийти к этому. И тогда из всех этих отдельных людей возникает единая большая сила, позволяющая бороться с собой, ведь каждый включает в себя всех. Получается, что каждый опирается на большое желание, состоящее в том, что он хочет достичь цели. А чтобы было взаимовключение одного в другого, каждый должен отменить себя перед другим. А это происходит благодаря тому, что каждый видит достоинство своего товарища, а не его недостатки. Однако тот, кто думает, что немного выше товарищей, он уже не может объединиться с ними.
4: Pregunta para taller activo.

0: ¿Cómo podemos construir entre todos una gran fuerza para alcanzar?
1: Активный семинар. Как нам создать между нами одну большую силу, чтобы мы смогли достичь цели? Еще раз. Как нам создать между нами одну большую силу, чтобы мы смогли достичь цели? Активный семинар.
2: Куах эфшар ласиг рак имани самото бабанк ахи якар шекар.
3: Силу можно достичь только если я помещу ее в самый дорогой для нас банк, любовь к товарищам. Никогда на протяжении времени не смогу удержать, если не отдам это все товарищам. Тогда это вернется ко мне намного сильнее.
1: Нужно, чтобы была важность все больше все время, чтобы идти, пользуясь советами каббалистов, потому что наверняка они знают, в каком направлении мы должны идти и какие действия выполнять, хотя мы пока еще не достигли, они достигли этого, и мы должны, конечно же, идти, следовать этому закрытыми глазами. Но, конечно же, нам нужна помощь друг от друга в этом. И в этом нужно все время пробуждать важность идти в отмене себя перед товарищами, видеть их преимущества, вкладывать себя в то, что называется любовь к товарищам, во все это все время продолжать, ища все больше уловки и ухищрения.
3: Через взаимовключение у каждого из товарищей есть искра важности, сил, желания, направления цели. То, чего у одного взятого, отдельно взятого человека нет. И поэтому надо видеть достоинство товарища и добавлять это в десятку.
1: Да, я сам по себе очень маленькая сила. Если мы сейчас в дополнительном усилии и молитве к Творцу, чтобы помог нам стать как один человек в одном сердце, мы получаем огромную силу. Именно так просить и привлекать свет, возвращающий к источнику сейчас на уроке.
3: Давать примеры друг другу, быть в молитве друг за друга, выполнять все действия для того, чтобы помочь каждому из товарищей в десятке, выйти за материальные границы и действительно стремиться к Творцу, говорить с Творцом, просить Его, чтобы задействовал на нас то волшебство, которое называется свет, возвращающий к источнику.
1: Да, и будем стараться прислушиваться к советам каббалистов, которые объясняют нам, как мы должны объединяться, потому что на самом деле только благодаря этой единой силе мы сможем пробить стену, отделяющую нас от науки каббала, и сделаем это вместе уже на этом уроке.
3: Не будем забывать, что есть один источник силы и одно направление, в котором нужно вкладываться. Творец является причиной и началом всего.
1: Поможем, мы продолжим работать. Человек поможет ближнему, и сейчас уже, когда входим в урок, поможем друг другу быть в правильном намерении и желании. Для чего мы здесь?
3: И помнить, очень важно, что нужно привлекать свет, возвращающий к источнику, вместе и просить, чтобы Творец нам в этом помог.
4: Buenas noches, amigos. Vamos a hacer un taller en silencio que dice lo siguiente.
1: Добрый вечер, друзья. Проведем семинар в молчании. Попросим видеть достоинство товарищей и отмениться перед ними. Попросим видеть достоинство товарищей и отмениться перед ними. Семинар молчания.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В первой части мы будем изучать урок Рава от 17 апреля 2002 года, который основан на статье «Что значит, что праведники различаются через грешников в духовной работе?». Статья находится в трудах Рабаша в втором томе, 848-я страница. Вместе прочитаем статью в десятках. У нас на это 19 минут, пожалуйста.
1: Мау ша цадиким никарим аль иде арашаим баавода. Базоар шмот.
2: Что означается «праведники различаются через грешников в духовной работе»? Сказано в книге Зоар. «Друг мой, мне, а я ему, пасущему среди роз». Что есть розы? Шипы находятся в них. Так и Творец управляет миром через праведников и грешников. Что есть розы? Шипов не будет роз. Так и без грешников не различаются грешники. Без шипов не будет роз. Отсюда следует понимать, что грешники нужны только для того, чтобы у праведников было развлечение. Вопрос, для чего нам нужно это развлечение? О Творце так сказать нельзя, ведь Он знает все тайны. Также о мире сказано: скромно ходи перед Творцом Всесильным Твоим. То есть человек должен скрывать свои действия от людей. Значит, здесь говорится о самом человеке. Возникает вопрос: зачем человеку нужно, чтобы у него было развлечение праведников через грешников? Зачем мне это развлечение? То есть, что совершается через знание и развлечение между грешниками и праведниками? Это означает, что недостаточно того, что он совершает действия праведников, но он должен познать развлечение праведников именно через грешников. Как будто иначе нельзя быть праведником. Известно, что в духовной работе мы говорим об одном человеке. То есть как грешники, так и праведники находятся в одном человеке. И возникает вопрос, для чего нужны грешники и праведники в одном человеке? О чем говорит книга Зоар, что Творец управляет миром через праведников и грешников. Следовательно, если каждый человек — маленький мир, то разумеется, что было бы лучше, если бы мир управлялся только праведниками. А грешники зачем они мне? Ответ: чтобы было развлечение праведников. Тогда нужно понять, в чем польза развлечения праведников через грешников. То есть, что мы обретаем в этом развлечении? Дело в том, что есть действие заповеди и намерение заповеди. То есть, что он хочет за свою работу и усилия в Торе и заповедях. Мы учили, что за это есть вознаграждение в двух видах. Первое называется лишма. Второе называется лолишма. Лолишма означает, что будто бы за его работу ему дадут награду, как в этом мире, так и в будущем мире. Как сказано в книге Зоар, что эта работа не главная. Как говорится, говорит Зоар, трепет лолишма не главный трепет. Еще сказано, основной трепет человека, чтобы трепетал перед Творцом, потому что он велик и могущ. И всякая вещь — ничто перед ним. И да обратит человек устремление свое к месту, называемому трепет. Отсюда следует, что есть два вида намерения во время совершения действия, как при изучении Торы, так и при исполнении заповедей. Работа в общей массе направлена на получение награды. Частная работа совершается ради небес, и их награда в том, что могут служить царю. То есть все их наслаждение, которое дает им мотивацию работать ради отдачи, заключается в том, что они чувствуют, что доставляют наслаждение царю и восхваляют и благодарят царя за то, что дает им мысль и желание работать для него, а не для того, чтобы получить иную награду за свою работу. Потому что для того, чтобы получить награду, они говорят, мы не должны ощущать величие царя. Мы должны смотреть на важность и величие награды, которую мы получим, если будем соблюдать Тору и заповеди. Но Творец может оставаться у них на том же уровне величия и важности, как и в начале их работы. Если же их намерение доставляет наслаждение Творцу, это приводит к тому, что если хотят прибавить в работе, то они должны прибавить в величии Творца, потому что по мере величия Творца они смогут отменить себя перед Ним и совершать все действия ради небес. Об этом сказано в книге Зоар. «Известен муж ее во вратах городских, каждый по разумению сердца». Отсюда следует, что те люди, которые хотят работать ради небес, для того, чтобы у них было горючее для работы, должны каждый день стараться постигать веру в величие Творца, потому что величие Творца обязывает их работать на Него, и в этом все их наслаждение от работы. Поэтому те люди, которые иногда думают, что их вера в Творца достаточно, и они считают уже себя праведниками, и у них нет необходимости усиливать веру в величие Творца, когда Творец управляет ими как праведниками, то есть немного приближает их, и они получают желание и стремление, и вкус к работе. И они уже думают, что они совершенные люди, и нет у них недостатка в вере и величии Творца, и могут продвигаться дальше только в действиях. А в величии Творца им достаточно того, что у них есть. Это называется, что Творец управляет ими как праведниками.
0: Поэтому для того, чтобы человек продвигался по пути Творца и удостоился, чтобы все его деяния были ради небес, и он чувствует сейчас себя в состоянии подъема, и что ему делать далее, тогда Творец управляет миром через грешников. То есть Творец дает ему мысли грешников, что нет смысла работать ради него, а только ради себя. И из-за этого он оказывается в падении, и тогда человек думает, что он получил падение, и оно дано ему, чтобы он продвигался по пути Творца и удостоился знания святости. Но он видит, что идет в обратном направлении, потому что не способен работать на частном уровне.